0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала. Одни твои беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Не знаем. Наконец-то выбрались на сухое местечко. Что творится? Такую зиму еще одолели. Теперь все. Теперь само пойдет благодать. В небе прямо синий рай какой-то. Эй, там, у нас тут опять весна, слышите? Молчат. Смотрят и молчат. Я так думаю, улыбаются и вздыхают. А может быть и плачут. Им там виднее, что нас ждет. А мы ничегошеньки не знаем. Нам не до того. Мы домой не спешим, ходим распахнутые, чаще компаниями. Будут летние вечера, будет воздух уходящего дня, неторопливый будничный ветер. Все будет, должно быть. Любить хочется.

0: не только в ожидании будущих бедствий, но и перед лицом будущих благ. Знаю, это звучит диковато, но посмотри сам. Мне кажется, мы часто, почти с негодованием, отвергаем Божьи дары, поскольку ждем от Него других даров. Понимаешь, что я имею в виду? Повсюду, в религии, в еде, в любви, в отношениях с людьми, мы никак не можем отойти от прежних обязательств, кажущихся нам верхом совершенства. Они для нас образец, по сравнению с которым остальное никуда не годится. Но в новом опыте могут таиться новые дары. Нужно лишь открыться им. Бог являет нам новые грани блаженства, а мы отказываемся от них, заглядевшись на прошлое. И, понятно, ничего не получаем.
1: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотный с тобой, и весело, и радостно идет своей стезей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
1: Годовалый Саша Путилов сидел на коленях у своей няньки. Женщина, играя с ребенком, легонько подбрасывала его вверх и снова подхватывала. Саша заливисто смеялся. Вдруг, сама не зная как, нянька на мгновение зазевалась и не успела поймать малыша. Саша упал на пол. Больно ударившись, мальчик громко заплакал. Нянька испугалась и тут же бросилась к ребенку, но Саша заплакал еще громче, изо всех сил отбиваясь от ее рук своими маленькими ладошками. Малыш боялся, что нянька уронит его на пол еще раз, и ни за что не хотел к ней идти. В это время с базара домой вернулись Сашины родители. Услышав детский крик, мать, не снимая шали, вбежала в комнату. «Что такое?» – с тревогой в голосе спросила она няньку. Но та решила скрыть случившееся от Сашиной мамы, потому что боялась лишиться работы. «Капризничает, знать, голодный?» – отводя глаза в сторону, сказала она. «Так накорми!» – велела Сашина мать. Но как только нянька попыталась взять Сашу на руки, мальчик стал с плачем от нее уворачиваться. С трудом удалось усадить его за стол. Так продолжалось несколько недель. Мать Саши недоумевала, почему при виде няньки ребенок начинает кричать, и мальчику крепко доставалось за непослушание. Нянька, глядя на это, тяжело вздыхала. Наконец, в один из воскресных дней, когда семья Путиловых вернулась из храма, нянька робко постучала в комнату Сашиной матери. Войдя, нянька упала перед нею на колени и горько заплакала. «Барыня, простите меня!» — рыдала она. «Ведь я виноватая, а безвинное дитя из-за меня каждый день бронят. Хоть вон меня выгоняйте, а не могу больше молчать. Тяжко на душе». Но Сашина мама, узнав всю правду, выгонять женщину не стала. Немного пожурила, а потом и похвалила за то, что та решилась открыться. У няньки словно крылья за спиной выросли, а Саша скоро перестал ее бояться. Прошло много лет. Саша вырос, принял монашеский постриг с именем Антоний и поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Люди за мудрость и доброту уважительно называли его старцем Антонием Оптинским. «Лучше правды ничего нет», — говорил старец Антоний. «Угоднее Богу пострадать за истину, нежели покривить душой своею».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.

0: все. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Каждый внимательный к своей духовной жизни человек знает, что к любому доброму намерению всегда примешиваются помыслы тщеславия. Когда Господь Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, что без Него мы не можем творить ничего, то эти слова следует понимать буквально. Христос здесь говорит о добре, а не о зле. Никакого добра мы не можем сделать без Христа. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского о Христе. Он – владетель, податель и вдохновитель всяческого добра. Никакое добро не находится вне Его, так же, как и никакое зло не находится в Нем. Человек может раздумывать сколько хочет, но он никак не может задумать ни одного истинного добра, которое не во Христе и не исходит от Христа. Если кто-то скажет, что он делает добрые и гуманные дела, минуя Христа, знайте, что эти дела его порочны в корне, испорчены либо тщеславием, либо скрытым себялюбием.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Монастырь Оптина-Пустынь. Уезжаю в Троицкий Посад. Вероятно, останусь там, если только увижу, что могу там по-своему навеки устроиться. Если же нет, то скоро вернусь. Вы из какого-то доброго и поэтического, видимо, чувства жалеете, что я оставляю Оптину. А старец Амвросий настойчиво, уже с весны, побуждает меня к этому переселению ввиду близости там, именно той самой хирургической помощи, к которой и вы мне советуете прибегнуть. Отец Амвросий говорит: «Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться – смирение. И даже торопит отъездку, пока не холодно».

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Осенним утром 1916 года иеромонах Георгий Лавров, настоятель Свято-Георгиева Мещовского монастыря, что в Калужской губернии, шагал по одной из улиц Калуги. Вдруг он услышал негромкий оклик. «Батюшка!» – позвал его кто-то. Отец Георгий поднял голову и увидел молодую женщину. Она представилась местной купчихой и рассказала, что живет на этой улице, что муж тяжело болен. Опасаясь, что умрет, супруг отправил женщину за священником. Купчиха попросила отца Георгия пойти с нею, чтобы причастить ее мужа. Когда монах пришел к больному, тот в слезах поведал ему свое горе. Дом и имущество заложены, через 2 дня их пустят с молотка, а значит, семье его грозит полное разорение. Но уже на следующий день в дом купца постучался посыльный с увесистым конвертом в руках. В нем была сумма, необходимая, чтобы рассчитаться с кредиторами. Деньги с помощью своих духовных чад собрал отец Георгий. Будущий монах родился и вырос в бедной семье. Родители его, крестьяне села Касимовка Орловской губернии, даже не имея достатка, всегда подавали посильную милостыню и чем могли, помогали попавшим в нужду односельчанам. На них всю жизнь и равнялся сын. Прошел год после того случая с калужским купцом, и грянул октябрь 1917-го. Революция принесла разруху и голод, начались гонения на верующих. Но иеромонах Георгий Лавров, невзирая на опасность ареста, продолжал самоотверженно служить ближним. Незадолго до революции он был назначен настоятелем Свято-Георгиева Мещовского монастыря близ Калуги. Во время голода, разразившегося в Калужской губернии в 1918 году, он, как мог, помогал крестьянам близлежащих к обители сел. Для этого всей монастырской братьей шили холщовые мешочки, наполняли их мукой или крупой из монастырских запасов. Потом отец Георгий запрягал лошадь и отправлялся по ближайшим к монастырю деревням и селам. Тихонько подъезжал к дому, оставлял мешочек на крыльце и трогался дальше. Крестьяне часто даже не знали, что за благодетель помог им не умереть от голода. А вот новая губернская власть узнала об этом. В марте 1919 года отца Георгия арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. 5 лет он провел в пересыльной таганской тюрьме, пока пересматривался его приговор о ссылке в лагерь. Но даже в тяжелейших условиях заключения он находил возможность творить добро. Монах сумел получить у тюремного начальства разрешение ухаживать за больными арестантами. Бинты и йод для этих целей духовные чада приносили ему в передачах. «Вот откуда я бы никогда не хотел уходить, вот бы где с радостью и жизнь свою скончал, вот где я нужен», — говорил отец Георгий о времени, проведенном в тюрьме. Еще раньше, по пути из Калуги в Москву, на этапе, отец Георгий встретил 14-летнего подростка Андрея Утешева. После освобождения из тюрьмы он приютил мальчика, которому негде было жить, в подаренном духовными детьми домике в Сергиевом Посаде, тогда Загорске. В 2000 году отец Георгий Лавров был прославлен церковью в сонме новомучеников и исповедников российских.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты, и для чего Бог весь ты жил, и ненавидел, и любил. И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. С древних времен православная церковь с большим почтением относится к поэтическому наследию царя древнего Израиля и пророка Давида. В Библии 150 псалмов, объединенных в книгу под названием «Псалтирь». Не все псалмы принадлежат перу Давида, но иные авторы явно ориентировались на царя и пророка. Псалтирь ежедневно используется в православном богослужении. Регулярно в храмах звучит первый псалом, названный по начальным словам «Блажен муж». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Псалом «Блажен муж» находится в самом начале псалтири. Это, впрочем, не означает, что перед нами первое произведение, написанное царем Давидом. Нумерация псалмов – вещь условная. Скорее всего, «Блажен муж» оказался в начале псалтири благодаря призыву, который в этом псалме содержится. «Блажен муж» говорит нам об образе жизни человека, стремящегося быть с Богом. Царь Давид пишет: «Блажен», то есть «счастлив человек», который не ходит на собрание нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Сам царь Давид старался жить именно так. В течение его жизни, конечно, случались греховные падения, но сердце израильского правителя и пророка всегда было обращено к Богу. Поэтому Господь дал Давиду возможность не только мудро править страной, но стать предком по плоти Спасителя мира Иисуса Христа. На самом пророке сбылись написанные им слова: «И будет человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Далее автор псалма предупреждает: грех лишает нас вот такого мирного, счастливого существования, превращает жизнь в пустышку и мучение. Давид предупреждает тех, кто соблазняется грехом: не так, нечестивый, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Впоследствии христианские богословы часто использовали этот образ, созданный пророком Давидом, образ двух путей – пути праведника и пути грешника. Первый дает человеку истинное счастье, второй путь этого счастья лишает, а вместе с ним и упраздняет смысл жизни.
2: Псалом «Блажен муж» звучит субботним вечером в каждом православном храме. Здесь необходимо учитывать следующую особенность. Церковный день начинается с вечера, соответственно, воскресное богослужение начинается в субботу вечером. «Блажен муж» оказалось первым песнопением службы в честь воскресения Христова не случайно. Ведь именно Спаситель может дать нам настоящее блаженство, духовное счастье. В ответ же Он ожидает от нас праведной жизни, о которой и говорит пророк Давид в своем псалме. А теперь давайте послушаем песнопение «Блажен муж» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Облако. Ого, какие бока у облака, богатые. Вот где-то земля вздохнула, вернее выдохнула, и вот такое. Сколько раз просила тебя ведро вынести? Кофемолку так и не починил. Ножи не точены. Ведь придут скоро. Время, третий час уже. Стоит ерундой башку забивает всякой. Ты лучше о делах подумай. Откуда ты знаешь, о чем я думаю? Ну, скажи, о чем. Нет, ты скажи, мне просто интересно, о чем?
2: О чем, о чем?
1: Ну, о высоком. Совсем рехнулся. Он пошел, вынес ведро. Постоял, поговорил с мужиками о продажных политиках и футболистах. Потом пришли гости. Потом было много чего еще. На довольно значительной территории, пребывающей между осенью и зимой, коротают они свое время, и никто ими не занимается. Странно. Живут как-то так, как придется. Господи, неужели все это было? Неужели мы были там?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность заструилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь. Колыбель моя и воскресение мое —

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Они столкнулись у булочной. Случайно. Застыли и смотрели друг на друга. 15 лет были мужем и женой, и 5 лет как не виделись. А ведь хорошо нам было, в общем-то, правда? Правда. Он опаздывал на поезд. У нее заканчивался перерыв. Они стояли, сомкнувшись лбами. Никто не хотел уходить. И поэтому не уходил. Прошел его поезд, и кончился ее перерыв. А они все стояли, уткнувшись лбами, потому что было хорошо. Не говорили. Не плакали. И опять разошлись, боясь обернуться и посмотреть вслед. Я ничего не понимаю в этой жизни.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. «Летом, получив брюшной тиф, я была 3 месяца при смерти. У меня сделалось воспаление легких, почек и мозга. Отнялся язык, и я потеряла слух. Во время долгих, мучительных ночей я видела как-то раз во сне отца Иоанна Кронштадтского, который сказал мне, что скоро мне будет лучше. В детстве отец Иоанн Кронштадтский 3 раза был у нас и своим благодатным присутствием оставил в моей душе глубокое впечатление. И теперь, казалось мне, мог скорее помочь, чем доктора и сестры, которые за мной ухаживали. Я как-то сумела объяснить свою просьбу позвать батюшку Иоанна, и отец сейчас же послал ему телеграмму. Ползабытие я чувствовала, что отец Иоанн едет к нам, и не удивилась, когда он вошел ко мне в комнату. Он отслужил молебен, взял стакан воды, благословил и облил меня, к ужасу сестры и доктора, которые кинулись меня вытирать. Я сразу заснула, и на следующий день жар спал. Вернулся слух, и я стала поправляться.

владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мною. Афанасий Фет.

0: Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Камельский.
1: Над Камельским озером, что под Вологдой, со всех сторон окруженным дремучим лесом и топями, стояла глубокая тишина. Лишь изредка крики болотных птиц нарушали ее. Здесь, на берегу озера, в маленькой хижине из необструганных бревен, вот уже 2 года жил монах-отшельник по имени Стефан. Забрел он сюда случайно, странствуя по святым местам Вологодской земли. Монаху понравилась тишина и уединенность Камельского озера, и он решил остаться на его берегах. 2 года в непрестанной уединенной молитве пролетели незаметно. Ни одна живая душа за это время не побеспокоила Стефана. Тем временем скудные съестные припасы монаха подошли к концу. И хотя довольствовался он лишь чашкой похлебки из муки, замешанной на сырой воде, да и то не каждый день, однажды утром небольшой мучной куль оказался пустым. Однако Стефан, во всем привыкший полагаться на Бога, не стал отчаиваться. «Господь меня сюда привел и на голодную смерть не оставит», — думал монах и только молился еще усерднее. Весной и летом он собирал ягоды, грибы и коренья. Их было немного, но на скромную монашескую трапезу вполне хватало. Но вот наступила дождливая осень. Не за горами была и зима. В один из холодных октябрьских дней Стефан, помолившись, развел костер, чтобы сварить похлебку из прелой листвы. Больше у монаха ничего съестного не оставалось. Над хворостом поднялся дымок, и вдруг монах услышал голоса людей. Кто-то выходил из леса и, кажется, направлялся прямиком к его хижине. Через мгновение на опушке показались 2 мужчин. Это были звероловы. Увидев на берегу озера монаха, они застыли в удивлении. Удивленный не меньше, Стефан низко поклонился нежданным гостям и пригласил разделить его скромную трапезу. Так охотники узнали, что живет он здесь давно, что за 2 года не видел ни одной живой души и что уже не имеет иного пропитания, кроме палой листвы. Набожные звероловы были рады встрече с монахом. Они отдали ему все имевшиеся у них с собою припасы. Оказалось, что живут они в деревне совсем неподалеку отсюда. С тех пор звероловы стали навещать Стефана в его лесной хижине, приносили ему хлеб и муку. Другие, узнав о том, что в их лесу живет пустынник, тоже последовали примеру охотников. Голод больше не грозил Стефану. Каждый день монах возносил Богу благодарственные молитвы за то, что он не оставил его в беде. «Когда молимся Господней молитвой, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, то и на миг краткий сомневаться не можем в том, что подаст он нам потребное», — говорил старец Стефан Камельский, которого церковь прославила как преподобного в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Камельский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Некоторые люди рассказывают, что, приступая к молитве, они очень скоро устают. Почему это происходит? Потому что, молясь, люди не прикладывают сердце. Мы стоим на молитве и не понимаем, что стоим перед самим Богом. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Смотрите на него непрестанно сердечными очами, и тогда ночь целую простоите на молитве и не устанете». Что я говорю ночь? 3 дня и 3 ночи простоите и не устанете. Вспомните о столпниках. Они много лет стояли в молитвенном настроении духа на столпе и превозмогали свою плоть, которая, как у тебя и у них, также была склонна к ленности. А ты тяготишься несколькими часами молитвы общественной, даже одним.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой «Марфа Мариинская, обитель милосердия». 1914 год. Думается, что нужно основывать все духовное благотворение на благодарности Господу за то, что Он позволяет нам Ему служить в лице ближних. Господь иначе, чем мы, взирает на людские грехи. Оттого высокие подвижники и даже святые, которые кажутся нам безгрешными, оплакивали свои грехи. Чем ближе к солнцу, Богу, тем яснее пятна, оттого грехи относительны. И никто не смеет сказать: «Тот разбойник хуже меня». Говоря и даже думая так, мы глубоко грешим. Гордость – оружие дьявола, а смирение Богу принадлежит. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Хочется рассказать, что недавно видели. Сырой подвал, в темном углу сидит больная старушка в тоске и унынии. Дверь отворяется, и входит к ней служительница Божия. Видя сострадание на лице посетительницы, старушка изливает ей свою грустную жизнь. Даже о телесной немощи она забыла в радости своей духовной. А сколько сокрушенного внутреннего покаяния и смирения мы находим у тех нищих, которые живут в разврате, в пьянстве, в скорбях, когда искра Божия их коснется. Слова, слышанные при посещении трущоб и вырвавшиеся из наболевшей души «Мы не люди, как же вы к нам приходите?» доказывают, сколько надо было выстрадать, чтобы дойти до такого сознания.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: 9 февраля 1918 года добровольческая армия, силы белого движения, расположенные на юге России, вела бои в Ростове-на-Дону. На улицах города слышалась стрельба. Юная барышня в форме сестры милосердия торопливым шагом шла в направлении железнодорожной станции. В здании вокзала располагался перевязочный пункт добровольческой армии. Уже на самом подходе ее вдруг остановил белый офицер. «Сестрица, не ходите туда», — сказал он, — «там сейчас бой». Девушка на несколько секунд остановилась, словно что-то обдумывая, потом поклонилась офицеру и пошла дальше, туда, откуда доносилась стрельба. Офицер только покачал головой, будто удивляясь такому выбору. Но этот выбор сестра милосердия Зинаида Макиевская-Зубок, так звали барышню, сделала не сейчас, а гораздо раньше. Зинаида выросла в интеллигентной семье. Родители с детства приобщали ее к искусству. Больше всего девочке нравилась музыка. Она подавала большие надежды как пианистка. Зина хотела поступать в музыкальное училище, но грянула Первая мировая война, и эти планы пришлось оставить. Достигнув совершеннолетия, в начале 1917 года она записалась на курсы сестер милосердия и через несколько месяцев была назначена в расположенный между Ростовом и Нахичеванью лазарет для военнопленных. Там и застало ее известие о большевистском перевороте. Началась гражданская война, и Макиевская Зубок сразу же включилась в работу госпиталя добровольческой армии. Когда в Ростов вошли красные, и белая армия, неся большие потери, стала отступать, не все добровольцы сразу сумели покинуть город. Зина, рискуя жизнью, в составе подпольной группы помогала воинам, доставала одежду, деньги, помогала выбраться из города. Одного из добровольцев, у которого были сильно обморожены ноги, Зина с согласия родителей приютила у себя дома и ухаживала за ним, пока он не смог самостоятельно двигаться. В мае 1918 года Зинаида присоединилась к добровольческой армии на фронте, близ станицы Мечетинской, где развернулся походный лазарет. Перед отъездом на фронт она молилась перед семейной святыней, иконой Божьей Матери. Служение сестры милосердия Зина несла самоотверженно. Отступая, добровольцы продолжали вести бои. Как-то раз ей пришлось трое суток, не смыкая глаз и ни разу не присев, в одиночку перевязывать раненых, буквально ежеминутно поступающих в походный госпиталь. На протяжении нескольких недель она каждый день без подмены возила раненых на станцию для отправки поездом в тыл и несколько раз попадала под обстрел противника. Не раз ей приходилось держать за руку умирающих, утешая их перед смертным часом. Вместе с добровольческой армией она до конца прошла трудный и опасный путь до Крыма, откуда уже без какой-либо надежды на победу в борьбе с большевиками вместе с другими была на корабле эвакуирована в Константинополь. В 1974 году писатель Александр Солженицын обратился ко всем здравствующим свидетелям гражданской войны в эмиграции с просьбой написать свои воспоминания о событиях того времени. Зинаида Степановна откликнулась. Так на свет появились мемуары Макиевской Зубок, которые в 2005 году в Канаде опубликовал ее сын. Сегодня они фактически единственный источник информации об этой удивительной женщине, в лихие и страшные годы совершавшей свой подвиг милосердия.

Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые богослужебные песнопения особенно любимы прихожанами, потому что поются не только хором, а всеми присутствующими в храме людьми. «Воскресение Христово видевши» – одно из таких песнопений. Оно поется обычно в субботу на всеночном бдении, то есть на праздничном вечернем богослужении. Поется всенародно. Так Церковь исповедует веру в великое чудо – воскресение из мертвых Спасителя мира Иисуса Христа. Подробнее о смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Воскресение Христово видевши» поется во время выноса из алтаря богослужебного Евангелия. Богослужебное Евангелие одновременно и книга, и икона, ведь на передней его стороне изображено воскресение из мертвых Иисуса Христа. Когда священник выносит Евангелие в храм во время пения «Воскресение Христово видевши», этим он подтверждает: «Христос воистину воскрес из мертвых». Первая часть «Воскресение Христово видевши» в переводе на русский звучит так: «Воскресение Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному». Собственными глазами мы воскресение Христово, конечно, не видели, но мы верим евангельскому повествованию. Если мы внимательно слушаем Священное Писание, мы становимся свидетелями новозаветных событий, в том числе и воскресение Христа из мертвых. Дальше идет такая фраза: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем». Мы не только радуемся от того, что Христос воскрес, мы призваны помнить, что перед этим радостным событием, воскресением, Христос терпел страдания и унижения. Через смерть Христа на кресте мы были спасены. Следующая фраза звучит так: «Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот пришла через крест радость всему миру». Верными Церковь называет тех, кто был крещен в православной церкви и кто верит в то, что Христос воскрес и нас всех спас. И последняя фраза песнопения «Воскресение Христово видевши» звучит так: «Всегда, благословляя Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил». Здесь говорится о том, что Христос был распят на кресте и на нем умер. Спаситель своей смертью уничтожил вечную смерть, и мы призваны его за это благодарить.
2: Песнопение «Воскресение Христово видевши» является одним из непременных атрибутов пасхального торжества. В сам день Пасхи Христовой и в последующие праздничные дни оно неоднократно звучит во время богослужения, наполняя сердца молящихся радостью о воскресшем Спасителе. А теперь давайте послушаем молитвословие «Воскресение Христово видевши» в исполнении сербской певицы Дивна Любоевич и хора «Мелодия».

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» из Москвы работает с детьми с тяжелыми двигательными нарушениями и с охранным интеллектом. Сегодня в необычной школе дистанционно учатся 37 учеников из 18 регионов России. История «Центра» началась с личного опыта его основательницы Ольги Благодатских. Когда ее сыну с тяжелой формой ДЦП было 7 лет, семья столкнулась с проблемой образования. Медико-педагогическая комиссия дала сыну Ольги хорошее заключение, однако ни одна коррекционная школа в Москве не смогла зачислить ребенка. Из-за двигательных нарушений мальчик не мог ни писать, ни печатать. Ольга перевела его на семейное обучение, где началась работа с педагогами и адаптивными методиками. Женщина стала делиться своим опытом в интернете. После этого Ольге написал Миша из Курской области. Оказалось, что мальчик с двигательными нарушениями, но с большой жаждой знаний, учится по программе для детей с умственной отсталостью. А это означает отсутствие аттестата и невозможность поступить в колледж или вуз. При поддержке Ольги маме Миши удалось добиться перевода ребенка на общеобразовательную программу. Он окончил школу, поступил в колледж. Сегодня у Миши есть собственный блог в интернете, который приносит ему доход. А у Ольги после позитивного опыта появилась идея создать место, где обучение будет подстроено под ребенка. Сегодня в ее центре работают учителя, дефектологи, логопеды, нейропсихологи, специалисты по коммуникации и коррекционные педагоги. Они предлагают детям индивидуальные программы обучения в онлайн-формате, как для Дины из Казани. У девочки тяжелая форма ДЦП, но благодаря специалистам центра она научилась читать и печатать с помощью айтрекера – системы управления компьютером взглядом. Сейчас Дина показывает отличные результаты в школьной программе. Чтобы дети с двигательными нарушениями могли учиться и получать аттестат, особенной школе «Центр» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного. Еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежда их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания! Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвой обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни. Тщетны увещевания мои безбожникам, обратитесь к древу жизни и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину никогда вам не увидеть Его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верит. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

0: Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Истина и правда. «Почему вы так дорожите бессмертием души?» – спросил я. «Почему?» «Потому что я буду тогда обладать истиной вечной, несомненной. А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство. В обладании истиной? Конечно. Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою. И вдруг вбегает один их товарищ. Глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое, что такое? Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину. Угол падения равен углу отражения. Или вот еще. Между двумя точками самый краткий путь – прямая линия. Неужели... «О, какое блаженство!» — кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. «Вы не в состоянии себе представить подобную сцену?» «Вы смеетесь?» «В том-то и дело. Истина не может доставить блаженство. Вот правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею? Да еще находить в этом блаженство».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Ранняя заря, серое, дымное утро. Туман слегка редеющий, ветер все усиливающийся. Начинается качка. Над холодноватым блеском волн вдруг взлетает веер брызг. Нос судна опускается и меня обдает соленой влагой. Невольно опускаю голову, и когда подымаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле выступающую в бледном сиреневом дыму утра одинокую гору. Отсюда она двузубчата, столь высока и столь под цвет облакам и туманам, так неожиданно, крута и величественна. Да правда ли гора? Может, такой странной формы облако? Нет, не облако. Нет, гора, а облака цепляются за верхний ее двузубец. И в этом есть что-то синайское. Тут действительно престол неба. Вот он, наконец, дальний загадочный Афон, святая гора. Я плыву к ней вторую неделю. Чем ближе подходим, тем яростнее ветер. Неприветливо меня встречает Афон. Что-то грозное есть в этой горе, обрывом срывающейся в море, ветхозаветно грандиозное. Волны кипят у ее оконечности. Нашу лодку начинает швырять. Точно бы кто-то, трубящий в огромный рог, отнимая его на минуту, гремит. Хочешь видеть адамантовую скалу? Вот она. Но велик и страшен Бог. Как будем приставать в такую бурю? Ну да, впрочем, здесь уже все как полагается. Это значило приблизительно то, что мудрить нечего. Особенный мир. Все равно своей волей и соображениями ничего не прибавишь. И несмотря на седые полосы туманов, дождей в горах, на холодный ветер, волны, мы через несколько минут были на пристани.
0: Голоса

безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо перед величием бури души моей тревога утихает.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Филейский.
1: Летним утром 1867 года монах Стефан сидел за обильно накрытым столом в избе у одного из крестьян села Филейки, что под городом Вятка, и вежливо, но твердо отказывался от третьего стакана чаю, которым хозяин настоятельно желал попочивать дорогого гостя. К чревоугодию Стефан не привык. Жил он отшельником в лесу неподалеку от села. К людям наведывался редко. И только по большим праздникам, когда монах приходил на службу в сельскую церковь, появлялась у крестьян возможность зазвать его к себе в гости для душеспасительной беседы. Стефан уже собирался уходить, когда в избу вдруг ворвались люди с криками «Пожар! Пожар!». Монах и хозяин выбежали на крыльцо. Взору их предстала страшная картина. Избы одну за другой охватывал огонь. Плачущие люди с полными воды ведрами бегали по улицам. Дом, в котором гостил Стефан, стоял несколько в стороне от других. Но было ясно, скоро огонь подберется и к нему. Хозяин заметался в панике, а Стефан, взяв с иконной полки образ Божьей Матери и высоко подняв его над головой, спустился с крыльца и с громкой молитвой пошел по улицам села. Люди смотрели на него с недоумением. «Бросай икону! Хватай ведра!» — кричали они. Но тут же с изумлением увидели, что пламя почти угасло, а вскоре пожар и вовсе унялся. Сконфуженные крестьяне окружили монаха. «Прости нас, отец, забыли мы Бога», — виновато говорили они. «В беде сам не плашай, и Господа не забывай», — говорил старец Стефан Филейский, которого церковь прославила в лике своих святых как преподобного. Что людской силе не подвластно, то Господу возможно по горячей нашей молитве.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Филейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: К сожалению, встречаются люди, живущие как бы напоказ. Все внешнее у них благочестиво, а в душе кипят страсти. Бывают и сильно зависимые от чужого мнения. Их поступки продиктованы не устроением их сердца, а принципом «а что люди скажут?». Такая мотивация не имеет ничего общего с христианством, не приносит пользы душе, а только вредит. Ведь от Бога ничего не скроешь. Он видит сердце человека. Мы должны жить по Евангелию, и никакое противное ему мнение окружающих не должно нас смущать. Хочу поделиться с вами словами святителя Филарета Московского. «Надобно ли делать зависимым свое спокойствие от мнения человеческого? Если мы поступаем право, слава Богу, и мнение человеческое лишить нас всего не может».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». 1942 год. На войне был убит мой друг Кирилл Пржевузский, поэт и драматург. Один раз в юности мы подрались, и так как он был сильнее, то пострадал я. Обиделся на него крепко. А через день я шел по улице и, можно сказать, нос к носу встретился со своим противником. Я отвел глаза в сторону, чтобы пройти мимо, не глядя на него. Кирилл загородил мне дорогу и, о кошмар, упал на колени и произнес: «Извини меня». Я в растерянности почти закричал: «С колен-то хоть встань!» И все потекло, как прежде. Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В октябре 1930 года в Ленинградский отдел Государственного политического управления ГПУ пришло письмо от Анны Ильиничны Ульяновой. Сестра Ленина обращалась к чекистам с весьма необычной просьбой. Она ходатайствовала об освобождении арестованной за религиозную пропаганду княжны Киры Ивановны Оболенской. «Я знал ее как человека со школьной скамьи трудящегося, ничем не проявлявшего своего княжеского происхождения», – писала Ульянова. Княжна Кира Оболенская действительно весьма сильно отличалась от большинства девушек своего положения. Родившаяся в семействе, ведущем свою родословную от князя Рюрика, Кира никогда не кичилась своим дворянством и не требовала к себе особенного отношения, для всех оставаясь простым, добрым и открытым человеком. Она родилась 6 марта 1889 года в Седлецкой губернии на территории Польши, тогда входившей в состав Российской империи. Когда Кире исполнилось 10, она впервые надолго покинула родной дом. Отец определил ее в Петербургский Смольный институт благородных девиц. А в 1906 году и вся семья Оболенских перебралась в столицу на постоянное место жительства. Полученный аттестат давал княжне Оболенской право на преподавание в школе, и Кира, у которой с детства было развито чувство сострадания к ближнему, желание безвозмездно помогать людям, подпитанное глубокой верой в Бога, в 1910 году стала учительницей бесплатной школы для бедных. Видя, как много людей хотели бы получить образование, но из-за нехватки средств не могли себе позволить поступить даже в школы начальных ступеней, Кира, насколько возможно, расширила свою деятельность. Кроме школы для бедных, она начала бесплатно преподавать в училище на Бронницкой улице, а также в рабочих школах Петербурга, на Лиговке, при заводе «Треугольник», в школе при станции «Поповка». Именно там княжне Оболенской однажды довелось встретиться с Анной Ильиничной Ульяновой. Неизвестно, какое впечатление произвела на Киру сестра будущего вождя мирового пролетариата, а вот Ульянова хорошо запомнила трудолюбивую барышню со светлым, спокойным лицом. Настолько хорошо, что спустя годы, в 1930-м, решит вступиться за арестованную княжну. Революция 1917 года внешне мало что изменила в жизни княжны Оболенской. Правда, теперь она не только преподавала, но и принимала активнейшее участие в деятельности организованного недавно Александра Невского братства. Оно было задумано как оплот сохранения монашества и духовенства в наступившем хаосе безбожия. Именно за причастность к братству Кира и была арестована в 1930 году. «Себя отношу к людям, придерживающимся чистоты православия», – прямо говорила она на допросах. Ходатайство сестры Ленина не помогло. Оболенскую приговорили к 5 годам лагерей. Тяжесть заключения она перенесла с присущим ей достоинством и кротостью. После досрочного освобождения в 1934 году Кира Ивановна вернулась к преподавательской деятельности, однако своей веры в Бога по-прежнему не скрывала. В октябре 1937-го ее снова арестовали, на сей раз предъявив сфальсифицированное обвинение в контрреволюционной агитации. На этом основании 10 декабря 1937 года княжну Оболенскую приговорили к расстрелу. Приговор был исполнен через неделю. В 2001 году Кира Оболенская прославлена Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников российских. На иконе она изображена окруженной детьми с книгами и тетрадями в руках.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимый он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Федор Тютчев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Боже, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной, Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
1: Кантак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны, бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В христианской монашеской литературе путь к святости описан довольно подробно. Уединение, аскеза, подвиг, умная молитва. Но каков путь к святости в семейных отношениях? Как она себя проявляет в быту? Тот отрывок из первой главы Евангелия от Луки, который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
9: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имя Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, уступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это, ибо я стар, жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. и тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей? И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
10: И бег в пустыне до дня явления своего по Израилю.
8: Только что прозвучавший отрывок – замечательная иллюстрация того, как праведность может проявлять себя в семейных отношениях. Родители Иоанна Крестителя, по словам евангелиста Луки, оба были праведны перед Богом. Святитель Кирилл Александрийский, толкуя этот фрагмент, обращает внимание на местоимение «оба». Оно, говорит святитель, указывает на то, что их праведность была не индивидуальной, а общей. Известно, что в те времена и в том обществе бездетность считалась позором. Праведность Захарии и Елисаветы проявлялась в том, что они находили силы поддерживать друг друга перед лицом общественного порицания. С особой силой эта поддержка проявляется в сцене наречения имени. Родственники, руководствуясь благочестивой традицией, настаивают на том, чтобы младенца назвали Захария. Однако Елисавета, вопреки обычаям, настаивает «нет», а назвать его Иоанном. Исторический контекст показывает, что женщина в иудейском обществе не имела права голоса в таких вопросах. Право называть ребенка принадлежало отцу, но Захария, который 9 месяцев был нем, не просто соглашается с женой, он подтверждает ее правоту письменно. Иоанн имя ему. Вот он замечательный пример проявления святости в семейных отношениях. Она там, где двое понуждают себя действовать как один человек. Именно понуждают. Ведь и в семейной жизни мы часто сталкиваемся с соблазном закрыться в себе и действовать в одиночку. Муж принимает решение, не советуясь с женой, а жена, не дождавшись поддержки мужа, начинает решать проблемы на свой лад. В такие моменты мы забываем, что семья – это малая церковь, это одно тело. И так же, как для церковного организма, здесь важен принцип сотрудничества. Так Евангелие предлагает нам практическое руководство к действию. Принцип прост. Все должно решаться сообща. Если ситуация проблемная и договориться не получается, отложим. Неделю поживем, помолимся Богу и опять понудим себя вернуться к разговору. И так до тех пор, пока Господь, видя наше усердие и молитвы, не подскажет решение. Бывает, что Он делает это через сами обстоятельства жизни или людей. И лишь в этом случае двое могут выдержать любой натиск как совне, так и изнутри. Ведь незримо среди них присутствует Господь, который прямо сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Корни. Я гостила у дедушки, и он пригласил меня выпить чаю на балконе. Там у него целая оранжерея к

Оказывается, моему астрофитуму в этом горшке было уже тесно. Корень уперся в дно. При этом он улыбается и добавляет, глядя на меня. «Знаешь, милая, иногда жизнь разбивает горшки, в которых нам становится слишком тесно». Эти слова тогда показались просто утешением. Но через несколько дней мне позвонили и предложили работу в компании с условиями лучше прежних. Так слова моего дедушки получили подтверждение.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 7 июля. В этот день, в 1924 году, родилась нейрофизиолог, исследователь мозга Наталья Бехтерева. О ее мировоззрении – настоятель прихода Святой Троицы Московского Патриархата в Мельбурне, протоиерей Игорь Филиновский.
2: Академик Наталья Петровна Бехтерева – внучка Владимира Бехтерева, знаменитого русского психиатра. Наталья Петровна – один из крупнейших исследователей мозга XX века. В своей научной деятельности она пришла к убеждению, что наука не исчерпывает всей глубины человеческого опыта. Бехтерева говорила: «Я верю в Бога», и имела случай лично убедиться в возможностях религии. Наталья Петровна подчеркивала, что настоящий ученый не должен отрицать явление только потому, что пока не может его объяснить. Она считала, что вера и научное исследование не противоречат друг другу, а помогают честному поиску истины. Исследуя человеческий мозг, она пришла к выводу, что молитва – это не просто психологическое переживание, а глубокая духовная реальность, заслуживающая серьезного научного внимания. Именно поэтому свидетельство Натальи Бехтеревой особенно ценно. Оно соединяет опыт выдающегося физиолога и человека, открывшего для себя силу веры и молитвы.
0: Актуальная тема.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroifoma.ru.
8: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

радио. Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгина. Праведные Захария и Елизавета дожили до глубокой старости, но не имели детей. Бездетность в то время считалась наказанием за грехи, была позором для супругов. Захария и Елизавета горячо молились о том, чтобы Бог даровал им ребенка. Захария был священником, и однажды, когда он служил в Иерусалимском храме, ему явился ангел и сказал, что у Елизаветы родится сын Иоанн, который приготовит людей к встрече со Спасителем. Захария так растерялся от неожиданности, что не сразу поверил словам ангела. За свое неверие он был наказан немотой и вновь смог заговорить только после того, как исполнилась ангельская весть. Когда же родился Христос, и Ирод узнал об этом от волхвов, которые пришли поклониться новорожденному царю, то он приказал убить всех младенцев мужского пола в окрестностях Вифлеема. Ирод боялся, что новый царь лишит его престола. Елизавета, взяв младенца Иоанна, поспешно скрылась в горах. Захария в это время исполнял свое служение. Ирод послал к священнику воина с требованием отдать сына. Захария ответил, что не знает, где находится Иоанн. Престарелый священник был убит прямо в храме, но Ирод так и не смог отыскать младенца Иоанна. В честь праздника в храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь», восхваляющее рождение святого Иоанна Крестителя. «Пророк и предтеча пришествия Христова, достойно восхвалить Тебя не можем мы, с любовью почитая Тебя, ибо бесплодие родивший и немота Отца окончились славным и священным Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия миру возвещается».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иоанн Предтеча, как мы помним из евангельского рассказа о нем, был глазом вопиющего в пустыне. То есть он был тем, кто нарушал своей проповедью многовековую тишину. Он стремился пробудить людей от духовного сна, дабы они в бодрости духа встретили грядущего на проповедь Христа Спасителя. Сегодня Церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи. И в связи с этим во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы услышим продолжение проповеди Предтечи. Апостольский призыв пробудиться от духовного сна.
2: «И сие ведящее время, яко час уже нам от Сына восстать им».
3: Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его».
2: «Силен бо есть Бог поставить его».
1: Апостол Павел в своем послании вовсе не случайно использовал образы ночи и сна. Именно как глубокий ночной сон можно описать духовное состояние большего числа людей. Мы живем, но у нас нет каких-либо духовных запросов. Точно так же, как нет никаких запросов у спящего человека. Пожалуй, единственное, чего хочет спящий, чтобы его никто не беспокоил. Человек со спящей душой хочет того же самого, чтобы его никто не трогал. Впрочем, апостол Павел обращался не к внешней аудитории, а к христианам. К тем, чья душа пробуждена святым крещением. Из контекста слов апостола понятно, что и христиане имеют тенденцию впадать в духовный сон. А потому мы нуждаемся в тех, кто будет нас регулярно пробуждать. Апостол Павел как раз такой человек. Он не только призвал восстать ото сна, но и рассказал, что же такое духовное бодрствование. Оно состоит в отвержении дел тьмы, то есть в отвержении всякого греха. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Действительно, спящий человек пребывает в плену грез и фантомов. Он находится в мире, который весьма опосредованно связан с реальностью. В этом мире можно делать, по сути, что угодно. Не будет ни воздаяния, ни наказания. Духовно спящий человек подобным образом относится к миру реальному. Ему тоже кажется, что все здесь какое-то ненастоящее, особенно же Бог. Кажется, что грех – это некая человеческая условность. Следовательно, у греха нет реальных последствий. Проснувшись, человек осознает иллюзорность своих снов. Так, очнувшись от сна духовного, человек понимает ошибочность своих представлений о мире и о Боге. Однако одного этого понимания мало. Нужно нечто большее. И апостол Павел отвечает, что же именно. «Нам необходимы дела праведности». То, что апостол назвал оружием света. Это данная нам благодать Божия, которая способствует всякому благу, и благодаря которой мы имеем возможность стать чадами света, людьми, живущими в реальном мире, освященным пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский фонд «Время детства» помогает юным онкопациентам и их семьям. Собирает средства на лекарства и диагностику. Предлагает помощь психологов и волонтеров. Ведь когда в семье тяжело болеет ребенок, жизнь его близких меняется. Родителям нередко приходится оставлять работу, чтобы сопровождать детей во время лечения в другом городе или даже стране. Именно такая история у 9-летней Рады Тимофеевой из Казахстана. 2 года назад у Рады обнаружили опухоль головного мозга. Чтобы спасти дочь, мама привезла ее на лечение в детский медицинский центр «Солнцево» в Москве. Дома Раду осталось ждать ее сестра-близнец Таисия. Девочки вместе росли, учились, занимались бальными танцами. Но из-за болезни сестрам впервые пришлось надолго расстаться. Чтобы сопровождать дочь в России, Мария оставила работу. Лечение для детей без российского гражданства платное, и денег на него у семьи нет. Поддерживает Раду фонд «Время детства». Он оплатил девочке химиотерапию и открыл сбор на новое исследование. Анализ покажет, отступила ли болезнь, а врачи смогут выбрать дальнейшую тактику лечения. В больнице Рада остается любознательным ребенком. Она много читает, любит собирать мозаику, с нетерпением ждет творческие занятия с волонтерами фонда и мечтает стать врачом. Мария говорит, что дочь оправдывает свое имя и продолжает радоваться жизни, несмотря на трудности. Подарить Раде шанс на выздоровление можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О благодарении Богу клирик Свято-Владимирского собора в Херсонесе, священник Антоний Камальдинов.
2: Благодарить Бога мы должны каждый день. Каждое молитвословие наше начинается со слов «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Это нам напоминает о том, что самой высшей молитвой является словословие. За что мы должны Бога благодарить? Мы должны благодарить Его за все. Всякое дыхание дохвалит Господа. То есть благодарение — это естественное действие каждого живого существа. Мы знаем, что в Псалтыре нас учит святой пророк Давид, что каждое творение славит своего Творца. И как учит нас святитель Иоанн Златоуст, когда человек благодарит Бога, все искушения убегают от него навсегда.
0: Актуальная тема.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:05.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нашей собеседницей будет насельница Александра Невского Новотихвинского монастыря в Екатеринбурге, монахиня Евстафия. Разговор пойдет об истории и современной жизни обители, о ее связи с императорами из династии Романовых, а также о приближающихся празднованиях в честь Тихвинской иконы Богородицы. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о святых первоверховных апостолах Петре и Павле.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Преподобный Антоний Дымский родился в Новгороде в 1157 году. Принял монашеский постриг в Хутонском монастыре, которым управлял преподобный Варлаам Хутонский. После смерти старца Варлаама преподобный Антоний стал игуменом этой обители. Спустя некоторое время он тайно удалился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера в 15 километрах от города Тихвина. Для большего изнурения своей плоти он постоянно носил на голове железную шляпу. Постепенно вокруг него собрались ученики и организовали общежительный монастырь. Преподобный Антоний прожил в основанной им обители до конца жизни. Мирно скончался 7 июля 1224 года. Мощи преподобного Антония обретены в 1330 году нетленными, но во время нашествия татар они вновь были опущены в землю, чтобы избежать их поругания. Позднее мощи преподобного Антония вновь были обретены. Сейчас они хранятся в Антониево-Дымском монастыре. В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Антония Дымского Церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к святому со словами: «Преподобный Антоний, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Эти строки четвертой главы романа «Евгений Онегин» знакомы многим еще со школьной скамьи. Исследователи биографии Александра Пушкина указывают, что работу над некоторыми главами этого произведения поэт заканчивал в селе Михайловском Псковской губернии, где находилось имение Ганнибалов-Пушкиных. Небольшой усадебный дом был возведен в конце XVIII века дедом Александра Сергеевича Осипом Ганнибалом и достался поэту в наследство по материнской линии. Впервые Пушкин посетил родовое имение предков в 18-летнем возрасте после окончания Царскосельского лицея. Живописное место с озерами и просторным садом покорило сердце юного поэта. В 1819 году он написал: «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвения». Спустя всего 5 лет Михайловская из уголка отдыха стала для поэта местом ссылки, куда Пушкина отправили за вольнодумство. Там он смог увидеться с семьей, но вскоре близкие уехали в Петербург, а Пушкин остался в имении, где его главным собеседником оказалась няня Арина Родионовна. Время, проведенное в Михайловском, было наполнено творчеством. В тот период Пушкин работал над Евгением Онегиным, написал трагедию «Борис Годунов», поэму «Граф Нулин», стихотворение «Пророк» и другие произведения. Кроме этого, многие исследователи биографии Александра Сергеевича отмечают, что уединенная жизнь поэта в Михайловском стала временем его духовного роста. Литературный критик Валентин Курбатов писал: «Здесь он по-настоящему приник к России и проникся ею. Здесь научился видеть чистым сердцем. Здесь вполне уразумел, что свобода – это духовная верность воле Божьей». В сентябре 1826 года Пушкин вернулся из ссылки в Москву. Но годы, проведенные в родовом имении, заняли важное место в жизни поэта. Он пожелал быть похороненным неподалеку от Михайловского в Святогорской лавре Псковской губернии, рядом с могилами своих предков. Так и случилось. В январе 1837 года поэт погиб от ранения на дуэли и был погребен на территории монастыря. Михайловское имение перешло во владение потомкам Александра Сергеевича, а спустя 60 лет, к столетней годовщине рождения поэта, усадьбу выкупило государство. В ней устроили музей памяти Пушкина и дом престарелых литераторов. Но существование этих организаций оборвала революция. В 1918 году Михайловское и ближайшие имения были сожжены. Спустя 19 лет дом восстановили к столетию смерти поэта, но он вновь был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Заново Михайловское отстроили в 1949 году. Сейчас Государственный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина «Михайловское» открыт для всех желающих. На территории усадьбы можно взглянуть на воссозданную атмосферу, в которой были написаны великие произведения, и увидеть природу, вдохновлявшую великого поэта.
0: Открываем историю.

0: Вера. Сюжеты.
1: Светлана Капосова, директор детского центра развития и творчества.
2: Решили мы съездить с друзьями в Оптину, выбирали день, и наш друг Костя говорит: «Так, поедем в среду, потому что там у них плюс 20 будет, тепло, солнечно, и будет очень хорошо». Ехали из Москвы достаточно далеко, а месяц был уже, по-моему, начало ноября. Я думаю, что какие плюс 20? Или октябрь ли был конец? И вот мы утром встали рано, на улице плюс 3. Дождь, чуть ли не снег, ветер ужаснейший просто. И садимся в машину Кости и едем в Оптину. И едем, и все дождь, дождь, дождь, холодно, хмуро, пасмурно. Приезжаем в Оптину, берем там экскурсию, ходим, слушаем. И уже когда экскурсия заканчивается, подходим к часовне новомучеников. Я говорю: ну, мне надо к ним сходить вот поблагодарить, помолиться. И захожу в эту часовню, молюсь им, а на улицу выглянуло солнце. И оно не просто выглянуло, оно как жахнет прямо жаром таким. То есть на солнце реально было плюс 20 градусов. И реально была погода, как летом, и длилась это, ну, полчаса максимум. Ну, вот так новомученики подарили нам кусочек лета посреди осени.
0: Сюжеты.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. В христианской монашеской литературе путь к святости описан довольно подробно. Уединение, аскеза, подвиг, умная молитва. Но каков путь к святости в семейных отношениях? Как она себя проявляет в быту? Тот отрывок из первой главы Евангелия от Луки, который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
1: «Бысть во дни Ирода царя Иудейского...»
2: «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, уступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
1: И бег в пустыне до дня явления своего по Израилю.
0: Только что прозвучавший отрывок – замечательная иллюстрация того, как праведность может проявлять себя в семейных отношениях. Родители Иоанна Крестителя, по словам евангелиста Луки, оба были праведны перед Богом. Святитель Кирилл Александрийский толкуя этот фрагмент, обращает внимание на местоимение «оба». «Оно», — говорит святитель, — указывает на то, что их праведность была не индивидуальной, а общей. Известно, что в те времена и в том обществе бездетность считалась позором. Праведность Захарии и Елисаветы проявлялась в том, что они находили силы поддерживать друг друга перед лицом общественного порицания. С особой силой эта поддержка проявляется в сцене наречения имени. Родственники, руководствуясь благочестивой традицией, настаивают на том, чтобы младенца назвали Захария. Однако Елисавета, вопреки обычаям, настаивает: «Нет, а назвать его Иоанном». Исторический контекст показывает, что женщина в иудейском обществе не имела права голоса в таких вопросах. Право называть ребенка принадлежало отцу, но Захария, который 9 месяцев был нем, не просто соглашается с женой, он подтверждает ее правоту письменно. Иоанн имя ему. Вот он, замечательный пример проявления святости в семейных отношениях. Она там, где двое понуждают себя действовать как один человек. Именно понуждают. Ведь и в семейной жизни мы часто сталкиваемся с соблазном закрыться в себе и действовать в одиночку. Муж принимает решение, не советуясь с женой, а жена, не дождавшись поддержки мужа, начинает решать проблемы на свой лад. В такие моменты мы забываем, что семья – это малая церковь, это одно тело. И так же, как для церковного организма, здесь важен принцип сотрудничества. Так Евангелие предлагает нам практическое руководство к действию. Принцип прост. Все должно решаться сообща. Если ситуация проблемная и договориться не получается, отложим. Неделю поживем, помолимся Богу и опять понудим себя вернуться к разговору. И так до тех пор, пока Господь, видя наше усердие и молитвы, не подскажет решение. Бывает, что Он делает это через сами обстоятельства жизни или людей. И лишь в этом случае двое могут выдержать любой натиск как совне, так и изнутри. Ведь незримо среди них присутствует Господь, который прямо сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Особенное удовольствие во время летней прогулки за грибами — приподнять еловую ветвь, стелющуюся по земле, чтобы увидеть там семейство дружных маслят, шляпки которых покрыты тонкой коричневой пленочкой, а мякоть с обратной стороны этих шляпок напоминает по цвету нежные крылышки только что родившегося цыпленка. Таковы и души сплоченных между собой духовных чад, согреваемых молитвами и попечением заботливого пастыря церкви. «Как хорошо и как радостно жить братьями вместе!» — восклицает царь Давид в своей псалтире, радуясь единомыслию и взаимной любви учеников Господа.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Четвертого июля в Андреевском соборе краевой столицы была совершена праздничная божественная литургия и благодарственный молебен в связи с очередным выпуском студентов Ставропольской духовной семинарии. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Затем в историческом здании духовной школы по адресу улица Морозова, 17, состоялся торжественный выпускной акт по случаю 113-го выпуска со дня открытия Ставропольской духовной семинарии. Торжества возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь обратился к собравшимся с приветственным словом.
3: Главное наше богатство – это, конечно, выпускники. Сегодня более 40 тысяч священнослужителей в Русской Православной Церкви. Ну, примерно столько же у нас и приходов. Конечно, это очень мало на 150 миллионов населения, на нашу огромную страну, на ее территорию огромную. Вот когда поступают ребята в духовную школу, об этом и мне говорили, когда я поступал в Московскую духовную семинарию в 1984 году. Говорили о том, что вы призваны Богом. Каждый человек призван Богом в эту жизнь, в этот мир. Но в особой степени он призывается на священническое служение. На подобное какое-то служение, действительно реальное, подвижническое. И мы сегодня говорим нашим абитуриентам то же самое. И, конечно, я повторюсь, что каждый сегодня студент выпускник – это золотой запас не просто Ставропольской епархии, нашей Русской Православной Церкви Вселенского Православия. Всегда, дорогие выпускники, вы будете в наших молитвах. Можете в любое время прийти. Ждем всегда со всеми вашими проблемами. Также, дорогие преподаватели, милости Божьей, низкий поклон, благодарю всех. Вот. Дальше трудимся и ждем и поступления абитуриентов, и наших добрых выпускников.
2: Также к присутствующим обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Я не побоюсь этого слова сказать о том, что среди выпускников Ставропольской духовной семинарии много выдающихся подвижников современности. Это ведь архипастыри, пастыри, богословы, и мыслители, и историки, и созидатели, и педагоги, и художники, и писатели. И ведь школа дает, плодоносит. Вот сегодня будут вручаться дипломы, вы увидите, какими стали те молоденькие еще ребятишки, которые пришли сюда 5 лет назад безусыми, юными, растерянными, пугливыми, а какими они стали уверенными, спокойными в себе, зная, что они нужны Матери Церкви, своему возлюбленному Отечеству и родному своему православному народу.
2: В этот день выпускникам вручили дипломы об окончании духовной школы. Добавлю, что по итогам нынешнего учебного года Ставропольскую духовную семинарию окончили 10 студентов очного пасторского отделения, 17 заочного, 12 студентов регенского отделения и 12 выпускников отделения приходских специалистов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает актриса детского театра Наташа Котляр.
2: Моя мама работает в социальном центре. Каждый год перед Новым годом она берет список малоимущих семей нашего района. Вместе с папой они покупают им всяческие подарки. Они переодеваются в Снегурочку Деда Мороза и едут их тайно поздравлять. Однажды они приехали в квартиру, где входная дверь была открыта, и в квартире было очень холодно. А еще там был ребенок. На вид ему и года не было. Родителей малыша также не было дома. Моя мама с папой оставались вместе с этой девочкой. Очень долго ждали, но так никто и не пришел. Они тут же позвонили в социальную службу и девочку забрали. Оказалось, что родители этого ребенка были попросту пьяницы. Естественно, малышку забрали, и тогда мои родители решили ее дочерить. Так у меня появилась младшая сестренка. Я рада, что мои родители такие добрые люди. И я всегда беру с них пример. Когда я вырасту, я тоже буду устраивать детишкам и их родителям такие праздники.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 7 июля, церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгина. Святые братья-мученики Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонгин были римскими воинами. Жили они в конце 3-го, начале 4-го веков. Когда на Рим напали скифы, на поединок со скифским вождем Марофом выпало выйти одному из братьев, святому Орентию. Орентий, как и 6 его братьев, был христианином и надеялся больше на Бога, чем на свою силу и удачу. Помня о поединке святого царя Давида с Голиафом, Орентий, как некогда бесстрашный псалмопевец, горячо попросил помощи у Создателя и победил Марофа в стремительной схватке. Святой Орентий остановил нашествие скифов. Ликующий император устроил в честь храброго воина пир, все участники которого должны были принести жертву языческим божествам. Орентий отказался совершить жертвоприношение и объявил себя христианином. Ни лестью, ни угрозами император не смог заставить святого Орентия отказаться от Христа. Тогда царь приказал сослать семерых братьев-христиан на Кавказ как преступников. В пути все они были замучены и убиты. Последним умер святой Лонгин. Корабль с его телом вынесло на берег возле города Пицунды, где мученик и был похоронен. Сейчас его так и именуют – святой мученик Лонгин Пицунский. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное, открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет семерых братьев-мучеников и просит их. Святые Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонгин. Молите Бога о нас –

В мае 1877 года русский композитор Петр Ильич Чайковский писал брату Модесту о намерении создать оперу на основе романа Пушкина «Евгений Онегин». Чайковский говорил так: «Какая бездна поэзии в Онегине! Я не заблуждаюсь. Я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере, но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяет с лихвой эти недостатки». И действительно, в сюжете романа нет острых сюжетных коллизий, которые предпочтительны для оперного спектакля. Действие, по сути, представляет собой бытовую драму, но отсутствие зрелищности искупает тонкий психологизм развития характеров, заложенный в тексте Пушкина и подчеркнутый Чайковским. Так главная героиня оперы, Татьяна Ларина, переживает становление из юной наивной девочки в мудрую женщину и добродетельную супругу. Трансформация этого образа прослеживается, например, в двух бальных эпизодах. Первый бал проходит в доме Лариных и открывается воздушным и грациозным вальсом, который подчеркивает, с одной стороны, скромность домашнего праздника в провинциальной усадьбе, а с другой – юность и влюбленность Татьяны. Зато второй бал, происходящий, согласно сюжету, спустя несколько лет, начинается торжественным и пышным полонезом, то есть танцем, предназначенным для степенного шествия. Полонез олицетворяет не только благолепие окружающей обстановки, но и новый статус Татьяны – княгини, верной супруги своего мужа, князя Гремина. Этот танцевальный эпизод оперы настолько популярен, что часто исполняется как самостоятельное произведение. Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра России. Дирижер Александр Лазарев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иоанн Предтеча, как мы помним из евангельского рассказа о нем, был гласом вопиющего в пустыне. То есть он был тем, кто нарушал своей проповедью многовековую тишину. Он стремился пробудить людей от духовного сна, дабы они в бодрости духа встретили грядущего на проповедь Христа Спасителя. Сегодня Церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи. И в связи с этим во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы услышим продолжение проповеди Предтечи. Апостольский призыв пробудиться от духовного сна.
2: «И сие ведяще время, яко час уже нам от сына восстать им».
3: Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его».
2: «Силен бо есть Бог поставить его».
1: Апостол Павел в своем послании вовсе не случайно использовал образы ночи и сна. Именно как глубокий ночной сон можно описать духовное состояние большего числа людей. Мы живем, но у нас нет каких-либо духовных запросов. Точно так же, как нет никаких запросов у спящего человека. Пожалуй, единственное, чего хочет спящий, чтобы его никто не беспокоил. Человек со спящей душой хочет того же самого, чтобы его никто не трогал. Впрочем, апостол Павел обращался не к внешней аудитории, а к христианам. К тем, чья душа пробуждена святым крещением. Из контекста слов апостола понятно, что и христиане имеют тенденцию впадать в духовный сон. А потому мы нуждаемся в тех, кто будет нас регулярно пробуждать. Апостол Павел как раз такой человек. Он не только призвал восстать ото сна, но и рассказал, что же такое духовное бодрствование. Оно состоит в отвержении дел тьмы, то есть в отвержении всякого греха. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Действительно, спящий человек пребывает в плену грез и фантомов. Он находится в мире, который весьма опосредованно связан с реальностью. В этом мире можно делать, по сути, что угодно. Не будет ни воздаяния, ни наказания. Духовно спящий человек подобным образом относится к миру реальному. Ему тоже кажется, что все здесь какое-то ненастоящее, особенно же Бог. Кажется, что грех – это некая человеческая условность. Следовательно, у греха нет реальных последствий. Проснувшись, человек осознает иллюзорность своих снов. Так, очнувшись от сна духовного, человек понимает ошибочность своих представлений о мире и о Боге. Однако одного этого понимания мало. Нужно нечто большее. И апостол Павел отвечает, что же именно. «Нам необходимы дела праведности». То, что апостол назвал оружием света. Это данная нам благодать Божия, которая способствует всякому благу, и благодаря которой мы имеем возможность стать чадами света, людьми, живущими в реальном мире, освященным пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Комаров. Публицист, религиовед, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Однажды я решил рассказать на своей страничке в соцсетях, как мне помог святой благоверный князь Даниил Московский. Вот она, эта история. Когда я переехал из Киева в Москву, встал вопрос о временной регистрации. Родственников в Москве у меня нет, знакомые почти все сами, без жилья. Кто бы меня зарегистрировал? Знакомый посоветовал съездить в Даниловский монастырь, помолиться у мощей святого Даниила и попросить его помощи. Я съездил, помолился и как-то забыл об этом. Через некоторое время одна коллега по работе согласилась меня зарегистрировать. Назвала свой адрес и сказала приехать в МФЦ рядом с ее домом. Я тогда еще совсем Москву не знал и совершенно не понимал, в каком районе все это находится. Но приехал, все оформили. Вышел из кабинета, искренне благодарю эту женщину. Открываю паспорт, а там печать. Даниловский район. Оказалось, женщина эта рядом с Даниловским монастырем живет. Вот так святой Даниил меня рядом с собой зарегистрировал. Когда я опубликовал эту историю в соцсетях, люди начали писать комментарии. И оказалось, что святой Даниил подобным образом помог многим. Вот некоторые примеры. Ирина. По ротации вынуждена была приехать в Москву на работу. 4 месяца искала жилье. Либо дорого, либо очень убого. Перебивалась по друзьям и знакомым, как приживалка. Очень плохо было. Одна из них посоветовала съездить в Даниловский монастырь. Стояла на литургии, плакала. Через несколько дней нашла недорогую комфортную квартиру. Жила в ней 10 лет. Потом еще 5 лет в ней жила подруга. Марина. Ехала в университет. Перепутала маршрут и оказалась возле Даниловского монастыря. Решила зайти. Оказалось, был день памяти благоверного князя Даниила. Правда, я тогда все это не знала и не понимала. На службе очень понравилось, стала ездить. Позже обрела в монастыре своего духовника, который помог начать жить по-христиански. Иван. Мы молились Даниилу Московскому о решении квартирного вопроса. Помолились и забыли. А потом через несколько месяцев выиграли суд. Оказалось, прямо в день памяти святого. При чтении этих свидетельств может сложиться впечатление, что к святому Даниилу обращаются только из корыстных побуждений. Но это не так. Думаю, здесь выражается любовь церковного народа к этому святому и трогательная надежда на то, что и в житейских обстоятельствах он не оставит, помолится вместе с нами, Богу, о нас. Конечно, в первую очередь мы просим святых молиться о спасении наших душ, но и для решения трудных ситуаций жизни тоже обращаемся к ним, веруя, что они с любовью откликаются на эти просьбы. И действительно, помощь приходит. Те истории, которые мы привели – яркое свидетельство благодатной помощи наших святых заступников.
0: Частное мнение.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор Московского кризисного центра «Дом для мамы», руководитель направления защиты материнства синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Праведные Захария и Елизавета жили близ Хеврона более 2000 лет назад. До глубокой старости они были бездетны, а когда Елизавета зачала, то скрывала свою позднюю беременность, опасаясь насмешек. Так было 6 месяцев, пока к Елизавете не пришла Дева Мария, чтобы разделить свою радость о том, что скоро у нее родится младенец Христос. Елизавета сразу увидела в своей гости не просто молодую родственницу, а Матерь Божия. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в ней Сына Божия приветствовал радостным игранием в утробе своей матери и святой Иоанн. Эта удивительная встреча двух женщин, обремененных драгоценной ношей, запечатлена на иконе целования Елизаветы. Когда Ирод, напуганный рассказом волхвов о рождении царя, начал истреблять всех младенцев, Елизавета с сыном, которому едва исполнилось 1/2 года, скрылись в горах. Они жили в пещере, рядом с которой бил источник и росла финиковая пальма, ее плодами и питались беглецы. По преданию, праведная Елизавета скончалась через 40 дней после того, как Ирод убил ее мужа, священника Захарию. С этого времени святой Иоанн рос в пустыне, хранимый Богом и питаемый ангелом, чтобы однажды явиться людям и возвестить о пришествии Христа Спасителя. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет Рождество святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна и чествует его родителей, святых праведных Захарию и Елисавету. Мы обращаемся к ним со словами: «Святой пророк Иоанн и святые праведные Захария и Елисавета, молите Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: «Мы живем на земле не для себя только», говорил выдающийся медик, основоположник русской военной полевой хирургии из сестринского дела, человек, который вошел в историю как врач-подвижник, Николай Иванович Пирогов. Его именем названы больницы и медицинские университеты по всей стране. В 2000 году указом президента Российской Федерации была учреждена государственная награда «Орден Пирогова». Им награждают за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни. И это не случайно. Свой подвиг Николай Иванович Пирогов совершал в буквальном смысле под свист пуль и грохот снарядов. Лечить он хотел с детства. По рассказам родных, любимым занятием маленького Коли была игра в доктора. Желание стать врачом оказалось столь велико, что при поступлении на медицинский факультет Императорского Московского университета в прошении о зачислении Пирогов прибавил себе 2 года. Ему тогда было всего 14. В 1847 году он, молодой специалист с ученой степенью, по собственному желанию отправился военным медиком на Кавказ. Там, оперируя раненых, Пирогов совершил настоящий прорыв в хирургии. Впервые в полевых условиях он применил эфирный наркоз. Новаторский подход был продиктован глубоко человечными мотивами. Николай Иванович считал, что в основе профессиональной деятельности хирурга прежде всего должно лежать сострадание к пациентам. Операции с применением анестезии Пирогов часто проводил публично, чтобы воины могли воочию убедиться. Их товарищи под хирургическим скальпелем не испытывают никакой боли. Изумленные и благодарные солдаты между собой называли доктора «Пирогов чудотворец». А в 1853 году грянула Крымская война, и Николай Иванович отправился в осажденный Севастополь. «Провожу день и ночь на перевязочном пункте, попеременно оперируя и перевязывая раненых», – писал он жене. Множество солдат привозили с перебитыми пулей или осколком конечностями. Прежде в условиях военного госпиталя вердикт для них был однозначным – ампутация. Но Пирогов нашел другой выход. Однажды, еще до войны, Николай Иванович побывал в мастерской своего друга, художника Николая Степанова. Увидев, как тот грунтует гипсовой смесью холст для будущей картины, Пирогов сделал открытие. «Я в первый раз увидел действие гипсового раствора на полотне и догадался, что это можно применить в хирургии», – вспоминал Николай Иванович. В тот же день Пирогов наложил пропитанные гипсом бинты на сложный перелом голени у одного из своих пациентов. Успех был замечательный. Повязка высохла в несколько минут. Косой перелом с сильным кровяным подтеком зажил без нагноения и без всяких припадков. Я убедился, что эта повязка может найти огромное применение в военно-полевой практике, писал доктор. Благодаря использованию гипса Пирогов не только избавил от ампутации множество раненых, но и вернул их в строй здоровыми, целыми и невредимыми. Как родной отец о детях, так он заботился о больных. И пример его человеколюбия и самопожертвования сильно на всех действовал. Все воодушевлялись, видя его. Больные, к которым он прикасался, чувствовали облегчение, вспоминал один из крымских пациентов Пирогова. «Чудесный доктор», называли Пирогова в народе. Именно такое заглавие дал своему рождественскому рассказу писатель Александр Куприн. Доктор Пирогов стал главным героем этого произведения. Упоминает Пирогова в романе «Лето Господне» Иван Сергеевич Шмелев. Николай Иванович служил ближним без преувеличения до последнего вздоха. Уже в преклонном возрасте он откликнулся на призыв правительства и общества Красного Креста отправиться на Балканскую войну. А своим ученикам-хирургам и всем врачам будущего завещал: «Не дайте заглохнуть в душе вере и стремлению к добру. Они у вас есть, как и у всего человечества».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. В христианской монашеской литературе путь к святости описан довольно подробно. Уединение, аскеза, подвиг, умная молитва. Но каков путь к святости в семейных отношениях? Как она себя проявляет в быту? Тот отрывок из первой главы Евангелия от Луки, который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
1: «Бысть во дни Ирода царя Иудейского...»
2: «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
1: И бег в пустыне до дня явления своего ко Израилю.
0: Только что прозвучавший отрывок – замечательная иллюстрация того, как праведность может проявлять себя в семейных отношениях. Родители Иоанна Крестителя, по словам евангелиста Луки, оба были праведны перед Богом. Святитель Кирилл Александрийский толкуя этот фрагмент, обращает внимание на местоимение «оба». Оно, говорит святитель, указывает на то, что их праведность была не индивидуальной, а общей. Известно, что в те времена и в том обществе бездетность считалась позором. Праведность Захарии и Елисаветы проявлялась в том, что они находили силы поддерживать друг друга перед лицом общественного порицания. С особой силой эта поддержка проявляется в сцене наречения имени. Родственники, руководствуясь благочестивой традицией, настаивают на том, чтобы младенца назвали Захария. Однако Елисавета, вопреки обычаям, настаивает: нет, а назвать его Иоанном. Исторический контекст показывает, что женщина в иудейском обществе не имела права голоса в таких вопросах. Право называть ребенка принадлежало отцу, но Захария, который 9 месяцев был нем, не просто соглашается с женой, он подтверждает ее правоту письменно. Иоанн имя ему. Вот он, замечательный пример проявления святости в семейных отношениях. Она там, где двое понуждают себя действовать как один человек. Именно понуждают. Ведь и в семейной жизни мы часто сталкиваемся с соблазном закрыться в себе и действовать в одиночку. Муж принимает решение, не советуясь с женой, а жена, не дождавшись поддержки мужа, начинает решать проблемы на свой лад. В такие моменты мы забываем, что семья – это малая церковь, это одно тело. И так же, как для церковного организма, здесь важен принцип сотрудничества. Так Евангелие предлагает нам практическое руководство к действию. Принцип прост. Все должно решаться сообща. Если ситуация проблемная и договориться не получается, отложим. Неделю поживем, помолимся Богу и опять понудим себя вернуться к разговору. И так до тех пор, пока Господь, видя наше усердие и молитвы, не подскажет решение. Бывает, что Он делает это через сами обстоятельства жизни или людей. И лишь в этом случае двое могут выдержать любой натиск как совне, так и изнутри. Ведь незримо среди них присутствует Господь, который прямо сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Я заметила такой нюанс в общении с детьми. За одну и ту же оплошность взрослого человека мы прощаем, а ребенка ругаем. Например, за опоздание или забывчивость. В разговоре с младшими мы часто позволяем себе назидательный тон, тогда как с равными нам мы говорим уважительно. Особенно в разговоре с детьми распространены риторические вопросы, которые, как известно, не требуют ответа. Почему опять не встал вовремя? Когда ты поймешь, что так делать нельзя? Итогом такого отношения бывает знакомый эффект. Ребенку что-то говоришь, а он будто не слышит. А зачем ему слышать то, что неприятно? А главное, совершенно не полезно и неэффективно. Жаль, что зачастую мы тратим много слов, которые, как вода, утекают в никуда. Ребенок их не впитывает. От длинных нравоучений ему становится скучно. От громких назиданий он закрывается. Как же разговаривать с детьми, чтобы добиться результата? Есть несколько рекомендаций. Для общения с подростком предложу одну волшебную фразу. Она звучит так. «Когда ты думаешь сделать то-то и то-то?» Например, «Когда ты думаешь убрать в комнате?» Или «Когда ты предполагаешь сделать уроки?» И еще один совет, проверенный на практике. Старайтесь при общении с детьми не использовать частицу «не». Вместо «не кричи» скажите «говори, пожалуйста, тише». Вместо «не забудь сложить портфель» «будь добр, сложи портфель». Надеюсь, что эти рекомендации помогут родителям найти правильные слова и интонацию для уважительного и приятного общения с детьми. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Восьмого июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания. Организаторы приглашают жителей краевой столицы присоединиться к празднику. Сбор всех семей, желающих поучаствовать в параде, в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Она пришла к выводу, что молитва – это не просто психологическое переживание, а глубокая духовная реальность, заслуживающая серьезного научного внимания. Именно поэтому свидетельство Натальи Бехтеревой особенно ценно. Оно соединяет опыт выдающегося физиолога и человека, открывшего для себя силу веры и молитвы.
2: Актуальная тема.
4: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я благодарна коллеге, которая рассказала мне о многодетной маме и педагоге Ольге Оводовой. Думаю, ее история никого не оставит равнодушным. Супруги Оводовы из Подмосковья называют себя счастливыми обладателями мощного ресурса – дружной семьи. В поселке Менделеево все знают их семейство. Маму Ольгу, папу Илью и восьмерых детей, пятеро из которых приемные. Некоторые соседи недоумевают. Зачем, мол, им столько чужих ребятишек, особенно больных? Ольга – математик, а Илья – программист. Когда-то супруги окончили школу-интернат, носящую имя математика Андрея Колмогорова при Московском университете. Правда, учились там в разное время, а познакомились на встрече выпускников. Когда у Оводовых было трое детей, в семью взяли 10-летнего Сергея, мальчика из детдома. Мы пережили сложный период его подросткового возраста, но Сережа смог окончить школу и получить профессию автомеханика, вспоминает Ольга. Сейчас он живет с женой отдельно от нас и говорит, что самое главное для него – семья. Через 10 лет супруги удочерили Арину – веселую и курносую, как характеризует школьницу приемная мама. Тогда же Ольга увидела на сайте благотворительного фонда «Измени одну жизнь» видеоанкету Вари. Женщине понравилась неунывающая девочка, несмотря на врожденные физические особенности. У Вари артрогриппоз – патология опорно-двигательной системы, связанная с деформацией рук и ног. До решения удочерить ребенка-инвалида, как правило, надо дозреть. «Мне для этого понадобился год», – признается Ольга. Врачи говорили, что Варя никогда не сможет ходить, но семье удалось поставить ее на ноги. Специалисты Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта провели операции по выпрямлению стоп, разогнули колени, снабдили ортезами. Теперь Варя ходит, хоть и с поддержкой. Она хорошо учится, хочет стать программистом, участвует в вокальных конкурсах, любит путешествовать с родителями, братьями и сестрами. В какой-то момент Ольга Оводова заинтересовалась жизнью незрячих людей и поняла, что смогла бы воспитать такого ребенка. Божий мир прекрасен, и показать его человеку, которому не дано видеть, настоящая творческая задача, поясняет она. Так в семье появилась Анжела, слепая от рождения. Девочку прооперировали, теперь она кое-что видит и даже читает крупные буквы. Ольгу радует, что Анжела задает много вопросов и каждый день открывает для себя что-то новое. Слушает аудиосказки, собирает кулинарные рецепты, прыгает на батуте. А пятой приемной дочкой Ольги и Ильи оказалась Виктория, давняя подруга детей Оводовых, которая после смерти мамы осталась сиротой. В 2018 году Ольга победила в конкурсе «Героиня нашего времени», организованном журналом «Домашний очаг». Главным призом стал дом от одной из строительных компаний. Но Ольга Оводова посоветовалась со своим мужем и отказалась от нового жилья в пользу своих друзей, семьи Клюквиных, воспитывающих 4 кровных и 2 приемных ребят. Поистине, у этой женщины огромное сердце, в котором хватает места всем – детям и родителям, друзьям и ученикам. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 7 июля, церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и 7 братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Преподобный Антоний Дымский родился в Новгороде в 1157 году. Принял монашеский постриг в Хутонском монастыре, которым управлял преподобный Варлаам Хутонский. После смерти старца Варлаама преподобный Антоний стал игуменом этой обители. Спустя некоторое время он тайно удалился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера в 15 километрах от города Тихвина. Для большего изнурения своей плоти он постоянно носил на голове железную шляпу. Постепенно вокруг него собрались ученики и организовали общежительный монастырь. Преподобный Антоний прожил в основанной им обители до конца жизни. Мирно скончался 7 июля 1224 года. Мощи преподобного Антония обретены в 1330 году нетленными, но во время нашествия татар они вновь были опущены в землю, чтобы избежать их поругания. Позднее мощи преподобного Антония вновь были обретены. Сейчас они хранятся в Антониево-Дымском монастыре. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Антония Дымского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к святому со словами: «Преподобный Антоний, моли Бога о нас».

Комедия Юрия Чулюкина «Девчата» вышла на экраны в 1961 году. Фильм выгодно отличался от многих снимавшихся в то время производственных мелодрам в стиле соцреализма. Выделялась картина, во-первых, тем, что в ней практически не было однозначно отрицательных персонажей. Герои получились живыми. Особую симпатию вызывали у зрителей жительницы общежития, те самые девчата, о которых говорит название киноленты. Простодушная Тося, скромная Надя, веселая, прямолинейная Катя, строгая Вера. Калейдоскоп чистых женских образов оставлял светлое впечатление. Этот эффект усиливала песня «Хорошие девчата». Ее написали специально для фильма композитор Александра Пахмутова и поэт Михаил Матусовский. Наивный добрый текст прозвучал в модном в то время ритме фокстрота. Произведение в фильме прозвучало в исполнении женского ансамбля «Лайны», созданного в 1960 году при Таллинской филармонии. Солистки спели так, что у слушателей не возникало сомнений. Рядом с добрыми, веселыми, чистосердечными девчатами и в самом деле становится светлей.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иоанн Предтеча, как мы помним из евангельского рассказа о нем, был гласом вопиющего в пустыне. То есть он был тем, кто нарушал своей проповедью многовековую тишину. Он стремился пробудить людей от духовного сна, дабы они в бодрости духа встретили грядущего на проповедь Христа Спасителя. Сегодня Церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи. И в связи с этим во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы услышим продолжение проповеди Предтечи. Апостольский призыв пробудиться от духовного сна.
2: «И сие ведяще время, яко час уже нам от сына восстать им».
3: Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
2: Силен бо есть Бог поставить его.
1: Апостол Павел в своем послании вовсе не случайно использовал образы ночи и сна. Именно как глубокий ночной сон можно описать духовное состояние большего числа людей. Мы живем, но у нас нет каких-либо духовных запросов. Точно так же, как нет никаких запросов у спящего человека. Пожалуй, единственное, чего хочет спящий, чтобы его никто не беспокоил. Человек со спящей душой хочет того же самого, чтобы его никто не трогал. Впрочем, апостол Павел обращался не к внешней аудитории, а к христианам. К тем, чья душа пробуждена святым крещением. Из контекста слов апостола понятно, что и христиане имеют тенденцию впадать в духовный сон. А потому мы нуждаемся в тех, кто будет нас регулярно пробуждать. Апостол Павел как раз такой человек. Он не только призвал восстать ото сна, но и рассказал, что же такое духовное бодрствование. Оно состоит в отвержении дел тьмы, то есть в отвержении всякого греха. «Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Действительно, спящий человек пребывает в плену грез и фантомов. Он находится в мире, который весьма опосредованно связан с реальностью. В этом мире можно делать, по сути, что угодно. Не будет ни воздаяния, ни наказания. Духовно спящий человек подобным образом относится к миру реальному. Ему тоже кажется, что все здесь какое-то ненастоящее, особенно же Бог. Кажется, что грех – это некая человеческая условность. Следовательно, у греха нет реальных последствий. Проснувшись, человек осознает иллюзорность своих снов. Так, очнувшись от сна духовного, человек понимает ошибочность своих представлений о мире и о Боге. Однако одного этого понимания мало. Нужно нечто большее. И апостол Павел отвечает, что же именно. «Нам необходимы дела праведности». То, что апостол назвал оружием света. Это данная нам благодать Божия, которая способствует всякому благу, и благодаря которой мы имеем возможность стать чадами света, людьми, живущими в реальном мире, освященным пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О благодарении Богу клирик Свято-Владимирского собора в Херсонесе, священник Антоний Камальдинов.
2: Благодарить Бога мы должны каждый день. Каждое молитвословие наше начинается со слов: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Это нам напоминает о том, что самой высшей молитвой является словословие. За что мы должны Бога благодарить? Мы должны благодарить Его за все. Всякое дыхание дохвалит Господа. То есть благодарение — это естественное действие каждого живого существа. Мы знаем, что в Псалтыре нас учит святой пророк Давид, что каждое творение славит своего Творца. И как учит нас святитель Иоанн Златоуст, когда человек благодарит Бога, все искушения убегают от него навсегда.
0: Актуальная тема.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Святые братья-мученики Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонген были римскими воинами. Жили они в конце 3-го, начале 4 веков. Когда на Рим напали скифы, на поединок со скифским вождем Марофом выпало выйти одному из братьев, святому Орентию. Орентий, как и 6 его братьев, был христианином и надеялся больше на Бога, чем на свою силу и удачу. Помня о поединке святого царя Давида с Голиафом, Орентий, как некогда бесстрашный псалмопевец, горячо попросил помощи у Создателя и победил Марофа в стремительной схватке. Святой Орентий остановил нашествие скифов. Ликующий император устроил в честь храброго воина пир, все участники которого должны были принести жертву языческим божествам. Орентий отказался совершить жертвоприношение и объявил себя христианином. Ни лестью, ни угрозами император не смог заставить святого Орентия отказаться от Христа. Тогда царь приказал сослать 7 братьев-христиан на Кавказ как преступников. В пути все они были замучены и убиты. Последним умер святой Лонген. Корабль с его телом вынесло на берег возле города Пицунды, где мученик и был похоронен. Сейчас его так и именуют – святой мученик Лонген Пицунский. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное, открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет 7 братьев-мучеников и просит их. Святые Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонген, молите Бога о нас –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Песни на стихи Михаила Матусовского уже более полувека поют не только в России. Весь мир знает хоть одну фразу из подмосковных вечеров. Русской визитной карточкой называют эту песню Матусовского, а первой ее слушательницей была супруга Михаила Львовича, Евгения Акимовна. Михаил и Евгения встретились в апреле военного 43-го года. Матусовский приехал тогда в Москву из госпиталя после ранения. С палочкой, измученный и усталый, он остановился у своего друга и в первый же вечер познакомился с Евгенией. Через 3 дня они решили пожениться. Но Михаил мог провести в Москве всего 4 суток. В ЗАГС молодые люди зайти не успели. Матусовский отбыл на фронт. Оттуда он постоянно звонил Жене. Командир Михаила однажды сказал: «Этот майор все время звонит своей любимой. Пусть уже она приезжает на фронт, и они освободят телефон». Женя приехала. Такой свадьбы, как у Матусовских, история не припомнит. В качестве подарка им вырыли отдельную землянку с печкой-буржуйкой. С этим жилищем не мог сравниться ни один дворец. Скромные знаки внимания молодожены получили и от редакции фронтовой газеты «За Родину», в которой служил Матусовский. Кто принес полотенце, кто мыло, кто кружку. Дальше Михаил и Евгения служили уже вместе. Изредка, получая отпуска, приезжали в Москву к родителям Жени и привозили в подарок мороженую картошку – богатство того голодного времени. После войны супруги устроились в московской коммуналке. Обстановка была спартанской. В одной комнатке жило 5 человек – Михаил и Евгения, ее родители, а потом и первая дочь Матусовских. Из-за отсутствия письменного стола работать поэту приходилось, держа пишущую машинку на коленях. Михаил не обращал на это внимания. Много писал, его стихи печатали, но крошечных гонораров на жизнь, конечно, не хватало. И все же радости в жизни супругов было гораздо больше, чем огорчений. Закончилась война, они остались живы, подрастала дочь. Разве это не счастье? Их отношения друзья называли удивительными. Евгения Акимовна была первой, кому Михаил Львович показывал свои песни. Строгий критик, она всегда говорила мужу только правду. А он прислушивался к мнению своей музы. Когда Евгения Акимовна надолго уходила из дома, Михаил Львович жаловался дочерям: «Я плохо себя чувствую, я заболел». А когда спрашивали, чем заболел, отвечал: «У меня болезнь называется «безжение», обыгрывая имя жены Женя. Он на самом деле не мог ни жить, ни работать без нее. Дочери Матусовских выросли на чувстве любви в семье. Евгения Акимовна сравнивала супруга с ребенком. До того он был непрактичным. Но как она уважала его принцип «не прислоняться», что означало никогда ничего не просить у тех, кто занимает высокие посты. Независимость создавала проблемы, а защищать себя Матусовский никогда не умел. Это делала Евгения Акимовна. Так она не позволила усомниться в авторских правах супруга, рассказав истинную историю создания подмосковных вечеров. А когда вся страна запела якобы народную песню «Сиреневый туман», Матусовский вспомнил, что стихи были написаны им, а музыка – его другом еще в 30-е годы. Спустя 60 лет «Сиреневый туман» стал хитом. Евгения Акимовна поехала к исполнителю шлягера и восстановила авторство. Старшая дочь Матусовский скончалась, когда ей было всего 32 года. Михаил Львович и Евгения Акимовна усыновили ее мальчика Гошу. Но такого страшного удара судьбы Матусовский не перенес. Похоронили его рядом с дочерью. Это было в 1990 году. На даче Матусовских висит фотография смеющейся пары. Молодой мужчина в шинели и юная женщина, на лице которой ожидание счастья. Этот фронтовой снимок был сделан в мае 43-го года. Несколькими днями раньше Михаил Матусовский написал стихи своей тогда еще невесте Евгении. Среди тишины московской ночи и вокзальной сутолоки дня, не забудьте, я прошу вас очень, вспоминайте изредка меня. Жил на этом белом свете, полюбивший сразу и навек, очень добрый, очень неуклюжий, в сущности хороший человек.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. В христианской монашеской литературе путь к святости описан довольно подробно. Уединение, аскеза, подвиг, умная молитва. Но каков путь к святости в семейных отношениях? Как она себя проявляет в быту? Тот отрывок из первой главы Евангелия от Луки, который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
2: «Бысть во дни Ирода царя Иудейского...»
3: «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имени Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
2: И бег в пустынях до дня явления своего по Израилю.
1: Только что прозвучавший отрывок – замечательная иллюстрация того, как праведность может проявлять себя в семейных отношениях. Родители Иоанна Крестителя, по словам евангелиста Луки, оба были праведны перед Богом. Святитель Кирилл Александрийский, толкуя этот фрагмент, обращает внимание на местоимение «оба». Оно, говорит святитель, указывает на то, что их праведность была не индивидуальной, а общей. Известно, что в те времена и в том обществе бездетность считалась позором. Праведность Захарии и Елисаветы проявлялась в том, что они находили силы поддерживать друг друга перед лицом общественного порицания. С особой силой эта поддержка проявляется в сцене наречения имени. Родственники, руководствуясь благочестивой традицией, настаивают на том, чтобы младенца назвали Захария. Однако Елисавета, вопреки обычаям, настаивает: нет, а назвать его Иоанном. Исторический контекст показывает, что женщина в иудейском обществе не имела права голоса в таких вопросах. Право называть ребенка принадлежало отцу, но Захария, который 9 месяцев был нем, не просто соглашается с женой, он подтверждает ее правоту письменно. Иоанн имя ему. Вот он, замечательный пример проявления святости в семейных отношениях. Она там, где двое понуждают себя действовать как один человек. Именно понуждают. Ведь и в семейной жизни мы часто сталкиваемся с соблазном закрыться в себе и действовать в одиночку. Муж принимает решение, не советуясь с женой, а жена, не дождавшись поддержки мужа, начинает решать проблемы на свой лад. В такие моменты мы забываем, что семья – это малая церковь. Это одно тело. И так же, как для церковного организма, здесь важен принцип сотрудничества. Так Евангелие предлагает нам практическое руководство к действию. Принцип прост. Все должно решаться сообща. Если ситуация проблемная и договориться не получается, отложим. Неделю поживем, помолимся Богу и опять понудим себя вернуться к разговору. И так до тех пор, пока Господь, видя наше усердие и молитвы, не подскажет решение. Бывает, что он делает это через сами обстоятельства жизни или людей. И лишь в этом случае двое могут выдержать любой натиск как совне, так и изнутри. Ведь незримо среди них присутствует Господь, который прямо сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Яблоки. Утро в небольшом супермаркете, где я работаю продавцом, начинается почти всегда одинаково. Нужно привести в порядок товар на полках, перед открытием магазина все аккуратно разложить. Складываю яблоки в аккуратную горку. Красиво получилось. А вот и первый покупатель. Женщина в смешном берете. И сразу к яблокам. Набирает в прозрачный пакет. Вдруг он рвется, яблоки вываливаются из него прямо на прилавок и вместе с другими фруктами, как бильярдные шары, раскатываются по полу. «Женщина!» – громко кричу с негодованием. «Вы что делаете? И кто это все теперь собирать и складывать будет?» Она смотрит растерянно. Берет съехал на лоб. Тихо говорит. «Простите». И мне вдруг становится стыдно за то, что накричала на нее. Разве она виновата, что пакет порвался? Опускаюсь рядом и начинаю быстро собирать фрукты с пола. «Простите меня, пожалуйста», — говорю. «Ничего страшного. Возьмите новые яблоки, а с этими я разберусь». Она встает, улыбается, отряхивает пальто, берет несколько фруктов и идет к кассе. Я провожаю покупательницу взглядом. Теперь, если вдруг захочется кому-нибудь нагрубить, вспомню ее растерянные глаза под смешным беретом и тихое «простите».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Восьмого июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания. Организаторы приглашают жителей краевой столицы присоединиться к празднику. Сбор всех семей, желающих поучаствовать в параде, в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены.

0: свою жизнь, продумать мою личную готовность к грядущей встрече с Мессией.
1: Актуальная тема.
2: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 июля, слушайте спектакль Ильи Александровича Кузьменкова «Царь и Бог» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лебедянь» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Праведные Захария и Елизавета дожили до глубокой старости, но не имели детей. Бездетность в то время считалась наказанием за грехи, была позором для супругов. Захария и Елизавета горячо молились о том, чтобы Бог даровал им ребенка. Захария был священником, и однажды, когда он служил в Иерусалимском храме, ему явился ангел и сказал, что у Елизаветы родится сын Иоанн, который приготовит людей к встрече со Спасителем. Захария так растерялся от неожиданности, что не сразу поверил словам ангела. За свое неверие он был наказан немотой и вновь смог заговорить только после того, как исполнилась ангельская весть. Когда же родился Христос, и Ирод узнал об этом от волхвов, которые пришли поклониться новорожденному царю, то он приказал убить всех младенцев мужского пола в окрестностях Вифлеема. Ирод боялся, что новый царь лишит его престола. Елизавета, взяв младенца Иоанна, поспешно скрылась в горах. Захария в это время исполнял свое служение. Ирод послал к священнику воина с требованием отдать сына. Захария ответил, что не знает, где находится Иоанн. Престарелый священник был убит прямо в храме, но Ирод так и не смог отыскать младенца Иоанна. В честь праздника в храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь», восхваляющее рождение святого Иоанна Крестителя. «Пророк и предтеча пришествия Христова, достойно восхвалить Тебя не можем мы, с любовью почитая Тебя, ибо бесплодие родивший и немота Отца окончились славным и священным Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия миру возвещается».

0: Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В творчестве Сергея Васильевича Рахманинова довольно часто встречается образ колокольного звона. В разных произведениях композитора изображается и церковный благовест, и грозный набат, и погребальный колокол, и ликующий пасхальный трезвон. А в некоторых сочинениях воссоздается звучание бытовых колокольчиков, например, наигрыш бубенцов на лошадиной сбруе. Именно такой нежный перезвон звучит в знаменитой фортепианной прелюдии «Соль диез минор» Сергея Рахманинова. Все в этой прелюдии живописует картину бегущей упряжки лошадей и задумчиво протяжные песни возницы. Перед глазами будто оживают пушкинские строки: «По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит». Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Музыка Сергея Васильевича очень созвучна этой меланхоличной задумчивости путника. Прелюдия «Соль диез минор» заключает в себе одну характерную для творчества Рахманинова особенность. Ближе к концу пьесы, подобно яркому всплеску, звучит аккорд, как бы выбивающийся из общей звуковой палитры. На это созвучие приходится заключительная кульминация, то есть самый громкий и напряженный раздел произведения. Такая гармония со временем получила название «Рахманиновской», ибо композитор использовал ее довольно часто. Всякий раз при встрече с этим созвучием внимание слушателя цепляется за его необычность и красоту. Но вот отзвучала кульминация, и перезвон колокольчиков, созданных звуками фортепиано, постепенно смолкает, будто растворяясь вдали. Прелюдия «Соль диез минор» Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Дениса Мацуева.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иоанн Предтеча, как мы помним из евангельского рассказа о нем, был гласом вопиющего в пустыне. То есть он был тем, кто нарушал своей проповедью многовековую тишину. Он стремился пробудить людей от духовного сна, дабы они в бодрости духа встретили грядущего на проповедь Христа Спасителя. Сегодня Церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи. И в связи с этим во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы услышим продолжение проповеди Предтечи. Апостольский призыв пробудиться от духовного сна.
2: «И сие ведяще время, яко час уже нам от Сына восстать им».
3: Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
2: Силен бо есть Бог поставить его.
1: Апостол Павел в своем послании вовсе не случайно использовал образы ночи и сна. Именно как глубокий ночной сон можно описать духовное состояние большего числа людей. Мы живем, но у нас нет каких-либо духовных запросов. Точно так же, как нет никаких запросов у спящего человека. Пожалуй, единственное, чего хочет спящий, чтобы его никто не беспокоил. Человек со спящей душой хочет того же самого, чтобы его никто не трогал. Впрочем, апостол Павел обращался не к внешней аудитории, а к христианам. К тем, чья душа пробуждена святым крещением. Из контекста слов апостола понятно, что и христиане имеют тенденцию впадать в духовный сон. А потому мы нуждаемся в тех, кто будет нас регулярно пробуждать. Апостол Павел как раз такой человек. Он не только призвал восстать ото сна, но и рассказал, что же такое духовное бодрствование. Оно состоит в отвержении дел тьмы, то есть в отвержении всякого греха. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Действительно, спящий человек пребывает в плену грез и фантомов. Он находится в мире, который весьма опосредованно связан с реальностью. В этом мире можно делать, по сути, что угодно. Не будет ни воздаяния, ни наказания. Духовно спящий человек подобным образом относится к миру реальному. Ему тоже кажется, что все здесь какое-то ненастоящее, особенно же Бог. Кажется, что грех – это некая человеческая условность. Следовательно, у греха нет реальных последствий. Проснувшись, человек осознает иллюзорность своих снов. Так, очнувшись от сна духовного, человек понимает ошибочность своих представлений о мире и о Боге. Однако одного этого понимания мало. Нужно нечто большее. И апостол Павел отвечает, что же именно. «Нам необходимы дела праведности». То, что апостол назвал оружием света. Это данная нам благодать Божия, которая способствует всякому благу, и благодаря которой мы имеем возможность стать чадами света, людьми, живущими в реальном мире, освященным пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Бакулина. Специалист по связям с общественностью, экскурсовод. Читает и поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Зачем мне нужно каждый день читать утреннее и вечернее правило? Таким вопросом задалась я на начальном этапе моего воцерковления. Я знала ответы священников и моих друзей на этот вопрос, но это была как бы теория. Они как один говорили, что чтение молитв связывает человека с Богом, помогает обрести духовный настрой, выстраивает правильный ритм и направление в жизни. Даже дела в течение дня после молитвы складываются иначе. Головой я это осознавала, но чтобы прочувствовать, требовался личный опыт. Ради интереса стала читать правила, скорее формально. Слова в тексте опознавала через одно. Что-то казалось понятным, что-то совсем нет. То начинала читать, то бросала, то хотела, то не хотела. Но каждый день хотя бы пыталась. Со временем заметила. Даже в те дни, когда я не читала правила, привычка так или иначе обращаться к Богу оставалась. Хотя бы кратко. «Господи, благослови». В течение дня в памяти могли всплывать строчки уже знакомых молитв. Так у меня впервые стало складываться ощущение, что Господь каждый день рядом, и это естественно в течение дня помнить о Нем и обращаться за поддержкой. Когда мозг привык думать о Боге, отношение ко многим событиям дня тоже поменялось. Например, мне уже не хотелось сердиться на прохожих, которые задевали меня в метро, на коллегу по работе, который трижды допустил ошибку в написании документа, на соседа, который что-то громко сверлил по утрам. Было спокойно. Молитва настраивала на совершенно иной ритм жизни. Но в какой-то момент показалось, что я уже научилась сама, без Бога, контролировать свой день, мысли, настроение. И потому стала все реже уделять внимание чтению молитв. Сначала перестала читать вечерние правила. Решила, что свободное после работы время больше хочу потратить на интернет, разговоры с друзьями по телефону и увлекательные прогулки до самой ночи. А там уж и некогда, спать пора. Потом решила, что утром 15 минут, которые я тратила на чтение, надо потратить на выбор красивого наряда на работу. Постепенно стал разрушаться мой распорядок дня в целом. Ложилась поздно, не высыпалась, от этого становилась раздражительной. Появилась какая-то суетливость, неуверенность в действиях и уныние. В голову заползали плохие мысли и воспоминания, особенно по ночам. Они в буквальном смысле не давали мне выспаться. Я не понимала, в чем же дело. Вроде бы я бываю в храме, стою на службах, ставлю свечи, формально поддерживаю связь с Богом, а мысли бесконтрольно заполняют всю мою голову и весь мой день. Я выбилась из привычного спокойного ритма. Однажды вечером, как обычно, служебный автобус вез меня домой. На середине пути я обратилась к водителю. «Остановитесь здесь, пожалуйста». «Где? Вот прям тут?» – удивленно спросил он, указывая на часовню у дороги. «Да, именно здесь. Спасибо», – ответила я, вышла и поспешила по направлению к нужному мне зданию. Зашла внутрь. Там никого не было. Тишина. Со стены на меня смотрел образ Тихвинской иконы Божией Матери. В центре на аналое лежали книги. Подошла посмотреть поближе. Взгляд упал на молитвослов. Открыла на первой случайной странице и стала читать все, что шло по порядку. Акафист, канон покаянный, молитвы на сон грядущим. В этот раз я очень хорошо понимала текст. Здесь каждое слово было про мою жизнь и про меня. В этот момент я ощутила, что вновь заговорила с Богом, и Он точно меня слышит. Полтора часа пролетели незаметно. Я вышла из часовни совершенно в другом состоянии, с другими мыслями. Будто бы на молитву становился один человек, а закончил ее уже другой, исцеленный и одухотворенный. Мой прежний вопрос о необходимости молитвы, чтения правила, отпал сам собой. Слишком очевидна была разница между «до» и «после». Когда у машины заканчивается топливо, мы же понимаем, что необходимо заехать на заправку, залить бензин, и только тогда автомобиль сможет двигаться дальше. Каждый день мы едим пищу и тоже осознаем, что без еды просто не проживем. А наши смартфоны? Мы заряжаем их ежедневно. Так и душе необходима пища, заправка и энергия. Все это дает молитва. Нерадостно теперь говорить об этом, не ссылаясь на слова моих друзей и священников, а имея свой личный опыт.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Преподобный Антоний Дымский родился в Новгороде в 1157 году. Принял монашеский постриг в Хутонском монастыре, которым управлял преподобный Варлаам Хутонский. После смерти старца Варлаама преподобный Антоний стал игуменом этой обители. Спустя некоторое время он тайно удалился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера в 15 километрах от города Тихвина. Для большего изнурения своей плоти он постоянно носил на голове железную шляпу. Постепенно вокруг него собрались ученики и организовали общежительный монастырь. Преподобный Антоний прожил в основанной им обители до конца жизни. Мирно скончался 7 июля 1224 года. Мощи преподобного Антония обретены в 1330 году нетленными, но во время нашествия татар они вновь были опущены в землю, чтобы избежать их поругания. Позднее мощи преподобного Антония вновь были обретены. Сейчас они хранятся в Антониево-Дымском монастыре. В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Антония Дымского Церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к святому со словами: «Преподобный Антоний, моли Бога о нас».

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В кафедральном соборе французского города Реймса хранится уникальный документ. Брачный договор младшей дочери великого князя Ярослава Мудрого Анны Ярославны и ее мужа, короля Франции Генриха I. Они обвенчались в Реймском соборе в 1050 году. Новоиспеченная французская королева оставила на документе свою подпись «Анна Реина», что, собственно, и означает «королева Анна». А вот Генрих I вместо автографа вывел под договором лишь крестик. Европейский монарх не умел писать, тогда как дочь Ярослава Мудрого к своим 16 годам получила образование. Ярослава неспроста прозвали Мудрым. Он основал в Киеве при княжеском дворе первую библиотеку. В повести временных лет есть фрагмент, который называется «Похвала князю Ярославу и книгам». Вот что там говорится. «Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Ярослав же засеял книжными словами сердца людей. Велика ведь бывает польза от учения книжного». Сам Ярослав обучался в школе, которую основал в Киеве его отец, князь Владимир, еще в конце X века. Об открытии этой первой на Руси школы учения книжного свидетельствуют летописи Лаврентьевская и Вологодско-Пермская. «Князь Великий Владимир, собрав детей, вдал учите грамоте». По мнению ряда исследователей, например, историков Владимира Беляева и Дмитрия Иловайского, киевская школа располагалась при Десятинной церкви. Готовили там в первую очередь будущих священнослужителей. После утверждения православия на Руси князь Владимир активно занялся строительством храмов и хотел, чтобы служили в них не приезжие греки, а русские священники. Хотя иностранцев в школу пригласить все-таки пришлось. Преподавали в ней учителя из Греции и Болгарии. Однако уроки принципиально велись только на родном для учеников славянском языке. Да и сама структура преподавания не копировала византийскую, а ориентировалась прежде всего на собственные потребности. Основными предметами были грамота, письмо, счет, закон Божий, иконопись, пение. Известно, что школу князя Владимира окончили некоторые его сыновья – Мстислав, Борис, Изяслав и Ярослав. Когда Ярослав вступил на киевский престол, он возвел в Киеве грандиозный собор Святой Софии, а при нем открыл школу, которая стала знаменитой на всю Европу. Преподавали в ней уже не заморские учителя, а свои выпускники той самой первой школы князя Владимира. А вот среди учеников было немало иностранцев. Например, норвежские королевичи Гарольд и Рингевальд, наследник датского престола Магнус Добрый и многие другие. В 1030 году усердием Ярослава Мудрого школы при храмах появились и в Новгороде. Уже в 20-м столетии, в 50-х годах, на раскопках в Великом Новгороде во множестве были найдены берестяные грамоты. Среди них грамоты 6-летнего мальчика Анфима, своеобразные школьные тетради 13 века. Эта находка показала, какой широкий размах получили со временем образовательные инициативы Ярослава Мудрого. Словом, совсем неудивительно, что его дочь Анна была грамотной. Русские князья Владимир и Ярослав на века сделали образование отличительной чертой русской цивилизации.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. В христианской монашеской литературе путь к святости описан довольно подробно. Уединение, аскеза, подвиг, умная молитва. Но каков путь к святости в семейных отношениях? Как она себя проявляет в быту? Тот отрывок из первой главы Евангелия от Луки, который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
2: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имени Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, уступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это? Ибо я стар, жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: И бег в пустыне до дня явления своего по Израилю.
1: Только что прозвучавший отрывок – замечательная иллюстрация того, как праведность может проявлять себя в семейных отношениях. Родители Иоанна Крестителя, по словам евангелиста Луки, оба были праведны перед Богом. Святитель Кирилл Александрийский, толкуя этот фрагмент, обращает внимание на местоимение «оба». Оно, говорит святитель, указывает на то, что их праведность была не индивидуальной, а общей. Известно, что в те времена и в том обществе бездетность считалась позором. Праведность Захарии и Елисаветы проявлялась в том, что они находили силы поддерживать друг друга перед лицом общественного порицания. С особой силой эта поддержка проявляется в сцене наречения имени. Родственники, руководствуясь благочестивой традицией, настаивают на том, чтобы младенца назвали Захария. Однако Елисавета, вопреки обычаям, настаивает: нет, а назвать его Иоанном. Исторический контекст показывает, что женщина в иудейском обществе не имела права голоса в таких вопросах. Право называть ребенка принадлежало отцу, но Захария, который 9 месяцев был нем, не просто соглашается с женой, он подтверждает ее правоту письменно. Иоанн имя ему. Вот он, замечательный пример проявления святости в семейных отношениях. Она там, где двое понуждают себя действовать как один человек. Именно понуждают. Ведь и в семейной жизни мы часто сталкиваемся с соблазном закрыться в себе и действовать в одиночку. Муж принимает решение, не советуясь с женой, а жена, не дождавшись поддержки мужа, начинает решать проблемы на свой лад. В такие моменты мы забываем, что семья – это малая церковь. Это одно тело. И так же, как для церковного организма, здесь важен принцип сотрудничества. Так Евангелие предлагает нам практическое руководство к действию. Принцип прост. Все должно решаться сообща. Если ситуация проблемная и договориться не получается, отложим. Неделю поживем, помолимся Богу и опять понудим себя вернуться к разговору. И так до тех пор, пока Господь, видя наше усердие и молитвы, не подскажет решение. Бывает, что он делает это через сами обстоятельства жизни или людей. И лишь в этом случае двое могут выдержать любой натиск как совне, так и изнутри. Ведь незримо среди них присутствует Господь, который прямо сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Особенное удовольствие во время летней прогулки за грибами — приподнять еловую ветвь, стелющуюся по земле, чтобы увидеть там семейство дружных маслят, шляпки которых покрыты тонкой коричневой пленочкой, а мякоть с обратной стороны этих шляпок напоминает по цвету нежные крылышки только что родившегося цыпленка. Таковы и души сплоченных между собой духовных чад, согреваемых молитвами и попечением заботливого пастыря церкви. «Как хорошо и как радостно жить братьями вместе!» — восклицает царь Давид в своей псалтире, радуясь единомыслию и взаимной любви учеников Господа.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины. Иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного».

0: частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Апостолах Петре и Павле.
1: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В Евангелии есть притча о добром самарянине. В ней говорится об одном простом человеке, который проявил милосердие и помог раненому незнакомцу на улице, в то время как другие люди, видя его, просто проходили мимо. Я вспомнила этот евангельский сюжет, прочитав в соцсетях историю пары, которая путешествовала на машине из Якутска в Ростов-на-Дону. На безлюдном участке дороги, недалеко от Ростова, их автомобиль сломался. Позвонить никому супруги не могли, связь была плохая. Тогда муж решил поймать попутную машину, чтобы добраться до автосервиса. Но никто не останавливался. Путешественники не знали, что им делать. И когда совсем уже отчаялись, их выручил проезжавший мимо водитель. Сначала он отвез мужчину в автосервис, чтобы тот смог купить нужные для машины детали. А затем они вернулись обратно к месту стоянки. Участливый водитель решил помочь супругам с починкой автомобиля. Только оказалось, что купленные запчасти не подошли. Близился вечер, и на улице становилось темно. Мужу и жене ничего не оставалось, как ночевать в сломанной машине, а утром снова отправляться в автосервис. Но ростовский самарянин со своей стороны проявил милосердие по отношению к посторонним людям. Не оставил их одних на дороге, а забрал к себе домой. Семья доброго человека тепло приняла неожиданных гостей, накормила и обогрела. А наутро мужчины, как планировали, отправились в сервис. Автомобиль удалось починить, и счастливые путешественники отправились в добрый путь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио «Вера».
2: Сегодня, 7 июля, церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгина. Святые братья-мученики Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонгин были римскими воинами. Жили они в конце 3-го, начале 4-го веков. Когда на Рим напали скифы, на поединок со скифским вождем Марофом выпало выйти одному из братьев, святому Орентию. Орентий, как и 6 его братьев, был христианином и надеялся больше на Бога, чем на свою силу и удачу. Помня о поединке святого царя Давида с Голиафом, Орентий, как некогда бесстрашный псалмопевец, горячо попросил помощи у Создателя и победил Марофа в стремительной схватке. Святой Орентий остановил нашествие скифов. Ликующий император устроил в честь храброго воина пир, все участники которого должны были принести жертву языческим божествам. Орентий отказался совершить жертвоприношение и объявил себя христианином. Ни лестью, ни угрозами император не смог заставить святого Орентия отказаться от Христа. Тогда царь приказал сослать семерых братьев-христиан на Кавказ как преступников. В пути все они были замучены и убиты. Последним умер святой Лонгин. Корабль с его телом вынесло на берег возле города Пицунды, где мученик и был похоронен. Сейчас его так и именуют – святой мученик Лонгин Пицунский. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное, открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет семерых братьев-мучеников и просит их. Святые Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонгин. Молите Бога о нас –

1982 году Юрий Антонов получил неожиданное предложение. Поэт Михаил Плецковский пригласил композитора к работе над детским мюзиклом «Приключения кузнечика Кузи». Сотрудничество оказалось успешным. В течение короткого времени музыкальный спектакль был готов. Актерам оставалось лишь записать его для выхода на грампластинки. Но исполнитель главной роли Георгий Вицин оказался настолько занят, что запись пришлось многократно переносить. В итоге первое исполнение одного из фрагментов мюзикла состоялось задолго до премьеры спектакля. Юрий Антонов включил в свой концерт песню кузнечика Кузи под названием «Крыша дома твоего». И она вдруг прозвучала не по-детски глубоко и весомо. Слушая теплые слова о родном крае, куда так прекрасно возвращаться, публика и подумать не могла, что это отрывок из спектакля для малышей. Композиция стремительно набрала популярность и попала в финал конкурса «Песня года 83». В этом же году у Юрия Антонова вышел первый авторский диск, который так и назывался «Крыша дома твоего». А чуть позже увидела свет и детская пластинка «Приключения кузнечика Кузи». Она тоже нашла своего слушателя.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иоанн Предтеча, как мы помним из евангельского рассказа о нем, был гласом вопиющего в пустыне. То есть он был тем, кто нарушал своей проповедью многовековую тишину. Он стремился пробудить людей от духовного сна, дабы они в бодрости духа встретили грядущего на проповедь Христа Спасителя. Сегодня Церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи. И в связи с этим во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы услышим продолжение проповеди Предтечи. Апостольский призыв пробудиться от духовного сна.
2: «И сие ведяще время, яко час уже нам от сына восстать им».
3: Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
2: Силен бо есть Бог поставить его.
1: Апостол Павел в своем послании вовсе не случайно использовал образы ночи и сна. Именно как глубокий ночной сон можно описать духовное состояние большего числа людей. Мы живем, но у нас нет каких-либо духовных запросов. Точно так же, как нет никаких запросов у спящего человека. Пожалуй, единственное, чего хочет спящий, чтобы его никто не беспокоил. Человек со спящей душой хочет того же самого, чтобы его никто не трогал. Впрочем, апостол Павел обращался не к внешней аудитории, а к христианам. К тем, чья душа пробуждена святым крещением. Из контекста слов апостола понятно, что и христиане имеют тенденцию впадать в духовный сон. А потому мы нуждаемся в тех, кто будет нас регулярно пробуждать. Апостол Павел как раз такой человек. Он не только призвал восстать ото сна, но и рассказал, что же такое духовное бодрствование. Оно состоит в отвержении дел тьмы, то есть в отвержении всякого греха. «Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Действительно, спящий человек пребывает в плену грез и фантомов. Он находится в мире, который весьма опосредованно связан с реальностью. В этом мире можно делать, по сути, что угодно. Не будет ни воздаяния, ни наказания. Духовно спящий человек подобным образом относится к миру реальному. Ему тоже кажется, что все здесь какое-то ненастоящее, особенно же Бог. Кажется, что грех – это некая человеческая условность. Следовательно, у греха нет реальных последствий. Проснувшись, человек осознает иллюзорность своих снов. Так, очнувшись от сна духовного, человек понимает ошибочность своих представлений о мире и о Боге. Однако одного этого понимания мало. Нужно нечто большее. И апостол Павел отвечает, что же именно. «Нам необходимы дела праведности». То, что апостол назвал оружием света. Это данная нам благодать Божия, которая способствует всякому благу, и благодаря которой мы имеем возможность стать чадами света, людьми, живущими в реальном мире, освященным пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О благодарении Богу клирик Свято-Владимирского собора в Херсонесе, священник Антоний Камальдинов.
2: Благодарить Бога мы должны каждый день. Каждое молитвословие наше начинается со слов «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Это нам напоминает о том, что самой высшей молитвой является словословие. За что мы должны Бога благодарить? Мы должны благодарить Его за все. Всякое дыхание дохвалит Господа. То есть благодарение — это естественное действие каждого живого существа. Мы знаем, что в Псалтыре нас учит святой пророк Давид, что каждое творение славит своего Творца. И как учит нас святитель Иоанн Златоуст, когда человек благодарит Бога, все искушения убегают от него навсегда.
0: Актуальная тема.

Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор Московского кризисного центра «Дом для мамы», руководитель направления защиты материнства синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Праведные Захария и Елизавета жили близ Хеврона более 2000 лет назад. До глубокой старости они были бездетны, а когда Елизавета зачала, то скрывала свою позднюю беременность, опасаясь насмешек. Так было 6 месяцев, пока к Елизавете не пришла Дева Мария, чтобы разделить свою радость о том, что скоро у нее родится младенец Христос. Елизавета сразу увидела в своей гостье не просто молодую родственницу, а Матерь Божия. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в ней Сына Божия приветствовал радостным игранием в утробе своей матери и святой Иоанн. Эта удивительная встреча двух женщин, обремененных драгоценной ношей, запечатлена на иконе целования Елизаветы. Когда Ирод, напуганный рассказом волхвов о рождении царя, начал истреблять всех младенцев, Елизавета с сыном, которому едва исполнилось 1/2 года, скрылись в горах. Они жили в пещере, рядом с которой бил источник и росла финиковая пальма, ее плодами и питались беглецы. По преданию, праведная Елизавета скончалась через 40 дней после того, как Ирод убил ее мужа, священника Захарию. С этого времени святой Иоанн рос в пустыне, хранимый Богом и питаемый ангелом, чтобы однажды явиться людям и возвестить о пришествии Христа Спасителя. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет Рождество святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна и чествует его родителей, святых праведных Захарию и Елисавету. Мы обращаемся к ним со словами: «Святой пророк Иоанн и святые праведные Захария и Елисавета, молите Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Протоиерей Матфей Константиновский известен прежде всего тем, что был духовным наставником Гоголя. Священник поддерживал и утешал писателя в его последние годы. Скромный батюшка из Ржева в первой половине XIX века стал духовным отцом не только для великого русского литератора, но и для множества людей, которым он помогал проповедью и добрыми делами. Отец Матфей был родом из Тверской губернии, из села Константиново, по названию которого и получил впоследствии свою фамилию. Он появился на свет в 1791 году в семье крестьян. Благочестивые, набожные родители с детства привили Матфею любовь к Богу и церкви. А еще мальчик с ранних лет тянулся к учебе. К 7 годам он владел грамотой, читал Евангелие и жития святых, а в 8 лет поступил в Новоторжское духовное училище. На время учебы родители снимали Матфею комнату в гостинице, и мальчик придумал читать постояльцам по вечерам вслух Священное Писание и катехизис. На эти чтения всегда собиралось много народу. И дома, на каникулах, Матфей читал односельчанам назидательную духовную литературу. Так с юных лет пробудилось в нем стремление к проповедническому, миссионерскому служению. Окончив училище, Константиновский поступил в духовную семинарию, все в том же городе Торжке. Учился Матфей усердно, отличался скромностью и благочестием. Молодой человек всегда подавал милостыню. Однокурсники удивлялись, говорили ему: «Константиновский, ты что, мы же сами нищенствуем. Какой достаток у семинариста?» Матфей смиренно соглашался, но украдкой продолжал подавать. Семинарию Константиновский окончил в 1813-м. 7 лет пробыл в диаконском чине, а в 1820-м был рукоположен в сан священника. Сначала служил на сельских приходах Тверской губернии. В Осечно, Диево, Еськах. Всюду деятельность отца Матфея не ограничивалась стенами храма. Каждое воскресенье после литургии отправлялся он с проповедью по окрестным деревням. Святитель Филарет Дроздов, в то время архиепископ Тверской и Кашинский, называл батюшку образцом подражания для духовенства. Об отце Матфея писала газета «Русское слово». «Он ходит, как апостол, по деревням, неустанно, непрерывно проповедует Евангелие». Люди любили отца Матфея за то, что христианским добродетелям он учил не на словах, а собственным примером. Священник помогал людям. Мог, к примеру, после проповеди пойти на сенокос вместе с крестьянами. Он организовывал сборы на нужды храмов, а тех, кто из-за бедности не мог ничего пожертвовать, сам поддерживал материально из своего небольшого священнического жалования. В 1836 году отца Матфея Константиновского назначили настоятелем Спасо-Преображенского собора города Ржева. Вскоре после этого он был возведен в сан протоиерея. За непрерывную, ясную и убедительную проповедь Слова Божия было написано в архиерейском указе. Современники отца Матфея вспоминали, что на его проповеди в храме собирался едва ли не весь город. По воскресеньям и праздничным дням протоиерей Константиновский принимал в своем доме бедняков и нищих, устраивал для них трапезу и сам прислуживал за столом. В 1849-м произошла встреча отца Матфея и Николая Гоголя. Знакомство их состоялось 2 годами раньше, заочно. Писатель был наслышан о ржевском батюшке и отправил ему публикацию своих выбранных мест из переписки с друзьями. Отец Матфей ответил, и они стали обмениваться письмами. Наконец, зимой 1849-го священник приехал в Москву и навестил писателя в доме графа Александра Петровича Толстого, где он тогда проживал. Личное общение с батюшкой произвело на Гоголя глубокое впечатление. Литератор испытывал тогда духовный кризис. Отец Матфей своими наставлениями помог его преодолеть. Священник еще несколько раз навещал писателя. Они вели постоянную переписку. христианская ваша ко мне откровенность сроднила нас, ваши душевные смущения вместе и мои. И потому прошу вас, не унывайте, не отчаивайтесь, во всем благодушествуйте», – писал Гоголю отец Матфей. Николай Васильевич признавался графу Толстому: «Если я спасусь, так это верно вследствие его наставлений». Письма отца Матфея Константиновского автор «Мертвых душ» постоянно перечитывал. Отец Матфей пережил своего знаменитого духовного ученика на 5 лет и отошел ко Господу в 1857-м. Многие современники оставили о нем письменные воспоминания, в которых священник предстает всегда окруженным народом, кротким, жизнерадостным и милосердным.
1: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В христианской монашеской литературе путь к святости описан довольно подробно. Уединение, аскеза, подвиг, умная молитва. Но каков путь к святости в семейных отношениях? Как она себя проявляет в быту? Тот отрывок из первой главы Евангелия от Луки, который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
2: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имени Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: И бег в пустынях до дня явления своего по Израилю.
1: Только что прозвучавший отрывок – замечательная иллюстрация того, как праведность может проявлять себя в семейных отношениях. Родители Иоанна Крестителя, по словам евангелиста Луки, оба были праведны перед Богом. Святитель Кирилл Александрийский, толкуя этот фрагмент, обращает внимание на местоимение «оба». Оно, говорит святитель, указывает на то, что их праведность была не индивидуальной, а общей. Известно, что в те времена и в том обществе бездетность считалась позором. Праведность Захарии и Елисаветы проявлялась в том, что они находили силы поддерживать друг друга перед лицом общественного порицания. С особой силой эта поддержка проявляется в сцене наречения имени. Родственники, руководствуясь благочестивой традицией, настаивают на том, чтобы младенца назвали Захария. Однако Елисавета, вопреки обычаям, настаивает: нет, а назвать его Иоанном. Исторический контекст показывает, что женщина в иудейском обществе не имела права голоса в таких вопросах. Право называть ребенка принадлежало отцу, но Захария, который 9 месяцев был нем, не просто соглашается с женой, он подтверждает ее правоту письменно. Иоанн имя ему. Вот он, замечательный пример проявления святости в семейных отношениях. Она там, где двое понуждают себя действовать как один человек. Именно понуждают. Ведь и в семейной жизни мы часто сталкиваемся с соблазном закрыться в себе и действовать в одиночку. Муж принимает решение, не советуясь с женой, а жена, не дождавшись поддержки мужа, начинает решать проблемы на свой лад. В такие моменты мы забываем, что семья – это малая церковь. Это одно тело. И так же, как для церковного организма, здесь важен принцип сотрудничества. Так Евангелие предлагает нам практическое руководство к действию. Принцип прост. Все должно решаться сообща. Если ситуация проблемная и договориться не получается, отложим. Неделю поживем, помолимся Богу и опять понудим себя вернуться к разговору. И так до тех пор, пока Господь, видя наше усердие и молитвы, не подскажет решение. Бывает, что он делает это через сами обстоятельства жизни или людей. И лишь в этом случае двое могут выдержать любой натиск как совне, так и изнутри. Ведь незримо среди них присутствует Господь, который прямо сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. На севере Москвы есть уникальная улица. Она названа в честь вымышленного литературного героя. Это улица Павла Корчагина, персонажа повести Николая Островского «Как закалялась сталь». А еще в столице есть улица Вешних Вод. Звучит по-тургеневски, не правда ли? И это не случайно. Названа она в честь повести великого писателя «Вешние воды». Вообще, название улиц или топонимы – интересное явление не только с исторической, но и языковой точки зрения. Многие слова исчезли из употребления, но сохранились в наименованиях улиц, переулков, тупиков и напоминают нам о реалиях прошлого. Вот, например, Ощеулов переулок. Он назван по фамилии домовладельца. Но каково происхождение самой фамилии? Немногие знают, что Ощеуловыми раньше называли насмешников, шутников. Видимо, предок господина Ощеулова был скоморохом или просто веселым человеком. Названия улиц часто сохраняют старинное произношение. Даев переулок, Пушкарев переулок. На современный лад мы скорее сказали бы Даевский или Пушкаревский. Топонимы часто используют и устаревшие слова. Например, в подмосковной Кашире есть площадь Облог. Слово это теперь мало кто знает, а обозначает оно заросшую травой пашню. Вот так в топонимах живет старинная русская речь, напоминая нам о связи поколений. Посмотрите карты российских городов. Каких только названий нет. Улица Соломенной Сторожки, Экваторная, Мажорный и Минорный переулки, Богатырский тупик и Английская аллея. А в сдержанном аристократичном Петербурге, например, есть Канаречная улица. Название отражает быт петербуржцев XIX века. Тогда в домах часто держали канареек. Но само название улицы берет не от птицы, а от фамилии домовладельца Кинареева, созвучной птичьему имени. Так народная топонимика соединила два слова – Кинареев и Канарейка. И получилась улица с солнечным названием. Да, много языковых открытий можно сделать, просто изучая улицы своего города. Названия мест, где мы живем, отражают и то, как мы говорим. Наше прошлое и настоящее. С вами в студии у Воробьевых гор была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: В историческом здании духовной школы по адресу улица Морозова, 17, состоялся торжественный выпускной акт по случаю 113-го выпуска со дня открытия Ставропольской духовной семинарии. Торжество возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь обратился к собравшимся с приветственным словом.
1: Главное наше богатство – это, конечно, выпускники. Сегодня более 40 тысяч священнослужителей в Русской Православной Церкви. Ну, примерно столько же у нас и приходов. Конечно, это очень мало на 150 миллионов населения, на нашу огромную страну, на ее территорию огромную. Вот когда поступают ребята в духовную школу, об этом и мне говорили, когда я поступал в Московскую духовную семинарию в 1984 году. Говорили о том, что вы призваны Богом. Каждый человек призван Богом в эту жизнь, в этот мир. Но в особой степени он призывается на священническое служение. На подобное какое-то служение, действительно реальное, подвижническое. И мы сегодня говорим нашим абитуриентам то же самое. И, конечно, я повторюсь, что каждый сегодня студент – выпускник – это золотой запас не просто Ставропольской епархии, нашей Русской Православной Церкви Вселенского Православия. Всегда, дорогие выпускники, вы будете в наших молитвах, можете в любое время прийти. Ждем всегда со всеми вашими проблемами. Также, дорогие преподаватели, милости Божьей, низкий поклон, благодарю всех. Вот. Дальше трудимся и ждем и поступления абитуриентов, и наших добрых выпускников.
0: Также к присутствующим обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
2: Я не побоюсь этого слова сказать о том, что среди выпускников Ставропольской духовной семинарии много выдающихся подвижников современности. Это ведь архипастыри, богословы, и мыслители, и историки, и созидатели, и педагоги, и художники, и писатели. И ведь школа дает, плодоносит. Вот сегодня будут вручаться дипломы, вы увидите, какими стали те молоденькие еще ребятишки, которые пришли сюда 5 лет назад безусыми, юными, растерянными, пугливыми, а какими они стали уверенными, спокойными в себе, зная, что они нужны Матери Церкви, своему возлюбленному Отечеству и родному своему православному народу.
0: В этот день выпускникам вручили дипломы об окончании духовной школы. Добавлю, что по итогам нынешнего учебного года Ставропольскую духовную семинарию окончили 10 студентов очного пасторского отделения, 17 заочного, 12 студентов регенского отделения и 12 выпускников отделения приходских специалистов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает блогер и путешественница Яна Копаева.
2: Я хочу рассказать о человеке, который серьезно повлиял на мою духовную жизнь. Это моя старшая сестра, ее зовут Юля. Однажды меня

0: Пригласили в храм на воскресную службу. Храм только-только возводился. Так получилось, что подобрались действительно очень верующие, искренние такие горячие христиане. Им хотелось возродить те традиции, которые в нашей церкви уже, к сожалению, утеряны. Например, они собирали каждый месяц десятину. Для храма это было очень важно, потому что храм нужно было восстанавливать. В семье священника тоже нужно было на что-то жить. Я приехала в этот храм, и мне вот рассказывает моя знакомая: «Ян, представляешь, мы в этом месяце все отдали десятину, и кто-то украл деньги. Матушка с батюшкой очень расстроены, потому что они на эти деньги серьезно рассчитывали, и мы даже не знаем, что теперь делать». И вот я приехала домой, вся такая грустная, сестра меня спрашивает: «Ян, что случилось?» Я ей рассказываю эту историю о батюшке из Сибири, о храме, который надо восстанавливать, и о десятине, которую украли. Сестра молча, без лишних эмоций, не причитая, не восклицая, ушла к себе в комнату, достала свои сбережения, она копила на поездку, она достала деньги, которые у нее были, а вышла, спросила меня, какой суммы не хватает. И она говорит: «Вези меня в храм». Мы с ней сели в машину, поехали в храм. Она говорит: «Я хочу доложить эту десятину, которая пропала, только, пожалуйста, никому об этом не говори, пускай это будет тайная жертва». И вот очень интересно, что мы ехали назад молча, но нас переполнялась не такая радость от вот этой жертвы, которая была в тайне. И после этого случая, хоть милостыню сделала не я, а сделала моя сестра, но я навсегда запомнила вот это вот чувство радости, когда ты делаешь ради Господа что-то в тайне. Вот она стала моя сестра, стала для меня примером жертвенной любви, примером милосердия, примером того, что можно иногда взять все свое и отдать вот так в храм, отдать батюшке, отдать тому, кто нуждается.
1: Добрые

Светлое радио. Сегодня, 7 июля, церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Преподобный Антоний Дымский родился в Новгороде в 1157 году. Принял монашеский постриг в Хутонском монастыре, которым управлял преподобный Варлаам Хутонский. После смерти старца Варлаама преподобный Антоний стал игуменом этой обители. Спустя некоторое время он тайно удалился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера в 15 километрах от города Тихвина. Для большего изнурения своей плоти он постоянно носил на голове железную шляпу. Постепенно вокруг него собрались ученики и организовали общежительный монастырь. Преподобный Антоний прожил в основанной им обители до конца жизни. Мирно скончался 7 июля 1224 года. Мощи преподобного Антония обретены в 1330 году нетленными, но во время нашествия татар они вновь были опущены в землю, чтобы избежать их поругания. Позднее мощи преподобного Антония вновь были обретены. Сейчас они хранятся в Антониево-Дымском монастыре. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Антония Дымского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к святому со словами: «Преподобный Антоний, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иоанн Предтеча, как мы помним из евангельского рассказа о нем, был гласом вопиющего в пустыне. То есть он был тем, кто нарушал своей проповедью многовековую тишину. Он стремился пробудить людей от духовного сна, дабы они в бодрости духа встретили грядущего на проповедь Христа Спасителя. Сегодня Церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи. И в связи с этим во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы услышим продолжение проповеди Предтечи. Апостольский призыв пробудиться от духовного сна.
2: «И сие ведяще время, яко час уже нам от сына восстать им».
3: Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его».
2: «Силен бо есть Бог поставить его».
1: Апостол Павел в своем послании вовсе не случайно использовал образы ночи и сна. Именно как глубокий ночной сон можно описать духовное состояние большего числа людей. Мы живем, но у нас нет каких-либо духовных запросов. Точно так же, как нет никаких запросов у спящего человека. Пожалуй, единственное, чего хочет спящий, чтобы его никто не беспокоил. Человек со спящей душой хочет того же самого, чтобы его никто не трогал. Впрочем, апостол Павел обращался не к внешней аудитории, а к христианам. К тем, чья душа пробуждена святым крещением. Из контекста слов апостола понятно, что и христиане имеют тенденцию впадать в духовный сон. А потому мы нуждаемся в тех, кто будет нас регулярно пробуждать. Апостол Павел как раз такой человек. Он не только призвал восстать ото сна, но и рассказал, что же такое духовное бодрствование. Оно состоит в отвержении дел тьмы, то есть в отвержении всякого греха. «Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Действительно, спящий человек пребывает в плену грез и фантомов. Он находится в мире, который весьма опосредованно связан с реальностью. В этом мире можно делать, по сути, что угодно. Не будет ни воздаяния, ни наказания. Духовно спящий человек подобным образом относится к миру реальному. Ему тоже кажется, что все здесь какое-то ненастоящее, особенно же Бог. Кажется, что грех – это некая человеческая условность. Следовательно, у греха нет реальных последствий. Проснувшись, человек осознает иллюзорность своих снов. Так, очнувшись от сна духовного, человек понимает ошибочность своих представлений о мире и о Боге. Однако одного этого понимания мало. Нужно нечто большее. И апостол Павел отвечает, что же именно. «Нам необходимы дела праведности». То, что апостол назвал оружием света. Это данная нам благодать Божия, которая способствует всякому благу, и благодаря которой мы имеем возможность стать чадами света, людьми, живущими в реальном мире, освященным пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Сазонова, медсестра, педагог дополнительного образования, преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Вот уж чего-чего, а лености я за собой никогда не замечала. Моя многодетность с тремя мальчишками-погодками не оставляла ни малейшей возможности полениться. Когда они были маленькими, каждая минута была задействована, нацелена, посчитана, во всем режим. Времени для праздности не было, потому-то и думалось мне тогда о себе, что человек я не ленивый. Дети выросли. Стало появляться непривычное свободное время. Постепенно необходимость в строгом режиме исчезала, а понуждение себя к напряженному ритму ослабевало. Иногда подольше посплю, если не на работу, ведь отдыхать надо. Вечером сериал себе позволю, отвлечься тоже надо. Или просто время впустую потрачу, сидя в телефоне, отслеживая новости. Все реже появлялось желание в чем-то напрячься, все больше охватывало какое-то духовное расслабление. Но я не называла это ленью и не видела в этом беды, пока однажды не случилось вот что. К Пасхе наш приход готовил подарки и угощения в военный госпиталь. Нужно было испечь куличи и написать открытки или письма для 300 раненых солдат. В начале Страстной недели батюшка призвал всех по возможности поучаствовать в этом деле милосердия. Я решила, что в куличах не сильна, а вот письма могла бы написать. В четверг на светлой неделе должна была отправляться машина в госпиталь. И у меня вполне хватало свободного времени написать побольше писем, которым там будут рады. В группу храма периодически присылали информацию о том, сколько писем уже написано и сколько нужно еще. «Надо и мне сесть написать», – думала я, но все как-то откладывала. Наступила Пасха. На светлое у меня чуть ли не каждый день бывали гости, или я кому-то ходила. Опять не до писем, настрой не тот. И вот пришло сообщение, что нужное количество писем собрано. Среди них моих не было. Я так и не написала ни строчки. Машина с куличами и письмами ушла в госпиталь. Батюшка потом рассказывал, как были рады солдаты нашим подаркам, как благодарили за них. Говорил, что каждый, кто участвовал в этом благом деле, вложил в него свое сердечное тепло. Потому дело-то это у нас и получилось. И так горько стало мне от осознания того, что не было в этом общем делании моего сердечного сопереживания, моего душевного тепла. Их угасило, убило во мне лень. Вот тогда я поняла, что моя леность опасна не только для меня, но и для окружающих. Раньше, если что-то и не делала, откладывала, не осознавала это как лень, считала это проявлением слабых черт характера. Но не сделала сегодня, может, сделаю завтра. Даже пусть лишусь чего-то по своему нерадению, в любом случае пострадаю только я, другим вреда не будет. Теперь же убеждена, называется такое поведение именно ленью. И она вредит не только моей душе, но может разрушить всякое дело христианской любви, стать настоящим препятствием в помощи ближнему. Недаром предупреждает об этом душевном недуге святой Ефрем Сирин. «Горе ленивым, которые предстанут пред Богом без добрых дел».
0: Частное мнение. Радио.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Святые братья-мученики Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонген были римскими воинами. Жили они в конце 3-го, начале 4-го веков. Когда на Рим напали скифы, на поединок со скифским вождем Марофом выпало выйти одному из братьев, святому Орентию. Орентий, как и 6 его братьев, был христианином и надеялся больше на Бога, чем на свою силу и удачу. Помня о поединке святого царя Давида с Голиафом, Орентий, как некогда бесстрашный псалмопевец, горячо попросил помощи у Создателя и победил Марофа в стремительной схватке. Святой Орентий остановил нашествие скифов. Ликующий император устроил в честь храброго воина пир, все участники которого должны были принести жертву языческим божествам. Орентий отказался совершить жертвоприношение и объявил себя христианином. Ни лестью, ни угрозами император не смог заставить святого Орентия отказаться от Христа. Тогда царь приказал сослать семерых братьев-христиан на Кавказ как преступников. В пути все они были замучены и убиты. Последним умер святой Лонген. Корабль с его телом вынесло на берег возле города Пицунды, где мученик и был похоронен. Сейчас его так и именуют – святой мученик Лонген Пицунский. По словам святителя Иоанна Златоуста, дерзновенное, открытое исповедание Христа так велико и дивно, что Сын Божий исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Церковь прославляет семерых братьев-мучеников и просит их. Святые Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонген, молите Бога о нас –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Многим, наверное, знакомы строки из популярной песни «Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем звучит звеня, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня». Автор проникновенных слов – поэт-песенник Леонид Петрович Дербенев. Он посвятил их супруге Вере Дербеневой. Вера Ивановна говорила, что быть женой поэта для нее – высокое предназначение. Она понимала и тонко чувствовала творческую натуру мужа, вдохновляла его, была помощником и критиком. Леонид Петрович ценил мнение супруги о своих стихах и прислушивался к ее советам. Их счастливый брак продлился 36 лет. Вера и Леонид познакомились в Москве дождливым ноябрьским днем 1958 года. Девушка пришла на встречу с бывшими однокурсниками по Московскому институту инженеров транспорта. Один из них привел с собой товарища. Коротко представил: «Леня Дербенев пишет стихи». Молодые люди разговорились. Леонид рассказал, что работает юристом, но мечтает посвятить жизнь творчеству. Читал стихи. Когда пришло время расходиться по домам, Дербенев оставил девушке свой номер. Она обещала позвонить. Но телефона у Веры дома тогда не было. Закружили дела, работа. Вера трудилась дежурной на железнодорожной станции «Москва-сортировочная». Так прошло полгода. Наступил май 1959-го. В своей книге воспоминаний Вера Ивановна пишет: «3 мая, Пасха, на улице тепло. Разговевшись с мамой и бабушкой, освещенным накануне куличом, начала листать записную книжку. Наткнулась на номер с подписью «Леня Дербенев, поэт». Дальше Вера Ивановна рассказывает о том, как вдруг вспомнила ноябрьский вечер, задушевный разговор, стихи. Выбежала на улицу. Поблизости был телефон-автомат. Набрала номер. Представилась и услышала на другом конце провода взволнованный голос. «Верочка, вы все-таки позвонили! Я так хочу снова вас увидеть! Только не говорите, что завтра или еще когда-нибудь! Давайте встретимся прямо сейчас!» Они встретились, пошли гулять по Москве. А спустя месяц Леонид сделал девушке предложение. В июне 1959-го Леонид и Вера расписались. Поначалу у Дербеневых не было собственного жилья. Они поселились в маленькой комнате в квартире родителей Леонида. Не просто приходилось и с деньгами. Леонид еще задолго до свадьбы оставил работу юристом и сосредоточился только на стихах. Но гонорары за публикации в газетах и журналах были небольшими и непостоянными. Много раз Леонид спрашивал Веру, что она думает о его творческом будущем. Может, ему вообще стоит оставить поэзию? И жена всегда твердо отвечала, что верит в него. А с временными трудностями они обязательно справятся. Так и случилось. Уже через пару лет песни на стихи Дербенева зазвучали с телеэкранов, из радиоприемников. Их распевали люди на улицах. Поэт говорил тогда, что такой успех стал возможным только благодаря терпению, любви и поддержке его супруги. Об этом Леонид Петрович написал в одном из песенных текстов. «Мир непрост, совсем непрост. Но не боюсь я ни бурь и ни гроз, не страшен холод, не страшен зной, если со мной ты рядом со мной». Вера Ивановна всегда была рядом. Чутко улавливала настроение супруга. Если вдруг замечала, что стихи не идут, тихонько ставила ему на рабочий стол чашку ароматного кофе. И от этого простого жеста заботы возвращалось вдохновение и рождались прекрасные слова. В 1981 году Дербеневы обвенчались в небольшой деревенской церкви в Подмосковье. Именно в тот период они оба пришли к Вере, стали посещать храм. Дома по вечерам супруги любили читать друг другу вслух Библию или жития святых. Читала Вера Ивановна мужу Евангелие и в больничной палате, где он оказался в 1994 году с онкологическим диагнозом. Через год болезнь унесла жизнь Леонида Дербенева. Поэта отпевали в московском храме иконы Божьей Матери Знамения у станции метро «Рижская». Леонид Петрович с женой были его прихожанами. В 2003 году Вера Ивановна Дербенева написала книгу теплых воспоминаний о любимом супруге.
1: Семейные истории.

0: Вера. Сюжеты.
1: Светлана Капосова, директор детского центра развития и творчества.
2: Решили мы съездить с друзьями в Оптину, выбирали день, и наш друг Костя говорит: «Так, поедем в среду, потому что там у них плюс 20 будет, тепло, солнечно, и будет очень хорошо». Ехали из Москвы достаточно далеко, а месяц был уже, по-моему, начало ноября. Я думаю, что какие плюс 20? Или октябрь ли был конец? И вот мы утром встали рано, на улице плюс 3. Дождь, чуть ли не снег, ветер ужаснейший просто. И садимся в машину Кости и едем в Оптину. И едем, и все дождь, дождь, дождь, холодно, хмуро, пасмурно. Приезжаем в Оптину, берем там экскурсию, ходим, слушаем. И уже когда экскурсия заканчивается, подходим к часовне новомучеников. Я говорю: ну, мне надо к ним сходить вот поблагодарить, помолиться. И захожу в эту часовню, молюсь им, а на улицу выглянуло солнце. И оно не просто выглянуло, оно как жахнет прямо жаром таким. То есть на солнце реально было плюс 20 градусов. И реально была погода, как летом. И длилось это, ну, полчаса максимум. Ну, вот так новомученики подарили нам кусочек лета посреди осени.
0: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
9: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто...

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой. 1922 год. Владикавказский монастырь. Прихожу я как-то к игумене Феодосии, и она провела меня на чердак, где сидела другая игуменья. Она была очаровательна. Не только ласковой, какой-то чарующей духовной красотой, но и наружной необычайной красотой. 3 месяца, несмотря на зимние морозы, ее скрывали на чердаке и только изредка спускали вниз в эту комнату, чтобы обогреться. Тайна хранилась полная. Она мне рассказала свою историю. Была она игуменей женского монастыря в Кизляре, на Кавказе. В начале революции, когда грабили все кругом, и монастыри особенно, к ним ворвалась толпа бандитов-большевиков, разорила все, ограбила и застрелила несколько сопротивлявшихся монахинь. Господь помог ей бежать ночью, и она дошла до Владикавказского монастыря, где игуменья Феофания ее спрятала. По всему Кавказу были расклеены объявления. Кто укажет местонахождение бывшей игумени Кизлярского монастыря Антонины, получит за ее голову 3000 рублей золотом. Целых 1.5 месяца я с ней виделась почти каждый день. Один раз в очень морозную ночь монастырь был кругом обложен войсками, чтобы никто не мог выйти. Пошли с обыском, требуя выдачи ее. Когда к ней прибежала келейница сообщить об этом, она сказала: «Ну что же делать? Если Господу угодно, чтобы меня нашли, пусть будет так. А если на это его воли нет, то он закроет людям глаза, и они, видя, не увидят. Пойдем и выйдем посреди них». На нее надели шубу, пошли и просто вышли на глазах у всех красноармейцев из ворот.
0: Голоса

0: 4.
1: Да.
2: Здравствуй, дорогая.
1: Привет, Андрюш. Говори скорее, все у тебя в порядке? А то ведь раз звонишь, значит, случилось что-нибудь.
2: Успокойся, Нин. Все хорошо у меня. Поделиться звоню. Знаешь, кого я сегодня встретил? Володьку. Ну, помнишь, он с нами в 80-х на фестиваль «Джаз над Енисеем» ездил?
1: Помню, конечно. Он тогда китайский язык учил и нас заставлял. И грозился дальше на восток рвануть. Ребята его еще китайцем прозвали.
2: Так вот, и язык он выучил, и уже много лет в Шанхае живет.
1: И как, он доволен?
2: Выглядит прекрасно. Бизнес у него налажен. Жаловался только, что в церковь там сходить невозможно.
1: Ну ты хоть догадался подарить ему что-нибудь на память о родине и о студенческих друзьях?
2: Да у меня не было с собой ничего подходящего, Нин. Но Вовка сказал, что увезет в Китай в качестве трофея припев 41-го псалма.
1: 41-го псалма?
2: Ну да. Он когда сказал, что очень скучает по православным церквям, мне сразу вспомнилось... Это песня человека, лишенного родины и храма. Как стремится олень к источникам водным, так стремится душа моя к тебе, Боже.
1: А почему припев?
2: Не знаю, почему-то Володе на сердце больше всего легли эти строки. Что прискорбна ты, душа моя, и что смущаешь меня. Уповай на Бога, ибо я прославляю Его. В тебе спасение мое, ты, Бог мой.
1: Нет, а почему ты этот отрывок припевом называешь, как будто речь идет об обычной песне?
2: А псалом и есть песня, необычность которой заключается только в том, что она посвящена и адресована Богу. И припевы, периодически повторяющиеся рефрены, нередко встречаются в псалмах. А тот, что понравился Вовке, к тому же соединяет два псалма, 41 и 42.
1: Как это соединяет?
2: А вот так. Дважды звучит в 41-м и один раз в конце 42-го псалма.
1: А по смыслу эти псалмы похожи?
2: Не просто похожи. Одна песнь плавно перетекает в другую. В 41-м изливается скорбь человека, который вынужден жить вдали от храма. В песне указано даже конкретное место, куда бежал царь Давид с немногочисленными спутниками от собственного сына, захватившего трон. Беглецы скрывались в заиорданской стране, в пустыне Маханаим, расположенной вблизи Ермонских гор. Естественно, оттуда он никак не мог попасть в походный храм, скинию, чтобы совершить положенные иудею жертвоприношения, и очень мучился. Эти страдания тоже нашли отражение в 41-м псалме, а 42-й начинается молитвой, в которой Давид просит Бога рассудить его с теми людьми, которые предали его, оказались его гонителями. «Рассуди меня, Боже, мой спор разреши, от жестоких, от лживых, от подлых спаси. Боже мой, ты опора моя, почему ты покинул меня? Почему я под гнетом врага? Почему я угрюмый хожу?»
1: А, так может, это один псалом, просто разделенный на две части, раз у них еще и припев общий.
2: Да, у специалистов есть мнение, что изначально эти два псалма составляли единую песню, и только позднее были разделены.
1: А почему? Как так получилось?
2: Точно неизвестно. Вероятно, богослужебные потребности иудеев продиктовали необходимость петь несколько последних стихов отдельно.
1: Слушай, но я тебя перебила. Ты псалом читал. Что там дальше?
2: Дальше Давид просит о том, чтобы Господь позволил ему войти во двор скинии к жертвенному алтарю. «Свет твой и правду пошли, пусть направляют меня. Приведут меня в гору святую твою, туда, где скиния твоя. И когда я достигну, жертвенник Божий, под кефару хвалу я тебе вознесу, Богу радости и веселья, Богу и божеству». Ну и дальше тот самый припев. «Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога, я буду еще славословить Его за спасение свое. Он – мое божество».
1: Угу. Андрюш, но в первый раз он как будто немного иначе звучал.
2: Верно заметила. Сначала я прочитал этот рефрен в переводе Евгении Бируковой, а затем озвучил перевод протоиерея Леонида Грилихиса. Этот удивительный священник, владеющий древнееврейским языком, в своих переводах решает сразу две задачи. предельно точно и понятно передает смысл оригинала, но при этом добивается

0: привет передавай. Пока-пока.
1: Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обитель.

0: Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Праведные Захария и Елизавета дожили до глубокой старости, но не имели детей. Бездетность в то время считалась наказанием за грехи, была позором для супругов. Захария и Елизавета горячо молились о том, чтобы Бог даровал им ребенка. Захария был священником, и однажды, когда он служил в Иерусалимском храме, ему явился ангел и сказал, что у Елизаветы родится сын Иоанн, который приготовит людей к встрече со Спасителем. Захария так растерялся от неожиданности, что не сразу поверил словам ангела. За свое неверие он был наказан немотой и вновь смог заговорить только после того, как исполнилась ангельская весть. Когда же родился Христос, и Ирод узнал об этом от волхвов, которые пришли поклониться новорожденному царю, то он приказал убить всех младенцев мужского пола в окрестностях Вифлеема. Ирод боялся, что новый царь лишит его престола. Елизавета, взяв младенца Иоанна, поспешно скрылась в горах. Захария в это время исполнял свое служение. Ирод послал к священнику воина с требованием отдать сына. Захария ответил, что не знает, где находится Иоанн. Престарелый священник был убит прямо в храме, но Ирод так и не смог отыскать младенца Иоанна. В честь праздника в храмах сегодня звучит песнопение «Тропарь», восхваляющее рождение святого Иоанна Крестителя. «Пророк и предтеча пришествия Христова, достойно восхвалить Тебя не можем мы, с любовью почитая Тебя, ибо бесплодие родивший и немота Отца окончились славным и священным Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия миру возвещается».
1: Программа предназначена

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Восьмого июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания. Организаторы приглашают жителей краевой столицы присоединиться к празднику. Сбор всех семей, желающих поучаствовать в параде, в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям. Любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: Свидание с шедевром.
1: Татьяна Львовна, здравствуйте. Очень рада вас видеть. А где же ваши дети и внуки? Ведь они, кажется, гостят у вас.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Да, я их только что на поезд проводила и прямо с вокзала решила к вам заехать. Вспомнила, что вы сегодня работаете в Новой Третьяковке на Крымском валу, а тут от Павелецкого вокзала совсем ведь недалеко.
1: Как быстро время пролетело. Что ж, ангела-хранителя им в дорогу.
2: Как хорошо было всем вместе. Соберемся, бывало, завтракать, обедать или ужинать, все за одним столом. И такое славное чувство возникает, не знаю даже, как описать, что мы семья, что неразрывно связаны.
1: Хорошо вас понимаю, Татьяна Львовна. Семейная трапеза не просто бытовая деталь. Это символ общности и в каком-то смысле духовного единения. Кстати, взгляните. Справа от вас картина художника Виктора Иванова «Полдник». Работа 1966 года. Она как раз об этом.
2: А, сейчас, только надену очки. Какие чудесные, радостные летние цвета. Оранжевый, желтый. В поле возле соломенного шалаша, на расстеленной прямо на земле скатерти, сидят люди. Они что-то едят из большой, глубокой общей посудины. Рядом стоит глиняный кувшин. Наверное, в нем молоко. Женщина в белой косынке держит кусок хлеба. Видимо, она мать семейства. А мужчины разного возраста, собравшиеся вокруг нее, это, возможно, супруг и сыновья, старшие и младший.
1: Все они по очереди черпают из посудины деревянными ложками. Лица сосредоточенные и даже благоговейные. Этот полдник прямо в поле во время сенокоса кажется не простым утолением голода, а возвышенным действом.
2: Вы сказали имя художника Виктор Иванов? Не слышала о нем.
1: Виктор Иванович – почти наш современник. Путь в искусстве начинал в середине 1940-х. Тогда же сложилось его творческое кредо – воплощать на полотнах духовную глубину русского народа. Герои картин Виктора Иванова – сельские труженики, крестьяне с их традиционным укладом жизни.
2: Художник, наверное, и сам из сельской местности.
1: Родился и вырос он в Москве. Однако в конце 1950-х перебрался на жительство в деревню Исады на Рязанщине. Оттуда родом была мать художника. Так что сельскую жизнь, крестьянский быт Виктор Иванов знал не понаслышке.
2: Замечательная пришла ему в голову идея запечатлеть на картине семейный полдник.
1: Сцены общей трапезы Виктор Иванов любил и часто воплощал именно как образ духовной общности людей. В этом смысле в картине «Полдник» чувствуется и христианский символизм. Ведь со времен Тайной Вечери, когда накануне крестных мук Христос преломил хлеб с апостолами, своими учениками, христиане к любому совместному приему пищи относятся как к духовному действу.
2: И правда, Маргарита Константиновна, я тоже смотрю на картину и за бытовым, казалось бы, сюжетом ясно чувствую совсем иную глубину.
1: Художник, собственно, этого и не скрывал. Посмотрите, он неспроста использовал в работе технику, характерную для иконописи, обратную перспективу. Действие картины не отдаляется к горизонту, а стремится в сторону зрителя. Мы не отстраненно смотрим на картину, а словно входим в нее, во внутренний мир персонажей, участвуем в их жизни.
2: Как будто сидим рядом с ними за одним общим столом.
0: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Наихудший род греха – не признавать, что ты грешен.
1: Так считал святитель Кесарий Арльский, с 502 по 542 год епископ французского города Арль, один из основателей монашества в Западной Европе. Эта цитата – его комментарий на слова из первого послания апостола Иоанна Богослова. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Признание себя грешным открывает человеку дверь к покаянию и божественной благодати. Гордыня же держит эту дверь запертой, оставляя человека в душном обиталище с грехами.
0: Цитата дня.

0: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Любители телехита 90-х сериала «Крутой Уокер», возможно, вспомнят, как в одном из эпизодов под названием «Рождество Рейнджера» главный герой в исполнении актера Чака Норриса необычайно искренне произносит монолог о вере в Христа. Интересно, что эти слова были не просто частью заученного сценария, а действительно шли от чистого сердца. Дело в том, что известный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис – глубоко верующий человек. О том, как вера в Бога помогает ему жить, он рассказал в автобиографической книге «Всем бедам назло». Какие беды могут быть у кинозвезды, скептически спросит кто-то. Оказывается, такие же, как и у многих из нас. Правда, стоит сразу заметить, что книга Чака Норриса, несмотря на заглавие, не жалоба на судьбу, а даже совсем наоборот. И все-таки в жизни актера были моменты, когда надеяться, казалось, было не на кого, кроме Бога. Так, например, Норрис рассказывает о своем детстве, которое, увы, не было таким уж безоблачным. Из-за крепко пьющего отца юному Чаку пришлось рано повзрослеть, чтобы заботиться о матери и младших братьях. Семья переживала непростые времена. Норриса жили в фургоне и нередко голодали. Но каждый вечер Чак видел, как его мать горячо молится Богу, прося у него поддержки. Мальчик стал молиться вместе с нею. Норрис изумленно вспоминает о том, насколько легче становилось после молитвы, как откуда-то появлялись силы, чтобы разобраться с трудностями. Именно тогда будущий крутой Уокер обрел веру. В книге «Всем бедам назло» Чак Норрис в подробностях описывает и свой путь к актерской карьере. Он увлекательно рассказывает о том, как изучал боевые искусства у лучших учителей, как получил черный пояс по карате, стал признанным, востребованным мастером, и к нему на тренировки даже ходила Присцилла Пресли, супруга легендарного Элвиса. А потом Норриса заметили кинопродюсеры, и началась новая жизнь. Надо отдать должное, Чак в своих мемуарах нисколько не любуется собою, а успех приписывает исключительно Божьему промыслу. Актер признается: «Я замечаю действие Божьей руки там, где раньше не видел. Удивительно, но он все это время действовал вокруг меня, а я просто не замечал этого». Впрочем, ведь и слава не гарантия от невзгод. Чак Норрис делится с читателями глубокими личными переживаниями. Например, рассказывает о том, как тяжело протекала беременность его жены Джины. Прогнозы врачей были самые пессимистичные. Но супруги не отчаивались, надеясь на Бога, и Джина родила здоровых двойняшек. Мемуары Чака Норриса заряжают позитивом. Написаны они очень просто, каким-то искрящимся языком, от которого на душе становится теплее. И вслед за легендарным актером «Всем бедам назло» хочется верить, что лучшее время у всех нас еще впереди. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литература.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительная образовательная организация «Центр» из Москвы работает с детьми с тяжелыми двигательными нарушениями и с сохранным интеллектом. Сегодня в необычной школе дистанционно учатся 37 учеников из 18 регионов России. История «Центра» началась с личного опыта его основательницы Ольги Благодатских. Когда ее сыну с тяжелой формой ДЦП было 7 лет, семья столкнулась с проблемой образования. Медико-педагогическая комиссия дала сыну Ольги хорошее заключение, однако ни одна коррекционная школа в Москве не смогла зачислить ребенка. Из-за двигательных нарушений мальчик не мог ни писать, ни печатать. Ольга перевела его на семейное обучение, где началась работа с педагогами и адаптивными методиками. Женщина стала делиться своим опытом в интернете. После этого Ольге написал Миша из Курской области. Оказалось, что мальчик с двигательными нарушениями, но с большой жаждой знаний, учится по программе для детей с умственной отсталостью. А это означает отсутствие аттестата и невозможность поступить в колледж или вуз. При поддержке Ольги маме Миши удалось добиться перевода ребенка на общеобразовательную программу. Он окончил школу, поступил в колледж. Сегодня у Миши есть собственный блог в интернете, который приносит ему доход. А у Ольги после позитивного опыта появилась идея создать место, где обучение будет подстроено под ребенка. Сегодня в ее центре работают учителя, дефектологи, логопеды, нейропсихологи, специалисты по коммуникации и коррекционные педагоги. Они предлагают детям индивидуальные программы обучения в онлайн-формате, как для Дины из Казани. У девочки тяжелая форма ДЦП, но благодаря специалистам центра она научилась читать и печатать с помощью айтрекера – системы управления компьютером взглядом. Сейчас Дина показывает отличные результаты в школьной программе. Чтобы дети с двигательными нарушениями могли учиться и получать аттестат, особенной школе «Центр» нужна поддержка. Оказать ее можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». В окрестностях города Братска, что в Иркутской области, есть гора Монастырская. Ее название хранит память о располагавшейся неподалеку Спасской пустыни. В этой обители некоторое время жил иркутский епископ Иннокентий Миронович. Архипастырь построил десятки церквей в отдаленных уголках своей епархии, заботился о просвещении якутов и бурят. Епископ Иннокентий представился ко Господу в 1747 году в Спасской пустыне. Сам монастырь ушел под воду при строительстве Братского водохранилища в 1961 году. Незадолго до затопления останки епископа Иннокентия промыслительно перезахоронили в Иркутске. К 270-летию со дня кончины праведника на горе Монастырской, что рядом с Братском, установили памятный крест.
1: Радио «Вера» в Братске можно слушать на частоте 107,2 FM.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нашей собеседницей будет насельница Александра Невского Новотихвинского монастыря в Екатеринбурге, монахиня Евстафия. Разговор пойдет об истории и современной жизни обители, о ее связи с императорами из династии Романовых, а также о приближающихся празднованиях в честь Тихвинской иконы Богородицы. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о святых первоверховных апостолах Петре и Павле.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иоанн Предтеча, как мы помним из евангельского рассказа о нем, был гласом вопиющего в пустыне. То есть он был тем, кто нарушал своей проповедью многовековую тишину. Он стремился пробудить людей от духовного сна, дабы они в бодрости духа встретили грядущего на проповедь Христа Спасителя. Сегодня Церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи. И в связи с этим во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы услышим продолжение проповеди Предтечи. Апостольский призыв пробудиться от духовного сна.
3: «И сие ведящее время, яко час уже нам от Сына восстать им».
4: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте, без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, Не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
3: Силен бо есть Бог поставить его.
2: Апостол Павел в своем послании вовсе не случайно использовал образы ночи и сна. Именно как глубокий ночной сон можно описать духовное состояние большего числа людей. Мы живем, но у нас нет каких-либо духовных запросов. Точно так же, как нет никаких запросов у спящего человека. Пожалуй, единственное, чего хочет спящий, чтобы его никто не беспокоил. Человек со спящей душой хочет того же самого, чтобы его никто не трогал. Впрочем, апостол Павел обращался не к внешней аудитории, а к христианам, к тем, чья душа пробуждена святым крещением. Из контекста слов апостола понятно, что и христиане имеют тенденцию впадать в духовный сон. А потому мы нуждаемся в тех, кто будет нас регулярно пробуждать. Апостол Павел как раз такой человек. Он не только призвал восстать ото сна, но и рассказал, что же такое духовное бодрствование. Оно состоит в отвержении дел тьмы, то есть в отвержении всякого греха. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Действительно, спящий человек пребывает в плену грез и фантомов. Он находится в мире, который весьма опосредованно связан с реальностью. В этом мире можно делать, по сути, что угодно. Не будет ни воздаяния, ни наказания. Духовно спящий человек подобным образом относится к миру реальному. Ему тоже кажется, что все здесь какое-то ненастоящее, особенно же Бог. Кажется, что грех – это некая человеческая условность. Следовательно, у греха нет реальных последствий. Проснувшись, человек осознает иллюзорность своих снов. Так, очнувшись от сна духовного, человек понимает ошибочность своих представлений о мире и о Боге. Однако одного этого понимания мало. Нужно нечто большее. И апостол Павел отвечает, что же именно. «Нам необходимы дела праведности». То, что апостол назвал оружием света. Это данная нам благодать Божия, которая способствует всякому благу, и благодаря которой мы имеем возможность стать чадами света, людьми, живущими в реальном мире, освященным пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Многие туристы, приезжая в Керчь, первым делом спешат увидеть одну из главных ее достопримечательностей – большую Митридатскую лестницу. Поднявшись, они с высоты смотрят на самый древний город России. Керчи, по мнению историков, не менее 2500 лет. Когда-то на месте современного города находился античный греческий полис Пантикопей, столица Боспорского царства. На одном из склонов горы Митридат можно увидеть открытые археологами остатки его былого величия, руины домов, хозяйственных строений и языческих храмов. Но есть в Керчи еще одна очень древняя достопримечательность, которая не просто прекрасно сохранилась до наших дней, но и продолжает выполнять свое изначальное предназначение. Это Керченский кафедральный собор пророка Иоанна Предтечи. С горы Митридат, кстати, храм замечательно видно. Он стоит почти на самом берегу, прямо за ним простираются воды Керченского пролива и виднеется в морской дымке Крымский мост. По мнению историков и археологов, Предтеченский храм появился здесь в начале 8 столетия от Рождества Христова, когда Керчь еще была частью Византийской империи. Керченский собор Иоанна Предтечи представляет собой яркий образец византийской храмовой архитектуры, характерная кладка из чередующихся в определенном порядке рядов белых и красных камней и плоский полусферический черепичный купол. Имена строителей до нас не дошли, а вот автором внутренней росписи некоторые специалисты считают самого Феофана Грека. В частности, этого мнения придерживался искусствовед Игорь Грабарь. Это значит, что фрески храм приобрел не сразу, а только в 14 столетии. Именно в это время жил прославленный иконописец. Фрагменты фресок, очень небольшие, сохранились до сегодняшнего дня. Входишь в храм и спускаешься в прохладе и полумраке вниз по ступенькам. За века культурный слой увеличился, и пол собора оказался на несколько метров ниже уровня земли. Оглядываешься по сторонам, и вот то тут, то там на стенах и сводах проступают фигуры, а кое-где и лики. Алтарную часть обрамляют древние колонны. Увы, в советские годы этот древнейший храм, как и многие другие, оказался закрыт. Вокруг него развернулся рыбный рынок. Только в конце 40-х годов 20 века собор признали памятником древней архитектуры, а в 60-х капитально отреставрировали, придав аутентичный облик. И вот он перед нами, свидетель византийского правления, хазарского царствования и османского владычества. Богослужения в соборе возобновились в начале 1990-х, и сегодня в нем можно помолиться. Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
1: После великого подвига – смятая сила. После горячего проблеска веры – сомнение. После напрасных последних усилий – могила. Вечная память и вечное в мире забвение. Жить нелегко. В жизни вечно есть что-то грозящее. Между прошедшим и будущим наше сознание ловит лишь то, что бросает нам время летящее. Счастлив, кто ищет спасения от зол и страдания, в лоне того, кто во веки веков настоящее. Яков Полонский.

Радио «Вера». Светлое радио. Без труда не может быть чистой и радостной жизни. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». 7 июля 1909 года. Оптина пустынь. Сегодня ночью со мной был тяжелый приступ удушливого кашля. Поделом. Это все от курения, которого я не могу бросить, а курю я с третьего класса гимназии. Теперь так насквозь пропитал себя проклятым никотином, что он уже стал, вероятно, составной частью моей крови. Нужно чудо, чтобы вырвать меня из когтей этого порока, а своей воли у меня на это не хватит. Пробовал бросить курить. Не курил дня по два. Но результат был тот, что на меня находила такая тоска и озлобление, что этот новый грех становился горше старого. Отец Варсонофий запретил мне даже и делать подобные попытки, ограничив мою ежедневную порцию курения 15 папиросами. Прежде я курил без счета. «Не все сразу», — говорил мне старец. «Всему свое время. Придет ваш час, и курению настанет конец». Старец Иосиф велел мне молиться святому мученику Ванифатию и сказал: «Надейся, не отчаивайся. В свое время, Бог даст, бросишь».

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Десница, правая рука святого Иоанна Предтечи, одна из самых ценных реликвий православной церкви. Пророк Иоанн – величайший святой, о котором Христос в Евангелии говорит: «Нет на земле человека более великого, что святой Иоанн». В настоящее время десница святого Иоанна хранится в Цетинском монастыре на территории Черногории, куда к ней съезжаются многочисленные паломники. Но когда-то эта великая реликвия принадлежала русской церкви. Впрочем, обо всем по порядку. История десницы такова. После кончины пророка Иоанна от рук нечестивого царя Ирода Антипы его тело стало почитаться как великая святыня, несмотря на то, что оно было растерзано по приказу злобного правителя. Впоследствии правая рука пророка была доставлена в Антиохию апостолом Лукой. В этом городе десница пребывала вплоть до X века. Перед угрозой исламского нашествия святыню перевезли в Константинополь. Там она находилась до XVI века. В 1453 году византийская столица была захвачена турками, которые, желая наладить отношения с рыцарями ионитами, базировавшимися на острове Родос, подарили им святую десницу. Иониты перевезли ее затем на Мальту, где создали знаменитый орден. А потом произошло следующее. Главой мальтийского ордена стал российский император Павел I. Ему рыцари и подарили великую святыню, испугавшись нападения Наполеона на Мальту. Святыня стала храниться в Гатчине, резиденции Павла под Петербургом. По приказу Павла правая рука пророка была помещена в золотой ковчег и богато украшена драгоценными камнями. В годы революции десницу святого Иоанна удалось спасти от уничтожения большевиками. Ее переправили сначала в Данию, где находились тогда уцелевшие представители дома Романовых, а затем в Сербию. Здесь некоторое время располагался центр Русской Православной Церкви за границей, церковного сообщества, созданного русскими эмигрантами. В знак благодарности за оказанное гостеприимство наши церковные переселенцы подарили святую десницу сербской патриархии. В годы Второй мировой войны реликвию сербы усердно прятали от нацистов, но не смогли уберечь от югославских коммунистов. Те изъяли десницу и отправили ее в музей города Подгорица, столицу Черногории. В 1993 году святыня наконец-то была возвращена церкви и находится теперь в Цетинском монастыре, посвященном празднику Рождества Богородицы. Цетине – древняя столица Черногории, которая и сегодня имеет статус главного города наряду с Подгорицей. В 2006 году в сопровождении сербского патриарха Павла десница пророка Иоанна была провезена по многим городам России. Так сербская церковь отблагодарила Россию за великую святыню, которая волею Божию оказалась в Цетине. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об истории великой святыни – десницы правой руке святого Иоанна Крестителя.

0: После смерти старца Варлаама преподобный Антоний стал игуменом этой обители. Спустя некоторое время он тайно удалился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера в 15 километрах от города Тихвина. Для большего изнурения своей плоти он постоянно носил на голове железную шляпу. Постепенно вокруг него собрались ученики и организовали общежительный монастырь. Преподобный Антоний прожил в основанной им обители до конца жизни. Мирно скончался 7 июля 1224 года. Мощи преподобного Антония обретены в 1330 году нетленными, но во время нашествия татар они вновь были опущены в землю, чтобы избежать их поругания. Позднее мощи преподобного Антония вновь были обретены. Сейчас они хранятся в Антониево-Дымском монастыре. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Антония Дымского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к святому со словами: «Преподобный Антоний, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Восьмого июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания. Организаторы приглашают жителей краевой столицы присоединиться к празднику. Сбор всех семей, желающих поучаствовать в параде, в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор Московского кризисного центра «Дом для мамы», руководитель направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.

Страницы летописи. На берегу Иордана стоял высокий человек в грубой одежде из верблюжьей шерсти. Вид его был суровым, а речь грозной. «Покайтесь, ибо приблизилось царство».

0: Царство Небесное!» – взывал он к израильтянам, пришедшим к реке, чтобы совершить ритуальное очистительное омовение. Это был пророк Иоанн. Без страха и лицеприятия обличал он своих сограждан, уверяя, что мало омыться водой, перед Богом важнее очистить душу. А сделать это можно лишь переменив свою жизнь, отказавшись от всего дурного. Иоанн говорил, что вслед за ним идет Мессия, Сын Божий, и нужно сделать прямым его путь к сердцам. Пророка потому и стали называть предтечей, предшественником Спасителя. Пламенное слово Иоанна прожигало души. Люди отзывались на его призыв, входя в воду, совершая погружение или иначе принимая крещение. Они вслух исповедовали свои грехи, с тем, чтобы больше не повторять их. Иоанн родился в семье священника Захарии и его жены Елизаветы в тот роковой год, когда царь Ирод, узнав, что на свет появился Христос, издал приказ убить всех младенцев до 2 лет. Иоанн чудом остался жив. Елизавета бежала с сыном в пустыню, где им удалось укрыться от воинов, рыскающих повсюду в поисках детей, приговоренных к смерти. Захарию же слуги Ирода убили между храмом и жертвенником. Елизавета недолго прожила с сыном в пустыне. Вскоре она умерла от старости. Будучи бездетной всю жизнь, в преклонных годах она зачала ребенка вопреки естеству. И это было бесспорно чудом. Ее поздний первенец имел особое призвание, которое проявилось еще до его рождения. Елизавета приходилась родственницей Богородицы Марии. И когда однажды Богоматерь, носившая Иисуса в чреве, навестила ее, также не праздную, Иоанн в утробе матери приветствовал Христа радостными движениями. О том, как протекало детство пророка, неизвестно почти ничего. Евангелие лишь скупо упоминает о том, что он жил в пустыне до своего явления Израилю. На проповедь Иоанн вышел послушный голосу Создателя. И ничто в жизни не было для него важнее той миссии, которая была ему поручена Творцом. Он крайне мало ел, не пил вина и одевался во власеницу, колючую рубашку из грубой шерсти. Был все время собран и не ведал развлечений. Как верно настроенная струна, душа пророка непрестанно пела о Боге. Когда среди желающих принять крещение к Иоанну на берег Иордана пришел Иисус, пророк сразу узнал в нем Мессию, того, кто берет на себя грехи мира. «Тебе ли креститься от меня?» — воскликнул предтеча. «Нам надлежит исполнить всякую правду», — ответил на это Спаситель. И совершилось крещение. Вскоре Иоанн Креститель был арестован. Его преступление заключалось в том, что он не побоялся обличить правителя Галилеи Ирода Антипу, который незаконно сожительствовал с женой своего брата Иродиадой. Ирод готов был казнить пророка, но опасался народа, поскольку Иоанна почитали святым. Еще большее раздражение по отношению к предтече испытывала Иродиада. Свою ненависть она передала и дочери Соломее.
1: «Как ты красива, Соломея! Тебе уготована великая судьба. Ты непременно будешь счастлива».
2: «Как ты, мамочка?»
1: «Пожалуй. Единственное, что омрачает мою жизнь, это обличение юродивого, который сидит в темнице. Меня он смеет обличать в беззакониях. Что он понимает в любви? Какое право имеет вторгаться в семейные дела царской семьи?»
2: «Ты так переживаешь. Если бы я могла помочь тебе».
1: «Соломея, дочка, Ирод Антипа благоволит к тебе. Попроси, чтобы он казнил дерзкого Иоанна. Пусть ему отсекут голову и принесут тебе на блюде».
0: В тот же вечер Ирод, насладившись танцем Соломеи, бросил ей горделиво: «Проси, чего хочешь, не будет тебе отказа». Плесунья повторила слова своей матери, и в пиршественный зал была внесена отрубленная палачом голова Иоанна, предтечи и крестителя Господня. Иоанн Креститель был призван Богом к подвигу на пределе человеческих сил, и он совершил этот подвиг. Свидетельствуя об этом, Иисус Христос назвал своего предтечу величайшим среди рожденных женами.
3: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Если хочешь, чтобы Господь смилостивился над тобой, всегда кайся, будь милостив к страждущим, утешай их. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Смерть, где твоя победа?» – восклицает святой апостол Павел. Но не все понимают или разделяют смысл этих слов, которые свидетельствуют о торжестве жизни над смертью, торжестве, ставшем возможным благодаря воскресению Христа. Маленький Сережа, герой одноименной повести Веры Пановой про победу жизни, не знает. Мальчик напуган. Он недавно был на похоронах, и теперь ему нестерпима мысль, что однажды и его не станет. Отчим, на вопрос, идущий из глубины детского сердца, «А я тоже умру?», отвечает: «Нет, ты не умрешь, ты будешь жить всегда». От этих слов точно огромная тяжесть спадает с души Сережи. Мальчик ликующе смеется. Он безоговорочно верит отчиму, который, сам того не зная, сказал мальчику правду. Его слова выражают то, что известно всем христианам. Христос, однажды воскреснув, дарует и нам воскресение. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовный наставник и проповедник, писал: «Христос воскрес, и наши сердца наполняются радостной верой, что вслед за Ним воскреснем и мы». В этих словах основание христианской веры. Воскресение Христово становится залогом всеобщего воскресения. Почему же детская душа так живо откликается на обещание бессмертия? Потому что, по учению святых отцов, человек изначально был создан для вечности. Смерть, вошедшая в мир через грех, противоречит богоданной природе человека. Сережа инстинктивно ощущает эту правду, и услышанное обещание вечной жизни наполняет мальчика радостью, той самой радостью, о которой говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: страшная совсем история.
1: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 июля, слушайте спектакль Ильи Александровича Кузьменкова «Царь и Бог» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лебедянь» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В христианской монашеской литературе путь к святости описан довольно подробно. Уединение, аскеза, подвиг, умная молитва. Но каков путь к святости в семейных отношениях? Как она себя проявляет в быту? Тот отрывок из первой главы Евангелия от Луки, который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
3: «Бысть во дни Ирода царя Иудейского...»
4: «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, уступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это, ибо я стар, жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
3: И бег в пустынях до дня явления своего ко Израилю.
2: Только что прозвучавший отрывок – замечательная иллюстрация того, как праведность может проявлять себя в семейных отношениях. Родители Иоанна Крестителя, по словам евангелиста Луки, оба были праведны перед Богом. Святитель Кирилл Александрийский, толкуя этот фрагмент, обращает внимание на местоимение «оба». Оно, говорит святитель, указывает на то, что их праведность была не индивидуальной, а общей. Известно, что в те времена и в том обществе бездетность считалась позором. Праведность Захарии и Елисаветы проявлялась в том, что они находили силы поддерживать друг друга перед лицом общественного порицания. С особой силой эта поддержка проявляется в сцене наречения имени. Родственники, руководствуясь благочестивой традицией, настаивают на том, чтобы младенца назвали Захария. Однако Елисавета, вопреки обычаям, настаивает: нет, а назвать его Иоанном. Исторический контекст показывает, что женщина в иудейском обществе не имела права голоса в таких вопросах. Право называть ребенка принадлежало отцу, но Захария, который 9 месяцев был нем, не просто соглашается с женой, он подтверждает ее правоту письменно. Иоанн имя ему. Вот он, замечательный пример проявления святости в семейных отношениях. Она там, где двое понуждают себя действовать как один человек. Именно понуждают. Ведь и в семейной жизни мы часто сталкиваемся с соблазном закрыться в себе и действовать в одиночку. Муж принимает решение, не советуясь с женой, а жена, не дождавшись поддержки мужа, начинает решать проблемы на свой лад. В такие моменты мы забываем, что семья – это малая церковь, это одно тело. И так же, как для церковного организма, здесь важен принцип сотрудничества. Так Евангелие предлагает нам практическое руководство к действию. Принцип прост. Все должно решаться сообща. Если ситуация проблемная и договориться не получается, отложим. Неделю поживем, помолимся Богу и опять понудим себя вернуться к разговору. И так до тех пор, пока Господь, видя наше усердие и молитвы, не подскажет решение. Бывает, что Он делает это через сами обстоятельства жизни или людей. И лишь в этом случае двое могут выдержать любой натиск как совне, так и изнутри. Ведь незримо среди них присутствует Господь, который прямо сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Илларион Троекуровский.
1: Летнее солнце ярко светило, когда в село Троекурово Лебедянского уезда вошла усталая путница. Звали ее Ефимия Григорьевна Попова. Она была дочерью зажиточного крестьянина. В Троекурово она пришла, чтобы навестить монаха Иллариона, жившего здесь в келье рядом с Дмитриевским храмом. По всей Тамбовской губернии, частью которой тогда, в середине XIX века, был и Лебедянский уезд, о монахе говорили как о неустанном молитвеннике и мудром наставнике. Монаха Иллариона женщина нашла на огороде. Он пропалывал редьку. Гостья сразу поняла, как трудно было старому, почти слепому человеку орудовать мотыгой под палящим солнцем. Поставив на землю свой дорожный узелок, Ефимия Григорьевна с поклоном подошла к монаху. «Батюшка, дозвольте мне поработать, а вы в келейку к себе ступайте, отдохните». Монах Иларион перекрестил женщину. «Благослови тебя Господь», — сказал он, и, вручив Ефимии Григорьевне мотыгу, ушел с огорода. Женщина трудилась весь день, и только к вечеру, когда стало смеркаться, разогнула спину. Уставшая с дороги, наработавшаяся, она сильно проголодалась и очень обрадовалась, когда монах Иларион позвал ее к трапезе. Ефимия Григорьевна уже сидела в предвкушении сытного ужина, когда хозяин поставил на стол тарелку с одним единственным соленым груздем. Благословив трапезу, монах разрезал гриб на три части. Две предложил гостю, а одну взял себе. «И это после того, как я весь день проработала, не разгибая спины?» — в сердцах подумала женщина. «Чем же тут наешься-то?» Из вежливости она немного откусила от гриба и вдруг ощутила такую сытость, что больше уже не могла съесть ни кусочка. И долго еще после этой чудесной трапезы ей не хотелось вкушать пищи. Об этом удивительном случае Ефимия Григорьевна рассказала инокиням, живущим в Свято-Дмитриевской обители, которую основал в Троекурове монах Иларион. В обители и за ее пределами уже давно знали о его духовной мудрости и чудесах и величали монаха не иначе, как старцем. А старец Иларион Троекуровский говорил: «Праведно трудящегося напитает Господь».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Илларион Троекуровский.

0: Радио «Вера».
1: Былые радости, как ныне я вас далеких назову. Напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау. Приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине. Во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Не осуждай ближнего. Тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Преподобный Авва Дорофей.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. 1942 год. Город Барнаул. Следственная тюрьма НКВД. Следователь Титов – молодой, культурный, даже обаятельный человек. Ефросинья Антоновна, теперь вам уже ясно, что ваша карта бита, и спасения для вас нет? Была ли это сила гипноза, или попросту я была слишком измучена, чтобы бороться? Казалось, никого больше нет на свете. Он, я и тот листок бумаги, где нужно было мне поставить свою подпись. Но нет. С самого начала, одновременно со словами следователя Титова, из репродуктора, висевшего над этажеркой у окна, лились приглушенные, но до чего знакомые звуки. Вот песнь «Сольвик» Грига, а это из «Лебединого озера», а это из «Щелкунчика». Образы, возникшие в душе под влиянием этой музыки, развеяли гипноз духа извращенности, влекущего меня в пропасть. Спокойствие и уверенность вернулись ко мне, и я сказала, твердо глядя в глаза следователю Титову, «Перед лицом смерти лгать я не собираюсь. Я русская, и причинять вред моей родине, особенно в такое время, как сейчас, для меня так же невозможно, как поднять руку на родную мать. Все, что я говорила, правда, и ничего иного вы от меня не услышите».
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Святой Иоанн Предтеча – великий христианский пророк. Как заря предвещает восход солнца, так и он стал предвестником прихода Спасителя мира – Господа нашего Иисуса Христа. Святая жизнь пророка Иоанна всегда восхищала меня. Еще с юности я решила, что назову именем Иоанн сына, если Господь мне его пошлет. Так и случилось. Бог послал мне троих сыновей, и старшего я назвала и крестила в честь предтечи Господня, пророка Иоанна. Святой был аскетом, круглый год ходил в одежде, сделанной из грубой верблюжьей шкуры, подпоясанной кожаным поясом. Скромно питался, обличал грешников и призывал их к покаянию. Он предсказал пришествие Спасителя и крестил его в водах Иордана. Сам Христос, говорила предтеча, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. По желанию иудейской царицы Иродиады, которую святой обличал в бесчестии, его обезглавили. Мученическую смерть пророка Иоанна церковь вспоминает 11 сентября. В этот день в храмах поют тропарь, то есть прославляющий святого гимн. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть тропаря звучит так. «Память праведника чтится похвалами. Тебе же довольно свидетельство Господне предтече, ведь явился ты поистине из пророков славнейшим, ибо удостоился в струях крестить проповеданного». На церковнославянском языке первый фрагмент звучит так. «Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне предтече, показал бося еси воистину и пророков честнейший. Яко и в струях крестите, сподобился еси проповеданного». Давайте послушаем первую часть.

Второй фрагмент песнопения звучит так. «Потому за истину, пострадав с радостью, благовествовал ты и находящимся в аде Бога, явившегося во плоти, взявшего на себя грех мира и подающего нам великую милость». Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке. «Тем же за истину, пострадав, радуйся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явшегося плотью, вземлющего грех мира и подающего нам велию милость». Давайте послушаем второй фрагмент песнопения.

Пусть молитвами святого пророка жизнь моих детей будет праведной и честной. Да помилует их Господь и убережет от зла и искушений. Давайте вместе послушаем тропарь Иоанна Предтечи полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Святые братья-мученики Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмас, Фермин, Кириак и Лонген были римскими воинами. Жили они в конце 3-го, начале 4 веков. Когда на Рим напали скифы, на поединок со скифским вождем Марофом выпало выйти одному из братьев, святому Орентию. Орентий, как и 6 его братьев, был христианином и надеялся больше на Бога, чем на свою силу и удачу. Помня о поединке святого царя Давида с Голиафом, Орентий, как некогда бесстрашный псалмопевец, горячо попросил помощи у Создателя и победил Марофа в стремительной схватке. Святой Орентий остановил нашествие скифов. Ликующий император устроил в честь храброго воина пир, все участники которого должны были принести жертву языческим божествам. Орентий отказался совершить жертвоприношение и объявил себя христианином. Ни лестью, ни угрозами император не смог заставить святого Орентия отказаться от Христа. Тогда царь приказал сослать 7 братьев-христиан на Кавказ как преступников. В пути все они были замучены и убиты. Последним умер святой Лонген. Корабль с его телом вынесло на берег возле города Пицунды, где мученик и был похоронен. Сейчас его так и именуют – святой мученик Лонген Пицунский. По словам святителя Иоанна Златоуста,

0: Цифровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Четвертого июля в Андреевском соборе краевой столицы была совершена праздничная божественная литургия и благодарственный молебен в связи с очередным выпуском студентов Ставропольской духовной семинарии. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Затем в историческом здании духовной школы по адресу улица Морозова, 17, состоялся торжественный выпускной акт по случаю 113-го выпуска со дня открытия Ставропольской духовной семинарии. Торжества возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь обратился к собравшимся с приветственным словом.
3: Главное наше богатство – это, конечно, выпускники. Сегодня более 40 тысяч священнослужителей в Русской Православной Церкви. Ну, примерно столько же у нас и приходов. Конечно, это очень мало на 150 миллионов населения, на нашу огромную страну, на ее территорию огромную. Вот когда поступают ребята в духовную школу, об этом и мне говорили, когда я поступал в Московскую духовную семинарию в 1984 году. Говорили о том, что вы призваны Богом. Каждый человек призван Богом в эту жизнь, в этот мир. Но в особой степени он призывается на священническое служение. На подобное какое-то служение, действительно реальное, подвижническое. И мы сегодня говорим нашим абитуриентам то же самое. И, конечно, я повторюсь, что каждый сегодня студент – выпускник – это золотой запас не просто Ставропольской епархии, нашей Русской Православной Церкви Вселенского Православия. Всегда, дорогие выпускники, вы будете в наших молитвах, можете в любое время прийти. Ждем всегда со всеми вашими проблемами. Также, дорогие преподаватели, милости Божьей, низкий поклон, благодарю всех. Вот, и дальше трудимся и ждем и поступления абитуриентов, и наших добрых выпускников.
2: Также к присутствующим обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Я не побоюсь этого слова сказать о том, что среди выпускников Ставропольской духовной семинарии много выдающихся подвижников современности. Это ведь и архипастыри, и пастыри, и богословы, и мыслители, и историки, и созидатели, и педагоги, и художники, и писатели. И ведь школа дает, плодоносит. Вот сегодня будут вручаться дипломы, вы увидите, какими стали те молоденькие еще ребятишки, которые пришли сюда 5 лет назад безусыми, юными, растерянными, пугливыми. А какими они стали уверенными, спокойными в себе, зная, что они нужны Матери Церкви, своему возлюбленному Отечеству и родному своему православному народу.
2: В этот день выпускникам вручили дипломы об окончании духовной школы. Добавлю, что по итогам нынешнего учебного года Ставропольскую духовную семинарию окончили 10 студентов очного пастырского отделения, 17 заочного, 12 студентов регенского отделения и 12 выпускников отделения приходских специалистов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Сирот, оказавшихся без средств на чужбине. Или покупал лекарства и еду заболевшим. Да что там деньги? Боголюбов мог сам сварить куриный бульон и с ложки отпаивать болящего.
7: Не жалел себя человек. Он и на втором портрете Ильи Репина выглядит

0: усталым.
1: Это 1882 год. Репин уже хорошо знает Боголюбова, бесконечно уважает его. С глубоким сочувствием художник отразил в облике старого друга тяжелый груз бесконечных забот. Ведь их со временем прибавилось у мецената.
0: Еще прибавилось?
1: Да. Алексей Боголюбов работал над созданием в Саратове общественного музея, первого в русской провинции. Он вложил в музей 200 тысяч рублей. Подарил Саратову уникальную коллекцию живописи и антиквариата.
0: Бескорыстная душа.
1: Нет, точно. В ответ от людей Боголюбов ждал только молитв. В завещании он наказал ежегодно служить в стенах музея панихиду о дедушке Александре Радищеве, супруге Надежде, сыне Николае. И себя в этот список включил как многогрешного Алексия.
0: И этот наказ соблюдали в Саратове?
1: До революции 1917 года неукоснительно, затем перестали. А в 1996 традиция возобновилась. И с тех пор ежегодно в художественном музее люди собираются, чтобы помолиться об упокоении Алексея Петровича и его домочадцев. Богослужение приурочено ко дню кончины художника 7 ноября.
0: Память о меценате живет.
1: В соборной молитве, в замечательных портретах кисти Ильи Репина, в благодарных сердцах горожан.
2: Два портрета Алексея Боголюбова кисти Ильи Репина можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Александра Радищева.
3: Краски России. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Иногда спрашивают, зачем читать жития святых. Пример одного праведника способен изменить многих людей. Помните, как говорил преподобный Серафим Саровский? «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Поэтому каждый христианин, читая о жизни святых, может брать с них пример в стремлении угодить Богу. Времена изменились, но стратегическая цель христианской жизни осталась прежней – быть в вечности со Христом. В достижении этой цели святые нам помогают. У преподобного Варсонофия Оптинского есть замечательные слова о пользе чтения жития святых. Им я хочу с вами поделиться. Если человек потрудился взять в руки житие какого-либо святого, этот угодник Божий уже начинает о нем заботиться.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Писатель Альберт Лиханов в особом представлении, пожалуй, не нуждается. Один из самых известных прозаиков 20-21 века, лауреат стольких литературных премий, отечественных, зарубежных и международных, что перечислять их можно очень долго. Лиханов считается мастером подростковой литературы. Но пишет он так, что его книги с упоением читает и старшее поколение. Не только для того, чтобы лучше понять внутренний мир и переживания своих взрослеющих детей, но и чтобы разобраться в собственной душе. Ведь вопросы, которые затрагивает писатель в произведениях, часто лежат именно в духовной плоскости. Тонкий нравственный и мировоззренческий поиск совершают герои повести Альберта Лиханова «Солнечное затмение». Федор и Лена живут по соседству на тихой окраине большого города. Федор целыми днями пропадает на голубятне, лишь бы не быть дома, не видеть, как приходит в подпитии отец, как плачет измученная мать. Лена весь день проводит у открытого окна. Она не может ходить. Почти всю жизнь провела в интернате для инвалидов. А теперь родители забрали ее домой, и Лена не знает, как свыкнуться с новой, незнакомой жизнью. Однажды через окно Федор и Лена замечают друг друга, знакомятся. Между ними вспыхивает первое робкое, светлое юношеское чувство. Но вокруг слишком много препятствий, проблем и тревог. Смогут ли подростки выдержать совсем не детские испытания, которые поджидают их на пути? Историю любви Федора и Лены Альберт Лиханов рассказывает по-особенному. Без лишних романтических ноток, без душераздирающей слезливости. Как писали критики, повесть «Солнечное затмение» не о том, как здоровый юноша подарил любовь искалеченной девушке. Это рассказ о духовной силе и мощи человека, о том, как прекрасное нравственное начало в нем способно преодолеть всякое зло. А зла вокруг героев достаточно. И пагубное пристрастие Фединого отца, и серьезные проблемы на работе у матери, и трагическая гибель подруги Лены в интернате. Молодые люди проходят через испытания, которые, возможно, сломали бы многих взрослых. Но Федор и Лена не сдаются. В одном из эпизодов повести они наблюдают солнечное затмение. В какой-то момент светило полностью темнеет, но уже в следующую минуту его лучи снова сияют. Глядя на это, Лена говорит: «Все беды – это солнечное затмение, а жизнь – само солнце». Знакомство с Федором открывает ей новые переживания, и отнюдь не только романтические. Лена остро начинает чувствовать чужую беду. Сосредоточенная прежде только на себе, теперь она стремится помочь другим. Как пишет Альберт Лиханов, «Бесконечно доброй, единственно такой желала она быть. Везде, всегда, со всеми». Федор жалеет своего непутевого отца и верит, что все еще можно исправить. До блеска отмывает неухоженную квартиру, ставит в вазу цветы. Вон небо какое глубокое, тополя шумят листьями, голуби воркуют, люди идут. Как же вокруг хорошо и ясно. Так неужели же в ясности этой нельзя ясно и жить? Радоваться вместе, любить, счастливыми быть, размышляет юноша. Собственно говоря, именно на этот вопрос и пытается ответить в своей повести «Солнечное затмение» сам автор. В интервью газете «Литературная Россия» Альберт Лиханов говорил, что своим произведением хотел бы побудить читателей быть стойкими в трудных жизненных ситуациях. «Сострадание может победить равнодушие, а любовь – преодолеть безысходность», уверен писатель. Именно поэтому повесть Альберта Лиханова «Солнечное затмение» стоит обязательно прочитать. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из очерка «Старый Валаам». На широком каменном крыльце нас встречают несколько человек гостиных служек в белобумажных подрясниках, стянутых кожаными поясами. И во главе их коренастый низенький старичок в потертой камелавке.
2: Камелавка – это головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра. Название происходит от греческого слова «верблюд», поскольку в Византии камелавки изготавливались из верблюжьей шерсти. Изначально такие шапки были принадлежностью императора и его ближайших сановников. Затем стали частью облачения священнослужителей. В Русской Православной Церкви камелавка употребляется со второй половины 17 века. В 1798 году она была отнесена к числу церковных наград. Камелавка символизирует собой терновый венок Иисуса Христа. Священнослужители носят этот головной убор как во время богослужения, так и вне его.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В центре Пензы, на улице Чкалова, стоит старинный собор Покрова Божией Матери. Первая церковь на этом месте появилась вскоре после основания города, во второй половине 17 века. Деревянный храм располагался за пределами крепости в Драгунской слободе, где жили солдаты, охранявшие укрепления. Это селение пострадало в 1680 году от набега кочевников. 3000 воинов не смогли взять крепость, но сожгли ее предместье. Сгорела тогда и Покровская церковь. Горожане восстановили храм, а в 1765 году отстроили его в камне. В середине 19-го столетия здание реконструировали. Трапезная соединила церковь с колокольней, прежде стоявшей отдельно. С северной и южной стороны появились боковые пределы. Их посвятили празднику Сретения Господня и Владимирской иконе Божьей Матери. Просторный величественный храм действовал до 1931 года. В советское время безбожники разместили под святыми сводами сначала кинотеатр, затем склад. В 70-е и 80-е годы 20 века здание пустовало и постепенно разрушалось. В 1989 году руины Покровской церкви вернули православным. Почти 10 лет верующие трудились над восстановлением храма. В апреле 1998 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы состоялась первая литургия, и с тех пор богослужения здесь не прекращаются.
2: Радио «Вера» в Пензе можно слушать на частоте 94.7 FM.
3: Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви. Преподобный Исаак Сирин.
2: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем светлого радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.
5: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
6: А как по-украински «колобок»?
5: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
7: для детей
8: и взрослых.
0: Апостольские чтения.
9: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Иоанн Предтеча, как мы помним из евангельского рассказа о нем, был гласом вопиющего в пустыне. То есть он был тем, кто нарушал своей проповедью многовековую тишину. Он стремился пробудить людей от духовного сна, дабы они в бодрости духа встретили грядущего на проповедь Христа Спасителя. Сегодня церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи. И в связи с этим во время литургии в православных храмах звучит отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. В этом отрывке мы услышим продолжение проповеди Предтечи. Апостольский призыв пробудиться от духовного сна.
10: «И сие ведяще время, яко час уже нам от сына восстать им».
11: Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
10: Силен бо есть Бог поставить его.
9: Апостол Павел в своем послании вовсе не случайно использовал образы ночи и сна. Именно как глубокий ночной сон можно описать духовное состояние большего числа людей. Мы живем, но у нас нет каких-либо духовных запросов. Точно так же, как нет никаких запросов у спящего человека. Пожалуй, единственное, чего хочет спящий, чтобы его никто не беспокоил. Человек со спящей душой хочет того же самого, чтобы его никто не трогал. Впрочем, апостол Павел обращался не к внешней аудитории, а к христианам. К тем, чья душа пробуждена святым крещением. Из контекста слов апостола понятно, что и христиане имеют тенденцию впадать в духовный сон. А потому мы нуждаемся в тех, кто будет нас регулярно пробуждать. Апостол Павел как раз такой человек. Он не только призвал восстать ото сна, но и рассказал, что же такое духовное бодрствование. Оно состоит в отвержении дел тьмы, то есть в отвержении всякого греха. Отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Действительно, спящий человек пребывает в плену грез и фантомов. Он находится в мире, который весьма опосредованно связан с реальностью. В этом мире можно делать, по сути, что угодно. Не будет ни воздаяния, ни наказания. Духовно спящий человек подобным образом относится к миру реальному. Ему тоже кажется, что все здесь какое-то ненастоящее, особенно же Бог. Кажется, что грех – это некая человеческая условность. Следовательно, у греха нет реальных последствий. Проснувшись, человек осознает иллюзорность своих снов. Так, очнувшись от сна духовного, человек понимает ошибочность своих представлений о мире и о Боге. Однако одного этого понимания мало. Нужно нечто большее. И апостол Павел отвечает, что же именно. «Нам необходимы дела праведности». То, что апостол назвал оружием света. Это данная нам благодать Божия, которая способствует всякому благу, и благодаря которой мы имеем возможность стать чадами света, людьми, живущими в реальном мире, освященным пришествием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, Пружанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Старинный белорусский городок Пружаны расположен в 90 километрах северо-восточнее Бреста. Во второй половине XIX века его центральную площадь украсил каменный собор Александра Невского. В пасхальную неделю 1934 года под его сводами произошло чудо. 9 апреля, в светлый понедельник, после вечернего богослужения, благочестивые прихожанки с молитвой прикладывались к иконам. Их внимание привлек образ, на котором Пресвятая Богородица изображена стоящей у распятия. Женщины заметили, что из глаз Божией Матери текут слезы. Свидетели этого явления охватил благоговейный трепет. Его нарушил один из прихожан, усомнившийся в чуде. Он платком стер влагу, но слезы тут же вновь заблестели на лике Пречистой Девы. Чудесное явление продолжалось несколько дней, с 9 по 16 апреля. Весть о знамении распространилась по окрестностям. Пружаны стали местом паломничества. Сюда потянулись богомольцы из соседних селений и городов. В Александро-Невский храм приехал архиепископ Пинский и Полесский Александр Иноземцев, чтобы лично удостовериться в необычайном явлении. Епископ благословил создать комиссию из духовенства и мирян для изучения произошедшего в Пружанах. По итогам расследования было вынесено заключение, что никакими естественными причинами объяснить случившееся невозможно. В память о чуде церковь установила празднование Пружанской плачущей иконы Божией Матери. Оно совершается дважды в год – 9 апреля и в пятницу Светлой Седмицы.
0: Небесная заступница, Пружанская икона Богородицы в судьбах России.
2: На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом корабле.

Радио «Вера». Светлое радио. Есть высокое наслаждение в верности. Может быть, самое высокое. И даже пусть о твоей верности не знают. И даже пусть не ценят. Александр Солженицын.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем архимандрита Вениамина Милова семье Пелехов. 7 июля 1949 года. Казахстанская ссылка. «Дорогие, о Господи! Как я порадовался письму от вас! В первый раз услыхал о ваших жизненных новостях, которые мне весьма интересны. Благодарю за любовь вашу ко мне. Ее я помню всегда и ношу в сердце. Не огорчайтесь некоторыми неувязками из-за невозможности сделать мне добро, какое хотите. Я и так это глубоко чувствую. Мне нужны рабочие рукавицы, бумага, конверты, вообще канцелярские принадлежности, гречневая крупа, сухари, рыбий жир. Живу в юрте на жниве, сильно устаю на работе. Это письмо пишу ощупью поздно вечером у юрты. Весь я в грязи, стирка белья невозможна. Вообще быт тяжелый, но все надобно терпеть ради Христа. Шлю благословение Божие всем вам. Простите».
0: «Голоса

подойдет чей-то кот и потрется мордочкой. Все не так, не так уж плохо, не печалься, брат.

0: Радио «Вера». Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Перед тем, как свершилось земное служение Иисуса Христа, к иудеям с проповедью покаяния вышел пророк Иоанн. Люди отзывались на призыв проповедника, погружаясь в воду реки Иордан или иначе принимая крещение, они вслух исповедовали свои грехи с тем, чтобы больше не повторять их. Из Нового Завета известно, что Иоанн был аскетом, крайне непритязательным в еде, абсолютно не употреблял алкоголя и носил грубую одежду из верблюжьей шерсти. Младенцем мать принесла его в пустыню, спасая от преследования царя Ирода. После ее смерти он оставался здесь, по преданию, питаемый ангелами, и вырос до зрелого возраста. Иоанн совершил крещение Иисуса Христа, в котором людям открылась троичность Господа. Когда Спаситель погружался в воды Иордана, голос Бога засвидетельствовал в нем Сына, а Дух Святой сошел на него в виде голубя. Предтеча был арестован, а затем обезглавлен за то, что обличал царя Ирода в сожительстве с женой брата. Рассказывая об Иоанне Крестителе, Евангелие не называет конкретного места, где он проживал. Однако в 1999 году британский археолог Саймон Гибсон объявил, что неподалеку от Иерусалима обнаружена пещера, принадлежащая предтече Иисуса Христа.
1: Исследуя окрестности селения Эйн-Керим, что в нескольких километрах от Иерусалима, археологи обратили внимание на узкий вход в подземелье, заваленный камнями и заросший кустарником. Когда же ученые проникли внутрь пещеры, то первое, что они увидели, это настенное изображение мужчины с длинными волосами, одетого в шкуру животного. Отдельно была нарисована голова этого же человека. Рисунки заставили исследователей вспомнить рассказ Священного Писания об Иоанне Предтече, аскете в одежде из верблюжьих шкур, пророке, обезглавленном по приказу царя Ирода.
0: Не только рисунки позволили Саймону Гибсону связать пещеру с именем Евангельского Крестителя. В глубине подземелья ученые обнаружили каменный резервуар для воды. В него вели 28 широких ступеней. Омовение издревле было одним из религиозных ритуалов, которые предписывал Ветхий Завет иудеям, верующим в единого Бога. Погружение в воду практиковалось как средство очищения, необходимое после осквернения, а также накануне субботней или праздничной молитвы в храме. Для этого в помещениях обустраивали особые резервуары – миквы. Пророк Иоанн преобразовал иудейский ритуал в крещение, которое предполагало не только внешнее омовение, но и очищение души. Вполне вероятно, что предтеча совершал крещение как в водах Иордана, так и в пещере, где собирались его ученики и последователи, прокомментировал Саймон Гибсон находку в окрестностях Эйн-Керима.
1: Пещера, обнаруженная Саймоном Гибсоном, несомненно, была приспособлена для совершения очистительных обрядов. Об этом свидетельствует не только просторный бассейн, в который одновременно могло войти около 30 человек, но и найденные тут же приспособления для помазания ног, небольшие ванночки с отпечатком правой ступни и желобом для возлияния масла. Кто и в какое время совершал здесь религиозные ритуалы и имеют ли они отношение к Иоанну Крестителю? Однозначный ответ на этот вопрос пока не получен. Однако ученым удалось установить, что сама пещера датируется 5-8 веком до Рождества Христова. Ванночки для помазания ног относятся к первому столетию после Рождества Спасителя, а рисунки на стенах, вероятнее всего, были выполнены чуть позже, в первые века христианства. В связи с этим вполне логичным выглядит предположение Саймона Гибсона, что Иоанн Креститель поселился в пещере, в которой издревле жили отшельники. Затем к нему потянулись ученики, и жилище пророка было оборудовано водным резервуаром для крещения. Поток желающих креститься возрастал, и пророк вышел с проповедью на берега Иордана. А после мученической смерти предтечи, после распятия и воскресения Христа, в подземелье стали собираться христиане, которые запечатлели на стенах образ святого.
0: пользу версии английского археолога говорит и тот факт, что селение Эйн-Керем считается родиной Иоанна Предтечи, местом, где жили его родители. Впрочем, этот аргумент также является лишь косвенным подтверждением смелого предположения. Есть ли надежда, что тайна пещеры когда-нибудь будет раскрыта? Сторонники Саймона Гибсона уверенно отвечают, что есть, и продолжают исследования.

0: Сегодня, 7 июля, Церковь празднует Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, а также вспоминает преподобного Антония Дымского и семь братьев-мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмаса, Фермина, Кириака и Лонгена. Праведные Захария и Елизавета жили близ Хеврона более 2000 лет назад. До глубокой старости они были бездетны, а когда Елизавета зачала, то скрывала свою позднюю беременность, опасаясь насмешек. Так было 6 месяцев, пока к Елизавете не пришла Дева Мария, чтобы разделить свою радость о том, что скоро у нее родится младенец Христос. Елизавета сразу увидела в своей гости не просто молодую родственницу, а Матерь Божия. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в ней Сына Божия приветствовал радостным игранием в утробе своей матери и святой Иоанн. Эта удивительная встреча двух женщин, обремененных драгоценной ношей, запечатлена на иконе целования Елизаветы. Когда Ирод, напуганный рассказом волхвов о рождении царя, начал истреблять всех младенцев, Елизавета с сыном, которому едва исполнилось 1/2 года, скрылись в горах. Они жили в пещере, рядом с которой бил источник и росла финиковая пальма, ее плодами и питались беглецы. По преданию, праведная Елизавета скончалась через 40 дней после того, как Ирод убил ее мужа, священника Захарию. С этого времени святой Иоанн рос в пустыне, хранимый Богом и питаемый ангелом, чтобы однажды явиться людям и возвестить о пришествии Христа Спасителя. Сегодня Церковь вспоминает и прославляет Рождество святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна и чествует его родителей, святых праведных Захарию и Елисавету. Мы обращаемся к ним со словами: «Святой пророк Иоанн и святые праведные Захария и Елисавета, молите Бога о нас».
1: Светлое радио.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Андрей Борисович, вы не устали? Мы ведь уже больше 2 часов гуляем по городу.
2: Нисколько, Маргарита Константиновна. Прогулки по Москве меня не утомляют. Ну, может быть, вы хотите отдохнуть?
1: Нет, Андрей Борисович. Как раз наоборот, я предлагаю заглянуть.

0: попасть еще в один уголок старинной Москвы. Второй Обыденский переулок. Мы совсем рядом. Сейчас свернем направо и на месте. Хотелось бы зайти в храм Ильи Пророка. Давно там не была.
1: С радостью, Маргарита Константиновна. А вот смотрите, уже видна колокольня Ильи Обыденного. А так ведь в народе называют этот храм.
0: Верно, Андрей Борисович. А мне вспомнилось еще одно его именование. Церковь в Лиловом.
1: Церковь в Лиловом? Что-то я не припоминаю. Да она и не лиловая вовсе, а светлая. Ну да, посмотрите, стены у храма желтовато-лимонного цвета.
0: И тем не менее, Андрей Борисович, художник Роберт Фальк увидел храм Ильи Пророка в Обыденском переулке именно в лиловых тонах. «Церковь в Лиловом» – так он назвал свою картину, которую написал в 1912 году.
1: Роберт Фальк. Ну что ж, тогда охотно верю. Ведь он, если не ошибаюсь, был авангардистом. И творческое видение имел особое.
0: Роберт Рафаилович Фальк работал в разных художественных направлениях. Пробовал себя в импрессионизме и экспрессионизме, классической живописи. Но вы правы, Андрей Борисович, полотно «Церковь в Лиловом» он написал в период увлечения авангардом, в начале творческого пути.
1: О, Маргарита Константиновна, может быть, присядем на скамейку во дворике храма и найдем картину в интернете? Хочется на нее взглянуть. Я, конечно, видел ее в Третьяковской галерее, но нужно, так сказать, освежить память.
0: Конечно. Давайте прямо сейчас посмотрим на картину.
1: А, я уже ее открыл. Какие потрясающие цвета. Глубокие, насыщенные. И при этом они как будто светятся. Темно-синее сапфировое вечернее небо. Зелень деревьев в свете уличных фонарей. И антрацитово-серые силуэты прохожих на фоне действительно лилового храма.
0: У Роберта Фалька был своеобразный подход к цвету. Художник сравнивал цветовую гамму с музыкой и говорил, что во время работы как бы слышит цвета, подобно звучанию оркестра. В период авангардизма, когда была написана картина «Церковь в Лиловом», цвет для Фалька являлся не способом отражения действительности, а прежде всего возможностью выразить на холсте собственное душевное состояние, эмоции.
1: Так вот, почему на картине храм Ильи Пророка в Обыденском переулке лиловый. Хотя в реальности он таким не был и тогда, в 1912-м. Этот оттенок словно подчеркивает какие-то переживания художника. Возможно, его что-то беспокоило в тот момент.
0: Действительно, Роберт Фальк был тогда в творческом поиске. Его волновало, сможет ли он найти свой путь в искусстве. Как я уже говорила, авангардизм стал для художника лишь переходным этапом. Однако, мне кажется, полотна этого периода ярко отразили его внутренний мир. В том числе, конечно, и церковь в Лиловом.
1: Маргарита Константиновна, никак не могу понять по фотографии, в какой технике выполнена работа. Кажется, это акварель.
0: Нет, Андрей Борисович, картина написана маслом на холсте. Но вы правы. Мазки и впрямь напоминают акварельные. Где-то густые, а где-то совсем легкие, почти до прозрачности.
1: Интересно, почему Роберт Фальк решил написать «Храм Ильи Обыденного»?
0: Художник жил неподалеку, в знаменитом доходном доме Перцова, рядом с храмом Христа Спасителя.
1: Надо полагать, живописец часто прогуливался по здешним улицам и переулкам.
0: По воспоминаниям современников, Роберт Фальк любил церковную архитектуру. В послереволюционные годы, когда многие храмы в Москве были разрушены, в том числе и храм Христа Спасителя, Фальк ходил по городу и зарисовывал карандашом в блокноте уцелевшие церкви. Однако, Андрей Борисович, мы с вами, кажется, засиделись. Вот уже и вечереть стало.
1: Да, солнце зашло. И посмотрите, Маргарита Константиновна, какое чудо! В его последних лучах, в наступающих сумерках, храм Ильи Пророка действительно выглядит то ли розоватым, то ли сиреневым.
0: Вижу, Андрей Борисович, очень красиво. Что ж, значит, картина не только полет фантазии художника, но и плод его проницательного взгляда на мир. Давайте теперь зайдем в храм. Только сначала купим свечи в церковной лавке, зажжем их и помолимся в церкви в Лиловом.
2: свидание с шедевром.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Сравнивая себя не со своими ближними, а со святыми, такое сравнение открывает нам, насколько мы грешны. Архиепископ Серафим Соболев.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В «Постной триоде», так называется сборник богослужебных текстов Великого Поста, есть слова: «Кто настолько премудр, чтобы приобрести за немногие дни вечность?» То есть тот, кто мудро распоряжается земной жизнью, приобретает за ее краткое время Царствие Небесное. Ценности времени посвящен и рассказ «Лед и пламя» американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Космический корабль совершает аварийную посадку на незнакомой планете. Космонавты попадают в чудовищные условия. На планету ежесекундно обрушивается колоссальный поток радиации, вызывающий изменения в организме. Продолжительность жизни сокращается до 8 дней. Дети, рожденные в понедельник, к воскресенью превращаются в стариков. Вы заметили, что произошло? Рассказ незаметно выбрался из жанра научной фантастики и приблизился к притче. Вот как описывает Брэдбери жизнь на чужой планете. Рождение мгновенно, как взмах ножа. Детство пролетает стремительно. Юношество – будто зарница. Возмужание – сон. Зрелость – миф. Старость – суровая быстротечная реальность. Смерть – скорая неотвратимость. Но разве эти слова только о фантастическом мире со страшной радиацией? Разве они не о нашем падшем мире, в который однажды, в самом начале человеческой истории, в результате грехопадения вошла смерть? Из вечности мы выпали во время, и оно беспощадно, скоротечно. Герой рассказа «Лед и пламя» находит спасение, вернувшись в корабль, который защищает их своей обшивкой. И вновь в тексте проступает христианская символика. Корабль спасения – так называют церковь. Внутри церкви мы находим спасение от радиации греха и смерти. Я нашел способ продлить жизнь на целых 3 дня. 3 долгих, славных дня, говорит Сим, главный герой повести. В ответ раздаются восторженные крики, ликование. Для друзей Сима 3 дня – это неслыханное богатство. Вспомним слова из «Постной триоди», с которых мы начали эту беседу. Они говорят о том же. Ведь за немногие дни, напоминают они нам, можно приобрести вечность.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Восьмого июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания. Организаторы приглашают жителей краевой столицы присоединиться к празднику. Сбор всех семей, желающих поучаствовать в параде, в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Я

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера нашей собеседницей будет насельница Александра Невского Новотихвинского монастыря в Екатеринбурге, монахиня Евстафия. Разговор пойдет об истории и современной жизни обители, о ее связи с императорами из династии Романовых, а также о приближающихся празднованиях в честь Тихвинской иконы Богородицы. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об апостолах. Сегодня у нас в студии клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке, священник Антоний Лакирев. И разговор пойдет о святых первоверховных апостолах Петре и Павле.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. В христианской монашеской литературе путь к святости описан довольно подробно. Уединение, аскеза, подвиг, умная молитва. Но каков путь к святости в семейных отношениях? Как она себя проявляет в быту? Тот отрывок из первой главы Евангелия от Луки, который звучит сегодня в православных храмах, дает ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
3: «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имя Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И сказал Захария ангелу: «Почему узнаю я это? Ибо я стар, жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
4: И бе в пустыне до дня явления своего по Израилю.
2: Только что прозвучавший отрывок – замечательная иллюстрация того, как праведность может проявлять себя в семейных отношениях. Родители Иоанна Крестителя, по словам евангелиста Луки, оба были праведны перед Богом. Святитель Кирилл Александрийский, толкуя этот фрагмент, обращает внимание на местоимение «оба». Оно, говорит святитель, указывает на то, что их праведность была не индивидуальной, а общей. Известно, что в те времена и в том обществе бездетность считалась позором. Праведность Захарии и Елисаветы проявлялась в том, что они находили силы поддерживать друг друга перед лицом общественного порицания. С особой силой эта поддержка проявляется в сцене наречения имени. Родственники, руководствуясь благочестивой традицией, настаивают на том, чтобы младенца назвали Захария. Однако Елисавета, вопреки обычаям, настаивает: нет, а назвать его Иоанном. Исторический контекст показывает, что женщина в иудейском обществе не имела права голоса в таких вопросах. Право называть ребенка принадлежало отцу, но Захария, который 9 месяцев был нем, не просто соглашается с женой, он подтверждает ее правоту письменно. Иоанн имя ему. Вот он, замечательный пример проявления святости в семейных отношениях. Она там, где двое понуждают себя действовать как один человек. Именно понуждают. Ведь и в семейной жизни мы часто сталкиваемся с соблазном закрыться в себе и действовать в одиночку. Муж принимает решение, не советуясь с женой, а жена, не дождавшись поддержки мужа, начинает решать проблемы на свой лад. В такие моменты мы забываем, что семья – это малая церковь, это одно тело. И так же, как для церковного организма, здесь важен принцип сотрудничества. Так Евангелие предлагает нам практическое руководство к действию. Принцип прост. Все должно решаться сообща. Если ситуация проблемная и договориться не получается, отложим. Неделю поживем, помолимся Богу и опять понудим себя вернуться к разговору. И так до тех пор, пока Господь, видя наше усердие и молитвы, не подскажет решение. Бывает, что Он делает это через сами обстоятельства жизни или людей. И лишь в этом случае двое могут выдержать любой натиск как совне, так и изнутри. Ведь незримо среди них присутствует Господь, который прямо сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Панкратий из Свято-Пантелеимонова монастыря.
1: Семилетний крестьянский мальчик по имени Парамон из маленькой русской деревни гнал на луг господских гусей. Пасти птицу было его обязанностью, и хотя на дворе была уже середина октября, гуси с удовольствием щипали влажную, мягкую от первых заморозков, пожухлую траву. Летом Парамон пас гусей босиком. Ступать по нагретой солнцем земле было радостно, да и не было у него, бедного мальчишки-сироты, никакой обуви. К осени барыня обещала справить ему сапожки. И вот осень подошла, грянули утренники с инеем и тонкой коркой льда на лужах, а обещанных сапог все не было. Мальчик продолжал ходить без обуви. Он пас гусей, осторожно ступая по заиндевевшей траве босыми ступнями, ежась и подпрыгивая от холода. Сапог от барыни Парамон так и не получил. Зато получил тяжелейшую болезнь ног, которая сопровождала его на протяжении всей жизни. Когда Парамон достиг отрочества, он тайком ото всех ушел странствовать по святым местам, достигнув, в конце концов, святой горы Афон. Здесь он принял монашеский постриг с именем Панкратий и остался жить в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Монахи знали, что отец Панкратий страдает жестокими болями в ногах. Знали и то, как они у него появились. Видя его выстаивающим длинные многочасовые службы в храме, братья постоянно выражали монаху сочувствие. «И что за сердце было у твоей барыни? Видно, каменное», — говорили они отцу Панкратию. А тот, махая на них руками, отвечал: «А я ее не виню и даже благодарю. Ведь чем больше страдает мое тело, тем меньше я испытываю страданий сердечных. Поверьте, я согласен сгнить всем телом, лишь бы Бог избавил меня от сердечных страданий. Если сердце заболит, бедовое дело, это адское мучение. А мои раны, будь их в 10 раз более, пустошь. Я не нарадуюсь моей болезни, потому что по мере страданий утешает меня Бог. Не стоит скорбеть о болезнях телесных», — говорил старец Панкратий из Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. «Чем значительнее боль, тем ближе Господь и надежда райского блаженства на небесах».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Панкратий из Свято-Пантелеимонова монастыря.

все метусь да метусь. А когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

Радио «Вера». Светлое радио. Когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за него молиться и помогает в этой молитве преподобный Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма императрицы Александры Федоровны Романовой другу семьи Анне Вырубовой. 1918 год. Первая мировая война. Сибирь. Ссылка. О чем они думают там, в Москве? Заключили мир, а немцы все продолжают и продолжают наступать. Когда же всему этому придет конец? Как я люблю мою страну, со всеми ее недостатками. Со временем она становится мне все дороже, и я ежедневно благодарю Господа за то, что Он позволил нам остаться здесь. Дорогая, сохраняй свою веру в народ. Нация еще очень молода и потому мягка, как воск. Сейчас она, к сожалению, в плохих руках, и в стране царят зло и анархия. Но Господь еще явит свою волю и вложит мудрость в души обманутых людей.
0: Голоса

0: радио. Вера. На струнах псалтыри.
1: Как же я рад, Андрей Борисович, что решился с вами пойти на ночную службу пасхальную. Кажется, это был один из самых радостных моментов в моей жизни.
2: Я вас понимаю, Алексей Сергеевич. Сколько пасхальных служб было в моей жизни? Больше 20, во всяком случае. И всякий раз это новая радость, новая песня. Как там в 149-м псалме? «Аллилуйя! Пойте Богу песнь новую о нем! Веселится пусть Израиль о Создателе своем! Среди людей благочестивых пусть звучит хвала ему! Пусть поют сыны Сиона властелину своему! Пусть возрадуются в танцы! Пусть ликует добрый люд на тимпане и киноре! Пусть играют и поют!»
1: Интересный какой перевод. А кто автор?
2: Это стихотворное переложение поэта Наума Басовского.
1: Про новизну вот это точно сказано. Я заметил, что и в тексте пасхального богослужения эта тема звучит лейтмотивом. Вот, например, такая строчка мне запомнилась. «Придите, пиво пьем новое». Вы, кстати, не знаете, о каком пиве речь идет?
2: А это вовсе не о пиве, коллега. Дословный перевод этого отрывка из пасхального канона звучит так: «Придите, будем пить новое питье, изводимое чудесным образом не из бесплодного камня, но из гроба Христа, дождем излившего источник нетления». Здесь воскресение Христово сопоставляется с историей из Ветхого Завета, когда пророк Моисей в пустыне ударил посохом по камню. Из него потекла вода, и изнемогающие от жажды путники смогли напиться.
1: Это во время исхода израильского из Египта?
2: Совершенно верно. Чудо истечения воды из камня тогда спасло израильтян от смерти физической, продлило им земную жизнь. А воскресение Христово стало исходом из плена смерти. Причем не только для одного народа, а для всех жителей земли. Оно подарило нам возможность пройти вслед за Спасителем к жизни, у которой не будет конца.
1: Андрей Борисович, а ведь если я правильно помню, иудейская Пасха как раз исходу из Египта посвящена.
2: Да, так и есть.
1: Надо же, сколько параллелей у того древнего праздника и Пасхи православной, которую мы в храме встречали. Исход из Египта и исход из смерти, источник воды из камня и источник жизни вечной.
2: Так недаром же в девятой последней песне праздничного канона Христос назван новой Пасхой. В этом и заключается обновление завета с Богом, переход от ветхого к новому. Иудейские пророки понимали, что вся история израильского народа – это путь к рождению Мессии, который победит смерть, и что богоизбранность – это не какие-то политические преимущества перед другими племенами и национальными сообществами, а миссия по сохранению связи с Творцом Вселенной.
1: Как это миссия по сохранению связи?
2: Да очень просто. После грехопадения человечество отвернулось от Бога, сотворившего этот мир, стало поклоняться чему угодно, создавая идолов, наделяя их сверхъестественными качествами. Люди удалялись в своих заблуждениях от источника жизни, все больше погружаясь в мир тления. Создатель, как любящий отец, не мог оставить своих заблудших детей в этой беде, но он не нарушил и свободы, которую даровал человеку, не стал силой возвращать его к себе.
1: Прям как в известной притче о блудном сыне, где отец не стал препятствовать непутевому отпрыску, а отдал ему полагающуюся часть наследства, отпустил на свободу, а потом скорбел и ждал возвращения.
2: Эта притча настолько часто использовалась в искусстве и в кинематографе, и в живописи, что сейчас, наверное, уже не все помнят, что она из Евангелия, что она именно об истории отношений человека с Богом. Только Господь не просто ждал возвращения своих неразумных чад. Он принял решение сам облечься в тленное тело и проложить дорогу из тьмы в свет, из смерти в жизнь, из преисподней в Царство Небесное. Но чтобы Спаситель мог появиться на свет, нужно было, чтобы среди людей, в том кошмаре, куда человечество погрузилось с веками, нашлась Дева такой чистоты, которая позволила бы совершиться чуду Боговоплощения. Именно к совершению этого чуда и был призван еврейский народ.
1: А вот вы говорили, Андрей Борисович, что иудейские пророки понимали это. Вы кого именно имели в виду?
2: Пророчества о Христе звучали во многих книгах Ветхого Завета. Да взять хотя бы тот же самый 149-й Псалом. Его неизвестный автор, призывая воспеть Господу новую песнь, говорит: «Да возвеселится Израиль о Творце своем, да возрадуются сыны Сиона о Царе своем».
1: То есть Творец одновременно назван и Царем. Речь действительно идет о Мессии.
2: Да. Псалмопевец видит грядущего Христа не просто успешным земным правителем, как чаяли многие израильтяне, а именно небесным владыкой, чье царство любви и милости не от мира сего. Постигнуть это пророчество могли только чуткие сердцем, любящие Бога люди. Именно о них автор псалма говорит: «Господь вознесет кротких и дарует им спасение». И что еще интересно, он верит, что вместе с живущими возликуют и возрадуются те праведники, что уже нашли покой в обителях Господних на ложах своих. Такая общность земного и небесного – тоже яркий штрих в изображении Божьего Царства.
1: А что еще псалмопевец сказал об этих счастливых людях?
2: О, дальше в псалме идут грозные строки. Словословие Богу в устах у них, и мечи обоюдоострые в руках у них, чтобы сотворили они возмездие народам, наказание племенам, свяжут их царей цепями, и вельмож их оковами железными, совершат суд предназначенный, тогда будут прославлены праведники его.
1: Ничего себе! А почему вдруг так жестко? Мечи в руках, а вельможи в оковах.
2: Ну, мечи здесь непростые. Апостол Павел сказал, что слово Божие острее меча обоюдоострого. И в этих его словах явно усматривается посыл к 149-му псалму. Пасхальная весть о Христе, о его победе над грехом и смертью, как меч, острый с двух сторон. Он одновременно сокрушает и сердца слушателей, и отсекает страсти того, кто делится радостью.
1: Вот это точно! Когда слышишь пасхальное приветствие, то и сам словно становишься чуточку лучше.
2: А если помнить о воскресении Христа всегда, то эта зарубка на сердце удержит от любой подлости надежней цепей и оков. Тем же, кому неправда дороже или выгоднее, евангельская весть становится настоящим наказанием, мучением.
1: Христос воскресе, Андрей Борисович! И дай нам Бог всегда радоваться об этом.
2: Воистину! Воистину воскресе Христос!
3: Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут словословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами,

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 18.00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостьей программы будет директор Московского кризисного центра «Дом для мамы», руководитель направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина.
2: Прообразы. Святые в литературе.
3: Для писателей разных времен Библия является неисчерпаемым кладезем литературных сюжетов. Иногда автор сознательно меняет в произведении имена библейских героев, но они все равно узнаваемы. Здравствуйте, с вами Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Иоанне Крестителе и пьесе Оскара Уайльда «Саломея». Место действия – Галилея, историческая область на севере Израиля. Дворец Ирода Антипы. Время действия – 1 век по Рождестве Христовом. В 1891 году английский писатель Оскар Уайльд написал одноактную драму на библейский сюжет «Саломея». За основу пьесы он взял историю из Нового Завета о гибели пророка Иоанна Крестителя. Пророк Иоанн ходил по всей Галилее, возвещая скорый приход Мессии, призывая израильский народ принять крещение и обличая тех, кто ведет неправедную жизнь. Досталось от него и правителю Галилеи, который, грубо нарушив еврейский обычай, при жизни старшего брата женился на его супруге. Главные герои пьесы названы своими именами – Ирод Антипа, Иродиада, его жена, Саломея, дочь Иродиады. Все, кроме одного – пророк Иоанн Креститель в пьесе зовется пророком Иоканааном. В конце XIX века в Великобритании, да и в России тоже, действовал запрет выводить на сцену библейских героев. Поэтому Оскар Уайльд дает Иоанну Крестителю другое имя. Но слова, которые пророк Иоканаан говорит в темнице, куда заточил его Ирод Антипа, слишком узнаваемы. Драматург почти не меняет библейский текст.
4: «За мною придет другой, кто сильнее меня. Я недостоин развязать ремни сандалий его. Когда он придет, пустыня возликует. Она расцветет.

0: Пьет, как лилия, глаза слепых увидят свет, и уши глухих раскроются. Вновь рожденный положит руку на логовище драконов и поведет львов за гриву их.
1: В Евангелии от Матфея сказано: в день рождения Ирода Антипа его падчерица Соломея своим танцем так угодила правителю, что он в присутствии гостей в качестве награды пообещал исполнить любое ее желание. И Соломея попросила, чтобы ей на блюде принесли голову пророка Иоанна Крестителя. Она сделала это по наущению матери, коварной Иродиады. В драме Оскара Уайльда в своей дикой просьбе Соломея руководствуется исключительно личными мотивами. Капризная девушка упрашивает охранников хотя бы издали взглянуть на пророка Иоканаана, и ее поражают его молодость, душевная чистота и недосягаемость.
0: Соломея. Он похож на тонкую фигуру из слоновой кости. Точно фигура из серебра. Я уверена, что он целомудрен, как месяц. Он похож на лунный луч, на серебряный лунный луч. Его тело должно быть очень холодное, как слоновая кость. Я хочу видеть его вблизи. Иоканаан. Прочь, дочь Вавилона! Не приближайся к избраннику Господню. Твоя мать наполнила землю вином своих злодеяний, и крик грехов ее достиг ушей Господних. Соломея. Говори еще, Иоканаан. Твой голос пьянит меня.
1: Пророк Иоканаан с презрением выслушивает полубезумные признания в любви Соломеи. Поэтому она и решается на страшную месть. В финале пьесы до смерти перепуганный Ирод Антипа приходит в ярость и велит казнить саму Соломею. В Библии ничего такого нет. Это уже авторская фантазия, в которую Оскар Уайльд вкладывал мысль о разрушительной силе страсти. По признанию автора, Соломею он писал специально для трагической актрисы Сары Бернар, которой не довелось сыграть эту роль. Болезненно-мучительные чувства Соломеи изображали другие актрисы. В начале 20 века пьеса Оскара Уайльда пользовалась большой популярностью в театрах Европы и России. Но со временем эти декадентские страсти как-то поблекли. Душераздирающие чувства Соломеи стали казаться нелепыми и даже смешными. А вот совет, который в пьесе Оскара Уайльда ей дает пророк Иоканаан, до сих пор не потерял своей актуальности. Жаль, что Соломея его не послушала.
0: Иоканаан, дочь прелюбодеяния, есть один человек, который может спасти тебя. Это тот, о котором я говорил тебе. Иди, ищи его. Он в лодке на море Галилейском и говорит к своим ученикам: «Стань на колени на берегу моря и зови его по имени. Когда он придет к тебе, он приходит ко всем, кто зовет его. Прострись у ног его и проси прощения грехам твоим».
1: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его», читаем мы в первом послании апостола Павла к Коринфянам. Но человеку все же свойственно размышлять о Царстве Небесном. Размышляли о нем и святые. Хочу поделиться с вами мыслями преподобного Ефрема Сирина о небесном Иерусалиме, где он тоже, как и мы, хотел оказаться. Но в отличие от нас, грешных, много трудился над преображением своей души. Итак, никто не утруждается там, никто не алчит, потому что никто не грешит. Никто не чувствует там раскаяния, потому что нет там кающихся. Подвязавшиеся на поприще не выходят там на подвиг и пребывают в покое. Нет там старости, потому что нет и смерти. Нет там предаваемых погребению, потому что нет и рождающихся. Нет у них печали, потому что свободны от всяких страданий. Нет у них опасения, потому что далеки от всяких сетей. Нет там противника, потому что брань кончена. Непрестанно себя и друг друга именуют блаженными, потому что прекратились их брани, венцы получены, и в кущах их покой».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Троица Сергиева Лавра, монастырь, основанный в XIV веке преподобным Сергием Радонежским, часто становился местом действия и развития событий литературных произведений, рассказов, очерков, повестей. К примеру, у одного только Ивана Шмелева текстов, посвященных Лавре, сразу несколько. «Богомолье», «У старца Варнавы», «Куликово поле». Они известны и год от года переиздаются. Однако есть произведения о Троице Сергиевой Лавре, которые вышли когда-то и с тех пор не публиковались, много лет оставаясь незаслуженно забытыми и недоступными широкому кругу читателей. Исправить несправедливость решила кандидат филологических наук, старший научный сотрудник и профессор Российской академии естествознания Екатерина Суровцева. Она составила сборник литературных текстов под названием «Троица Сергиева Лавра в русской культуре». В книгу вошли документально-художественные произведения, созданные в XIX-XX веках. Это исторические воспоминания и замечания на пути к Троице писателя и историка Николая Карамзина 1802 года, путеводитель по Троице Сергиевой Лавре, археолога, этнографа и искусствоведа Ивана Снегирева 1868 года. Сразу три произведения о Троицкой Лавре православного духовного писателя и историка церкви, путешественника Андрея Муравьева 1836 и 1840 годов. И, наконец, рассказы о Троице Сергиевой Лавре, написанные уже в советский период. Очерк «Девятая ель» Михаила Пришвина, единственный раз опубликованный в 1930-м, и в том же году изданный рассказ Александра Куприна «У Троицы Сергия». Вместе с Карамзиным мы проделаем большое путешествие. По пути в Лавру не раз свернем с прямой дороги, чтобы, например, заехать в село Тайнинское, куда на соколиную охоту выезжал царь Алексей Михайлович. Увидим, как живут крестьяне в селе Пушкино. Не в избах, а в красивых домиках, не хуже самых богатых поселян в Англии и других европейских землях, по замечанию Карамзина. А верст за семь от Троицы остановимся, и дух захватит от открывшейся картины. Среди зелени лесов засияют золотые главы лаврских церквей вокруг огромной колокольни, подобной величественной свече. Писатель Андрей Муравьев поразит воображение читателя яркими художественными образами Троицы Сергиевой Лавры. Вот, например, как описывает он свое прибытие в монастырь. «Летняя ночь осенила Лавру, и сквозь прозрачный сумрак еще в большем величии возвышались древние соборы и башни. Все засыпало в Лавре после долгого всеночного бдения. Еще, быть может, иные старцы стояли на молитве в кельях. Я ходил уединенно и наслаждался картиною ночи». А вот Михаил Пришвин пишет, словно уже о совсем другой Лавре. Закрытой, поруганной безбожниками-большевиками, в кельях, которые вместо монахов – уголовники, бродяги, преступники. В 20-е годы на территории монастыря располагалась исправительная коммуна имени террориста Ивана Каляева, убийцы великого князя Сергея Александровича Романова. В это страшное время Пришвин приехал в Лавру, чтобы помолиться у могилы православного философа Константина Леонтьева в постриге монаха Климента. Отыскать место его упокоения в Черниговском скиту Лавры оказалось непросто. Скитское кладбище коммунары превратили в увеселительный парк. Сборник «Троица Сергиева Лавра в русской культуре» откроет перед нами разные страницы истории великого монастыря, чудесной святыни земли русской. И, как бы далеко от Троицы Сергия ни жил читатель, свет Лавры затеплится в его сердце. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Восьмого июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания. Организаторы приглашают жителей краевой столицы присоединиться к празднику. Сбор всех семей, желающих поучаствовать в параде, в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Собора. К сожалению, этот храм взорвали безбожники в 1934 году. Но в 2023 православные восстановили святыню. И сейчас, как встарь, можно подняться на колокольню Богоявленской церкви и полюбоваться панорамой Костромы.
4: Радио «Вера» в Костроме можно слушать на частоте

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Ларец слов.
2: Празднуя Пасху, мы вспоминаем чудесное воскресение Иисуса Христа из мертвых. Об этом событии за много веков до него говорили пророки древнего Израиля. Прообразом же Пасхи христианской стал иудейский праздник Песах – воспоминание об освобождении от египетского плена. Иисус Христос своим служением исполнил все пророчества о себе. В результате Песах был отменен, и вместо него мы теперь празднуем Пасху. В Евангелии же можно найти четкое указание на то, когда смена праздников произошла. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «фаска». В Евангелии от Иоанна можно найти интересную историческую деталь. Вожди еврейского народа, схватившие Христа, приводят его на суд к римскому правителю Иудеи Понтию Пилату. Войти в его резиденцию они не хотят, чтобы не оскверниться, посещая дом язычника и затем вкусить фаску. Фаской в данном случае апостол Иоанн называет иудейскую пасхальную трапезу и в целом ветхозаветный праздник Песах. Песах на иврите означает «прохожу мимо». Ангел смерти прошел мимо еврейских домов в Египте и не забрал жизни первенцев. В иврите нет гласных букв, поэтому Песах может звучать еще и как «фасих». Привычное нам слово «пасха» было образовано от еврейского понятия «песах». В славянском тексте Евангелия от Иоанна специальным образом обозначена разница между новой христианской Пасхой и ветхозаветным праздником Песах, который именуется в тексте «фаской». Отмечу, что в оригинальном греческом тексте такой особенности нет. Она имеется только в славянской Библии. По логике переводчиков, Песах утрачивает свою силу и становится Пасхой. Но не для всех. Фарисеи отвергли Христа, а потому стали участниками не Пасхи, а устаревшего обычая – фаски. Итак, запомним, что церковнославянское слово «фаска» переводится на русский язык как «обычай ветхозаветной Пасхи».
1: Ларец слов.

0: путешествия. Путешествуем со смыслом.
1: Торжок – город в Тверской области с тысячелетней историей. Когда-то он входил в состав Новгородской республики и был ее главным центром торговли. Здесь же новгородские купцы обменивались товарами с торговцами из других княжеств и государств. Но не только торговлей был славен Торжок. Съезжались сюда и многочисленные паломники, чтобы помолиться в храмах и обителях города. По сей день стоят многие из этих древних святынь. Борисоглебский монастырь, основанный в начале XI столетия, который, по мнению историков, старше Киево-Печерской лавры. Воскресенская обитель XVI века, где хранится икона Воскресения Христова, принадлежавшая когда-то первому царю из рода Романовых Михаилу Федоровичу. А на южной окраине Торжка, там, где оживленная городская магистраль постепенно превращается в тихую улочку с маленькими домиками, на самом берегу реки Тверца встречает нас древний храм Тихвинской иконы Божией Матери. На высоком срубе из сосновых бревен три восьмигранных яруса. Они образуют своего рода башню, которая увенчана деревянной чешуйчатой луковицей купола и крестом, тоже деревянным. Скаты крыш и верхние края ярусов украшены резным орнаментом. В облике храма причудливо переплелись строгость архитектуры русского севера и уют деревянной крестьянской избы. Точная дата постройки Тихвинской церкви неизвестна. Судя по всему, возвели храм в первой половине 17-го столетия, так как первое письменное упоминание о нем относится к 1625 году. Церковь была построена не только без единого гвоздя, но и не имела фундамента. Каменное основание под нее подвели уже в конце 18 века. Первоначально храм был посвящен Вознесению Господню, однако в конце 19 столетия после реставрации и небольшой реконструкции его переосветили в честь иконы Божией Матери Тихвинская. Сделали это во избежание путаницы. Совсем рядом находился другой вознесенский храм, каменный. Вот почему жители Торжка Тихвинскую церковь часто называют еще и Старовознесенской. В 1910 году в Торжке побывал фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский, пионер цветной фотосъемки. Благодаря ему мы сегодня можем увидеть, как выглядел в те годы храм не только снаружи, но и внутри. На одной из фотографий запечатлен иконостас храма, богато украшенный, со старинными иконами. К сожалению, в советские годы от этого благолепия почти ничего не осталось, даже несмотря на то, что в 1970-х годах Тихвинский храм признали памятником древнего зодчества. Уцелели лишь фрагменты росписи верхнего яруса. Кстати, между ярусами храма нет перекрытий. Благодаря такому решению зодчих церковь просматривается снизу вверх во всю свою 34-метровую высоту. Сегодня под этими сводами вновь звучат молитвы. В начале 2000-х Тихвинский храм передали Русской Православной Церкви. Здание требует серьезной реставрации, поэтому богослужения проходят только по воскресным дням в летний период. Но полюбоваться древним храмом можно в любое время года. Он стоит на берегу реки, окруженный соснами, и хранит в своих бревенчатых стенах память 4 столетий.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний Пьера Жильяра, учителя и наставника детей императора Николая II. 1917 год. Царское село. Домашний арест. Керенский объявил государю, что принужден разлучить его с государыней, что он должен будет жить отдельно и видеться с ее величеством только при условии, что они будут разговаривать исключительно по-русски. Позднее подошла ко мне взволнованная государыня и сказала: «Поступать так с государем после того, что он принес себя в жертву и отрекся от престола, чтобы избежать гражданской войны, как это низко! Государь не пожелал, чтобы кровь хотя бы одного русского была пролита за него. Он всегда был готов от всего отказаться, если бы имел уверенность, что это на благо России. Да, надо перенести и эту горькую обиду».
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православия.
1: Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. В советские годы в России был снят замечательный фильм «Обыкновенное чудо». Фильм, герои которого воспринимают чудеса как обыденность. Есть они, эти чудеса, и есть. Когда попадаешь на Святую Землю, в тот регион, где когда-то жил и проповедовал Христос, начинаешь ощущать нечто подобное. Чудо становится частью реальности, которая тебя окружает. В православном понимании чудо – это когда Бог себя проявляет настолько явно, что у человека не остается уже никаких сомнений. Но у чуда с точки зрения церкви имеется и такая особенность. Вот оно есть, хочешь – верь в него, хочешь – нет. Бог ничего человеку не навязывает. Из года в год на Святой Земле происходит событие, которое лично для меня является чудом. Речь идет о том, как ведет себя, тут по-другому не скажешь, река Иордан в день крещения Господня. На праздник крещения церковь вспоминает, как Христос Спаситель крестился в водах Иордана от рук пророка Иоанна Предтечи. В тот момент воды Иордана и воды всего мира осветились и стали целебными для души и тела. Церковь с ранних веков в день крещения установила обычай совершать освящение воды. И мы верим, что во время освящения с водой происходит то же, что случилось, когда Спаситель вошел в Иордан. Во время богослужения в день крещения неоднократно звучат слова из Писания «Иордан возвратился вспять». Когда-то я понимал эти слова как просто яркий образ. Иордан – символ всего человечества. Иордан впадает в Мертвое море. Люди до пришествия Христа все без исключения попадали в ад. Теперь же все иначе. После жертвы Спасителя ад не властен над нами. Иордан повернул вспять. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что разворот Иордана не просто образ. Изменение течения реки происходит на самом деле. После того, как Иерусалимский патриарх ежегодно совершает в праздник крещения освящение воды этой реки, в ней начинают бурлить настоящие водовороты. И Иордан на несколько минут поворачивает в обратную сторону. Это видно невооруженным глазом. Для доказательства чуда в момент освящения священники, находящиеся рядом с патриархом, бросают в воду особые венки. Течение реки начинает нести их в противоположную сторону, чем это было за несколько мгновений до этого. Если набрать из Иордана воды после освящения, вы почувствуете, что она стала соленой. Некоторые говорят, что это происходит потому, что в реку попадают удобрения с близлежащих полей. Но хочется верить, что соль поступает в реку из Мертвого моря, от которого в этот день Иордан отворачивается и стремится вспять к своим истокам. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о необычном поведении реки Иордан в день праздника Крещения Господня.

0: «Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела». Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юльский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Феврония. Место действия – город Муром и село Ласково под Рязанью. Время действия – начало XIII века. Удивительная история жизни и любви княжеской четы Петра и Февронии Муромских дошла до наших дней из преданий Муромской земли и повести русского писателя XVI века Ермолая Пригрешного. В середине XX века пересказать на свой лад древнерусскую повесть о Петре и Февронии взялся живший в Париже Алексей Михайлович Ремезов. Главными героями повести Ремезова являются реальные исторические лица – Петр и Феврония, которые княжили в Муроме в начале XIII века. К житию муромских князей прибавлены два сюжета из народного фольклора – волшебная сказка об огненном змее и сказание о мудрой деве, загадывающей загадки. По всей Руси искали и никак не могли найти лекаря, который исцелил бы Петра, младшего брата муромского князя Павла. Однажды княжеский слуга, в повести Ремезова его зовут Гридя, встретил в селе Ласково под Рязанью мудрую, имевшую от Бога дар прозорливости и исцелений, девушку Февронию. Девушка пообещала вылечить Петра и сказала:
1: «Да ты приведи князя твоего сюда. Если будет кроток и со смирением в ответах, будет здоров. Передай это князю». И как говорила она, в ее словах была такая кротость. Петр велел вести себя в Ласково.
0: Феврония пообещала вылечить Петра, только с условием: он должен на ней жениться. Петр выздоровел, но выполнять свое обещание не торопился.
1: Покидая Ласково, Петр послал Февронии подарок благодарности – золото и жемчуг. Она не приняла. Молча рукой отстранила она от себя драгоценности, а на губах ее была печаль – несчастный.
0: В Муроме Петр снова заболел, и когда Феврония опять его вылечила, привез ее в город как законную жену. Косо смотрели муромские бояре на Февронию. Она ведь была незнатного рода. А когда после смерти старшего брата Петр стал муромским князем, то и вовсе взъелись на безродную княгиню. Тогда Петр и Феврония вместе покинули Муром.
1: Ночь решили провести на берегу. И раздумался Петр, хорошо ли он сделал, покинул родной город. И из-за чего? И с упреком посмотрел на Февронию. «Не ропщи», — сказала Феврония. Она без слов поняла. «Будем жить лучше прежнего. Ты увидишь». Петр не мог не поверить. В голосе Февронии была ясность.
0: Наутро бояре опомнились и упросили Петра и Февронию вернуться в Муром. Время их княжения запомнилось как счастливое для муромской земли. Это было накануне вторжения на Русь Батыя, начала монголо-татарского ига. До глубокой старости в любви и согласии прожили Петр и Феврония. В Древней Руси у князей существовала благочестивая традиция перед смертью принимать монашеский постриг. Пришло время расстаться и Петру с Февронией. Князь удалился в мужской монастырь, княгиня в женский.
1: Петр постригся в монахи, приняв имя Давид, и оканчивал дни в городском Богоявленском монастыре. Феврония под именем Ефросинья за городом у Воздвиженья. Расставаясь, Феврония сказала: «Смерть придет за тобой и за мной в один час».
0: Петр и Феврония молили Бога, чтобы им умереть в один день. Они завещали похоронить их в одном гробу и заранее приготовили для себя общую каменную гробницу с тонкой перегородкой. По преданию, благочестивые супруги скончались в один день и час. Сочтя погребение в одном гробу несовместимым с монашеским званием, их тела сначала положили в разных обителях, но на следующий день они все равно оказались вместе.
1: И всякий раз на Москве в день их смерти, Петра и Февронии, колокол разносил весть из Кремля по русской земле о неразлучной любви, человеческой волей нерасторжимой.
0: День памяти святых

0: Петра и Февронии Муромских 8 июля теперь в России отмечается как День семьи, любви и верности. Повесть о Петре и Февронии Ремезов писал в Париже в последние годы жизни. Русский писатель-эмигрант был стар, болен, одинок и хотел успеть сказать о самом главном – о великой любви и верности до гроба. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Мы должны быть глазами для слепых, руками для немощных, сердцем для всех.
1: Так говорила и так жила великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Родилась Елизавета Александра Луиза Алиса, принцесса Гессенская и Рейнская, так звали ее при рождении, в 1864 году в Германии. В 1884 она переехала в Россию. Вышла замуж за великого князя Сергея Александровича и приняла православие. После убийства в 1905 году ее супруга террористами посвятила жизнь делам милосердия. Была попечительницей Петровского благотворительного общества, Дамского комитета Российского Красного Креста, Тюремного комитета, опекавшего детей, чьи матери отбывали наказание, Елисаветинской общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге и Марфо-Мариинской в Москве. В годы Первой мировой войны развернула работу по оказанию помощи армии. Руководила госпиталями, складами пожертвований в помощь раненым, организовывала бесплатное размещение вернувшихся с войны. При такой нагрузке вела аскетический образ жизни. Спала на деревянной кровати без матраца по 2-3 часа, остальное время ночи проводила в молитве. Днем посещала больных и раненых. После прихода к власти большевиков 18 июля 1918 года великая княгиня Елизавета была казнена. В 1992 году церковь прославила ее как преподобно-мученицу, хотя монашеского пострига она не принимала.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нам по плечу лишь самые обыденные дела, только маленькие подвиги. Но ведь так хочется совершить что-то достойное Бога. Так размышляет 16-летняя Кейти, героиня повести Элизабет Прентис «Шагая к небесам». «Едва ли у меня хватит сил на великий подвиг», признается она священнику, надеясь услышать от него мудрый совет. Совет она получает. Священник предлагает девочке ежедневно убирать свою комнату ради послушания маме. «И все? Как же так?» – поражается Кейти. «Неужели Бог замечает такие пустяки?» «Да», – отвечает священник, – «Христос принимает самый скромный поступок, самое малозаметное деяние, самое несовершенное стремление к добру». «А ведь можно же», – замечал святитель Феофан Затворник, известный духовный писатель XIX столетия, «всякий шаг, всякое слово, даже движение и взгляд – все можно обратить в средство ходить в воле Божьей. Делайте малое, Господь и малое оценит дорогой ценой», – подытоживал святитель. Кейти, героиня повести «Шагая к небесам», решает действовать именно так – она стала учиться ежедневно, усердно и самоотверженно исполнять заповеди Евангелия, а началось все с малого подвига – неукоснительной уборки комнаты.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 8 июля в 10 вечера слушайте повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Первоисточник.
2: Витя, выходи!
3: Напрасный труд так кричать! Все на речку ушли!
2: Что значит напрасный труд?
4: Напрасный труд. Так говорят о том, что не стоит и пытаться сделать, так как все усилия не принесут желаемого результата. О таком напрасном труде неоднократно говорится в первоисточнике выражения – Библии. В послании святого апостола Павла Галатам апостол осуждает народ за былое отступничество от Бога. «Не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги». И далее восклицает: «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Апостол боится, не напрасными ли окажутся его тяжелые труды по наставлению жителей области Галатии на истинный путь. Выражение встречается и в книгах Ветхого Завета. В книге пророка Исаии, в главе, рассказывающей о будущих событиях искупления через Мессию, говорится: «А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Эти пророческие слова выражают сомнение Сына Божия об успехе его будущей миссии собрания заблудших овец дома Израилева. Историческое оправдание этих слов можно видеть в том печальном обстоятельстве, что эта миссия так и не была полностью осуществлена из-за жестокосердия людей, противящихся истине. В последних главах книги пророк Исаия раскрывает тему новой общины духовного Израиля, новозаветной церкви, и говорит, что наступит новое время, когда не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними». Произойдет смена общественных и экономических отношений, и те, кто работает, сможет насладиться плодами рук своих. В книге пророка Иезекииля о напрасном труде говорится в связи с будущим разрушением Вавилона. «Так говорит Господь Саваоф: толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня». Пророк говорит, что народы напрасно трудились, возводя такие длинные стены, как вавилонские, над постройкой которых должны были работать десятки тысяч людей. Например, известно, что внутренняя стена Вавилона была построена за 15 дней, и весь этот труд будет разрушен за грехи города. А вот интересный образ напрасного труда содержится в Псалтыре. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Здесь автор говорит, что всякое дело человека, начатое с благословения Господа, увенчается успехом. Сооружаемое же не по благословению, а особенно вопреки его воле, каковы бы ни были усилия человека, кончится неудачей. Таким было значение много столетий назад. Таковым остается и в наши дни. Напрасный труд означает тщетность, бесполезность и заведомую безрезультатность.
1: Первоисточник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». Четвертого июля в Андреевском соборе краевой столицы была совершена праздничная божественная литургия и благодарственный молебен в связи с очередным выпуском студентов Ставропольской духовной семинарии. Богослужение возглавил митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Затем в историческом здании духовной школы по адресу улица Морозова, 17, состоялся торжественный выпускной акт по случаю 113-го выпуска со дня открытия Ставропольской духовной семинарии. Торжества возглавил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Архипастырь обратился к собравшимся с приветственным словом.
3: Главное наше богатство – это, конечно, выпускники. Сегодня более 40 тысяч священнослужителей в Русской Православной Церкви. Ну, примерно столько же у нас и приходов. Конечно, это очень мало на 150 миллионов населения, на нашу огромную страну, на ее территорию огромную. Вот когда поступают ребята в духовную школу, об этом и мне говорили, когда я поступал в Московскую духовную семинарию в 1984 году, говорили о том, что вы призваны Богом. Каждый человек призван Богом в эту жизнь, в этот мир, но в особой степени он призывается на священническое служение, на подобное какое-то служение, действительно реальное, подвижническое. И мы сегодня говорим нашим абитуриентам то же самое. И, конечно, я повторюсь, что каждый сегодня студент, выпускник – это золотой запас не просто Ставропольской епархии, нашей Русской Православной Церкви Вселенского Православия. Всегда, дорогие выпускники, вы будете в наших молитвах. Можете в любое время прийти. Ждем всегда со всеми вашими проблемами. Также, дорогие преподаватели, милости Божьи, низкий поклон, благодарю всех. Вот. Дальше трудимся и ждем и поступления абитуриентов, и наших добрых выпускников.
2: Также к присутствующим обратился ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
4: Я не побоюсь этого слова сказать о том, что среди выпускников Ставропольской духовной семинарии много выдающихся подвижников современности. Это ведь и архипастыри, и пастыри, и богословы, и мыслители, и историки, и созидатели, и педагоги, и художники, и писатели. И ведь школа дает, плодоносит. Вот сегодня будут вручаться дипломы, вы увидите, какими стали те молоденькие еще ребятишки, которые пришли сюда 5 лет назад безусыми, юными, растерянными, пугливыми, а какими они стали уверенными, спокойными в себе, зная, что они нужны матери церкви, своему возлюбленному отечеству и родному своему православному народу.
2: В этот день выпускникам вручили дипломы об окончании духовной школы. Добавлю, что по итогам нынешнего учебного года Ставропольскую духовную семинарию окончили 10 студентов очного пастырского отделения, 17 заочного, 12 студентов регенского отделения и 12 выпускников отделения приходских специалистов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Взорвали. В городском квартале не осталось примет еще недавно процветавшей обители. Но в памяти народный образ монастыря сохранился. И в 2011 году горожане приняли решение воссоздать на улице Карла Маркса церковь входа Господня в Иерусалим. Строители постарались воспроизвести в новых стенах облик утраченного храма, и через 4 года здесь стали совершаться богослужения. А в 2022-м началось возрождение Богородицы Сергиевского монастыря. Рядом с церковью входа Господня в Иерусалим в двухэтажном доме поселилось несколько подвижниц. Они трудятся в швейной мастерской, вместе молятся и ведут хозяйство. Создали музей, посвященный истории обители. Сестры верят, что вскоре при Богородице-Сергиевском монастыре появится медицинский пункт, паломнический центр и непременно цветник, который станет украшением Йошкар-Олы.
5: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В Царство Небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера». Я тут Таларсин. Сегодня у нас в гостях директор Московского дома для мамы, руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности Мария Студеникина. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте.
1: Напомню нашим слушателям, что в этой программе мы говорим о делах милосердия, о том, что каждый может стать делателем, благотворителем и послужить ближнему, помогая самыми разными способами. Поэтому я сразу прямо вот сказала о том, что, как вы понимаете, дом для мамы – это возможность для женщин, находящейся в трудной ситуации, в кризисе, получить помощь и поддержку. Если вы хотите помочь этому проекту, заходите на сайт домдлямамы.рф или домдлямамы.ру. Там можно найти реквизиты для помощи. И если вы сами та женщина, которая сейчас находитесь в трудной жизненной ситуации или, например, стоите перед выбором, сделать ли аборт или сохранить ребенка, звоните на телефон кризисной линии проекта 8 800 100 ровно 3070. 8 800 100 ровно 3070. Или приходите сами в дом для мамы в Москве. Вся информация, опять же, на сайте домдлямамы.рф. Маш, ну прежде чем мы с вами поговорим, собственно, о ваших многочисленных благотворительных проектах, очень хотелось бы узнать вашу личную историю, потому что я знаю, что все началось с поиска Бога, с воцерковления и вообще с выбора именно духовного пути. Как это случилось?
2: Это действительно так. Я пришла к Богу, наверное, в первую очередь, в 17 лет. В 17-18 лет я начала ходить в храм. Была, можно сказать, такой захожанкой. То есть просто приходила в храм.
1: А в семье никто не...
2: У меня была вообще удивительная семья. Это не были не воцерковлённые мои родители, но... Сейчас, будучи воцерковлённым человеком, я понимаю, что это идеал и пример вообще нашей веры. Потому что, будучи именно не воцерковлёнными, все принципы православия...
1: Они жили по заповедям.
2: Да, они жили по заповедям Бога. И я, конечно, очень благодарна Богу за тех родителей, которые Он мне дал, потому что это для меня опора, пример и ту любовь, которую они дали в нашей семье, конечно, редко где встретишь. Но так случилось, что я начала ходить в храм. Даже была один раз на исповеди, мне тетя рассказала, говорит, давай пойдем на исповедь. И так случилось, что я не углублялась в нашу веру. Ну, просто зашла в храм, ничего не читала, не знала, не интересовалась нашей верой. Никто мне рассказать об этом не мог. Я не искала, наверное, этого пути. Со школы я дружила с... У меня была лучшая подруга, она мусульманка, я очень часто находилась в ее семье, мы друг у друга ночевали, мы вместе учились в институте, мы были очень близки, и ее мама мне всегда говорила, вот ты наша, ты выйдешь замуж за мусульманина, у тебя ты будешь вообще там нашим человеком. И я видела, что вот в исламе мне так казалось, что там очень много про семью, про взаимоотношения между родителями, детьми, про
1: уважение к старшим.
2: Уважение к старшим, про взаимоотношения с мужа, жены, это как-то меня привлекало. А у нас я такого не замечала.
1: И, даже несмотря на то, что ваши родители представляли собой вполне себе такую благополучную семью.
2: Да, но именно это не культивируется у нас так, как культивируется, например, у тех народов. Да,
1: они женовые родители называют.
2: Да, да. У нас, к сожалению, это не так представлено, как даже вот в исламе. Что мне казалось, это вот действительно была такая видимость, мне очень казалось, у меня была какая-то идеальная картинка. И на тот момент, в 20 лет, у меня случился кризис, кризис идентичности, кризис понимания вообще, кто я, к чему я принадлежу, к какому роду я принадлежу. Если я родилась в России, я русский человек, я принадлежу к православной церкви, меня крестили в детстве. Но почему именно к православию, а не к исламу? И у меня достаточно случился начался, знаете, такой был сложный период. Я училась хорошо, на учебе это никак не сказывалось. Я вообще отличница по своему.
1: А учились вы на экономическом?
2: Я училась на экономическом, да. Я управленец по образованию. И на учебе это никак не сказывалось, но у меня это был действительно кризис личности. Я не понимала, кто я, что я. Я не понимала, к чему я принадлежу. Для меня было очень важно найти правильный ответ тогда.
1: А к родителям невозможно было с этим прийти?
2: К родителям я подходила. Они рассказывали о том, что православие – это наша вера, вера наших предков. Но какие-то детали они не давали, потому что они сами не знали много о православии, о христианстве, о православной вере нашей. И в какой-то момент я была действительно в такой ситуации сложной, что мне нужно было дать ответ здесь и сейчас. Ну, просто так или не так? Когда еще мама моей подруги рассказывала, что вот ты выйдешь замуж за мусульманина, я думала, что я вот буду мусульманка, но я буду молиться по-православному. Какие-то такие, ну, не знаю, какие-то детские, какие-то такие наивности для меня.
1: Еще был экзистенциальный вакуум, который надо было заполнить.
2: Да. И вот там случилась там определенная ситуация, после которой я четко поняла, что православие – это истинная вера. То есть мне, когда я задавала вопросы священникам, некоторым приходила, задавала вопросы там другим людям, мне не давали ответы, или они мне не попадали.
1: Они в меня не попадали,
2: они мне не подходили. А вот та ситуация, которая там со мной случилась, я четко вот поняла, что православие – это истинная вера.
1: Это какой-то была какая-то опасная ситуация?
2: Нет, это не была опасная ситуация. Это было такое, знаете, как потом священники сказали, что иногда Господь открывает. У меня был такой, такой, не знаю, там, сон, можно сказать, да, в рамках которого вот мне приснилось, что я нахожусь в пространстве между небом и землёю. И я за что-то держусь. Вот просто как вот обхватываю этот столб какой-то, я обхватываю. За меня, значит, я вишу на одном столбе и вижу, что люди висят на другом столбе. И вот они как-то держатся. Люди держатся за меня, люди висят на моем столбе. И я вижу, что с того столба человек падает. И я на физиологическом уровне ощущаю весь страх, ужас, кошмар, который он испытывает, падая в эту бездну. То есть я нахожусь между небом и адом каким-то, и я ощущаю физически весь страх, который он испытывает, когда падает туда. И проснувшись, я точно поняла, что я держусь за крест Христов. Это крест. И если ты за него держишься, у тебя все хорошо. Если ты падаешь, и ты его отпускаешь, я физиологически испытала вот этот страх, ужас, боль, которую испытали те люди, которые падали с этого креста.
1: Потеряли его.
2: Да.
1: Слушайте, потрясающе, прям мурашки вообще бегут, и комок в горле. Надо же, как Господь милостив, да?
2: Да.
1: Как отзывается вообще на призыв.
2: И у меня не осталось ни одного вопроса.
1: Да, но это радикально изменило вашу жизнь, получается,
2: да.
1: Не только духовную, но и профессиональную.
2: Да, да. Я все-таки начала углубляться в нашу веру, начала ее изучать. Мне было очень важно знать о том, что такое наша православная вера, вообще о чем она.
1: Вы где-то говорили о том, что вам тогда помогли труды отца Даниила Сысоева.
2: Да, да. Отец Даниил Сысоев, который сравнивал православие и ислам, а я тогда же сравнивала, почему некоторые кто-то приходил из православия в ислам и наоборот. А для меня это было очень важно. И он тогда сыграл огромнейшую роль в моем таком духовном становлении, вообще в миропонимании, в сравнении религий. И узнав много о Боге, узнав о том, что как Христос пришел в этот мир, как пострадал, как отдал за себя ради людей, мне хотелось как-то отблагодарить Бога. Я не знаю, как это... Что можно сделать, чтобы отблагодарить Бога? Сказать спасибо для меня – это недостаточно.
1: Ты можешь ему подарить?
2: Да,
1: что у тебя есть?
2: Да. Мне хочется что-то ему дать, что-то сделать. И тогда я там с пятого курса училась уже на вечернем, работала на светской работе. И закончив институт, я пошла... Я приняла решение для себя, что я хочу помогать людям, я хочу волонтерить. Куда можно пойти волонтером? И тогда, это был 2010 год, в 2010 году были очень страшные пожары в центральной части нашей страны. И я пришла в отдел по церковной благотворительности, где была собрана огромнейший объем гуманитарной помощи, которая распределялся среди нуждающихся людей, среди погорельцев, и все погорельцы были обеспечены. И вроде как лето заканчивалось, вроде как все уже получили помощь. И тогда, когда уже потребности в добровольцах в этой сфере не нужно, уже не требовалось, я сказала, нет, давайте что-то делать, давайте все-таки, осталось же большой объем гуманитарной помощи. Давайте будем его раздавать. Помимо погорельцев есть и другие люди, которые нуждаются. И к 11 марта 2011 года мы открыли первый центр гуманитарной помощи в Русской Православной Церкви на территории Москвы. Это место, бесплатный магазин. Не просто склад, куда люди могут прийти, выбрать себе все необходимое, а это очень красивый магазин, где все развешено по вешалочкам, разложено по полочкам, где все новое. Есть, конечно, и бывшего употребления, но мы старались придумать такую форму центра, форму помощи людям, чтобы они не чувствовали себя нуждающимся, чтобы, когда им сложно, они приходили, получали помощь.
1: Не теряя свое человеческое достоинство.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это «Делатели» на Радио Вера. У нас сегодня в гостях Мария Студеникина, директор Московского дома для мам и руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности. Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, стоите перед выбором оставить ребенка или сделать аборт, обязательно звоните на кризисную линию дома для мамы 8-800-100-30-70, 8-800-100-30-70. Заходите на сайт домдлямамы.рф, приходите в Дом для мамы в Москве, и помочь проекту тоже можно на сайте домдлямамы.рф. Мы говорили о том, как Маша начала свою деятельность в профессиональной благотворительности, то есть это вы были тот самый человек, который придумал первый склад помощи нуждающимся в Москве, и теперь, по-моему, их уже по всей
2: 270.
1: Стране 270. И там и одежда, и продукты, и бытовая химия.
2: Да, там это центр, который помогает предметами первой необходимости семье. В семье, маме, одиночке, папе, одиночке, вообще любому нуждающему человеку, который к нам приходит. А в наших центрах есть все, что могут только пожертвовать простые люди или юридические лица, организации. Иногда нам жертвуют телевизоры, большую партию там телевизоров. Иногда это могут быть и кровати, детские, взрослые, бытовая техника. Вы знаете, все, что только можно передать в обиходе, нам жертвуют. И мы это передаем людям.
1: И это все узнать подробнее об этом можно в Синодальном отделе по благотворительности.
2: Да, да.
1: Вы занимались помощью самым разным людям. Как в вашей жизни появилась тема именно кризисных женщин и спасение детских жизней?
2: Тогда, в 2011 году, открыв первый центр гуманитарной помощи, когда тогда Марина Васильева, заместитель руководителя Синодального отдела по благотворительности, она увидела, что как у нас все организовано, и она мне говорит: «Маш, слушай, нам дали помещение, нам дали здание, давай там организуем место приюта для беременных». И в 2012 году мы открываем в Москве первый и один из первых кризисных центров в нашей стране, Дом для мамы.
1: Сейчас их уже 87 по всей
2: мы
1: стране.
2: 1 июня открыли еще один домик для мамы в рамках нашей организации в Москве, еще одно место при храме Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее 16. Сейчас их 87.
1: Только в Москве или
2: 87 по стране.
1: По стране.
2: А в Москве у нас две точки, два приюта на Таганке и на, соответственно, Березовой аллее. И я начала глубоко погружаться в эту тему, вообще изучать тему абортов, тему помощи семьям. И в какой-то момент, опять же, изучив эту тему, я столкнулась, и до сих пор, наверное, можно сказать, что я испытываю боль и шок вообще то, с чем мы работаем. Почему? Потому что вообще, что такое аборт? В нашем обществе люди не знают, что такое аборт, ну, в 90% случаев. Люди об этом просто не задумываются.
1: Даже женщины, даже беременные представляют себе это как какую-то операцию по удалению зуба или аппендикса, или, там, я не знаю, родинки какой-нибудь, да? То есть о том, что это... Ну, никто же не называет это своими именами, что ты убиваешь ребенка.
2: Да. Да, и это на самом деле проблема. Вот я взяла с собою модель эмбриончика, да, человека, как выглядит человек в 12 недель своего развития. Надо прямо сейчас показать.
1: У меня есть дома прям коробочка, да. Прям вот с 12 да, недель да, да. до 30, да, там, да. 6 или 8.
2: Да. На самом деле это человек. То есть жизнь человека начинается с момента зачатия. И на любом сроке жизни ребенка внутри утробы мамы это человек. И по сути, женщины, чем мы занимаемся? Вот если так в глубину посмотреть, мы помогаем женщинам сохранить жизнь своего же ребенка, сохранить собственное здоровье.
1: И психику.
2: Психику, физическое, психологическое, психическое здоровье, угу. психическое здоровье. Мы помогаем женщине сохранить семью. И на самом деле, вот когда ты этим глубоко занимаешься каждый день, вот когда ты находишься на приеме, например, в женской консультации, и беседуешь с женщинами, которые идут на аборт, ты понимаешь, ну, вообще, чем мы занимаемся? Женщина бежит убить свое здоровье, убить своего ребенка. Она об этом пожалеет через несколько минут, может быть, после операции, или через десятки лет. А ты сейчас ее останавливаешь, ты пытаешься делать все возможное, чтобы она не пошла на этот шаг. Как мир у нас перевернулся?
1: Маша, это вообще очень страшная тема. На самом деле, вот для меня, наверное, таким было просто ударом. Прям, в принципе, я тоже считаю, что надо называть вещи своими именами. Аборт – это убийство человека. Я никогда не смотрела на это с другой стороны. Мы были вот на рождественских чтениях, и там присутствовала женщина, которая возглавляет Союз православных женщин, и она сказала такую страшную вещь, которая на самом деле это и так и есть. Если ты сделала 4 аборта, ты мама 4 мертвых детей.
2: Да.
1: Только мертвых. Мама 4 детей, только мертвых. И женщина, которая идет это делать, она же об этом вообще не думает. Она этого не знает, она этого не осознает. И, наверное, как же здесь... И кажется, что это вообще какой-то сизифов труд, потому что нас научили на это смотреть со стороны «моё тело, моё дело», а никто не рассказывает о том, что такое послеабортная депрессия, что происходит с твоим гормональным фоном, что происходит с твоей совестью, в конце концов, потому что эта травма чудовищная для женской психики.
2: Да, абсолютно верно.
1: Как вы вообще решились ввязаться в этот неподъемный труд?
2: Я люблю свою страну, я люблю свой народ. Я глубоко уверена, что наша страна вымирает. И по большей части...
1: Это официальный факт, демография об этом кричит.
2: И по большей части аборты несут вносят колоссальный вклад в вымирание нашей страны. Только по официальной статистике у нас 400 тысяч абортов, куда входят выкидыши, но, знаете, в некоторых регионах...
1: Спровоцировано.
2: Конечно, это и спровоцировано, и аборты записывают в качестве выкидыша на любом сроке. Это только статистика в государственных клиниках. Те клиники, которые подведомственны региональному, федеральному Минздраву. Но есть частный сектор. В частном секторе по минимальным экспертным оценкам даже заместители министра здравоохранения регионов нам рассказывают, что в частных клиниках их же региона абортов в 4 раза больше, чем в государственных. То есть это 1 600 000 ежегодно только в частных клиниках совершается абортов. То есть 2 миллиона в государственной частной клинике. Ежегодно мы 2 миллиона детей убиваем
1: сами, своими руками.
2: Своими руками под названием...
1: И берём за это деньги.
2: Берём за это деньги под названием, что это мой выбор. Угу. У тебя же там какая-то сложная ситуация. Наша страна вымирает, наше коренное население нашей страны замещается мигрантами. Я не могу равнодушно смотреть на это. И горя желанием послужить Богу и что-то сделать, чтобы изменить ситуацию, я хочу что-то поменять. Исходя из моего уровня, я не президент Российской Федерации, да, не занимаю никакую высокую должность, но я понимаю, что я как человек, я хочу делать, не просто говорить, я хочу делать, я не могу просто говорить, для меня недостаточно просто говорить, для меня важно что-то делать. И наши центры, наши центры гуманитарной помощи, приюты для беременных женщин, это был, это и есть ответ обществу на любую причину, по которой женщина хочет сделать аборт, которую женщина изъявляет в качестве основания, по которой хочет сделать аборт.
1: А какие причины у женщин?
2: Основные причины две. Первое, это то, что мы живем в обществе, где аборт – это норма. Последние 100 лет, нам 106 лет, нам об этом говорят и внушают. Вообще, Россия – это первая страна в мире, которая легализовала аборты в 2020 году.
1: Спасибо Ильичу.
2: Да, и это вообще страшная статистика.

0: абортов на уровне государства. Именно медики были те люди, кто были против разрешения абортов. Они в первую очередь говорили, что нет, мы против. Это противоречит естественному течению беременности женщины. Это противоречит здоровому организму женщины. Это убийство ребенка, это нанесет вред здоровью женщины.
1: И обществу. И женщине в частности, и обществу в целом, да.
0: Врачи об этом говорили, mm-hmm. представляете? Но врачи сломали колено. Государство сказало, нет, это наша политика, и мы будем ее продвигать. И мы воспитали целые поколения врачей, которые сейчас нам доказывают и говорят о том, что аборт – это нормально, мы помогаем женщинам.
1: А пока не родился, и не, это просто плод.
0: И не человек, да. Поэтому аборт – это норма в нашем обществе, это одна из проблем, это первая проблема. А вторая проблема – это отсутствие поддержки со стороны близкого окружения, со стороны мужа, молодого человека, мужчины,
1: правда,
0: со стороны родителей.
1: По статистике, чаще всего женщину на аборт отправляет мужчина.
0: Да. Когда мужчина говорит «реши сама», или сейчас не время. Женщина, не чувствуя их опору, не чувствуя поддержку, даже имея большое желание, они под их влиянием идут на аборты.
1: А вот это вот принято считать, что у нас женщины идут на аборт даже, например, когда они уже являются мамами, да, там второго, третьего ребенка они убивают, потому что жилплощади не хватает, бытовая неустроенность, эта причина присутствует?
0: Она присутствует, но она, процент ее очень небольшой.
1: И всё-таки,
0: да? Да. Она присутствует, процент очень небольшой, и мы готовы здесь оказать реальную помощь. Да. Мы поэтому и говорим, какая у тебя причина, по которой ты хочешь сделать аборт? Если женщина говорит, мне нечем кормить двоих детей, когда я однажды тоже звонила женщине, говорила с ней, она хотела сделать аборт, она говорит, Мария, мне нечем кормить двоих детей. Я говорю, и поэтому я вам и звоню, потому что нам есть чем вам помочь. Мы готовы обеспечить ваших детей продукты, обеспечить вашу семью то время, которое вам необходимо, столько, сколько нужно. Не один раз, а столько, сколько нужно.
1: Мне кажется, сейчас самое время напомнить, что если вы находитесь в кризисной ситуации, если вы та самая женщина, которой нужна поддержка и помощь в принятии решения не убивать своего ребенка и не делать аборт, вы можете позвонить по телефону кризисной линии проекта «Дом для мамы» 8 800 100 ровно 3070. 8 800 100 ровно 3070. Я тут Таларсин. У нас сегодня в гостях в «Делателях» Мария Студеникина, директор Московского дома для мамы. Мы вернемся через минуту.
2: «Делатели» на радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
4: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на радио «Вера».
2: «Делатели» на радио «Вера».
1: Это «Делатели» на Радио Вера. С нами Мария Студеникина, директор Московского дома для мамы, руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов в Синодальном

0: отдела по благотворительности. Если вы хотите поддержать работу Марии и ее проекта, заходите на сайт домдлямамы.рф, узнавайте все подробности. Если же вы сами находитесь в кризисной ситуации, всю информацию тоже можно почерпнуть на сайте домдлямамы.рф. Можно прийти в Дом для мамы в Москве или позвонить по телефону кризисной линии 8 800 100 ровно 3070. Я хотела вернуться к отношениям между женщиной и государством все-таки. Я очень часто слышу от мужчин, что аборт нужно просто запретить, и тогда все проблемы решатся. И когда я говорю, да подождите, это не так просто. Вот если прямо сейчас взять и запретить, мы не спасем этих детей. А они мне говорят, ты просто не противник абортов. И вот как бы очень жесткая такая есть... Причем так только мужчины говорят, простите мне за эту гендерную, как сказать, дефиницию. Но мы только что говорили о том, что львиная доля абортов совершается не просто по благословению, а по настоянию мужчины, да? И... Вы ведете не только огромную деятельность по поддержке женщины, но и огромную просветительскую деятельность. Вот, ну, я понимаю, Маш, может, это провокационный вопрос, но если вот мы прямо сейчас законодательно аборты запретим, мы нашу демографию улучшим этим?
1: Я бы вернулась, отвечая на ваш вопрос, я бы вернулась к истории. Когда Сталин запретил аборты, давайте посмотрим чисто с точки зрения статистики, чисто с точки зрения государственной статистики. На следующий год... В стране родилось плюс 1 миллион детей сразу же после запрета, и 900 женщин умерли в результате незаконного аборта. С точки зрения обычной женщины, да, конечно, это очень ужасно, что эти 900 женщин, они умерли, потому что не пошли на те предложения, которые предлагало государство. Но с точки зрения государственного деятеля и понимания проблемы в масштабах страны, а мы должны все-таки с вами мыслить не только со своей колокольни, да, но с точки зрения, как вообще стране лучше, плюс 1 миллион детей, плюс 1 миллион. У нас сейчас такого близко нету. Сейчас СКР в среднем 1,3. При нормальном воспроизведении населения 2,1. Это первый момент. То есть,
0: Это бы решило, как-то решило проблему.
1: Но это бы решило проблему. Потому что давайте сейчас разрешим продавать легально наркотики или убивать любого человека. В тех странах, где запрещены аборты или жестко ограничены, в этих странах, во-первых, низкая материнская смертность.
0: И наблюдается рост
1: населения. Мы часто живем мифами и понимаем, что, например, как это так, бедная женщина пойдет в подворотню делать аборт. Сейчас уже настолько высокий уровень медицины, никто в подворотне, никто с пиццами делать аборт, ну, никогда не будет. И надо понимать, что аборты и прерывание беременности, они были во все времена, так или иначе, но они никогда на протяжении всей истории человечества не были нормой. На уровне закона, они не были узаконены. И если мы потомки величайшей православной цивилизации, величайшей русской цивилизации, Российской империи, основанной на традиционных духовных ценностях, на православных ценностях, у нас не может быть нормой убийство ребенка. У нас не должно быть нормы убийства ребенка. А сейчас мы законодательно разрешаем.
0: Я с вами абсолютно согласна. И эта статистика очень впечатляет. Но 106 лет общество жило в другой парадигме. И как бы есть такое ощущение, что сама женщина не согласится с этим решением. Да? Или все-таки...
1: Сама женщина не знает. Во-первых, она не знает правду. Мы те женщины, мы то сообщество, которое в первую очередь выступает за права женщин. Вот мы не феминистки, которые кричат «моё тело, моё дело». Нет. Именно мы те, которые выступают за право женщин знать. Первое. Правду.
0: Что её ждёт?
1: Правду. Что такое аборт? Тебе никто не говорит правду. О том, как развивается, как выглядит твой ребенок на разных этапах развития. Ты имеешь право знать. Это первое. Второе. Ты имеешь право знать, каковы последствия для твоего здоровья, психологического, психического, физиологического, несет аборт. Мы тебя не можем об этом не предупредить. И третье, ты должна знать о тех видах помощи и поддержки, об альтернативе, которая есть на сегодняшний день в нашей стране. И вообще везде, и в нашей стране. Ты имеешь право знать. Вот когда женщина узнает об этих трех пунктах, тогда она должна принимать взвешенное решение. И потом сказать себе после аборта: я узнала, что такое аборт. Я знаю, каковы последствия. А сейчас женщины об этом не знают. У нас была история, когда там я в своих социальных сетях собирала на велосипед девочки из многодетной семьи Ивановской области. Ее там звали Дашенькой. И это какие-то маленькие, небольшие деньги, 5 тысяч рублей. Мы быстро собрали, буквально там, не знаю, только разместили, тут же собрали. У девочки была мечта. И мне в личку пишет женщина, которая говорит: Мария, я несколько дней назад сделала аборт. Я хотела назвать свою дочку Дашенькой. Она понимала, что она уже сейчас понимает, что это дочь. Ваши телефоны, информация о вас должна быть на каждом шагу. Если бы мне кто-то тогда сказал и остановил бы меня, и рассказал бы о вас, я никогда бы не сделала аборт. Вот я говорю, у меня сейчас мурашки по коже. Не могу не рассказать еще одну историю. Однажды к нам приходит пожертвование в размере 100 тысяч рублей. И там был номер телефона, я звоню по телефону поблагодарить женщину, поблагодарить человека, который сделал такое большое пожертвование, несмотря на то, что мы в Москве, для нас это все равно большое пожертвование. И каково было мое удивление, что на той стороне берет трубку
0: мужчина.
1: Очень старенькая бабушка, которая говорит: Мария, как хорошо, что вы мне позвонили. Спасибо вам огромное. Вы получили мою денежку, я очень рада. Меня зовут так-то, так-то. Она проживает в небольшом селе одного из регионов нашей страны, в глухой деревне. Она говорит: вы знаете, я за свою жизнь сделала несколько абортов, мне 83 года, и я не могу успокоиться. Пожалуйста, передайте эти деньги тем девочкам, которые хотят сделать аборт. Попытайтесь их остановить. Я боюсь умирать, потому что я понимаю, что убив своих детей, убив на самом деле своего ребенка, ты не перестаешь быть матерью этого ребенка, да, как мы сегодня и говорили. Поэтому это страшная трагедия. Трагедия для женщины, трагедия для общества. И сейчас наша страна стоит перед таким выбором. А мы вообще кто? А мы вообще про что? Какие ценности мы несем в этой жизни? У нас сейчас об этом никто не говорит. Поэтому нам пора определиться, кто мы, что мы. Нам пора определиться в самых серьезных вопросах. Мы общество, которое защищает право человека на жизнь как до рождения, так и после рождения. Или мы кто? Или мы на это не обращаем внимания?
0: Маш, я продолжу свои задавать эти провокационные вопросы. Но, опять же, люди, которые часто выступают против запрета абортов, например, они возмущаются тем, что вся ответственность за аборт ложится на женщину исключительно. Но ведь это же так и есть, как бы, любовью занимаются двое, а решение и последствия, самое главное, в это решение несет все-таки она.
1: Вы знаете, частично да, согласна, но последствия на самом деле несут оба человека, оба партнера, оба супруга, потому что, как правило, если в семье происходит аборт, семья распадается, или взаимоотношения между супругами распадаются.
0: Доверие нарушается навсегда.
1: Можно, я сегодня провожу очень много случаев, но просто
0: мы любим случаи.
1: Мы живем с ними,
0: да,
1: мы живем в
0: этом. Это самое наглядное, что может быть,
1: да.
0: Реальная история.
1: Мы, домик для мамы, мы регулярно принимаем участие в медицинских выставках. И вот на последней выставке, которая была посвящена врачам-акушер-гинекологам, ко мне подходит педиатр. И 40 минут нашим девчонкам рассказывают свою историю. История ее такова. Она очень успешный врач, у нее все в жизни хорошо, двое сыновей, муж, официальный брак, то есть вообще все в жизни отлично. Она беременеет третьим ребенком, и муж отправляет ее на аборт. Она ложится на операционный стол с телефоном на груди, потому что ждала, что сейчас муж позвонит и скажет ей: не делай аборт, и она тут же встанет, убежит с операционного стола. А он безапелляционно сказал: мы делаем аборт, нам этот ребенок не нужен, потому что у нас какие-то другие ценности сейчас и приоритеты. После операционного стола А она очень любила своего мужа. Она реально для них, для нее семья – это была самая ценность, которая есть. С операционного стола она встает с четким пониманием, что я этого человека ненавижу. Она возвращается в семью, начинает жить обычной жизнью и понимает, что старший сын начинает приходить и говорить: «Мама, где наша сестренка?» Родители, и она, естественно, и муж, но никто не говорил своим детям, да, что как бы где твоя сестренка. А потом младший сын во сне, когда ночью спал, начала прибегать к ней и говорить: «А как бы, где наша сестра?» Ей во сне начала сниться дочка, которая должна была родиться. Взаимоотношения в этой семье разрушены под ноль. Она говорит: я не развелась с мужем только потому, что я не... нам делить это имущество совместно нажитое, как бы у нас дети, я типа ради детей.
0: Я это называю ЗАО-семья.
1: Да.
0: У нас ЗАО-семья.
1: Да. Но я своего мужа ненавижу. Тех отношений, которые у нас были до этого, их никогда не будет. Отношения между ними разрушены. Вопрос времени, только на самом деле вопрос только времени, как у них будет дальше жизнь строиться. А она 40 минут... В рамках медицинской конференции, на которую она приехала быть слушателем или спикером, она подошла к нашему небольшому стенду, на котором увидела наборчик эмбрионов, взяла модели эмбрионов в руки и нам 40 минут рассказывала свою историю. Поэтому на самом деле мужчины тоже на глубинном уровне, сначала они настаивают на аборте, но потом взаимоотношения рушатся, потому что они, понимая, что женщина убила мое потомство, и они уходят из семьи. Я говорю, в 90% случаев браки разрушаются. Если не юридически, то фактически, по сути, по факту они разрушаются. И мужчины несут последствия аборта. У нас есть мужчины, которые приходят и говорят, что у меня женщины в свое время от меня сделали аборт, от меня забеременели, сделали аборты, и я не могу с этим жить. Они не могут с этим жить.
0: Жаль, что пока в целом мы как общество можем с этим жить, и мы с вами определили, что, ну, если вы мне рассказали, я вам верю, что если бы мы сейчас запретили аборты, то у нас бы точно статистика рождаемости стала в разы лучше. Даже если бы общество не готово было это принять и сопротивлялось, или, ну, хотя бы вывести это из ОМС, что тоже почему-то не происходит до сих пор. Это какая-то интересная вообще история. Да?
1: Тоже не могу не сказать, что в тех регионах, где, исходя из нынешней ситуации сейчас, на сегодняшний день, в тех регионах, в Нижегородской области, в Рязанской области, мы там очень плотно работаем с губернаторами, в тех регионах, где вводятся ограничительные меры, где усложняется путь женщины, идущей на аборт, где женщине предлагается реальная помощь.
0: И просто подумать,
1: где соблюдаются даже те же приказы Минздрава, которые есть на сегодняшний день, там СКР растет, динамика СКР растет.
0: Расшифруйте, пожалуйста, СКР.
1: Суммарный коэффициент рождаемости – это сколько в среднем женщина может родить детей за свою жизнь. Для того, чтобы население воспроизводилось, это коэффициент должен быть 2,1, как минимум. Это просто минимальный коэффициент. Сейчас у нас 1,3, то есть один ребенок на женщину. Этого катастрофически мало. После войны СКР был 4,5. После войны, после военное время, голодное время, когда нечего было есть, когда было все разрушено, женщины рожали, детей. Наши родители все родились в это время, и нас бы не было, если бы тогда после, в это голодное время, без стиральных машинок, без того уровня комфорта, который есть на сегодняшний день.
0: И без домика для мамы.
2: Делатели на радио «Вера».
0: Это «Делатели» на Радио Вера. У нас сегодня в гостях Мария Студеникина, директор Московского дома для мамы, руководитель направления помощи женщинам и профилактики абортов Синодального отдела по благотворительности. Если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, стоите перед выбором оставить ребенка или сделать аборт, обязательно звоните на кризисную линию дома для мамы 8-800-100-30-70, 8-800-100-30-70. Заходите на сайт домдлямамы.рф, приходите в Дом для мамы в Москве, и помочь проекту тоже можно на сайте домдлямамы.рф. Давайте все-таки поговорим о просветительской деятельности, потому что, наверное, в основе лежит именно эта проблема, что мы действительно не называем вещи своими именами, мы не говорим, что аборт – это убийство, мы не говорим о том, что это влечет за собой последствия на всю оставшуюся жизнь и для здоровья, и для психики, и для гормонов, и для духовного состояния женщины, и что ты, в принципе, можешь стать бесплодной, это будет единственный ребенок, который тебе был послан, и ты его убила. Что я знаю, что вы огромные титанические усилия прикладываете для того, чтобы эта просветительская деятельность осуществлялась. Вы написали 3 методических пособия в соавторстве с разными специалистами о том, как помочь психологически беременным матерям с детьми в кризисной ситуации. Что, может быть, каждый из нас может сделать, вот просто из тех, кто нас сегодня слушает, как-то взять на себя тоже какую-то часть борьбы за наших общих детей?
1: На самом деле помочь может каждый, и принять участие в этой деятельности может каждый. У нас у всех есть социальные сети. Вот с чего надо начать? С самого простого. У нас у всех есть социальные сети.
0: У нас у всех есть маленькая медиа, собственно,
1: да,
0: личная.
1: Да. Пусть это 30 человек, 100, не знаю, там 200, это неважно абсолютно. Пришлите фото эмбриончика, как выглядит человек в 12 недель своего развития. Просто сфотографируйте и выложите у себя в социальных сетях. И расскажите вашему сообществу, что вы представляете, так выглядит человек в 12 недель своего внутриутробного развития. У него уже бьется сердце, у него есть группа крови.
0: Так, бьется,
1: да,
0: сердце, группа
1: бьется
0: крови.
1: Сердце, группа крови. У него есть ручки, ножки, глазки. У него уже известен пол. Он с 12 недель просто растет и развивается в своем развитии. Это уже полностью сформированный человек. К 12 неделям это уже полноценный человек. А у нас сейчас просто по желанию женщины, просто я захотела, она может сделать аборт на любом сроке. Расскажите у себя в социальных сетях. Скажите, вы представляете, я только сейчас узнал. На самом деле наши модельки, которые берут любой человек, которые берут в руки, они тактильно приятные, на ощупь, они очень мягкие, очень, очень классные. Они все в шоке, люди вообще все в шоке.
0: Особенно мужчины.
1: Мужчины вообще не могут брать, когда они берут, они просто все в шоке. Когда мы им рассказываем, вы представляете, вот у вас, там, если это женщина, там, у тебя на таком-то сроке ребеночек вот так развивается. Мужчины на это реагируют просто невероятно. Мужчины, женщины, вообще любой человек. Расскажите об этом в социальных сетях. Покажите, что вот я сегодня узнал, что так развивается человек. Он так выглядит в 12 недель своего развития. И это не просто клеточка, это уже живой человек, который растет и развивается в утробу мамы. Это прям первое, что можно сделать. Второе. Это немножко погрузиться в эту тему, немножко почитать вообще о том, что такое аборт, потому что мы все диванные эксперты в большинстве своем, и мы очень легко рассуждаем на эти темы, что вот мое тело, мое дело, зачем платить нищету, мы все на самом деле живем мифами, а эти мифы легко разбиваются той помощью, которая есть на сегодняшний день, и в вникании в тему, изучении этой темы. Вот через мои руки, через руки наших специалистов прошли 150 тысяч женщин. Наши психологи до абортного консультирования проконсультировали 150 тысяч женщин.
0: И спасли 25 тысяч.
1: 25,5 тысяч детей мы сохранили от аборта. У нас были ситуации, у нас сейчас в центре живет женщина, которая родила в результате изнасилования. У нас женщины, которым ставят патологию плода и говорят, у тебя родится больной ребенок. У нас женщины, все только возможные случаи.
0: Оставил вот это, кстати, самые главные темы. А если изнасилование, а если ребенок неизлечимо болен, и это будет страдание для всех на всю оставшуюся жизнь?
1: Вот готова ответить на любую. Изнасилование. Статистики изнасилований меньше 1% во всех странах, когда женщина беременна и рожает детей и в результате изнасилования. Это меньше 1%. Это не репрезентативная выборка. Это первое, что касается патологии плода. В 50% случаев диагноз неверный.
0: В 50%?
1: В 50% случаях. В оставшихся 50% случаев мы всегда, вообще, точнее, любой женщине, которая стоит в патологии плода, мы предлагаем перепроверить диагноз. И говорим, не спеши.
0: У меня было прерывание беременности по медицинским показателям на 32-й неделе. Если бы я знала тогда, что можно доносить и родить, я бы сделала это совершенно иначе. Это было 26 лет назад. Вообще не было даже мысли и ни малейшего предложения от медиков какой-то альтернативы.
1: Да.
0: Ну, там нет сердца. Надо, вы что, вы как бы вы молодая, родите еще. Угу. А вот, но по факту, извините, это были полноценные роды, схватки, угу, потуги, а потом, да, лактация, а потом у меня год был реактивный полиартрит, сепсис и все остальное, потому что пережить такое вмешательство в естественное здоровье,
1: естественный процесс.
0: Естественный процесс. То есть, если бы я доносила и родила, что было с моей психикой, я вообще молчу, потому что я, ну, реально чуть с ума не сошла и, угу, чуть не ушла из жизни, просто потому что жить не хотелось, угу, да? И я точно знаю, что если бы мне не прервали этот процесс, а если бы я доносила, родила, я бы его отплакала, я бы его похоронила, но я бы была гораздо более здоровой женщиной.
1: 100%.
0: Потому что это было бы все-таки более-менее естественным процессом.
1: Конечно.
0: Пусть даже я была бы тоже мамой мертвого ребенка. Ну, так я и так ей являюсь.
1: Да,
0: у меня,
1: конечно,
0: четверо детей.
1: Да, абсолютно верно. Более того, мы сейчас предлагаем женщинам, вообще предлагаем женщинам, ты не торопись, не спеши принимать решение, цена которого столь велика. Вообще сделать аборт, вот нам надо понимать, что сделать аборт – это не тортика покушать, это не съесть сладкую конфетку. Сделать аборт – это разделить свою жизнь на до и после.
0: Угу.
1: Это самый, наверное, серьезный шаг в жизни, который ты выбираешь. То есть какой мне сегодня шоколад? Есть белый или темный шоколад? Это вообще никак не повлияет на твою жизнь. А вот убить своего ребенка или не убить – это колоссальный выбор. И мы предлагаем женщинам, даже если ей ставят патологию плода, мы предлагаем ей, не торопись, давай мы перепроверим диагноз в федеральных, московских или других клиниках, которые имеют большой опыт работы с любой патологией. В регионах нет того уровня медицинского обслуживания, медицинского оборудования и квалификации врачей, который необходим для достоверного диагноза. Поэтому мы говорим, не переживайте, приезжайте к нам в Москву, мы вас в домике для мамы поселим, оденем, обуем, будем сопровождать, устроим медицинские центры, где вы бы смогли пройти необходимое обследование. И в оставшихся 50% случаев, даже если тебе ставят патологию плода, есть возможность сейчас в Москве, опять же, и в других центрах, сделать операцию внутриутробно. Или в первые часы сразу же после родов. Потому что квалификация врачей очень высокая. И те женщины, которые идут по этому пути, которые сохраняют беременность, которые делают операцию внутриутробно или сразу же после родов, у них ребеночек приходит в нормальную какую-то, да, в нормальное состояние. Или даже если он умирает, даже если так случается, что он умирает, семья более легко, более не так травматично переживает эту ситуацию, нежели когда женщина сама принимает решение и делает аборт на любом сроке. Это наша статистика, это наш опыт работы. И наши те судьбы женщин, которые прошли через нас.
0: 150 женщин, 20 тысяч женщин, да, 25 тысяч спасенных жизней, 12 лет, да, просто...
1: 14 лет, 14 лет в домику для мамы.
0: Бесконечных трудов. А статистика по-прежнему отвратительная. На глобальном уровне общество по-прежнему относится к этой теме как к токсичной. Об этом мы называем вещи своими именами. Мы только вот это, пожалуйста, нам тут не рассказывайте. Руки не опускаются, Маша?
1: Нет, руки не опускаются. Я вообще, на самом деле, счастливый человек, потому что, несмотря на все сложности, а у нас сложностей огромнейшее количество, вообще весь путь в этой сфере, в этой деятельности, это кровопролитный путь скорби, когда ты встречаешься с трудностями, с лжой, клеветой, с различными трудностями на каждом пути. И у меня не опускаются руки, потому что я понимаю, и наша команда понимает, что благодаря их вкладу, их работе меняются судьбы людей. Благодаря их вкладу рождаются новые жизни. Да, пусть это немного, но это то, что можем сделать мы, как общественники, как просто неравнодушные граждане, что может сделать вообще на самом деле каждый человек. Благодаря нашему вкладу меняются жизни, рождаются новые жизни. Благодаря нашему вкладу женщина не накладывает на себя руки. У нее есть место, у нее есть огромнейшее количество мест, куда она может прийти и получить помощь. Это дает силы. Еще то, что дает, например, мне силы, поскольку у меня очень большая команда, команда федеральная команда, и там московская команда, и федеральная команда, непосредственно мои сотрудники, я испытываю радость, когда мои девочки, мои сотрудники, которые в 95% случаев все старше меня, их жизни меняются. Они меняются. Они приходят, например, в нашу деятельность одним человеком и через 2-3 года уходят другим человеком. И работает уже другой человек. Буквально там вчера я проводила совещание, и мне вот один из наших руководителей из Рязанской области говорит: «Я вас хочу поблагодарить». Вот взрослого человека невозможно поменять. Взрослого человека, которому там 50, 60, 65 лет, его очень сложно поменять. Его должны поменять какие-то серьезные обстоятельства. А вот наши сотрудники говорят: спасибо вам огромное, моя жизнь поменялась. Я меняюсь как человек. Я, занимаясь этой деятельностью, понимаю, что мне нужно преодолевать большое количество сложностей. Мне надо менять себя. Если я где-то там колкая, не иду там на контакт, я меняюсь, потому что я понимаю, что мне нужно достигать результата, а я хочу достигать результата, я хочу сохранять жизни детей, я хочу, чтобы наша страна не вымирала. Я понимаю, что я сам человек, я меняюсь благодаря этой работе, благодаря этому вкладу. Поэтому я счастливый человек, несмотря на все сложности, которые есть в моей жизни, в нашей жизни наших специалистов, нашего сообщества, мы вносим свой, пусть это очень небольшой вклад, в спасение жизни детей, в помощь семье в трудной жизненной ситуации, в сохранение наследия нашей страны.
0: Что могло бы, кроме помощи наших слушателей, я скоро еще раз скажу, как можно помочь Маше в ее деятельности, помочь Дому для мамы, или где получить помощь, если вы находитесь в кризисной ситуации. Вот что вам не хватает сегодня из таких прикладных вещей? Давайте просто озвучим в пространство, в чьи-то уши, которые могут это сейчас услышать и сказать: «О, я могу им помочь».
1: Ой, у нас очень много желаний на самом деле. Первое. Если человек хочет помочь нам принести самое необходимое, продукты, одежду, обувь, коляски, кроватки, бытовую химию, мы все примем в хорошем состоянии, чисто стиранное, глаженное, все в отличном состоянии, мы, конечно, готовы принять. На сайте «Домика для мамы» можете увидеть, куда можно что привезти.
0: домдлямамы.рф.
1: Да. Нам нужны добровольцы, которые могли бы нам помогать в нашей деятельности. Нам очень нужны сейчас юристы-добровольцы, которые могли бы вести наши семьи. У нас сейчас большой поток обращений, и наши штатные специалисты не справляются с тем потоком, который у нас есть. Поэтому нам очень нужны юристы-добровольцы, которые могли бы консультировать наши семьи.
0: А какого рода там возникает проблема?
1: Абсолютно разного. Вот сейчас, например, сегодня только ехала на программу, мы обсуждали с нашим там представителем о реструктуризации долга той семьи, которая сохранила беременность. Она пришла на последнем этапе в стационар, не в женскую консультацию, а в гинекологическое отделение больницы. Она уже прошла психолога в женской консультации и пришла уже в больницу непосредственно делать аборт, с утра лечь и вечером уйти. И там наш специалист встретил ее, поговорил, и она ушла с операционного стола. Она не сделала аборт.
0: А у них долги,
1: и
0: они
1: у них
0: из-за
1: долги.
0: Этого...
1: У них куча микрозаймов, эта семья в Новгородской области живет, в Великом Новгороде. У них большое количество вот этих вот займов. Они говорят: ну, что же нам с ними делать? Мы сейчас попытаемся реструктуризировать долг. Нам нужны юристы, которые нам тоже в этом помогут, и погасить. Ну, то есть, да, нам нужна, конечно же, нам нужна, говоря о тех потребностях, которые есть, нам нужна материальная помощь. Потому что помимо средств, которые мы передаем семьям, которые нуждаются в помощи, да, мы помогаем каждой семье, которая сохранила ребенка, не сделала аборт, которая сохранила ребенка в кровной семье, мы помогаем каждому решать их вопросы, начиная с покупки продуктов, с покупки лекарств, заканчивая сложными медицинскими обследованиями, погашениями долгов по коммунальным услугам и много-много другое. Но мы также и оплачиваем работу психологов, которые работают с женщиной в ситуации репродуктивного выбора, к примеру. Нам очень нужны финансовые средства на это. У нас только силами добровольцев невозможно обойтись, потому что мы построили сейчас, на сегодняшний день, в нашей стране очень хорошую систему доабортного консультирования в рамках нашей еще одной организации «Спаси жизнь», доабортного консультирования и помощи кризисным беременным. Наши психологи работают в медицинских учреждениях, в женских консультациях и в гинекологических отделениях, в стационарах, куда женщина приходит на последнем этапе и делает аборт. Мы выстроили большую систему. Это работа на регулярной основе. Это не просто доброволец, который сейчас может, а завтра он работает, он не может прийти. У нас каждый день психологи работают. И
0: это их основное занятие.
1: Их основное занятие, и они борются за сохранение жизни детей. И мы не можем им не оплачивать их работу. Это очень небольшая сумма. У нас консультация стоит прям очень маленьких денег, да? И у нас в основном работают те люди, которые за идею. Это чисто для них вот, ну, такое небольшое вознаграждение.
0: Но сейчас тут нас слушают и скажут, ничего себе, а почему мы должны это оплачивать? Почему государство это не делает? Это же государству нужны новые граждане.
1: Государство это не делает. Государство в рамках системы обязательного медицинского страхования оплачивает работу медицинских учреждений, где должны быть психологи, но их они не всегда есть. И у психологов...
0: Не всегда компетентны.
1: Не всегда компетентны и не всегда горят желанием, чтобы женщина сохранила эту беременность. Они заняты всем, чем угодно в рамках работы в медицинском учреждении, кроме как заниматься, спасать детей от абортов. Поэтому есть мы, которые приходят и говорят, давайте мы возьмем доаборт на себя, давайте мы возьмем работу с беременными женщинами на себя. Мы знаем, как работать. Наш опыт, колоссальный опыт практической работы на местах берет государство за основу и пишет методические рекомендации для психологов на основании нашего опыта. И мы те люди, которые болеют этим делом, которые не хотят, чтобы наша страна умирала. Мы хотим, чтобы наша страна была многодетной, полноценной, счастливой.
0: И многолюдной.
1: И многолюдной. И мы хотим, чтобы на нашей стране жило наше коренное население. Мы с уважением ко всем относимся, но мы не согласны с тем, что мы замещаемся мигрантами, которые не знают нашу культуру, ее не уважают, не готовы ее принять. И наплевательски относится к русскому населению, к нашим ценностям, к Русской Православной Церкви.
0: Маш, ну вы подвижница, конечно, вас на один эфир точно мало. Я надеюсь, что мы встретимся еще раз в этой студии, потому что мы не поговорили как раз о вашем ОНО, о «Спаси жизнь» и о его деятельности. И все-таки хотелось побольше о вашей просветительской деятельности поговорить, чтобы люди знали, где черпать эту информацию, эти методические пособия, они точно пригодятся кому-то, кто хочет быть таким психологом, как ваши. Если вы хотите помочь проекту «Дом для мамы», заходите на сайт домдлямамы.рф. Там же можно узнать всю информацию о том, как прийти в этот дом, какие необходимые вещи, предметы, куда можно отправить средства, стать волонтером, вот юридическим волонтером, волонтером-психологом. Если же вы та самая женщина в трудной ситуации и стоите перед, как Маша это мягко назвала, репродуктивным выбором, стать или не стать убийцей собственного ребенка и своего женского будущего, возможно, то звоните на телефон кризисной линии 8 800 100 ровно 3070. 8 800 100 ровно 3070. Может быть, для кого-то сегодняшний наш разговор показал слишком жестким, слишком сурово мы давили на подлинный смысл того, что мы называем абортом. Ну, а что делать? Куда мы денемся от истины? Друзья, вся проблема как раз в том, что мы, не называя вещи своими именами, вначале было слово, а запрещать аборты в нашей стране пока никому, в общем-то, в голову не приходит. Спасибо огромное. Сегодня в «Делателях» у нас была Мария Студеникина, директор Московского дома для мамы, руководитель направления помощи помощи женщинам и профилактике абортов синодального отдела по благотворительности. Хотела еще раз сказать, что, как бы, может быть, для вас словосочетание «убить ребенка» звучит жестко, но, поверьте, процесс гораздо жестче. И не дай бог вам с ним когда-нибудь в жизни столкнуться. Маш, спасибо огромное. Я тут Тутта Ларсен, это «Делатели Радио Вера». Всего доброго.
1: Спасибо.
2: «Делатели» на Радио Вера.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с монахиней Евстафией, насельницей Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Матушка, здравствуйте. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Для меня память Тихвинской иконы Божьей Матери особенная. Меня в этот день крестили. Поэтому я всегда особенно почитаю этот день. Помню его, и это значимый день для моей семьи. Поэтому мне даже очень приятно, что сегодня мы поговорим как раз о вашей обители. Скоро у нас память Тихвинской иконы Божьей Матери уже совсем скоро. Завтра уже начинается торжество вашей обители. Расскажите, пожалуйста, об этом празднике, о том, как вы его проводите, ну и, соответственно, значимость для вашего большого многомиллионного города.
2: Ну, наш монастырь очень почитает Пресвятую Богородицу. Изначально он был основан в конце XVIII века, и главной иконой маленькой общины являлась именно икона Тихвинская Божьей Матери. Сестры столь ее почитали изначально, что даже дали обет никогда с ней не разлучаться, вот, чтобы не было молиться перед этой иконой за себя, за ближних, за весь мир. И когда им предлагали другое, более удобное место для основания монастыря, они отказались, сказали: нет, мы вот дали обет именно вот перед этой иконой основать монастырь, здесь жить, здесь подвязаться до своей смерти. И до революции в обители было два очень чтимых списка Тихвинской иконы Божьей Матери. Одна, которая находилась вот в первой Успенской церкви, и вторая была привезена нашей первой настоятельницей в 1711 году. Это был точный список с древнего чудотворного образа в Тихвине. Она входила в число чудотворных икон, тоже, хотя это был список, но входила в число чудотворных и была... Конечно, особо значимы не только для всего города, для Екатеринбурга, но, наверное, для всего Урала. К сожалению, вот обе эти иконы утрачены, и уже в наше время наши сестры написали новую точную копию с древнего чудотворного образа, который сейчас находится в Тихвине. И именно эта икона является главной святыней нашей обители. Многие-многие прихожане, богомольцы, гости приходят вот к этой иконе помолиться, попросить Божию Матерь о помощи. И сестры монастыря всегда во всю его 200-летнюю историю особенно почитали Пресвятую Богородицу, считали ее своей покровительницей, даже хозяйкой обители, особенно молились ей. И поэтому для нас этот праздник имеет особое значение. Всегда он собирает очень много богомольцев, до 5000 человек приходят на этот праздник. Очень красиво украшается храм. Иногда делается даже дорожка из живых цветов от входа в обитель до входа в главный собор нашего монастыря. И накануне служится всеночное бдение. То есть завтра в 4 часа будет совершено торжественное всеночное бдение, которое продолжается около 4, бывает даже больше часов, очень неспешно, полностью поется акафист Пресвятой Богородицы, причем в этом пении участвуют все те, кто находится в храме.
1: Очень... Всем храмом поете.
2: Да, очень торжественно совершается лития, она будет проходить вокруг всего храма с несколькими остановками, тоже очень неспешно. Ну и, конечно, сестры поют очень красиво, и ну, как-то все стараются, чтобы этот праздник принес особое утешение, особую радость вот всем гостям нашей обители, кто посетит его. А 9 числа в 7:30 будут совершены часы, в 8 часов божественная литургия. Возглавит ее наш владыка митрополит Евгений, будет еще много архиереев, гостей, игуменов и игуменей. И после торжественной службы будет совершен крестный ход. Причем у нас такая традиция, что Впереди идут две сестры, которые несут большие такие букеты с цветами, и цветами устилают прямо путь перед иконой Божьей Матери. То есть икону несут по живым цветам, тоже с пением, с молитвой, потом заносят в храм. И после этого будет концерт. Да, будет предложено еще небольшое угощение для всех богомольцев, небольшие подарки. В этом году мы отмечаем 200-летие с момента кончины нашей первой настоятельницы, игумени Таисии, основательница монастыря, и поэтому приготовили в подарок всем богомольцам книжечки с ее жизнеописанием. Будет предложено угощение, книжки, устроен небольшой концерт, будут петь сестры монастыря и хор «Держава», а затем состоится беседа о благодати Божией, о том, что такое благодать Божия, как ее стяжать и как сохранить. Беседу будет проводить епископ Великолуцкий Варнава. Ну и в конце, в 16 часов, уже планируется торжественный молебен с акафистом вот перед иконой Тихвинской Божьей Матери. Ну, хотелось бы отметить особенно, что какое значение, наверное, имеет этот праздник для всех, что Божья Матерь сама как бы приглашает людей вот на свое торжество, на праздник. Вот можно сказать, что когда человек... Ну, находится в какой-то мирской обстановке, занят своими семейными делами, проблемами, переживаниями, то бывает ему трудно вспомнить о Боге, о Божьей Матери, о святых, которые близки к нам, которые готовы нам помогать, слышать наши молитвы, лишь бы мы к ним обращались. А когда человек приходит в храм, тем более в монастырь, и на такой большой праздник, то хотя бы на некоторое время он может отрешиться от всех своих забот, переживаний, треволнений, которых так много сейчас у нас у всех, и обратиться с просьбой о помощи вот, к святым, к Господу, и помолиться, отрешиться от всего этого, и вспомнить о том, что, собственно, самое главное – это молитва, и все зависит от Господа. То есть все наши проблемы, все наши переживания, скорби мы можем... так сказать, помолиться, попросить помощи Божией, попросить, чтобы Господь и Божья Матерь сами вот устроили все наши дела, сохранили наших ближних. И таким образом, конечно, это имеет большое значение. И вообще посещение храма, и тем более вот посещение монастыря в такой большой святой день, когда... Ну вот многие люди потом нас благодарят и говорят, что действительно это настоящий праздник, что они чувствуют духовное утешение, духовную поддержку и получают помощь вот по своим молитвам, ну и в частности в этот день.
1: Очень интересная история Тихвинской иконы Божьей Матери. Вот по преданию это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. То есть это очень такая важная святыня вообще в истории нашей церкви. Вот в V веке она была из Иерусалима перенесена в Константинополь. Для нее даже построили тот самый знаменитый Влахернский храм. Вот потом уже, после того, как Константинополь взяли турки, она исчезла. И вот каким-то чудесным образом она была явлена над водами Ладожского озера, из города Тихвин, отсюда она и получила свое название. Когда многие русские цари, князи почитали этот образ, и потом уже, насколько я помню, где-то в начале 17 века, в период смутного времени, или даже в окончании смутного времени, она была перенесена в Москву, и это очень... значимый образ вообще для нашей истории, для всех нас. И в наше время, конечно же, необходимо молиться перед этим чтимым образом, который явил столько много чудес и был настолько значим для всей нашей русской истории. Вот отрадно и радостно слышать, как вы чтите Божью Матерь на Екатеринбургской земле, Уральской земле. Тоже очень важный такой островок в нашей великой России, почитание Божьей Матери. Вот вы сказали еще такую интересную вещь, что праздник заканчивается беседой. Я однажды был в одном монастыре, это было не в России, и после литургии все люди собирались на лужайку, это было в летнее время, и беседовали. Выходили священники, читали толковали Евангелие, которое прочитали на богослужении, которое только-только закончилось, и вместе беседовали. Прихожане могли встать, что-то рассказать, какие-то свои истории, так как это было не на русском языке, я, к сожалению, не знаю, что они рассказывали, но это была очень важная история. И здесь вот то, что вы рассказали про беседу, вот это для меня очень даже интересный опыт такой, который редко встречается в нашей такой вот действительности. Вот расскажите подробно об этой беседе. Это вот регулярно вы так беседуете после литургии, богослужения, или это в честь праздника? Вот как эта работа у вас построена, скажем так?
2: Ну, в праздник Тихвинской Божьей Матери действительно у нас уже есть такая традиция, что фактически он продолжается целый день. Вначале все могут помолиться на богослужение, потом вот предлагается небольшое угощение, подарки, это уже у нас традиционно. И после этого вот какой-то концерт происходит, и беседа на духовную тему со всеми прихожанами. Обычно остается тоже очень много людей. Если это хороший, теплый день, то под открытым небом совершается. Если, значит, дождливо, то где-то в храме устраиваем. И да, предлагается вот такая беседа. Ну, наверное, благодати Божией это особенно сейчас актуально для всех. Будет интересно, мы надеемся, что тоже для людей будет польза и принесет утешение и запомнится.
1: Да, это очень важный момент. И таким образом литургия продолжается уже и дальше, продолжается и трапеза, и потом общение, это братское тоже очень важно. То, что объединяет людей в это непростое время. Вот, продолжая тему вот, истории монастыря, заметную роль вот, сыграли связи с императорским домом. В те, наверное, трагические дни, да, 1918 года был визит сестер царской семьи в 18 году как раз к вам в монастырь. Вот расскажите, пожалуйста, какая память об этих событиях сохраняется в обители?
2: Да, у нас действительно исторически так сложилось, что монастырь был особенно связан с домом Романовых. С самого своего основания, открытия. Ну, можно в двух словах буквально сказать об истории его открытия. Тоже это было все необычно. Когда первая наша настоятельница, матушка Таисия, она происходила из совершенно простой семьи, из семьи мастеровых. Она не умела даже читать и писать. И вот на Урале тогда обители не было. То есть наш монастырь был первым. В то время существовал до этого монастырь в Верхотуре, но он был закрыт. И вот она начинает ходатайствовать перед местным нашим епископом о создании монастыря. Ничего не получается. На тот момент существовала только маленькая общинка. Это начало XIX века. Только-только прошло время Екатерины II, закрытие многих русских обителей. И вот представим, что ей необходимо было ехать в столицу. Простая, неграмотная женщина с одной послушницей Агафьей Катугиной совершает долгое путешествие в Санкт-Петербург. И, казалось бы, на что им надеяться? Они надеялись только на помощь Божию и Пресвятой Богородице. И действительно, Божья Матерь их не посрамила. Мы не знаем, каким образом, но в столице они знакомятся с прославленным адмиралом Фёдором Фёдоровичем Ушаковым, который только тогда вышел в отставку и устраивал свои дела. И вот именно он стал ходатайствовать за открытие монастыря перед разными влиятельными лицами в Санкт-Петербурге. И здесь у нас на Урале писал письма, обращался даже к обер-прокурору Святейшего Синода князю Голицыну. И именно благодаря его такой вот активной поддержке лично императором Александром I в 1809 году, 31 декабря, был подписан высочайший указ о создании на Урале женского монастыря. Причем сами сестры просили назвать обитель Александра Невской, Новотихвинской, в честь небесного покровителя государя и в честь иконы Тихвинской Божьей Матери, которую они особенно почитали. Но государь, может быть, по смирению, может быть, по каким-то другим соображениям, отклонил это название и велел наименовать монастырь Новотихвинским в честь Тихвинской иконы. То есть это уже, значит, наш монастырь открыт по высочайшему повелению вот императора Александра Благословенного. В 1824 году государь сам посетил наш монастырь. Во время путешествия по Уралу он был в Екатеринбурге, и, к счастью, сохранилось очень подробное письмо матушке Таисии, в котором она описывает как раз, как государь прибыл в монастырь, как его торжественно встречали, как он посещал храм покоя настоятельницы, имел с ней беседу даже. И современники запомнили такой факт, что после выхода из кельи настоятельницы императора с благовением поцеловал ручки у стареньких сестер-схимниц. Действительно, мы знаем, что вот в это время государь уже был очень верующим, глубоко церковным человеком, и вот даже проявил такое благовение, такое смирение. Конечно, этот приезд надолго запомнился сестрам. Кроме того, император Александр I, его супруга, его мать пожертвовали богатую ризницу для первого нашего Успенского храма. Там были дорогие облачения и золотые сосуды богослужебные. То есть это был вот знак такой монаршей милости. В 1837 году наш монастырь посетил будущий император Александр II, в то время цесаревич Александр Николаевич, который совершал путешествие по Уралу со своим воспитателем Жуковским. А в 1918 году, как вот вы уже отметили, наши сестры явились теми, кто фактически оказал последнюю милость вот царской семье уже, государя Николая II, находившейся в то время в заключении в доме Патева. Известно, что в течение примерно месяца до расстрела царской семьи две наших сестрички, Антонина Трикина и Мария Крохолева, носили продукты в доме Патева, молоко, сливки, яйца, различную выпечку. И если не все, то хотя бы частично эти продукты попадали на стол царской семьи, о чем сохранились записи в дневниках государя и государыни Александры Федоровны. Добрые монахини принесли молоко и яйца для беби. Например, есть такая запись. И впоследствии следователь Соколов допрашивал этих сестер. Они подробно рассказали о том, как уже 17 июля утром, как обычно, они пришли с этими корзинками. Они ходили в мирской одежде, чтобы не привлекать внимание, принесли корзинки с провизией в дом Ипатьева, звонят, значит, им никто не отвечает, и потом часовые им сказали: уходите, уходите, здесь никого нет. И вот они пошли обратно, ну и через какое-то время увидели уже расклеенное большевиками объявление о том, что государь убит, а царская семья, все остальные члены вывезены в какое-то безопасное место. Это была ложь большевиков. Но так или иначе, эти сестры вот до конца постарались послужить вот гонимой царской семье, не оставили их. И по воспоминаниям одного из чекистов, Ермакова, даже известно, что при приеме провизии в этих корзиночках находили записки: «Мы молим Бога о вас, да хранит вас Бог». То есть сестры еще пытались как-то вот и, ну, может быть, поддержать царскую семью, утешить. И по устным сведениям, вот эти две сестры были впоследствии убиты большевиками. Хотя у нас нет документов об этом, но об этом рассказывала одна из насельниц нашей обители уже в советский период перед своей смертью. Вот своим близким, как великую тайну, она открыла, что она тоже, ну, видимо, раз или два там отходила с этими сестрами, и впоследствии они были убиты, то есть пострадали вот за такую помощь царской семье. Ну и можно еще отметить тоже, что в день коронации императора Николая II нашими сестрами был поднесен им аппаратный портрет, написанный монахиней монастыря Эмилианой в рост, и этот портрет хранился в залах Зимнего дворца. Когда в 17 году революционно настроенные матросы ворвались во дворец, они сполосовали его штыками. И что интересно, что сейчас этот портрет хранится в музее в Санкт-Петербурге, но вот эти следы от штыков, они намеренно сохранены. То есть портрет отреставрирован, а вот эти порезы, они как бы видны. То есть, ну вот, можно сказать, что через всю историю вот нашего монастыря до революции прослеживается такая особая связь с домом Романовых. Сестры, конечно, особенно были благодарны царской фамилии вот за указ об открытии монастыря, за помощь монастырю. Вот. Но еще раз могу повторить, что в то время действительно это был случай исключительный. Самое начало XIX века, вот насколько мы знаем, уходило несколько десятков лет на то, чтобы из общины был открыт монастырь. Община была преобразована в монастырь. У нас прошло только 10

0: и благодарности. Это очень-очень важно. Матушка, царские дни тоже не за горами, уже после празднования Тихвинской иконы Божией Матери. Известные события произошли 17 июля. Расскажите, пожалуйста, как вы участвуете в царских днях? Полагаю, что для вас это очень тоже важный день, очень важные воспоминания тех событий.
1: Ну, конечно, у нас в Екатеринбурге вообще на Урале особенно почитается царская семья, и эти дни это действительно являются настоящим праздником для всех уральцев. Торжества продолжаются около 10 дней, даже почти 2 недели. Вот. Но очень много гостей приезжает, и архиереев, и игумени, игумени. Достаточно сказать, что когда праздновали столетие убиение царской семьи в 2018 году, то вот на эти торжества приезжал святейший патриарх Кирилл, и было до 100 тысяч богомольцев, причем со всех концов не только нашей страны, но, наверное, даже со всего мира. Из зарубежья приезжает очень много гостей. Вот. Ну и поскольку наш монастырь очень известен, известен в том числе вот тем, о чем я сказала, о том, что наши сестры вот оказывали такую помощь царской семье, то, конечно, очень многие посещают и нашу обитель в эти дни. Очень бывает много гостей, богомольцев. Всех мы стараемся принять, рассказать о монастыре, проводим экскурсии. Вот. Но основные торжества проходят в храме на Крови, который построен на месте убиения царской семьи, в царском центре, который действует рядом с храмом, то есть там прямо целая программа, устраиваются и выставки, и беседы, концерты, различные встречи вот, со специалистами, с учеными, с историками, которые вот, могут рассказать что-то вот, по этой теме. Вот. Ну и кульминацией является, конечно, богослужение. Вечером 16 числа совершаются очень торжественные всеночные бдения в храме на Крови. А в ночь на 17 число божественная литургия прямо под открытым небом. То есть перед храмом на Крови устраивается такой помост, алтарь. И очень-очень много священников, архиереев вот служат литургию на открытом воздухе. А тысячи богомольцев, десятки тысяч богомольцев стоят, значит, внизу. Вот, все это, естественно, транслируется. И потом причащение происходит примерно из 100 чаш, то есть около 100 священников выходят вот, причащать людей, и происходит это как раз, ну, где-то вот, если не ошибаюсь, полтретьего в 3, то есть тогда, когда произошло убиение царской семьи. Вот. После этого совершается очень торжественный крестный ход, люди идут около 20 километров от храма на Крови до Ганиной ямы, где ну вот, происходили известные события, где сейчас основан мужской монастырь. Вот, примерно около 4-4,5 часов. Причем интересно, что идут даже пожилые люди, мамочки там с колясками, с младенцами. Вот. Но если не весь крестный ход, то проходит хотя бы часть, чтобы вот, поучаствовать в этом событии. Вот, с пением молитвы Иисусовой тоже, несут святыни, мощи, иконы. Вот, и, ну и по приходе уже в сам монастырь служится тоже молебен, все отдыхают, трапезничают и уже разъезжаются по домам. Ну, то есть это, конечно, кульминация, наверное, кульминация вот и всего празднования, ну и, наверное, одно из самых вообще важнейших событий вот, в жизни епархии за весь год. Можно даже так сказать, потому что, ну, здесь произошли действительно исключительные события, исключительной важности и большого значения.
0: Спасибо, матушка, за этот рассказ. Это действительно очень важно. На самом деле, да, царские дни, особые дни. Я там никогда не был, скажу честно, но я регулярно наблюдал в прямом эфире и богослужение, и крестный ход как-то тоже транслируется в прямом эфире, собственно. Это такая, знаете, Пасха среди лета.
1: Да.
0: Вот, очень трепетный, важный такой день для всей страны, на самом деле. Для всего, наверное, православного мира, конечно же, это важный день. Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Беседуем с насельницей Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, монахиней Евстафией. Вернемся через несколько минут.
2: Светлый вечер.

на радио «Вера». Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера. Продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с монахиней Евстафией, насельницей Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. В первой части программы, которая была достаточно очень информативной, мы говорили как раз про историю монастыря, про икону Божьей Матери Тихвинская и про то, какую огромную роль дом Романовых сыграл в истории монастыря, собственно, был открыт, и какой действительно большой подвиг несли сестры монастыря в последние дни как раз жизни царской семьи в Екатеринбурге, и как они помогали заключенной царской семье, приносили продукты. Это очень важный момент. Мы говорили о том, как важно быть благодарным и чтить свое наследие предков и тех, их благодарность относиться к тем, кто помогал обители. Матушка, вот монастыри, мужские, женские, часто представляются нам местом таким уединенным, где живут особые люди, которые не общаются никак с окружающим миром, они только молятся, занимаются рукоделием. И, собственно, для многих это действительно вот выглядит именно так. Но всегда многие люди начинают удивляться, что монастырь – это, на самом деле, очень открытое такое как бы образование в церковной жизни, где начинается вот не только вот обычная монашеская жизнь, тот привычный уклад, который прописан уставами церковными, но это такой некий просветительский центр. Вот как сейчас ваш монастырь живет в таком большом городе, как Екатеринбург? Екатеринбург, мы уже говорили о том, что как вы проводите престольный праздник, память Тихвинской иконы Божьей Матери. Ну вот расскажите подробнее, пожалуйста, о том, чем ваш монастырь вообще занимается, чем он живет и какие ваши, скажем так, еще основные такие послушания в деле служения людям.
2: Ну, можно сказать о том, что вообще любой монастырь, наверное, живет трудом и молитвой. Но на первом месте даже молитва, точнее, молитва и трудом. То есть главное, ради чего люди уходят в монастырь, конечно, это духовная жизнь, это молитва. То есть в нашем монастыре, например, совершается полный круг богослужения, и сестры стараются ходить на все службы. Они начинаются с 5 часов утра, ну, как обычно, полуношница, утренняя литургия. Вот. Потом совершается вечерняя, повечеря в свое время. И главная задача любой монахини или монаха – это, конечно, работа над своей душой. То есть есть время на совершение келейного правила, есть время для чтения святых отцов, и приоритетом является именно это. Но, как вы справедливо заметили, естественно, у нас невозможно, нет ни одного монастыря, где бы не было различных послушаний, различных трудов. Вот исторически в нашем монастыре было около 20 различных мастерских. То есть это была, например, иконописная мастерская, где около 100 сестер подвязалось, а всего к началу 20 века у нас было уже около 1000 насельниц. Вот около 100 сестер, они писали и иконы, и картины, и росписи по фарфору были. И сами делали резанные иконы, допустим, различные украшения. Вот. Потом была белошвейная, золотошвейная мастерская, была своя фотография. Ну, естественно, были разные сельскохозяйственные послушания. И работы сестер отличались особым качеством, особым изяществом. Так что неоднократно наш монастырь участвовал в различных выставках, ярмарках. Это и в Париже в 1904 году, и в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, где получали первые места гран-при за свои изделия. И в наше время эта традиция, конечно, возрождается. Вот с самого начала нашей обители, она была возрождена в 1994 году, у нас была создана, например, иконописная мастерская. Вот, сестры ориентируются на лучшие образцы древнерусской иконописи и пишут сейчас иконы, в том числе для храмов, то есть, например, для иконостасов различных храмов и, ну, по частным заказам, то есть могут и небольшие иконы писать, и очень большие образа. Например, все иконы, которые находятся у нас в Александро-Невском храме, главном храме обители, они написаны сестрами монастыря. Вот. Потом есть также швейная мастерская, где тоже сестры шьют облачения для храмов, для священнослужителей, для монашествующих. Тоже она была возрождена сразу же при возрождении нашей обители. Существует, например, такое послушание, как греко-славянский кабинет. Сестры изучают древнегреческий, новогреческий языки, церковнославянский и занимаются переводом. Ну, например, такой очень известный старец, современный старец Эмилиан, не так давно почивший, он очень известным был в Греции, настоятель монастыря Симонопетра на Афоне, много лет им являлся. Вот сестры переводят с греческого языка на русский его творение. Также очень известная Педалион, вот, может быть, слышали, это собрание канонов православной церкви с толкованиями, которое тоже было переведено нашими сестрами с греческого языка, ну, конечно, с поддержкой специалистов, очень опытных в этом деле. Вот. Существует церковно-исторический кабинет. Вот несколько сестер нашего монастыря тоже уже много лет занимаемся мы сбором сведений как об истории монастыря, так и о новомучениках, о подвижниках вот, нашей митрополии. В настоящее время в собор Екатеринбургских святых входит 75 подвижников благочестия, и вот большая часть их была прославлена именно уже в наше время, это новомученики, исповедники, которые либо подвязались на территории нашей митрополии, либо приняли здесь мученическую кончину. Вот. Участвовали мы в обретении нескольких мощей святых и преподобных, и новомучеников. Естественно, все имеющиеся у нас материалы мы постарались опубликовать. Вот вышло несколько книг, например, о царских слугах. В 2015 году по материалам, которые вот готовили сестры монастыря, был прославлен доктор Боткин, погибший вместе с царской семьей в доме Ипатьева. И к настоящему времени издана уже отдельная книга о нем, написана его икона, акафист создан доктору Боткину вот с сестрами нашей обители. Также мы много лет уже собираем материалы о генерале Татищеве, о князе Долгорукове, которые тоже пострадали за верность царской семье, о матросе Нагорном, Иване Седневе. К слову сказать, они все погребены у нас на территории обители. Вот четверо верных слуг, о которых я упомянула, они похоронены где-то на территории монастыря, но, к сожалению, мы не знаем, где, потому что планов не сохранилось, фотографий тоже. И в настоящее время установлена памятная стела на территории монастыря в память о том, что вот где-то у нас находятся верные слуги. Но об этом можно тоже много отдельно рассказывать. Вот, то есть вот такое направление тоже у нас есть. Ну и были тоже изданы книги о наших новомучениках, ну, в которые мы включили все фотографии, все имеющиеся вот материалы о том, кто пострадал вот на нашей уральской земле. Ну и есть послушания, например, такие, естественно, как Просфорня, библиотека. Потом сестры сами изготавливают мыло, шампуни, крема из натуральных компонентов, которые пользуются тоже большим спросом у горожан, потому что там нет химия, то есть из хвои, например, из, ну, из натуральных различных компонентов. Сами стряпаем пирожные, пироги, которые можно попробовать вот в нашей церковной лавке, тоже при храме Александра Невского.
1: Вот вы сейчас рассказали, ведь это очень тоже важный такой момент в жизни монастыря, потому что ведь то, что вы производите, ведь это и кормит монастырь, правильно? Понимаю.
2: Ну,
1: вот
2: конечно,
1: такая,
2: да.
1: Это своего рода такая церковная экономика, потому что многие люди не всегда понимают, за счет чего живет, за счет каких трудов вообще все это поднимается, какие замечательные храмы, как мы их украшаем. Это тоже очень важный момент. И я сейчас на самом деле очень удивлен. Вот я услышал, чем вы занимаетесь, и особенно цифры послушниц в начале 19 века, в начале 20 века, простите, это было около 1000, да? А сейчас сколько у вас насельниц?
2: Около 100. Сейчас у нас около 100.
1: И это тоже очень много даже для по современным меркам, да, с учетом того, сколько монастырей открыто по всей России. Матушка, встречали ли вы такое явление, как монастыринг? Знаете, это когда молодые люди, может быть, даже не очень даже близкие к церковной жизни, просто приходят в монастырь и начинают там жить как послушники, как, скажем, простые трудники, Нет, даже не погорячился, назвав послушниками, ну, как трудники, просто какое-то время живут, исключают социальные сети, скажем так, не сколько даже помолиться приходит, а сколько погрузиться в некую другую атмосферу для того, чтобы, ну, скажем, найти какое-то умиротворение самим собой. Не встречалось ли вам такое явление? Не приходят ли к вам такие молодые люди просто, скажем так, пожить иногда? И вот ваше мнение, вот полезно ли иногда молодым девушкам, так как у вас женский монастырь, иногда вот, чтобы привести в порядок свои мысли, может быть, подумать о своей жизни, вот прийти просто реально побыть в монастыре, посмотреть на эту жизнь, походить на богослужение, потрудиться. Вот как вы думаете?
2: Ну, конечно, у нас есть такая практика, да. Даже мы приглашаем от всех желающих, ну вот молодых девушек, в частности, пожить, потрудиться в монастыре. Ну, сколько-то? Кто-то 3 дня, допустим, кто-то недельку, 2 недели. Вот. В любом случае, это очень полезно, вот как вы отметили, даже полезно не только там пожить в монастыре, а хотя бы просто посетить монастырь. Вот, к слову сказать, у нас сейчас очень многие люди приходят, даже мало воцерковленные, даже, может быть, совсем не воцерковленные, приходят просто, так сказать, попить чайку, покушать и посидеть вот в нашем красивом садике, который у нас разбит около храма Александра Невского, полюбоваться на цветы, на деревья, пофотографироваться, подумать о жизни. Вот. А кто-то заходит и в храм, поставит свечку, помолится. И так мало-помалу вот человек ведь может и прийти к Богу, к вере. То есть вначале он придет просто, так сказать, посидит на скамеечке, потом он поставит свечку, а потом он придет на богослужение, поговорит с батюшкой, уже заинтересуется, ну и потихонечку-потихонечку может прийти к вере. Вот, это что говоря, если говорить вообще о посещении монастыря и пользе от этого. Многие люди отмечают, что когда заходишь в наш монастырь, надо отметить, что когда монастырь был основан, это была самая окраина. Фактически он даже в лесу был основан, конец 18 века. Просто было кладбище в лесу разбитое. И вот на этом кладбище поселилось несколько вдов, девиц, которые, вот, с которых началась наша общинка. А сейчас это фактически центр города. То есть вокруг многоэтажки, вокруг, значит, ну, как жизнь кипит, жизнь большого современного миллионного города. Ездят машины, метро и так далее, и так далее. Люди спешат куда-то, у всех свои заботы, проблемы. Но вот очень от многих можно услышать, когда они заходят, только заходят на территорию нашей обители, даже не в храм, а просто на территорию, они чувствуют, как будто что-то изменилось, что попадаешь в другой мир, в другую атмосферу. Никто никуда не спешит. Ну, как бы тихо, мирно, благостно. Все заботы, проблемы куда-то отступают. И вот действительно человек может просто немножечко вообще отдохнуть и, так сказать, вспомнить о Боге, о святых, о Божьей Матери, помолиться им, попросить помощи, что особенно важно вот именно сейчас, вот в наше такое непростое время. Вот. Ну, а кто уже хочет познакомиться с монашеской жизнью поглубже, вот они могут уже пожить, сколько-то потрудиться во славу Божию. Вот. Ну и постепенно, если, допустим, у человека созревает вообще желание пожить уже более серьезно в монастыре, как послушнику, то вот через какое-то время вначале девушка или женщина может, значит, поступить и пожить как послушница, просто посмотреть на жизнь монастыря, на сестер, сестры на нее, так сказать, посмотрят, способна ли она к монашеской жизни, испытать себя. Ну, а потом уже, если она чувствует, что действительно она готова понести вот порядки обители, послушание, молитву, самоотвержение, то уже тогда может идти речь и о приеме официально в послушнице, о постриге, вначале иноческом, потом монашеском. Вот, то есть... Но такая практика действительно есть, и это имеет большое значение. Вот я бы так сказала.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем с насельницей Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, монахиней Евстафией. Матушка, мне всегда тоже... Вот интересный такой вопрос. Вот если приходит очень красивая девушка к вам в монастырь и говорит, я хочу стать монахиней. Вот мы уже сказали о том, что будет некий такой искус какое-то время. Но есть ли какой-то критерий того, кого вы берете в монастырь? Ведь можно же сказать, дорогая, ты такая красивая, иди, выходи замуж, иди в мир и так далее. Но вот как вот здесь, в женском монастыре, это устроено? В мужском более-менее я понимаю, там пожил немножко и учился. А вот как в женском? Вот этот? Потому что кажется, что монашеская жизнь, особенно вот явление такое, как женское монашество, как будто бы такое... позволю себе сказать такое слово, как будто противоестественно, потому что женщина, она вот представит к нам в образе матери, чего-то очень нежного, то, что дает жизнь. А здесь намеренно человек уходит в монашество. Ну, бывает, что уходит уже и после семейной жизни, конечно же. Но вот как здесь вот правильно расставить вот эти акценты, приоритеты, вот объяснить это явление? Как женское монашество, что это такое?
2: Ну, можно сказать, что монашество – это в любом случае призвание Божие. И вот, ну, если так говорить для малоцерковных людей, то можно сравнить это с призванием, например, художника, поэта, который вот не может не писать картины, не может не писать стихи. Также здесь это призвание, только гораздо более высокое, гораздо более, конечно, значимое для человека. И очень хорошо, как бы очень хорошо, если человек почувствует это призвание именно в молодом возрасте. Вот бытует такое мнение, что монастырь уходит, допустим, вследствие каких-то там скорбей, неудач в жизни, неудач там в семейной жизни, на профессиональном поприще, когда уже человек во всем разочаруется, вот пошел в монастырь. Но это, конечно, заблуждение. То есть, может быть, и так Господь призывает человека разными путями. Кого-то в молодом возрасте, кого-то в зрелом, даже в пожилом бывает. Вот. Бывает действительно, что через скорби призывает. Но скорбями Господь как бы отрезает нас от мира, от привязанности к миру. Вот, когда человек понимает тщету всего этого и уже волей-неволей обращается к Богу о помощи, ну и потом может действительно не только воцерковиться, но и может пожелать всего себя посвятить уже Христу в зрелом возрасте. Но, наверное, даже чаще бывает, что человек чувствует вот непреодолимое желание богообщения, чего-то более глубокого, чем вот такая мирская обыденная жизнь, уже именно в молодом возрасте. Вот достаточно сказать, что почти все наши настоятельницы до революции, это было 5 настоятельниц, вот 4 из них пришли в молодом возрасте. Одна, например, матушка Александра Неустроева, она проживала в селе Стриганском под орбитом, недалеко от Екатеринбурга, и вот была очень способная к рукоделиям, то есть она была лучшей рукодельницей в своем селе. Естественно, к ней многие сватались, уже там родители подыскивали ей женихов, ей было всего 17 лет. И вот представим, через это село проходит крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, а как раз это было начало 19 века. И это настолько ее потрясло, настолько такое влияние на нее имело беседа вот с нашими первыми сестрами, молитва Божьей Матери, что она решает оставить все и вот посвятить себя Богу. И с большим трудом, правда, но получает благословение родителей, получает, так сказать, одобрение, тогда надо было и гражданских властей, и вот становится насельницей нашего монастыря, а впоследствии его игуменей. Другая матушка, Магдалина Досманова, она была, поступила в монастырь в возрасте 12 лет. Ее привезли родители, но тоже она не только стала монахиней нашей обители, не только стала игуменей, но сделалась и очень опытной старицей, духовной наставницей и помогала уже в тяжелейшее советское время многим и многим горожанам, екатеринбуржцам сохранить свою веру. То есть стала настоящей опорой для многих и многих людей, не только бывших монахинь, но и мирян. И действительно, это большое благословение Божие, если Господь призывает человека именно в молодом возрасте, когда он способен вот, ну, какому-то самопожертвованию, к послушанию. Как вот даже можно так сравнить, что святые отцы называют духовную жизнь настоящим университетом, наука из наук. И вот, ну, чтобы было понятнее, можно так сказать, что вот в молодом возрасте люди обучаются в различных вузах, университетах, и любой понимает, что если человек уже преклонных лет, ему будет трудно это освоить. Трудно, например, там, закончить какой-нибудь математический факультет Московского университета, он же к этому не способен. Также в отношении духовной жизни, пока еще силы не растрачены, духовные, телесные, пока еще вот человек как бы горит вот этим желанием и приходит в монастырь вот совершенно свободно по призванию. Вот. Это, наверное, самый такой Ну, хороший случай, но хотя, как я уже говорю, Господь призывает действительно людей разными путями и в разных возрастах, и монастырь открыт, конечно, для всех, не только для юных, но и для средних лет, для пожилых, лишь бы у человека было действительно вот покаяние подлинное, подлинное желание изменить свою жизнь и расположение к послушанию, к молитве, к единению с сестрами. Это очень важно. Ну, а то, что вы сказали, вот если молодая девушка очень красивая приходит в монастырь и просится, то, конечно, сразу ее так просто никто не примет. Вот у нас такая практика, конкретно в нашей обители существует, что вначале человек должен пожить в монастыре и присмотреться, потому что каждый монастырь – это как бы отдельная духовная семья. Вот матушка, настоятельница, она как мать духовная, всех нас опекает, всех за всеми, так сказать, присматривает, помогает, учит молитве, учит послушанию. Вот. Но и человек должен влиться в эту духовную семью. То есть и он смотрит на эту семью духовную, и, так сказать, монахиня смотрит на этого человека, способен ли он вот, проводить монашескую жизнь именно в этом монастыре, способен ли к послушанию, к единодушию с сестрами, к... Ну, вообще к монашеской жизни. Вот.
1: И к обычно, терпению, да?
2: Да, к терпению тоже. Вот. И очень часто бывает, что ему дают, ну, допустим, молодой девушке, да, насколько-то поживет, и вот ей советуют какие-то книги почитать святых отцов, подготовиться, такое-то правило исполнять, пожить пока в миру. Если человек учится в каком-то высшем учебном заведении, то кончить это заведение, допустим, университет или институт. Вот. И только через какое-то время, может, даже через несколько лет, бывает, несколько лет проходит, пока и человек окончательно утвердится в своем выборе, поймет, что да, вот для меня вот эта жизнь – это лучше, здесь мое место. Именно вот в этом монастыре вот я все здесь хочу быть. И, так сказать, монастырь, сестры монастыря, матушка действительно увидит, что это, да, человек, он вот способен жить в этом монастыре, вот, способен, так сказать, к единодушию, к единомыслию с сестрами, вот, ну и так далее, очень много разных нюансов. И после этого человек принимается, но в качестве послушника. Он еще не дает никаких обетов, не принимает пострига, но тоже может себя испытать. То есть проходит год, два, три года может пройти, человек еще может уйти из монастыря, он присматривается, вот точно ли действительно он. И если и вот его выбор остается неизменным, он, так сказать, показывает, вот, ну, что да, вот я хочу быть, так сказать, именно в этом монастыре, монашествовать, то тогда уже его постригают вначале в иночество с изменением имени, а иночество – это, можно сказать, как обручение. Как в браке есть вначале обручение, потом сам брак, так и иночество. Это еще не монашество, но уже поворот вспять очень как бы нежелателен. То есть меняется имя, знак того именно, что человек уже отлагает прежнюю свою жизнь, прежние, ну, все свои привычки, какие-то мнения, вот, и вступает на новый путь. И потом, вот в Русской Церкви сейчас принято такое положение, что монашество женщины постригаются не раньше 30 лет. То есть не ранее 30 лет вот, совершается постриг в мантию, когда человек уже приносит вот известные монашеские обеты, послушание, целомудрие, нестяжание. И снова ему меняется имя, но может остаться прежнее, как в иночестве, постригаются волосы, знак отложения вот, всего прежнего образа жизни. И человек становится монахом. Ну и есть еще схема, постриг-схема, в которой есть такая традиция в Русской Церкви, бывает по-разному. В Греческой Церкви, например, схему постригают в молодом возрасте. Там даже постриг в мантию редок, а вот сразу в схему постригают. У нас постриг в схему принято принимать уже в зрелом, даже в пожилом возрасте. Но это как бы является обновлением монашеских обетов, только на еще более высоком уровне. То есть человек уже должен еще больше времени посвящать молитве, внутренней жизни. Вот. Ну и обычно это вот, ну, в таких преклонных годах уже совершается.
1: Либо еще схему, в схему посвящают, когда уже на смертном одре, либо,
2: да,
1: очень тяжелая болезнь.
2: Да, да, есть, да, такая практика.
1: И бывают люди, уже вот умирает человек, его стригут схему, а он выздоравливает. Ему тоже дают, да, новое имя. Вот, вот это тоже такая интересная традиция. И очень такая и трепетная, скажем так. Вот несколько раз присутствовал, действительно, как будто вот ангел перед тобой воплоти,
2: да,
1: вот это.
2: Ну, конечно, это очень большое
1: возникает
2: значение имеет в жизни любого монаха, тем более в жизни схимонаха. Как бы, может быть, поворотное событие. Некоторые святые отцы даже пишут, что Это является как вот таинство крещения, хотя постриг монашества это не является таинством, это как обряд, но тем не менее по значению вот для любой души оно фактически как обновление вот таинства крещения можно сравнить. То есть это поворотный момент в жизни любого человека. Вот. Но единственное, вот хотелось бы отметить, что тоже бытует такое представление, что монашество это что-то такое вот, ну, такое скучное, что ли, серое, угрюмое. Вот, это далеко не так.
1: Ну да, бывает такое.
2: Это ну, что человек отказывается от всех мирских радостей, что вот он даже не может и телевизор, например, посмотреть, а даже он и в кино-то не может сходить, а даже он там не может на вечеринке с друзьями в кафе повеселиться. Это что ж такое? Что вообще, что это за жизнь такая? Это же не жизнь, это где ж радость-то? Но на самом деле монашество вот, – это и есть подлинная радость. Подлинная радость. То есть вот в жизни монашеской нет, собственно, ничего даже такого темного, вот, угрюмого, мрачного. Наоборот, это жизнь в радости. И вот хотелось бы вспомнить просто как пример слова, например, преподобного Амвросия Оптинского. Когда преподобный оставил мир и поступил в монастырь, а мы все знаем, что от природы он имел очень живой характер. Он был очень такой веселый, общительный, очень много друзей имел. Ну, как бы мирской жизни он был как душа компании, вот как это говорится. И вот вдруг он оставляет мир, поступает в Оптину пустынь, и один из его бывших друзей, значит, пишет ему письмо. Ну вот объясни, пожалуйста, ну что такое монашество? Только, пожалуйста, без долгих фраз, без там цитат, это для меня неприемлемо, я это не принимаю. Вот скажи просто, в двух словах. И тогда Амвросий ему пишет, монашество – это блаженство. Вот два слова. Монашество – это блаженство. То есть это высшая радость, которая только может быть для человека в этой жизни. Но ключ, вот как, например, преподобный Варсонофий Оптинский говорил, ключ к этой радости – это в сердце человека, в душе. То есть человек оставляет все мирские радости, все мирские развлечения, там успех, допустим, карьеру, там, не знаю, ну, что можно еще придумать. Вот. Для того, чтобы сосредоточиться вот на внутреннем своем человеке, на молитве, на богообщении, и тогда получает уже утешение такое, которое ни один мирянин не получит вот ни в одном кафе, ни в одном ресторане, потому что все это, ну, все это скоро приходящее, все это, так сказать, кончается, а вот это вот остается человеком уже на всю жизнь его и даже на всю вечность. То есть это богообщение, это вот общение с Богом в молитве. Ну, конечно, у каждого своя степень. Одну степень имел, скажем, Серафим Саровский, который созерцал нетварный свет. Другой степень имел там Варсонофий Оптинский или просто вот какой-то подвижник нашего времени, монах. У каждого своя степень, но каждый хотя бы в малой степени чувствует вот эту помощь Божию, это утешение, ради чего, собственно, люди уходят в монастырь. То есть из реальное богообщение, общение с живым Христом, с Божьей Матерью, со святыми и в этой жизни, и самое главное в будущей. Потому что с этой жизни, естественно, ничего не кончается. Вот если мы осознаем эту истину, что эта жизнь – это только переходный этап к жизни будущей, к вечности, тогда уже мы на все посмотрим совсем другими глазами.
1: Да, я с вами соглашусь. Позволю себе тоже сравнить вот этот переход из мирской жизни в монашество, может быть, даже с браком. Потому что, может быть, я несколько какие-то вот базовые, может быть, личные вещи говорю, но ведь действительно, когда ты выбираешь человека, спутника себе, и ты искренне его любишь, и ты когда вот расписался, повенчался, ты переходишь в другой статус, в другой амплуа, и тебя больше не интересует, что было раньше. И если ты действительно любишь, ты абсолютно перечеркиваешь все те мнимые радости холостяцкой жизни, той свободы, переходишь заведомо, скажем так, в сложную позицию жизненную, потому что нужно уживаться с другим человеком, и от этого ты счастлив на самом деле. Если ты искренне твое чувство к этому человеку. Также и здесь ведь говорят, что монахини – это невеста Христов. Вот.
2: Но,
1: они полностью посвящают
2: да.
1: себя Христу. Да, вот здесь тоже может быть такая аналогия. И очень, кстати, такой, у меня часто бывает общение с монашествующими, и бывает с некоторыми монахами, особенно очень уже пожилыми, вот он улыбается постоянно, у него светлый взгляд, он абсолютно незлобивый. Бывает что-то даже, знаете, вот уже с такими одноклассниками по семинарии, которые стали монахами, ты начинаешь с ними общаться, и может быть какую-то жизнь житейскую историю хочешь ему рассказать, или какую-то проблему, или какой-то наговор, ты начинаешь говорить, а потом смотришь по взгляду, что он совершенно в другом измерении. Он совершенно по-другому смотрит на этот мир, и то, что ты сейчас говоришь, это абсолютно не нужно. Просто иди в мир и будь в мире со всеми. Вот это вот порой бывает, читается в взглядах таких настоящих искренних монахов. Вот я вот такое маленькое мое замечание. Матушка, вот буквально остается у нас мгновение нашей беседы до конца, уже совсем немножко времени. Давайте коротко напомним, когда, во сколько богослужений, какая программа ваш престольный праздник?
2: Ну вот 8 числа завтра у нас будет всеночное бдение в 4 часа совершено. Очень торжественно. Будет петься полностью акафист Божьей Матери. Все смогут в этом поучаствовать. А 9 числа в сам праздник в 7:30 часы, 8 часов начала божественной литургии, которую совершит несколько архиереев. Потом будет торжественный крестный ход. Предложено небольшое угощение всем прихожанам, богомольцам, подарки. Вот книжечка об игумене Таисе, 200 лет, которую мы в этом году празднуем, 200 лет кончины. И концерт. После этого будет беседа о благодати Божией, о том, как ее стяжать и как сохранить. А в 16 часов будет совершен торжественный молебен с акафистом перед нашей чтимой иконой Тихвинской Божьей Матери, на который мы, конечно, приглашаем, вообще на праздник мы приглашаем всех желающих, всех, кто хочет помолиться Божьей Матери, кто любит Божью Матерь, и всех-всех-всех, потому что для всех будет это большим утешением, радостью, и мы верим, что сама Божья Матерь встречает всех своих гостей в этот день и никого не оставит без утешения. То есть мы приглашаем всех на наш праздник.
1: Спаси Господи, матушка, за эту беседу, за эти замечательные истории. Для наших слушателей это, наверное, очень тоже важный разговор. Узнали о вашем замечательном монастыре, его вкладе вообще в русскую историю. И о том, что делать сейчас в монастырь, тоже очень-очень важно. Ну, поздравляю вас с наступающим престольным праздником, матушка. Ну и на этом будем прощаться. У микрофона был Сергей Платонов. Беседовали с монахиней Евстафией, насельницей Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга. Всего доброго, до свидания.
2: Спасибо.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл бесед, посвященных апостолам, ну, в связи с тем, что уже в это воскресенье, день памяти апостолов Петра и Павла, конец Петрова поста, и мы решили подробнее окунуться вот в эту тему апостольского служения, разобраться, кто эти люди и насколько они разные, насколько каждый из них уникальная личность, и при этом апостольская община имеет место и ключевую роль сыграла в формировании и Церкви Христовой, и той христианской цивилизации, в которой мы сейчас живем. Я Алла Митрофанова, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Собственно, с вами мы сегодня поговорим о Петре и Павле, апостолах, которых называют первоверховными. И, наверное, с этого и стоит начать. А почему? А что это значит? Апостолы первоверховные.
2: Я начну издалека. И боюсь, что то, что я скажу, никому не понравится. Вот смотрите, буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят, то, как зверя называют, то заплачет, как дитя. Заплачет, как дитя – это литературный прием. Называется метафора, кажется, вам виднее. Несет ли автор ответственность за то, что это неточное дискурсивное описание или нет? Ну, очевидно, нет. Это поэзия, где принято выражаться красиво, многослойно, многосмысленно и так далее. В раннем Средневековье христиане, особенно в Восточном Средиземноморье, византийцы, сирийцы, вот этот весь круг людей, пользовались поэтическими приемами совершенно безответственно. Им в голову не могло прийти, что пройдет всего лишь каких-то жалких пару-тройку сотен лет, и люди начнут воспринимать это как нечто содержательное, а не поэтическое. Первоверховные апостолы при всем уважении, но это поэтическое выражение за ним очевидным образом не стоит никакая ни небесная, ни земная иерархия. Тем более, что в Церкви Христовой, не будем забывать, Господь сказал: «Князья народов господствуют над ними, между вами да не будет так». И кто хочет из вас быть большим, да будет всем слугой. Ну, поэты византийские, которые ввели в оборот это выражение про первоверховность Петра и Павла, нечто подобное имели в виду, думая о том, что эти апостолы действительно многим послужили своим свидетельством, своей мудростью, тем, что они написали своими замечательными текстами, ну и вот поэтому там могут считаться первоверховными. Нет там никакой иерархии, там не предполагается, что кто-то главнее. Тем более, что, ну, по факту Павел и существенно моложе Петра, и христианином стал после воскресения, после, да, встречи на дороге в Дамаск и так далее. И сам о себе говорит там как о последнем, как о изверге, ну и так далее. Одним словом, ну давайте, так сказать, снисходительны будем к средневековым выражениям. Ничего более нелепого, чем пытаться дискурсивным теологическим языком объяснить рационально, что означают поэтические образы византийцев, ничего более нелепого представить себе нельзя. Для нас важно, что это действительно люди, которые оказались существенное влияние на христиан первого века. Заметьте, не на христианство, на христиан. На самом деле это разные вещи, и одно существует реально, а второе, в общем, отчасти абстракция. Вот. Петр и Павел важны, потому что письмами Павла зачитывались многие. Многие принимали это и строили на этом основании свою жизнь, многие отвергали, и довольно категорично, надо заметить. Служение Петра происходило в нескольких местах, и там, где он какое-то время возглавлял христианские общины, хотя сам он был вполне себе простым человеком, не суперобразованным рыбаком, а тем не менее там, где его служение вот на какое-то время укоренялось, в частности, в Антиохии и в Риме, ну, вероятно, еще в некоторых городах между Иерусалимом и Антиохией, возникли, может быть, даже и до Петра, но сохранились, выжили и стали крупнейшими христианскими центрами совершенно потрясающих гигантских размеров общины по 200-300 человек. Для первого века это просто прямо огромные общины. Вот. Соответственно, кроме этого, Петр был учителем довольно заметного количества учеников, среди которых тоже исключительные личности, как Климент Римский, к примеру, или прежде Климента Римского евангелист Марк, который был, впрочем, учеником и Петра, и Павла, и в разные там, в разные периоды по-разному. Вот. Точно так же, как Павел оказал влияние на такого исключительно важного для нас человека, как евангелист Лука, и еще там целый ряд других людей, может быть, не настолько бросающихся в глаза, но тоже очень важных. Ну вот, и... Да, из поэтических соображений их память стали праздновать в один день. Потом возникла тоже в раннем Средневековье такая красивая, но безосновательная легенда о том, что они погибли в один день, что не так, там разница года 2-3 по меньшей мере. Ну, по большому счету, не так для нас важно. Это все надо помнить, чтобы больше смотреть на реальность, на то, что Священное Писание нам сообщает, потому что там сведения более или менее заслуживающие доверия, в отличие от многих других. Кроме того, Священное Писание Нового Завета при всех возникающих у исследователей вопросов к историчности тех или иных фактов, но оно отстоит от описываемых событий максимум там на несколько десятилетий, меньше, там, значительно меньше полувека. Ну вот.
1: По сравнению с житиями, которые слагались уже несколько веков спустя.
2: Грубо говоря, 500 лет спустя, плюс-минус трамвайная остановка.
1: С точки зрения вечности, там, конечно, 500 лет – это действительно трамвайная остановка. Но, да, первоисточник Евангелия, Деяния апостолов и, собственно, послания, как авторские тексты этих людей, это, конечно, авторитет. Давайте как раз, обратившись к этим источником, первоисточником, да, и попробуем разобраться, о ком идет речь, когда мы говорим про апостола Петра, когда говорим про апостола Павла. Но поскольку Петр, он и старше, да, и он упомянут, и, в общем-то, даже, можно сказать, в некоторых своих действиях подробно описан в тексте евангельском, да, вот давайте тогда с него начнем. Он один из троих ближайших учеников Христа. Петр, Иаков, Иоанн. Вот они нам названы однозначно, да, ближайшие ученики. Это люди, которые присутствовали при... Они были на горе Фавор в тот момент, когда Господь, ну, вот то, что мы сегодня называем праздником преображения, да, вот Господь преобразился. Я не знаю, мне почему-то каждый раз так немножечко пауза такая смысловая возникает в голове, когда формулировка вот эта вот «Господь преобразился» должна быть произнесена по той причине, что Господь всегда везде и вовеки тот же. И у меня лично вот мой вопрос, да, это Господь преобразился или у апостолов изменилась оптика, и они увидели Господа в том свете, который и есть свойство его сущности.
2: Ну, но второе, это... конечно. Ну, конечно, второе. Конечно, изменилась оптика апостолов. Господь и впрямь вовеки тот же. Мы воспринимаем по дару Святого Духа, да, лишь, наверное, часть какую-то того, что могли бы, того, что Господь открывает нам. Да, в этот момент апостолы вот увидели в Иисусе помазанника, Сына Божьего, да.
1: Среди них апостол Петр. Причем вот как главенствующий, наверное, все-таки понятно, что нет иерархии, да, понятно, что все друг другу братья и равноценны в Божьих глазах, как и все люди. Тем не менее, апостол Петр, который в этом эпизоде присутствует, вот он на горе Фавор, потом воскрешение дочери Иаира. Господь именно этих трех учеников берет с собой, чтобы они стали свидетелями этого чуда. Дальше уже по инициативе Петра вот этот прыжок в Генесарецкое озеро, чтобы бежать по воде навстречу, идти по воде навстречу Христу. Ну и дальше там как-то он еще активнейшим образом проявляется. То есть видно, что его личность, его харизма, она для евангелистов вот прям в фокусе внимания. Кто он такой? Что мы о нем знаем? И почему Господь его выделяет?
2: Ну, видите, мне кажется, что помимо того, что вы о нем сейчас рассказали, есть некоторые важные нюансы, которые остаются в общем за кадром или там в последней части Евангелия, наоборот, попадают в центр. Смотрите, очень мы можем приблизительно говорить о возрасте. Вероятно, он был не моложе Господа Иисуса Христа, соответственно, ему было не меньше там 35 примерно лет, да, как там 35-37, сколько было Господу в момент его смерти и воскресения. Ну, вряд ли было сильно больше 50, потому что он не выглядит немощным человеком, а человек после 50, как правило, в то время все-таки уже был, считался и был преклонных лет человеком. Итак, вот, ну, вот такой промежуток, там, 35-50, условно скажем, там, 40 с небольшим. Ну, вот. Рыбак. При этом, очевидно, грамотные, все грамотные, в этом народе все грамотные, все должны уметь читать хотя бы некоторые молитвы, хотя бы некоторые фрагменты Священного Писания, одним словом, грамотный. Человек верующий, человек, который верит в приход помазанника и ждет его, и надеется. Ну, может быть, когда-нибудь, но когда неизвестно. Он слушает самые разные, слышит проповеди по этому поводу, потому что, ну, как все время все об этом говорят. Наступает время, когда по всей окрестности разносится слух о пророке, который пришел из пустыни, который говорит, что помазанник близко, царство приблизилось, и сейчас последняя возможность привести свою жизнь в порядок в соответствии с правдой Божьей, которая уже этим людям известна. Ну, кто-то пропускает мимо ушей, кто-то думает, ну, хватит того, что мы там, не знаю, жертву приносим, свечки ставим, все прочее. Ну, понятно, да, нормальная социальная среда. Но есть некоторое количество людей, их вдруг оказывается поразительно много. Поразительно, это просто шокирует людей, которые, услышав об этом, поднимаются и идут на Иордан, к Иоанну Крестителю. И среди них и братья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и Андрей и Петр. которые оставляют дома. Про Петра мы, в общем, знаем, что он был женат, коль скоро у него была теща, которая упоминает Евангелие об исцелении этой самой тещи. Про Андрея мы этого не знаем. Ну вот, тем не менее, они встают, оставляют свои дома, работу как-то могли себе, видимо, это позволить или что-то специально сделали, чтобы отлучиться на какое-то время. Мы ничего этого не знаем. Мы знаем, что для них это важно. Для них вот эта весть о том, что помазанник приходит сейчас, и надо освободиться, избавиться, очиститься от своих грехов, покаяться, и, что это вообще надо, что нельзя надеяться на то, что там у нас какие-то есть экзистенциально-национальные заслуги. Вот, надо принести личное покаяние, прийти, омыться и все такое прочее. Ну, омыться, это же значит способ, при помощи которого язычники вступают в землю Израиля и в народ Израиля. Сказать: омойтесь, покайтесь, да крестится каждый из вас, да, как это делает Иоанн Креститель, это все равно, что нам сейчас вот прийти в какой-нибудь битком набитый храм и сказать: креститесь заново, потому что вы язычники. Ну, представляете, какое количество тяжелых предметов в вас полетит, если вы такое скажете. Еще раз, потрясающая, шокирующая весть, то, что таких людей оказалось много. И вот Петр с братом вместе с другими людьми идут туда, и они какое-то время, может быть, не очень продолжительное, но какое-то время являются учениками Крестителя. И, узнав Иисуса, идут за ним. Вот, да, действительно. Помните, Андрей приходит к Петру, говорит: мы нашли Мессию Иисуса из Назарета.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, но на вот это движение Христа к людям, движение Бога к людям, да, в очеловечивание, в ответ, получается, апостол Петр предпринимает, наряду с другими учениками, да, будущими учениками, важный шаг. Он говорит Богу: «Я хочу идти за тобой». Сколько там было народу, которые приходили даже к Иоанну Крестителю, да, креститься на Иордане. А сколько было людей, которые были верующими, ходили в синагоги, но на Иордан не приходили. То есть апостол Петр последовал призыву прийти на Иордан, а потом последовал призыву идти за Христом. То есть
2: идти
1: это
2: за Христом, да.
1: Это не то, чтобы Господь его, да, вот изначально как бы вот сделал таким избранным и отметил особыми какими-то там, я не знаю, дарами, наградами, заслугами, и поэтому он пошел. Наоборот, это он захотел.
2: Да, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, ну, потребность в Боге – это великий дар Святого Духа, который ни из какого другого источника не исходит. Поэтому то, что вот Петр такой и так относится к Богу, к вере, к Божьим обещаниям, к Божьей правде, конечно, это дар Святого Духа. И, в общем, вероятно, бессмысленно, как сказать, искать здесь что сначала, что потом. Но Господь наш не зря, видимо, говорит: никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот так. Здесь там есть еще один важный сюжетный, так сказать, поворот, потому что они, Андрей с Петром, Иаков с Иоанном, Нафанаил, Филипп, знакомятся с Иисусом, и он им говорит: вот через какое-то время, там, грубо говоря, месяц полтора-два, мы начнем действовать. Ну, там по-разному они могут себе это представлять. Начнем призывать народ Израилев к царству Отца Небесного. Они возвращаются домой, там рыбу ловят, вообще, ну, как-то, да, устраивают, вероятно, свои дела, чтобы иметь возможность, а может быть, и дальше что-то делать, а может быть, и нет, может быть, просто ждут. И вот наступает день, когда Иисус приходит на берег этого Галилейского озера и говорит Галилейскому морю, говорит: вот, да, теперь этот день наступил, наступил, все, бросаем, идем. Служить, вот, проповедовать, призывать, исцелять, вот, нести эту Божью милость народу Божьему. И братья и Зеведеевы, и Андрей с Петром, и другие из тех, кто познакомился с ним в Вифаваре, где крестил Иоанн Креститель, встают, все оставляют и идут. Такой впечатляющий эпизод в Евангелиях в начале, где вот они

0: одно дело, когда мы что-то внутри себя понимаем, и совсем другое дело, когда мы это произносим словами. Это многое меняет. И вот наступает поворотный момент, когда Господь говорит апостолам, синоптики и Иоанн рассказывают об этом моменте настолько по-разному, что это вообще не опознается как одна и та же история. Синоптики говорят, что вот там он их спрашивает, за кого почитают меня люди, а вы за кого почитаете меня? А кто я для вас? Ну и Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Господь на это говорит, вот действие Святого Духа. Иоанн рассказывает об этом с гораздо большей горечью, потому что это после того, как Господь говорит, кто не будет есть плоть Сына Человеческого, пить кровь его, не войдет в Царство Небесное. Почти все ушли, повернулись спиной и ушли, что это такое, он говорит. И он обращается к апостолам, говорит, не хотите ли и вы отойти? На самом деле, ровно это та же история, что исповедание Петра у Кесарии. Но в рассказе Иоанна Петр говорит, да, может, мы и хотим отойти.
1: Куда нам идти?
0: Куда? А вот кому? Потому что ты имеешь слова, глаголы жизни вечные. Вот, да, у тебя слова вечной жизни. А куда идти? Вот, на самом деле, то же самое исповедание. Ты говоришь нам слова, которые услышал от отца. Вот. И для самого Петра это тоже такой один из поворотных моментов. И, конечно, поворотный момент тот взгляд Иисуса, который поймал Петр, если так можно выразиться, да, ночью во дворе первосвященника при мерцающем свете костра, когда перед этим Господь, он говорил, да раньше, чем утро наступит, прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня. В смысле, трижды скажешь, что я не знаю этого человека. Там речь, в общем, не обязательно идет о том, что там ты отречешься в нашем современном смысле слова, как там, не знаю, в 30-е годы отрекались от родственников, которые оказались там врагами народа.
1: Да.
0: Нет. Скажешь, что ты меня не знаешь. И у меня впечатление, что на самом деле, когда Иисус говорит это Петру, в этом нет, может быть, ни предостережения, ни тем более обвинения. Он говорит, ну вот ты говоришь, что ты, значит, пойдешь со мной и в тюрьму и на смерть, а на самом деле нет.
1: Тем не менее, смотрите, по воскресении Христовым уже Господь обращается непосредственно к Петру и трижды говорит ему «паси овец моих», то есть выделяя его, при том, что до этого в этом благовестии воскресения Христова, помните, ведь Господь говорит, обращаясь к женам мироносицам, «пойди, скажи ученикам моим и Петру», что я и их предваряю в Галилее, и там буду ждать вас. То есть вот есть ученики и есть Петр. Петр, который как раз не устоял перед вот этим искушением страхом. И тут получается, что он уже не ученик, потому что скажи ученикам моим и Петру. И по прошествии непродолжительного времени Господь, обращаясь к Петру, уже говорит ему трижды «паси овец моих», снова, так сказать, его возвращая в число учеников, восстанавливая его вот в этом апостольстве, очевидно, за его какую-то внутреннюю такую настроенность, горячность и за то сокрушенное сердце, которым он переживает вот это свое отречение.
0: Ну да, хотя есть версия, что просто Петр находился физически в другом месте, и женам мироносицам Господь говорит, и к этим, и
1: ясно,
0: к этим.
1: Ясно, может быть.
0: Вот,
1: да.
0: Может такое быть. Но существенно, что вот Петр увидел взгляд Иисуса, понял, что произошло не только про себя, что он вот действительно опасался ареста, там, неважно, какие у него были соображения, евангелисты об этом совершенно не раз

0: показывают. Вот. Что Иисус это заранее знал, Иисус его не отверг тогда, и вот понимаете, он на собственном опыте узнал, что такое прощение Иисуса, причем не за какие-то там вещи абстрактные, в которых ты счел нужным покаяться, не счел нужным, ну как-то, да, вот, вот я в этот момент... Да, Петр знает, что он сделал, видит глаза Иисуса и понимает, что в Иисусе нет этого отвержения. И поэтому, когда Господь говорит ему потом на берегу «Паси овца моя» трижды, что, ну, евангелист Иоанн, по крайней мере, видит как некую рифму к трем, к троекратному отречению Петра, речь, в общем, идет о том, что Господь поручает Петру своих овец, этих всех людей, потому что у Петра есть абсолютно реальный опыт и слабости, немощи, и прощения, и возрождения, которое воскресший Христос ему дает.
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сейчас на пару минут буквально прервемся и потом вернемся к разговору об апостолах Петре и Павле.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: «Радио Вера». Вместе творим добро.
2: Светлый вечер. На «Радио Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, и мы продолжаем разговор об апостолах Петре и Павле в рамках нашего цикла бесед об апостольской общине, о том, кто такие апостолы, ученики Христовы. И вот сегодня как раз весь разговор посвящен людям, чей день памяти будет в воскресенье, 12 июля, и в честь которых, собственно, учрежден апостольский Петров пост, вот этот вот, который сейчас заканчивается, получается. И, отец Антоний, из того, что вы уже отметили об апостоле Петре, этот уникальный его опыт проживания того, как он оступился, и вот эта радость от ощущения быть прощенным Богом. И, вы знаете, даже рискну добавить от себя, разрешить себе почувствовать вот это Божье прощение, быть Богом прощенным. То, чего не сделал Иуда, не разрешивший Богу простить себя и не разрешивший себе принять вот это вот Божье прощение. Апостол Петр разрешает. Но в этом смысле ведь апостол Павел – это тоже человек, который... Вот у него уже сложившаяся картина мира. Да, в этой картине мира понятно, где право, где лево, что черное, что белое. Вот он высокообразованный по своим, по меркам своего времени, благоверный иудей, всю жизнь изучающий, скрупулезно изучающий Священное Писание. Вот тут появилась какая-то, как ему кажется, секта, вот эти вот христиане. Да, как он должен, как благоверный иудей, на это реагировать? Естественно, участвовать, побивать камнями, там, или сторожить одежду, пока побивают камнями архидиакона Стефана, ну и так далее. И вот он встречает Христа. воскресшего причем. Его уже нет среди 12 учеников, и среди 70 учеников его нет. Он вообще со Христом встречается, когда Христос уже воскресает. И он, получается, тоже, во-первых, признает, что он был неправ, имеет смелость признать, что он ошибался, а во-вторых, он разрешает Богу себя простить и разрешает себе быть прощенным Богом, при том, что вообще-то он до сих пор был ярым гонителем христиан. Может быть, вот это тоже такой, ну, важный момент, сближающий эти две вообще-то очень разные фигуры апостолов Петра и Павла.
0: Ну, конечно, для Павла это вообще стало фундаментальным опытом, на котором базируется все его знание о Боге. Он нередко в письмах, даже через много лет, об этом вспоминает, ну, в разных обстоятельствах. Павел написал много, невозможно обо всем подробно. Вот, конечно, да, то, что он говорит, меня... Вот Бог противостал мне на пути в Дамаск, хотя я все, казалось бы, делал против него, да, а он меня не уничтожил, а призвал. Не уничтожил, а призвал. Конечно, Павел был потрясен на всю жизнь. Но и кроме всего этого, понимаете, вообще Павел совершенно невероятный человек, один из умнейших людей всех времен и народов.
1: Но он гений, это точно.
0: Вот, причем человек, который в состоянии соединить свою практическую жизнь, свою мысль и Дух Божий, который говорит с ним, это далеко не всегда удается, знаете ли, ну, в лучшем случае, там, мы соединяем слышание духа с практической жизнью, так получаются святые. А, вот, а с рациональностью ни то, ни другое соединять мы, как правило, не умеем. Павел умеет, и поэтому его тексты оказывают такое гигантское влияние вот уже 2000 лет. Настолько, что некоторые нелюбители Павла, скажем, такое тоже было в христианской истории, ну, там, пару сотен лет назад таких было не так мало. Вот говорили, что вообще там это ваше христианство, его создал Павел. Что, конечно, не так. Но, тем не менее, да, влияние Павла огромно. Вот он встречает Бога, или Бог встречает его, и это меняет всю его жизнь. Но заметьте, вы совершенно правы, для того, чтобы пережить тот переворот, который описан евангелистом Лукой в Деяниях, вот то, что произошло с Павлом, на самом деле надо, во-первых, пройти достаточно сложный путь и обладать такой личностной зрелостью и критическим мышлением, потому что, да, Павел, зная там то, что произошло в Иерусалиме, что из себя представляют эти христиане и так далее, да, он думает, как и другие фарисеи, что помазанник не может прийти как слабый, вот как Иисус. Да, помазанник не может погибнуть на кресте. Просто не может, и все, он приходит, чтобы победить. Ну, вот там так Павел знает, конечно, ему по молодости лет, а он был крайне молод. Я так полагаю, что ко времени гонения при Стефане, то есть примерно к 35-му году, Павлу было, ну, лет 20. Примерно. Вот. Савлу, если уж быть точным. И да, он знает, что, конечно, поскольку помазанник не может вот так погибнуть, так потерпеть такое сокрушительное и позорное поражение, не просто умереть, а и проклят всяк висяй на древе, вот такого не может быть, поэтому это все неправильно, это все секта, и все. Но он делает то, что он делает, он двигается, думает, едет в Дамаск, и все это время по дороге он ведь задается вопросом о том, а что будет делать помазанник? а что вот, ну да, он умер, вот этот человек умер такой позорной смертью и очень мучительной. Но ведь сколько людей гибнут и вообще живут тяжело, мучительно, страшно, а иногда прямо вот и так ужасно и позорно. Ну вот, да, и в том числе прекрасные люди, не знаю, борцы за свободу Израиля, например. Да что будет делать помазанник со всем этим? Что будет делать помазанник с тем, что мы все умираем? Да, Павел об этом думает. И в какой-то момент у него как бы складывается пазл, он думает, а вот если предположить, что смерть и страдания помазанника, да, это действительно вот реальность, это то, что Бог говорил через пророков, он, может, в этот момент, там, Исаию вспоминает, то тогда все сходится. И дальше Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Я положил к вам прийти, не знающим ничего, кроме Христа, притом распятого. И вот для него это самый важный момент. Он в состоянии это принять. Это его поражает. Ему кажется это невероятным, совершенно непостижимым замыслом Божьим. Да как вообще такое можно было придумать? Но он понимает, что в этом есть правда Божья в том, что, знаете, в середине позапрошлого тысячелетия, то есть примерно лет через 500 после Павла, была такая странная история в Византии. Там появились какие-то скифские монахи. Откуда там в этой Скифии могли взяться монахи в ту эпоху? Это тоже загадка, знаете ли. Ну вот, ну, было там такое движение своеобразное среди православных, среди неправославных. Одни говорили, что там Бог бесстрастен, как бодхисаттва, прости Господи, вот, и как такая японская костяная скульптурка на круглом животике, Нецки называется, сидит, сложив ручки, ему все фиолетово, и он бесстрастен, так понимали слово апатос, бесстрастный, да, а другие говорили, нет, нет, мы поем «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, распнися за ны». Помилуй нас. Так было тогда. Ну и по этому поводу была ужасная свара. Все друг друга объявляли еретиками. В общем, все как положено у византийцев. Они по-другому не умеют. Вот. Ну, что поделаешь? Это суровая правда жизни. Так вот, для Павла тоже совершенно невозможно, как и для фарисеев, чьим учеником он был. Вот как представить себе, что Бог в его непостижимости, трансцендентности и все прочее разделяет, участвует в человеческом страдании, человеческой смерти, это не может быть. Но поскольку Иисус это сделал и воскрес, для Павла это вот свидетельство какого-то совершенно невероятного замысла Божьего о том, как нас спасти. Но ведь это надо было все эти духовные и интеллектуальные перипетии претерпеть, пройти этот путь и позволить этим откровениям, которые Бог ему дает, изменить его. Это очень поучительный пример, понимаете? Я не знаю, как в других случаях, но в случае с христианами тебе едва ли возможно быть до последнего края, до конца, до последней капли христианином, если ты не думаешь над содержанием своей веры. Многое можно делать по инерции. Дух Святой часто дает людям способность быть милосердными вот просто как подарок, да, совершенно там не книжным и все прочее. Но думать над тем, что произошло на Голгофе, обязательно. Без этого твой путь еще не совсем уверенный.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Вы знаете, отец Антоний, мне кажется, что вот еще подвиг апостола Павла, такой духовно-интеллектуально душевный, вот прям по всем трем, да, вот этим уровням человеческой природы проходящий, это подвиг, вот эта готовность ради истинное, признать, что картина мира, складывавшаяся десятилетиями в моей голове, никуда не годится. Ведь как часто в человеческой истории, ну или годится, но как предыстория к основным событиям, да, как часто мы по своей человеческой природе, да, готовы... как сказать, отступиться, да, от истины, не впустить ее в свою жизнь, запереть самих себя от нее, лишь бы только не рухнула та картина мира, к которой мы привыкли. Вот нам привычно называть там черное белым, да, или мы обучились тому, что черное это белое, что там правда это ложь, что добро это зло. И вот теперь нам очень страшно эту картину мира потерять. А если мы говорим о Христе и о его правде, то в свете этой правды, то вся эта картина мира, она рушится и никуда не годится. Ну, условно говоря, да, из ближайших к нам примеров, там, скажем, по окончании Второй мировой войны, ведь в Германии далеко не сразу началась та рефлексия, которая привела к полнейшей, масштабнейшей переоценке своей ответственности и вины вот в этой катастрофе вселенского масштаба. Это только в третьем поколении уже внуки тех людей, которые принимали участие в этой войне, да, они разрешили себе назвать белое белым, черное черным. Или вот там, например, Лев Николаевич Толстой, да, ну, что происходило в его душе, в его сердце на пороге смерти, это тайна его и Господа Бога, и я надеюсь, что в этом смысле, вот, например, повесть «Смерть Ивана Ильича» или там «Хозяин и работник» — это пророческие такие его тексты, когда в последний момент в человеке может произойти вот это самое метаноя, и близким это будет уже не очевидно, но это будет его движение навстречу Богу, который давно уже вышел к нему навстречу и ждет ответного шага. Вот. Но были же его секретарь и, в общем, даже младшая дочь, да, Чертков и Александра Львовна, которые, они так родили о толстовстве, о вот этом движении, которое было порождено духовными исканиями Льва Николаевича, что для того, чтобы, ну, как я это понимаю, чтобы не рухнула вот эта их картина мира, они ни старца в Арсенофии не пустили к умирающему Толстому, ни даже Софью Андреевну, супругу. Ну, то есть маму Александры Львовны не пустили, да, потому что им было важно, чтобы Лев Николаевич Толстой не причастился, не исповедался перед смертью, а они понимали, что такой риск есть. Вот, и вот они пожертвовали, ну, этим... может быть, важнейшим, да, для... Откуда мы знаем, да, но вполне возможно, что важнейшим для Толстого вот этим шагом, лишь бы только сохранить вот эту свою картину мира, что Толстой остался с толстовцами. И вот то, что этого не происходит с апостолом Павлом, мне кажется, это настолько грандиозно. Это вот как раз перпендикулярно тому здравому смыслу, который мы здравым смыслом привыкли называть.
0: Да, Павел отчаянно смелый человек, и он решается переменить свою картину мира. А, знаете, по сути дела, Павел говорит Богу не как я хочу, но как ты. Да, он представляет, как все должно быть устроено, и все, и так его учили. Но он говорит, ну, если это по-другому... Хорошо, пусть будет по-другому. Для этого требуется огромная личностная зрелость и отвага. Это просто совершенно потрясающие вещи. И да, он становится... Э, Но для него Иисус становится самым важным. Заметьте, что он уходит на продолжительное очень время в пустыню, и что там происходит между ним и Господом Иисусом, мы знать не знаем, а выдумывать было бы, мягко говоря, неосторожно. Но что-то же происходит, да, он действительно находится наедине с Богом вот это долгое время для того, чтобы выстроить по-другому, да, все, что он видит, все, что он знает, переоценить, полагая теперь в центре своей картины мира Господа Иисуса Христа.
1: А вот это самая жизнь для меня Христос и смерть приобретения. Вот это мироощущение человека, который говорит, что жизнь для меня – это Христос, то есть уже не я живу, но живет во мне Христос. Да? То есть он настолько свое сердце, да, расчистил для того, чтобы там Богу было как можно больше места, что теперь уже не он, Павел, живет, но живет в нем Христос. А смерть для него приобретение – это вообще немыслимо. То есть он реально воспринимает переход в вечность не как событие страшное, не как событие катастрофическое, и не как конец всего, а как момент встречи с Богом. Иначе о каком приобретении здесь может идти речь? То есть, но и он так об этом пишет, что невозможно воспринять это как фигуру речи. Ты понимаешь, что он именно так и чувствует. Человек, из которого уходит страх смерти.
0: Понимаете, не моя мысль, мы, люди, ну, в общем, примерно понимаем все, что все конечно, как святитель Василий Великий писал, что все, что имеет начало, должно иметь конец. И уж тем более наша жизнь, этот мир, вот некий конец. Мы думаем об этом либо как о конце света, либо как о конце тьмы. Либо-либо. И совместить одно с другим достаточно сложно. Инстинктивно, при помощи той психики, которая сформировалась у наших предков, мы, конечно, думаем, что «ах, все ужас, кошмар, конец света». А на самом деле Павел, когда говорит «для меня жизнь Христос и смерть приобретение», он говорит о конце тьмы. И у него, помните, есть такой образ огня, который вот все испытывает. Если твоя жизнь, твое сердце было построено из металла и камня, оно не горючее. А если из дерева или там соломы, ну вот, вот этот вот его потрясающий совершенно, потрясающий образ. Вот, он говорит не о том, как много сгорит, а о том, что что-то останется. И что, как сказать, от тебя тоже зависит, что останется. И поэтому, да, он говорит, да, ну, жизнь – это Христос. И поэтому, когда настанет смерть, это будет окончательная встреча и окончательное избавление от власти зла и греха, которые в этом мире еще пока существуют и даже местами царствуют. Конечно, это приобретение, потому что все, что Бог может нам дать, дано в Иисусе.
1: Вместе с тем, да, вот сейчас уже возвращаясь и к личности апостола Петра, и продолжая держать в фокусе внимания личность апостола Павла, мне кажется, и для одного, и для другого, вот эта возможность конца тьмы, она стала реальностью еще здесь, в земной жизни. Вот эта самая достоевская жизнь, есть рай, и все мы в раю, да только не хотим этого знать. А если бы захотели, уже бы завтра настал бы на всем свете рай. Вот эта реальность жизни в присутствии Христа и Петру, и Павлу, она очевидна. Это то, что завораживает, конечно, когда и в Евангелии мы о Петре читаем, и когда мы их послание читаем уже во второй части вот этого корпуса текстов Нового Завета. абсолютная реальность жизни в присутствии Христа, причем не так, как будто он твой сосед по лестничной площадке, а так, как что вот это главная часть тебя. И от этого мироощущение вот этого райского блаженства даже в несовершенном и, в общем, пораженном тьмой мире. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, действительно, святые идут ровно этим путем. Каждый там своими дорогами, да, потому что святость разных типов, потому что мы все очень разные. Но вот у апостолов у этих, что у одного, что у другого, прям как будто бы сияние изнутри сердца, и это сияние – это Бог. И я не знаю, отец Антоний, ну, вообще, имею ли я право в таких категориях рассуждать, да, и поправьте меня, пожалуйста, если что-то не так. Но получается, что уже здесь, в земной жизни, человек может жить вот так, как будто бы во всем свете рай. При всех несовершенствах этого мира, при том, что я апостолу и Петру,
0: мне не
1: и Павлу...
0: нравится модальность. Не нравится прям вот. Потому что
1: как
0: это не только возможность, это призвание. В христианстве нет слова «должен», да, слово «можешь» есть, но жить по законам царства будущего века, жить на пиру Христовом, питаться им – это больше, чем возможность, это... реализация того, ради чего нас вообще Бог сотворил. Это наше призвание, это наша ответственность в этом мире. Потому что, понимаете, мы думаем, что Бог питает нас собою, чтобы нам было вкусно. Нет. Чтобы жизнь наша имела смысл, чтобы мы были Его присутствием, каждый в своем роде, каждый в свою сторону, так сказать. Но, тем не менее, вот нет, это больше, чем шанс, больше. Это, мне кажется, потрясающе важная вещь. Ну и еще тоже, понимаете, как правило, когда мы начинаем чувствовать, что жизнь... довольно сложная вещь, не схематичная и не одноцветная. Это тоже, я бы сказал, дар Христов. Вот глубина, которую мы иногда, как правило, чаще всего в некотором страдании. Глубина, которая нам открывается, это тоже присутствие Господа Бога нашего. Ну вот и Петр и Павел ведь, хотя разными совершенно путями, но тем не менее тоже они не обретают благополучие. И тот, и другой казнены. Ну, там, по-разному, в силу социальных обстоятельств. И путь их совсем непростой, и у Павла еще до того, как его казнили, куча разочарований, проблем, трудностей, непониманий. И у Петра
1: и
0: тоже.
1: И болезнь, кстати, жало в плоть, да.
0: И, ну, как и у всех 12, они же, понимаете, в какой-то момент уходят из Иерусалима, их там нет никого. Хотя, вроде бы, казалось бы, паси овцы моя, вот это вот все. И предание рисует нам картинку в основном из розового сиропа. И, как правило, чем розовее и слаще этот сироп, тем более он лживый. А на самом деле, ну, им там нет места. Петр первый начал, да, идти к язычникам, и с него тут же начинают спрашивать, а как ты мог, а там то еще 50-е. Одним словом, Петр и Павел проходят всю... скорбную сторону своей жизни тоже без остатка до конца, они и в этом тоже вот за руку с Иисусом.
1: Как раз хотела тоже, да, обратить внимание на то, что замечательно можно рассуждать о вот этом призвании жить здесь, уже здесь, на земле, по законам Царствия Небесного, так, как это делали Петр и Павел, но как важно помнить еще, чтобы не обольщаться, куда их это привело. И тот, и другой, каждый на своей Голгофе. И да, действительно, разный там социальный статус. Апостол Павел, как римский гражданин, там почетная смерть у него, усекновение мечом, а Петра распяли, извините, да. Вот, но это и то, и другое, да, это, в общем-то, по нашим земным меркам трагический конец. Проецируя на нашу жизнь, понимать, что призваны мы к тому, чтобы идти вот так вот за Христом, и помнить, где мы в результате окажемся. Отец Антоний, а с этим-то что делать? Потому что по человеческой слабости, ну, очень страшно от такой перспективы.
0: Если бы я знал, что с этим делать, да, я не знаю. Я не знаю, как выражался Павел, не то чтобы я уже достиг, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Когда у тебя появляется ответ на такой вопрос, ты уже там, по ту сторону.
1: Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Говорили мы сегодня об апостолах Петре и Павле в рамках цикла бесед, посвященных апостолам самым разным, да, вот и 12 апостолам, и апостолам-евангелистам, ну и, конечно, да, Павла, стороной обойти не можем. Спасибо вам, отец Антоний.
0: Слава Богу.
1: Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами до завтра. Продолжим наш апостольский цикл. До свидания.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете, шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатые в твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Петух и шакал по мотивам каракалпакской народной сказки.
2: Жил на свете петух, весь в желтых и красных перьях, с золотым хвостом, султаном, очень красивый петух. Каждое утро петух взлетал на забор и кричал: «Кукареку, вставайте, куры! Пора приниматься за работу! Смотрите, сколько зерна рассыпано на земле!» Заслышав его голос, куры соскакивали с насеста и спешили во двор. В тот день петух, как обычно, проснулся очень рано. «Кукареку!» – закричал он. «Приветствую новый день! Сколько можно спать? Вставайте, милые куры! Пора клевать зерна!» В это время мимо по дороге бежал голодный шакал. Услышал он крик петуха и подкрался поближе. «Хороша будет пожива», — решил шакал, увидев петуха на заборе. Шакал вежливо поклонился и спросил: «Дорогой братец петух, кого это вы так рано зовете? Я что-то не расслышал». «Я зову своих кур», — важно ответил петух. «Скорее бы они проснулись, надо спешить клевать зерна, а то солнце уже высоко». Шакал поклонился еще ниже и сказал медовым голосом: «О, уважаемый из уважаемых петухов, слезайте с забора. Посмотрите, сколько зерна рассыпано на дороге. Давайте будем его вместе собирать». Посмотрел одним глазом петух с высокого забора на шакала и прокукарекал: «Кукареку, нет у меня на это времени. Я должен разбудить лентяй-кур». «Да зачем вам это, драгоценный?» — говорит шакал. «Лучше мы сами в волю наедимся». «Как это зачем?» — удивился петух. «Моя работа — будить по утрам кур. Я привык хорошо выполнять свою работу. А если вы хотите найти себе товарища, так он вон там, около ворот, спит в тени. Идите и позовите его». Обрадовался шакал. Подумал он, что петух послал его к другому петуху, и побежал к воротам. Но едва шакал подошел поближе, он разглядел, что в тени спит большая мохнатая собака. Испугался шакал, повернул назад и пустился наутек. Собака погналась за ним и схватила за шиворот. «Ай-ай!» – закричал шакал. «Отпустите меня, я друг вашего соседа петуха! Он послал меня узнать, как ваше здоровье!» «А я охраняю петуха от таких бездельников и проходимцев, как ты!» – ответила собака. «Это моя работа! Я привык делать ее на совесть!»
3: И собака так натрепала шакалу бока, что больше он в деревню никогда не совался. Казалось бы, что тут такого особенного? Хорошо выполнять порученное тебе дело. А ведь на этом и держится общее благополучие.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры. Туруханск, Хатанга, Дудинка. Названия этих населенных пунктов Красноярского края как будто сошли со страниц волшебной северной сказки. А для священника Михаила Суслова, родившегося в 1844 году в Енисейской губернии, это были места его многолетнего миссионерского служения. Коренной сибиряк, он проповедовал Слово Божие на Крайнем Севере, среди якутов и венков, долганов, селькупов. Его женой стала православная якутка Евфимия, так что отношения проповедника с сибирскими народами были в прямом смысле слова семейными. Паства отца Михаила, который служил настоятелем Преображенского собора в Туруханске, была раскидана на огромном пространстве, в связи с чем значительную часть жизни он проводил в пути. Поездки по заснеженной тундре требовали огромного напряжения сил, а подчас были просто экстремальными. Во время одной поездки миссионер заболел и чуть не умер, даже написал завещание. А во время другой ему пришлось долго идти рядом с изможденными оленями, у которых от бескормицы не осталось сил вести людей. Эти путешествия давали возможность самого главного – проповеди Слова Божия кочевым народам. Не раз в задымленном, полутемном чуме, сидя на оленьих шкурах, доводилось отцу Михаилу говорить о Господе Иисусе Христе, о суде Божьем и жизни вечной, о священной истории Ветхого и Нового Заветов, или же читать вслух жития святых. Когда он совершал богослужение в чумах, то украшал эти скромные жилища своими походными иконами. Иконы служили и для наглядной проповеди. «А тут что?» – спросил один якут про образ страшного суда. А после полученных объяснений он долго оживленно переговаривался по-якутски со своим товарищем, показывая на икону. Свою проповедь миссионер старался приспособить к обстоятельствам. Так, во время поездки на реку Гальчиху, куда традиционно собирались местные жители на ловлю рыбы, отец Михаил рассказывал евангельскую историю о чудесном лове рыбы и помогал местным вытягивать невод со словами «Слава Иисусу Христу!». Он стремился говорить с северянами в прямом смысле слова на одном языке и даже составил первый словарь языка селькупов. Священник Михаил Суслов особенно заботился о молодом поколении. Он открыл несколько школ, где дети сибирских народов изучали закон Божий, чтение, письмо, математику, а также основы трудовых навыков и ремесел. При этом приходилось преодолевать суеверия местных жителей, которые, подобно киевлянам времен князя Владимира, боялись отдавать своих детей на обучение. В экстремальных условиях Заполярья отцу Михаилу приходилось с большим трудом выискивать материальные ресурсы для поддержания приходов и школ. «Обучающиеся в Туруханской школе дети, — писал священник, — крайне бедны, полуногие и без обуви, поэтому они при обычных здесь пурге, метелях и чрезвычайных морозах часто пропускают уроки. Средств даже на отопление школы ниоткуда не получаем». На содержание школ отец Михаил собирал пожертвования деньгами, оленьими шкурами и рыбой. Также на страницах енисейских епархиальных ведомостей он публиковал пронзительные воззвания, прося помочь кто чем может, даже бывший в употреблении одеждой. «Буквально все, — сообщал священник, — от топора до последнего гвоздя приходится привозить за тысячи верст из Енисейска и Красноярска». Многолетние труды отца Михаила Суслова снискали ему уважение среди коренных жителей Крайнего Севера. Всего отцом Михаилом было обращено в православную веру 403 человека, за что он удостоился ордена святой Анны. Священник отошел ко Господу в 1915 году. К этому времени он овдовел, принял монашество с именем Макарий и стал архимандритом, как было написано в некрологе на страницах Енисейских епархиальных ведомостей. Многотрудна была жизнь почившего. Прирожденный сибиряк, он любил свою родину сыновней любовью и служил ей до последнего вздоха.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы

0: вышла на экраны в 1983 году. Фильм по одноименной повести писателя Владимира Железнякова снял Ролан Быков. Лента вызвала огромный общественный резонанс. Одни упрекали режиссера в чрезмерном сгущении красок, другие, наоборот, утверждали, что Быков не побоялся затронуть тонкую тему взаимоотношения подростков. Но мало кто тогда разглядел в картине «Чучело» духовный смысл. Даже сам режиссер понял, что снял христианский фильм только во время монтажа картины. Об этом в одном из своих интервью рассказывала супруга Ролана Быкова, актриса Елена Санаева, которая сыграла в киноленте роль учительницы. Быков однажды сказал ей: «Кажется, у нас получилась картина о гонении, распятии и вознесении». Главная героиня фильма – шестиклассница Лена Бессольцева. Ее сыграла юная Кристина Арбакайте. Лена – новенькая в классе. Над ней подшучивают и называют «чучелом». Лена очень хочет стать своей в коллективе. И однажды вместе со всеми сбегает с урока в кино. А потом мальчик по имени Дима Сомов, всеобщий любимец, проговаривается о побеге учительницы. Лена случайно подслушивает их разговор. Класс наказывает. Подростки пытаются вычислить предателя, но у Сомова не хватает духа сознаться. И тогда Лена берет вину на себя. Она становится изгоем. Ее начинают травить, пугать, преследовать, даже избивать. А Сомов не догадывается, что Бессольцева знает правду. Мальчик спокойно продолжает молчать. Он даже участвует в издевательствах над Леной. Но удивительное дело, девочка его не осуждает. Наоборот, в разговоре со своим дедушкой, которого в фильме «Чучело» сыграл Юрий Никулин, она оправдывает Сомова.
1: «Какая я дура! Если бы я ему все сразу сказала, что я знаю, то он бы сознался! Ведь он же любит, чтобы его любили, чтобы им восхищались. Он думал, что он герой, он тогда не знал, что он трус».
0: Как мы уже отмечали, сам режиссер Ролан Быков признавал христианский подтекст в своей картине «Чучело». И хотя вложил он его в фильм непреднамеренно, тем более поразительно, что в результате получилась столь явная отсылка к евангельским событиям – последним дням земной жизни Христа. Героиня берет на себя чужой грех, претерпевает гонения и мучения. Ее предают и даже казнят. В одном из самых напряженных эпизодов фильма подростки надевают платье Бессольцевой на крестообразно связанные палки и сжигают его. А Лену заставляют смотреть и со смехом глумятся над нею, хлопая в ладоши и приговаривая: «Чучело, предатель!». Сцена эта снималась на территории разрушенного храма Вознесения Христова в городе Старица Тверской области. И в этом тоже, по-видимому, можно усмотреть режиссерскую интуицию. Картину «Чучело» критики называли остросоциальной, но на поверку она оказалась прежде всего нравственной и духовной драмой. Фильмом, в котором ощущается призыв к жертвенной любви и прощению. В финале картины, когда предательство Димы Сомова открывается, одноклассники Лены с изумлением обнаруживают, что она не собирается мстить виновнику своей травли.
1: «Ребята! Сомову! Самый жестокий бойкот! Кто за бойкот?»
2: «А ты?»
1: «А я нет.
2: Ты его простила?»
1: «Неужели простила?»
0: Ответ на этот вопрос в кинокартине Ролана Быкова «Чучело». Как и ответы на многие другие самые жизненно важные вопросы о сострадании, милосердии и любви к ближним, которые каждый из нас наверняка себе задает. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В Библии мы довольно часто встречаем упоминание о пророческом служении, которое на практике далеко не всегда сводилось к предсказанию будущего. Библейский пророк – это прежде всего тот, кто возвещает людям правду Божию. И мы сможем в этом убедиться, обратившись к тексту Псалма 49-го, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Бог богов Господь, глагола и призва землю от восток солнца до запада».
3: Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие.
2: Им же явлю ему спасение мое.
1: Псалом 49 написал современник царя Давида Асаф, который исполнял обязанности организатора богослужений в Скинии. Скиния – переносной храм-шатер, сооруженный в годы странствия народа Израиля по Синайской пустыне. Впоследствии царь Давид повелел перенести Скинию в Иерусалим. Здесь храм-шатер стоял до тех пор, пока не был построен постоянный каменный храм. Но данное событие произошло уже при наследнике Давида – Соломоне. Давид же, не имея возможности возвести храм, решил сделать богослужение в Скинии как можно более красивым, торжественным. В этом ему и помогал Асаф, автор прозвучавшего псалма. Он сначала действовал с искренним энтузиазмом, а затем приуныл. И вот по какой причине. Асаф стал видеть, как многие иудеи, соблюдая все предписания закона, участвуя в богослужении, внутренне не только не меняются к лучшему, но становятся даже хуже, потому что занимаются самым настоящим лицемерием. Асаф, любивший правду Божию, не мог переносить подобной подмены и потому написал прозвучавший псалом, где, с одной стороны, подчеркивает все великолепие и богоугодность богослужения, а с другой указывает на следующее важное обстоятельство. Богослужение нужно прежде всего для человека. Если коллективная молитва совершается для проформы, не вызывая никакого отклика внутри, ничего хорошего из этого не выйдет. Истинному Богу никакие игры не нужны. Он просит от человека чистоты и искренности намерений и действует открыто. Асаф показывает это с помощью образа суда, на который Господь вызывает древний Израиль. И здесь Бог прямо говорит, что ему лично не нужны жертвы, ведь он и так обладает всей вселенной. Жертвы, богослужение, молитва, пост требуются для человека, но не для того, чтобы Бога задобрить и от него в конечном счете откупиться, а для внутреннего перерождения, для покаяния, коренного изменения к лучшему. Надо сказать, что во времена Давида древние евреи не стали дожидаться, когда Господь начнет их вразумлять. Они исправили свою жизнь, перестали заниматься лицемерием и были помилованы. Вот и мы давайте не начинать играть с Богом в опасные игры, но будем жить в искреннем согласии с Его заповедями.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 июля, слушайте спектакль Ильи Александровича Кузьменкова «Царь и Бог» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лебедянь» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский фонд «Время детства» помогает юным онкопациентам и их семьям. Собирает средства на лекарства и диагностику. Предлагает помощь психологов и волонтеров. Ведь когда в семье тяжело болеет ребенок, жизнь его близких меняется. Родителям нередко приходится оставлять работу, чтобы сопровождать детей во время лечения в другом городе или даже стране. Именно такая история у 9-летней Рады Тимофеевой из Казахстана. 2 года назад у Рады обнаружили опухоль головного мозга. Чтобы спасти дочь, мама привезла ее на лечение в детский медицинский центр «Солнцево» в Москве. Дома Раду осталось ждать ее сестра-близнец Таисия. Девочки вместе росли, учились, занимались бальными танцами. Но из-за болезни сестрам впервые пришлось надолго расстаться. Чтобы сопровождать дочь в России, Мария оставила работу. Лечение для детей без российского гражданства платное, и денег на него у семьи нет. Поддерживает Раду фонд «Время детства». Он оплатил девочке химиотерапию и открыл сбор на новое исследование. Анализ покажет, отступила ли болезнь, а врачи смогут выбрать дальнейшую тактику лечения. В больнице Рада остается любознательным ребенком. Она много читает, любит собирать мозаику, с нетерпением ждет творческие занятия с волонтерами фонда и мечтает стать врачом. Мария говорит, что дочь оправдывает свое имя и продолжает радоваться жизни, несмотря на трудности. Подарить Раде шанс на выздоровление можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы в Долгопрудном, рядом с Москвой, и идем смотреть уникальную церковь, Георгиевскую церковь. Приехали мы в Долгопрудный от метро Ховрино на автобусе 1368. Он идет до станции Долгопрудной. Ну вот, если мы едем от Ховрино, то нам всего лишь несколько остановок надо доехать до остановки храм Георгия Победоносца. Этот храм мы идем смотреть, но ориентиром нам будет служить Большая Казанская церковь.
2: Да, потому что ее высота около 50 метров, самой большой свечи, потому что это уникальный храм, построенный совсем недавно, и его венчает 33 купола по числу лет земной жизни Христа. И построен он совсем недавно, но построен он в прекрасном русском стиле, то есть трудно усомниться, что это вот что-то так, что это за старинная такая постройка. Действительно, тем не менее, мы знаем, что, собственно, вмещает этот храм больше 1000 человек, и это действительно огромный подарок городу Долгопрудному, который сейчас тоже огромный, более 100 000 жителей в нем проживает. Но начнем мы, наверное, со старинных исторических таких вот моментов. В частности, исторически территория Долгопрудного состояла из ряда сельских поселений. И, конечно же, для нас с вами прежде всего интересно то, что является названием, да, Долгопрудный. Это долгие пруды. Долгие пруды, действительно, это отражает особенности почвы местной, особенности влажности этой почвы, особенности многочисленных водотоков, которые впадают в реку Клязьму, в частности, ну и теперь уже в канал. Вообще город Долгопрудный состоял из множества деревень, и мы сегодня с вами можем упомянуть только две. Одна с романтическим названием Гнилуша, а другая – Лихачёва. Они находились совсем рядом.
1: От Лихачёва хотя бы осталось название Лихачёвское шоссе.
2: А от Гнилуши осталось название остановки.
1: Да,
2: общественного транспорта.
1: Да.
2: Вот. Ну, а ручей Гнилушка, он, в принципе, петляет. Его исток недалеко от Подрезкова, деревня Луговая. Вот. А устье около Соколова. Это вот, по сути дела, этот ручей, приток реки Яхромы. В Долгопрудном он появляется несколько раз на поверхность, потому что на самом деле вот на месте этого ручья, его протекания, уже стоят новые районы. Это где таунхаусы, в частности. Вот. А в микрорайоне Дубки там есть пруды. Ну, конечно, интересно то, что от него осталась всего лишь одна остановка. Но так тоже иногда бывает. Вообще, одним из наиболее известных природных объектов данного района, а все-таки мы помимо других достопримечательностей рассказываем и о природе, является ручей, берущий начало от Кузнечихинского пруда и направляющийся далее в сторону Москвы реки Коровий враг. Много статей об этом существует. Некоторые люди воспринимают буквально, но, насколько мы знаем, враг – это овраг, вражек. В Москве есть Сивцев вражек, здесь Коровий враг. А что касается удивительного места, о котором как раз мы и собираемся сегодня поговорить подольше, это, конечно же, невероятная церковь, которая по образному выражению краеведа Послыхалина является зеркалом многострадальной русской истории. Действительно, деревянный храм великомученика Георгия в Долгопрудном. И начнем мы с того, что это Клецкий храм. Да? А что такое Клецкий? Это значит, что он состоит из клетей. Да? А что такое клеть? А клеть – это небольшой деревянный сруб, который служит основой не только для храма, но чаще всего для жилых построек.
1: Мы же знаем из истории, ну, по крайней мере, это так, что первые деревянные храмы, они, скорее всего, на Руси, никак не обозначались специальными сводами, главками, маковками. Это все позднее. Это просто одна из деревенских изб, клетей, вот таких,
2: да?
1: срубов,
2: да.
1: Где устраивали храм. И поэтому архитектура такой церкви, она была очень архаичная и менялась гораздо медленнее, чем менялась архитектура жилых построек. Жилые постройки менялись из-за того, что там появлялась большая печь. Русская печь – это, кстати, отдельный разговор, когда и как она появилась. Там, кажется, она была всегда, а это всего лишь 18 век.
2: Да, да.
1: И она по разным причинам меняла форму из-за пристроек хозяйственных, из-за количества проживающих людей, из-за регионов. А вот деревянные храмы, они гораздо более архаичные, они менялись гораздо медленнее. И поэтому та форма, которая была для них характерна в каком-нибудь 13 веке, она же была для них характерна и в 18 веке.
2: Да.
1: Да и по сию пору мы строим деревянные храмы, бывает, строим, они вот той же самой клетской формы.
2: Да, и вот, ну, мы знаем, что два, а чаще три прямоугольных сруба клетей, соединенных вместе, вот в данном случае это три клети. Кровля чаще всего была двускатная. Обычно это были храмы маленькие. Скругленную форму придавали в основном алтарю. Ну, двускатная крыша. Часто такие храмы бывали выстроены без гвоздей. Ну, а сами храмы без главок. И до 17 века таких построек действительно было много. О том, как датировать вот этот Клецкий храм деревянный в Долгопрудном, это тоже особая история.
1: Ну, простите, Елена Валерьевна,
2: да.
1: Тут вот еще это отдельная история. Мы можем конкретную постройку, на которую мы смотрим, все-таки датировать двумя периодами. А вот когда первый храм был построен, и что от него сейчас осталось,
2: да.
1: Это, конечно, нам узнать не удастся.
2: Так и есть. И на самом деле вот этот храм... Мы знаем, что, ну, кстати, он действительно, и еще один термин хочется упомянуть, срубленный в обла. Обла – это без единого гвоздя. Это делаются пазы в брусе, и вот все это скрепляется между собой.
1: А когда нам говорят, что представляете этот храм в Кижах чаще всего,
2: да.
1: без единого гвоздя.
2: Но он не один такой.
1: Да, они все без единого
2: да.
1: гвоздя. Гвоздь – это, если там есть гвоздь, это уже какая-то реставрация, потому что
2: да?
1: гвозди при таком строительстве не использовались. Чем там гвоздями скреплять будем?
2: Действительно. Ну, на самом деле, храм великомученика Георгия изначально находился вовсе не там, где он сейчас стоит. Он находился в Торбеево. Ну, или у этого, опять же, населенного пункта, который находится буквально совсем недалеко. У него было название по фамилии владельцев. И вот здесь, конечно, очень много интересных нюансов. С одной стороны, мы можем, конечно, Веселовского принять за главную версию, а он упоминает, что совсем недалеко находились вотчины бояр новгородских, переселенных из помещенных из Новгорода в Москву, Стербеевых. Ну и вот так Стербеево превратилось в Торбеево.
1: Торбеево очень распространенный топоним,
2: да.
1: и я знаю Торбеевых как минимум 5-6.
2: И даже в Московской области,
1: Московская,
2: и в Тверской,
1: Тверской,
2: и в Рязанской,
1: да.
2: и даже на территории Мордовии.
1: Ну, какое-то тюркское название, честно говоря.
2: Это в честь тюркского военачальника 16 века.
1: А все ли они были названы в честь него?
2: Да
1: вопрос.
2: Нет, конечно.
1: Но,
2: конечно, нет.
1: Да, конечно, я думаю, что...
2: Вот, но мы знаем, что этот храм был Клецкий перенесен. Мы знаем, что интересно, в общем-то, по песцовым книгам в селе Гнилуши, оно же Старбеево или Тарбеево, он принадлежал, это вместе с селом, окольничьему князю Петру Ивановичу Татеву, и это была маленькая церквушка страстотерпца Егория, и на ней образа, книги, на колокольнице колокола. Что совершенно невероятно. Мы знаем, что после Татева этим замечательным местом, который, кстати, был знаменитым воеводой времен Ивана Грозного, и он по одним источникам пережил его, по другим он умер в 81-м году, мы знаем, что, собственно, там потом долгое время этим местом владели женщины. То есть жены или вдовы, вот была, например, некая Аксинья, это тоже 16 век. Вот, были, например, и другие замечательные девушки. Вот, похоже, этот храм передавался по женской линии. Из таких интересных девушек, которые владели этим местом, была, например, Фитинья, мамка, кормилица царевны Евдокии Алексеевны, дочери Алексея Михайловича, самой старшей дочери. Вот, ну, потом, собственно, она принимает постриг в Вознесенском девичьем монастыре в Кремле. Вот. А эта замечательная вотчина передается дальше. И владеет этим, например, сын боярский Григорий Мартемьянов, и вдова Григория Мартемьянова Марья, и так далее, и так далее. Интересно то, что так и остается это маленькое село Тербеево, оно называется в 17 веке у реки Гнилуши. Вот храм в ней существует.
1: А на погост его перенесли в второй половине 18 века.
2: Да, а потом его переносят на погост. Но, кстати, интересно и то, что в 18 веке это сельцо, поскольку оно стало на какое-то время выморочной вотчиной, умер владелец, и оно перешло к казну. Его передают военному госпиталю в Лефортово. И там выращивают различные продукты, содержат скот для раненых, которые лечатся вот за Яузой рекою против немецкой слободы в нынешнем Лефортове. Вот. И мы знаем даже современное название этого госпиталя имени Бурденко. Вот. Мы знаем также, что это имение попадало и к несчастливой княжне Долгорукой, ну, правильно, Долгоруковой, если так, которая вышла замуж за овдовевшего Василия Салтыкова, но семейная жизнь не задалась. Вот. В общем, она отсудила это село. Здесь жил зловещий Ушаков Андрей Иванович, который был сенатором и возглавлял политический сыск при Анне Иоанновне. Вот. Мы знаем, что это место унаследует потом Долгоруков, который выживет после страшного разгрома его рода, и здесь будут жить его дети. Мы знаем также, что здесь вот этот переезд знаменитый на другой берег состоится в 1774 году, то есть для церкви, построенной в обла клецкого типа, для нее вполне нормально было быть разобранной из-за заново быть возведенной на новом месте с прибавкой нового леса. Кстати, так было в документах. Вот. Ну и храм был заново освящен, и уже отсюда, из сельца Монашина Лихачева Тош, этот храм никуда не переезжал.
1: Но у него тоже была любопытная история. Он не закрывался очень долго до хрущевской антирелигиозной кампании.
2: Да,
1: в 61-м году он был закрыт. а в 88 году возвращен верующим. И тут произошла еще одна вещь. Я не знаю, как это с точки зрения историков архитектуры, специалистов по деревянному зодчеству. Это, может быть, они лучше прокомментируют. Его построили заново в 94 году, как говорят. Вот интересно, не знаю, остались ли какие-то старые фрагменты бревен или не остались, и полностью ли его разобрали, чтобы собрать, или все-таки это какая-то была глобальная перестройка, и в основе храм 17-го, вернее, 18-го, ну, возможно, и 17 века. Вот здесь, к сожалению, ничего сказать невозможно.
2: Ну, да.
1: Но форма та, и
2: да, форма была
1: облик
2: соблюдена.
1: Тот же. А вот действительно ли это историческая постройка 18 века или нет, тут, к сожалению, вопрос
2: открыт.
1: Ну,
2: дискуссии, к сожалению, ведутся до сих пор. Мы ничего не можем сказать по этому поводу, потому что действительно с деревом все обстоит гораздо сложнее, чем с камнем. Поэтому, да, во всех случаях мы восхищаемся уникальным, прекрасным храмом. И, по крайней мере, мы знаем, что иконостас храма с левой стороны сохранился в формах 17 века. Иконостас был создан в 1901 году и перенесен, кстати, из владения Юсуповых в Спасское-Котово, которое находится совсем неподалеку. Но, тем не менее, мы знаем, что это совершенно замечательные образы, и там еще очень интересные окна, большие, прямоугольные, с тесовыми наличниками.
1: Спасибо большое. Мы с Еленой Валерьевной Гераскиной побывали сегодня в Долгопрудном, посмотрели Георгиевский деревянный храм, и вы путешествуете с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Вера. Светлое радио.
1: На радио «Вера» вы слушаете радиоспектакль Ильи Кузьменкова «Царь и Бог».
0: Продолжение.
2: Один я остался, один перед Богом. Такова участь княжеская. Ошибусь, вся Русь ошибется. Дам слабину, вся Русь слабину даст. Не домолюсь, вся Русь не домолится. Не надейся на сыны человеческие, один я, Господи, вразуми. Ничего не прошу больше, но только как Соломон праотец. Дай мудрости, открой мне волю свою и дай силы исполнить ее. Вот и встретили москвичи своего князя ласково. Чуть кафтан не сорвали. Столица мне не рада.
3: Что за шум, княже? С прибытием тебя в столицу твою.
4: Увидели москвичи князя в Москве и решили, что бежал он от Ахмата. Собирает казну и к жене с детьми на север спешит, оставляя город басурманам на веселье. А вчера еще судачили, мол, великий князь налоги с нас собирал, а Ахмату дань не отдавал, себе пристроил. И теперь он не стоит за отечество, а Москву отдает. Такая молва, город охватила.
2: Настают решающие дни. Полки наши сблизились. В пол лука стрела от стана до стана уже достает. Днями, а то и часами пойдет Ахмат на штурм Угры. Вернулся я из ставки своей в Кременце совет держать. Бояре против войны, откупиться хотят. Люд московский войны требует. Также и отцы церкви нашей и владыки за стояние геройское за веру и грады. Последнее слово сейчас решит все.
3: Ну а ты, князь, много с боярами провел ты разговоров. К чему твое сердце клонится?
2: Слово соборное нужно. Затем и в Москву приехал. Собирай, Андрей Федорович, зови сегодня же всех.
4: Сей же час всех зову, и все подле будут.
3: Княже, позволь слово молвить. Мастера итальянские, что призвала супруга твоя Софья из Болонии и других стран италийских, не остановились трудиться над украшением и славой города твоего, и мастерство свое иное употребить тебе на пользу хотят. Аристотель, называемый Фиораванти, построил Успенский собор по образцу Владимирову, но краше оного. Геронтий осветил его прошлым летом. Только после хотел бежать лукавый латинян от пределов наших, разгневал тебя, княже, и темницу домом себе выбрал. А ныне дозволение твоего государь просит отпустить его из темницы, за что в искупление чеканное дело обещает наладить, чтобы монеты серебряной княжеской по венецианскому образцу имя твое славить по всему миру. Вот и образчик имеется уже.
5: Скажи, а что, правда ли, что он в Болоне итальянской дома пяти лестницах поднял, с одного места и на другое поставил?
3: Истинная правда. От этого и Фрязин Иван, посол твой, видя то своими глазами, привез его на службу к тебе.
5: Не силой ли бесовскую такие чудеса совершать может, чтобы дома на земле, как кубки на столе, переставлять?
3: То силой и мудростью человеческою делается, вместе с особыми средствами под руками их. Зовется это по-италийски «инженерия». И надобно нам на Руси тому научиться.
5: Должно ли нам у латинян учиться чему-то?
3: Стоя в вере православной твердо и не искушаясь учением их еретическим, мастерству художеств их, инженерии и прочим навыкам полезным не грех учиться. Сам ведаешь, построили мы Успенский собор, но не сведущи были. И рухнули стены и погребли многих под собою до смерти. Аристотель же сей опытом своим и инженерией положил в землю такие основания под собор, что мы не видели прежде, и стоит теперь собор крепко. А теперь и русские мастера так кладку делают. И крепкий кирпич брусковой он наладил. Теперь и наши мастера и сами жгут его по всей Москве. Пушки искусные он лил, когда ты на Новгород шел, да и сам артиллерией твоей командовал и расчеты мастерские делал, так что огненные ядра летели никуда бы, а в узкие проемы и тонкие места стен.
6: Вели отпустить его, государь, из темницы, чтобы он и далее добро творил.
5: Смириться бы ему под верой нашей.
6: Упорствует в всем.
5: Принуждать не будем. Вера сердцем и не кандалами пишется. Выпусти его из темницы, но дозор приставь и наряди строго следить, бо не задумал опять в болоню свою укрыться от гнева княжеского. Но все, что должно, плати исправно.
6: Будет так, княже.
4: Княже, совет в сборе ждет тебя.
5: Вели. Я собрал вас для решающего слова. Я правлю вами самодержавно, как великий князь, по старине и заветам, Божьей милостью, но хочу и мнение собора русского узнать, и его волю со своей соединив, с Божьим благословением, не совершить ошибки и не сотворить зла против Отечества и людей его. Ахмат еще больше войск к Угре привел, чем мы и представить себе страшились. Стоят рядами стройными, стрел у них не считано. Нас против них и в половину нет. Вот мой вам вопрос. Не быть сражению, вымолив пощады дарами и покорностью перед ханом княжескую, упасем, наверное, землю от разорения, но останемся рабами. Пойдем на бой, то, может, умрем и города потеряем, но славу уж точно, но и свободу, быть может, обретем. Данила, твой сказ, как воеводы твои, куда клонят?
7: Великий княже Иоанне и все люди московские. Задума государева с Божьей помощью прошла чередом своим. Новый сарай доблестный Василий Ноздреватый разграбил. Множество ханских людей истребил. Также и богатство, и пленников привез тебе. Хан Крымский, Менгли-Герай, слово свое честное сдержал. Разоряет Литву с юга, до Киева самого дошел, пожег его изрядно и людей литовских истребил полно. Казимир в испуге. И пусть Ахмат ждет его с надеждой тщетной, но уже не дождется, я полагаю. На что воеводы его ропчут и обманом Казимировым искушены весьма. Наши полки сытые и одетые стоят на 60 с лишним верст вдоль великих рек Оки и Угры, не оставляя бреши врагу. Псковитяне силой своей отогнали ливонцев от своих пределов и новые полки дают нам. Воеводы наши бодры и трезвы волю княжескую исполнить. Шлемы на головах их солнцем стан ханский слепят.
5: Данила, что же ты про сына моего молчок? Разве не повелел я ему в Москву вернуться, в совете нашем быть, исполняя должное послушание наследника великокняжеского?
7: Передал я Ивану Ивановичу слово твое отцовское. Но дерзнул ослушаться тебя сын твой и слово к тебе дал, что уж лучше он там умрет с дружиной своей, чем будет прятаться от врага за стенами Крома.
5: Благослови, владыка, молви слово, как посольство твое.
8: Бог благословит. Посольство наше завершилось благополучно. Братья склонили вою под материнское слово, а наипаче обрадованы были наделами и щедрыми дарами твоими, и ведут отряды свои, каке.
9: Князь, дозволи мне от лица нашего боярского собора слово тебе молвить. Слышим мы громкие речи твоих героев и радуемся с ними. Да и об участи отечества печемся мы не менее, чем они. Имея здесь и жены, и детей, и доброе наше, честное, веками скопленное. Однако мудростью родов наших научены. Имеем мы свое мнение об Ахмате. Вспомни, как Дмитрий, прадед твой, дав бой на поле Куликовом, бежал через лето два в Кострому от Тахтамыша хана. А тот разорил и пожег Москву и города наши. И как до того Батый, и Неврюй, и после Куримсай, Бурундай, и еще многие приходили. И сызнова мы потом города наши строили, а людей и жен наших в оковах на рынки генуэзские отправляли. Хотим ли мы того ныне? Для нас, для друзей наших. Войско хана огромно, сила его несметна. Не пришел черед русским на хана Большой Орды руку подымать. Не страшно, князь, и не позорно вовсе перед грозной силой нас превосходящей смирение христианское выказать. И отдав кесарю его положено кесарево. Страшно безрассудством лихим людей своих погубить. Зовем тебя, умоляем тебя, пореши мир с Ахматом, как и благоразумные пращуры твои, от Невского до Калиты, от Донского до отца твоего Василия слали дары и кланялись ханам ярлык, и спрашивая, так и ты обуздай гордость свою и слуг твоих. Соберем с посадов дань, умягчим ум Ахмата, живы и здравы будем, и сами, и отечество наше сохраним. Не свое мнение говорю, а всех честных бояр московских. Не хотим войны, хотим мира, не хотим за славу и гордость удалую и жизни, и имени лишиться. Не стань преступником клятвы, которую на века пращуру твоих ханам перед Богом дали. Не подымать руки на них, не отказываться дань платить и не превозноситься над ними и считать их царями русскими. Клятва преступления – великий грех, и грех сей навлечет гнев Божий на тебя, семью твою, всех людей, города московские.
10: Иван Васильевич, верный слуга и друг мой, знаешь ты сам, да и не без твоего участия посылал я посла своего и друга твоего, Ивана Федоровича Товаркова, к хану со всякими учтивостями, прося о мире, предлагал дружбу свою, и чтобы ушел он без крови, а мы оставались бы младшими братьями его, и не лилась бы кровь ни его, ни моя. Отверг он ласковое слово наше и отвечал, что пришел он сюда не мириться, а наказать меня за то, что не плачу дани 9 лет, и чтобы я сам явился пред ним ниц. А после отказа моего требовал сына моего к нему в стан, а потом брата, а потом боярина Никифора Босенка, который угодник ордынский, и чтобы он подписал в грамоте покаянной от меня все, что хан ему велит. Но я отвечал Ахмату, что не пойдет ни великий князь, ни сын его, ни брат его Ахмату стремена держать. На это согласиться? Унизить и себя, и народ свой?
9: Смирись, князь, ради жизни наших, как хан того требует, смирись! И будет тебе награда от Бога.
6: Княже, дозволь зачитать послание собору твоему от архиепископа ростовского Всеана.
5: Читай.
6: Благоверному и христолюбивому государю нашему всея Руси, великому князю Ивану Васильевичу, богомолец твой, господин архиепископ Всеан Ростовский, шлет благословение и челом бьет. Молю, величество твое, не прогневайся на меня, смиренного, что дерзнул я заговорить откровенно. Нам подобает помнить о твоих делах, а вам, государям, нас слушать. Ты приехал в царствующий город Москву за помощью и заступлением ко всемилостивой госпоже Богородице и к святым чудотворцам, к отцу своему митрополиту и к матери своей великой княгине, ко благоверным князьям и богобоязливым боярам за добрым советом. Государь, стой крепко за нашу веру и обороняй, сколько есть сил, свое отечество от басурман. Льстецов же, которые нашептывают в ухо твоей власти предать христианство, не слушай, и даст тебе Господь победу над врагами и покорит под ноги тебе всех противников твоих, как в древности Давиду и Константину. Ныне же слыхали мы, что басурманин Ахмат уже приближается и губит христиан, и более всего похваляется одолеть твое отечество. А ты перед ним смиряешься и молишь о мире, и послал к нему послов, а он, окаянный, все равно гневом дышит и моления твоего не слушает, желая до конца разорить христианство. Но ты не унывай, но возложи на Господа печаль твою, и Он тебя укрепит. Аминь.
11: Великий княже, дозволь мне говорить. Слово мое таково будет. Выходи скорее же навстречу врагу, призвав Бога на помощь и Пречистую Богородицу и всех святых Его. Последуй примеру прежде бывших прародителей твоих, великих князей, которые не только обороняли русскую землю от поганых, но и иные страны подчиняли. Вспомни Игоря и Святослава, и Владимира, которые из греческих царей дань брали, а также Владимира Мономаха. Как и сколько раз бился он с окаянными половцами за русскую землю и иных многих, о которых ты лучше нас знаешь. А достойный похвал великий князь Дмитрий, прадед твой, какое мужество и храбрость показал за Доном над теми же окаянными сыроядцами. Сам он впереди бился и не щадил жизни своей ради избавления христиан. Он не усомнился, не убоялся татарского множества, не обратился вспять, не сказал в сердце своем: «У меня жена и дети, и богатство многое. Если возьмут мою землю, поселюсь где-нибудь в другом месте». Но без сомнения устремился он на подвиг и вперед выехал. Лицом к лицу встретил окаянного разумного волка Мамая. Поэтому за его отвагу всемилостивый Бог не замедлил, не задержался, не вспомнил его прежних грехов, но быстро послал ему свою помощь, ангелов и святых мучеников, помогать ему против его врагов. Благословляю тебя на бой праведный. Аминь.
12: Мария Ярославна, любезная Матерь наша, я позвал тебя на наш совет услышать твою мудрость княжескую и материнскую. Да будет слово твое во конец спора нашего как благословение Отца нашего и земного, и небесного.
13: Сыне мой, великий князь Иоанн, бояре и весь люд московский, два века еще половину от века тому роды наши преклонили спины свои под ярмо иноземное, злое и неверное. На то была воля Божья за грехи пращуров наших, за вражду и наживу неправедную и нелюбовь к единому подателю мудрости и силы Творцу нашему. Так же и муж мой, отец твой, княже, попал в полон и все имение свое отдал за честь и свободу свою, а также ярлыком татарским Москвой правил. Но вот тебе слово отца твоего Василия, пророческое, сокровенное, В слепоте глаз, но в свете души его ясно зрячие сказанное, что сын его, наследник Иоанн, ты, то есть, восстановишь славу рода Рюрикова и честь русскую, отомстив за всех отцов своих и дедов, и прадедов, и что обернешь силу ханову навстречу ему, даруя свободу народу своему в славе и достоинстве его. Пришло время мне слово это достать из-под спуда и открыть тебе и всем, и свое также слово к нему присоединю. Не бойся, но веруй. Веди войска свои на врага. В утверждение веры твоей и всех московских людей я остаюсь в Москве теперь и не покину ее до конца войны. И если надо, приму смерть от сабли татарской. Но да не будет этого. К тому же докреплю слово материнское. Да не будет больше на Руси смуты. Не пойдет брат на брата вовек. Передаю тебе слово братское от сыновей моих Андрея и Бориса. Не поднимут они на тебя меч свой, но разделят с тобой славу брани с ханом. Но так же и ты. Поклянись мне теперь и перед всем народом, что не причинишь им зла и не будешь мстить за мятеж, но простишь и всякое обещание свои, через нас, владыками им данные, честно исполнишь. И будет эта клятва залогом Божьей помощи тебе. Вот слово мое великокняжеское, совету и тебе, великому князю московскому, и благословение материнское.
12: Да будет так.
7: Мы русские, с нами Бог.
12: Мы русские. Бог с нами и Бог со всеми, кто с ним. А с Богом ли мы? Для чего идем кровь проливать? Что есть Русь, Россия?

0: и истинных христианских добродетелей миру темному, то можем за это голову и сложить. И тогда будет Бог с русскими.
1: Идем Ахмата бить. Вернувшимся слава, не вернувшимся память вечная. Молитесь все у Владимирской заступницы, не усыпая. С Богом!
0: Не благословил нас, видно, Господь на земную славу. Предстоит позор нам. Не время оказалось еще нам с Ордой мериться силами. Мороз в этом году ранний, ноябрьский, сковал Угру. Была она водной преградой и защитой, стала мостом неприятелю. Дали мы честный бой отчаянный. 4 дня и 4 ночи не пускали мы конницу Ахматову через броды. Надеялись мы, что лед задержится в этом году, устанет войско Ахматова, и добьемся мы мира на условиях непостыдных. Но лед ноябрьский прочно решил за нас судьбу нашу. Нельзя нам было доли оставаться на рубеже угорском. Отошли мы к Боровску. Что же теперь? Давать бой в поле Ахмату — безумие. Идти к Москве осаду держать. Всю Русь по дороге Ахмат выжжет и в полон уведет. И стены московские ветхие не устоят перед ним все равно. Будет дань собирать непомерную. Будет, как волк овец резать, пока кровью их не наполнится до краев.
2: Обманул ты меня, Господи, оставил на посмешище. В чем же тогда воля твоя? В чем прогневил я тебя? В чем грех мой сугубый? Где чудо веры, что может горы двигать? Неужели из горошину горчишную нет ее у меня, что презрел ты меня и оставил в позоре перед врагами и друзьями? Погиб я, и все дело мое.
3: Государь, государь, не знаю, как и пересказать чудо, если б не видел сам, и поверить бы не смог донесению такому. Утром выходим на дозор, а стана ханского-то и нет.
0: Как нет?
3: Так, нет. Поле чистое, развернулся и ушел от лиц наших. Пошел в Орду свою раны зализывать сараю, побросав обозов много и даже раненых и больных самим выбираться. А за ним и другие воеводы ордынские потянулись вспять.
0: Не нам, не нам, Господи, но имени Твоему.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лебедянь» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место, что для человека незанятого весьма приятно. Правда, иногда, особенно в дождливое время, не слишком весело скитаться по проселочным дорогам, брать целиком, останавливать всякого встречного мужика вопросом: «Эй, любезный, как бы нам проехать в Мордовку?» А в Мордовке выпытывать у тупоумной бабы, работники-то все в поле, далеко ли до постоялых двориков на большой дороге, и как до них добраться, и, проехав верст 10, вместо постоялых двориков очутиться в помещичьем, сильно разоренном сельце Худобубнове, к крайнему изумлению целого стада свиней, погруженных по уши в темно-бурую грязь, на самой середине улицы и нисколько не ожидавших, что их обеспокоят. Невесело также переправляться через животрепещущие мостики, спускаться во враги, перебираться вброд через болотистые ручьи. Невесело ехать, целые сутки ехать по зеленоватому морю больших дорог или, чего боже сохрани, загрязнуть на несколько часов перед пестрым верстовым столбом с цифрами 22 на одной стороне и 23 на другой. Невесело по неделям питаться яйцами, молоком и хваленым ржаным хлебом. Но все эти неудобства и неудачи выкупаются другого рода выгодами и удовольствиями. Впрочем, приступим к самому рассказу. Вследствие всего вышесказанного, мне не для чего толковать читателю, каким образом лет 5 тому назад я попал в Лебедянь в самый развал ярмарки. Наш брат-охотник может в одно прекрасное утро выехать из своего более или менее родового поместья с намерением вернуться на другой же день вечером и понемногу, не переставая стрелять по бекасам, достигнуть, наконец, благословенных берегов Печоры. Притом всякий охотник до ружья и до собаки – страстный почитатель благороднейшего животного в мире – лошади. Итак, я прибыл в Лебедянь, остановился в гостинице, переоделся и отправился на ярмарку. Половой, длинный и сухопарый малый лет 20, со сладким носовым тенором, уже успел мне сообщить, что их сиятельство, князь Н., ремонтер Энского полка, остановился у них в трактире, что много других господ наехало, что по вечерам цыгане поют и пана Твардовского дают на театре, что кони, дескать, в цене, впрочем, хорошие приведены кони. На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, за телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, битюки, возовые, ямские и простые крестьянские. Иные сытые и гладкие, подобранные по мастям, покрытые разноцветными попонами, коротко привязанные к высоким кряквам, боязливо косились назад на слишком знакомые им кнуты своих владельцев-барышников. Помещичьи кони, высланные степными дворянами за 100-200 верст, под надзором какого-нибудь дряхлого кучера и двух или трех крепкоголовых конюхов, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы. Саврасы и вятки плотно прижимались друг к дружке. В величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки с волнистыми хвостами и косматыми лапами, серые в яблоках, вороные, гнедые. Знатоки почтительно останавливались перед ними. В улицах, образованных телегами, толпились люди всякого звания, возраста и вида. Барышники в синих кафтанах и высоких шапках лукаво высматривали и выжидали покупщиков. Лупоглазые и кудрявые цыганы метались взад и вперед, как угорелые, глядели лошадям в зубы, поднимали им ноги и хвосты, кричали, бронились, служили посредниками, метали жребий или увивались около какого-нибудь ремонтера в фуражке и военной шинели с бобром. Дюжий казак торчал верхом на тощем мерине с оленьей шеей и продавал его совсем, то есть с седлом и уздечкой. Мужики в изорванных подмышками тулупах отчаянно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на телегу, запряженную лошадью, которую следовало опробовать, или где-нибудь в стороне при помощи увертливого цыгана торговались до изнеможения, сто раз сряду хлопали друг друга по рукам, настаивая каждый раз на своей цене, между тем, как предмет их спора дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помаргивала, как будто дело шло не о ней. И в самом деле, не все ли ей равно, кто ее бить будет? Широколобые помещики с крашенными усами и выражением достоинства на лице, в конфедератках и комлотовых чуйках, надетых на один рукав, снисходительно заговаривали с пузатыми купцами в пуховых шляпах и зеленых перчатках. Офицеры различных полков толклись тут же. Необыкновенно длинный кирасир немецкого происхождения хладнокровно спрашивал у хромого барышника, сколько он желает получить за сию рыжую лошадь. Белокурый гусарчик лет 19 подбирал пристижную к поджарому иноходцу. Ямщик в низкой шляпе, обвитый павлиньим пером, в буром армяке и с кожаными рукавицами, засунутыми за узкий зелененький кушак, искал коренника. Кучера заплетали лошадям своим хвосты, мочили гривы и давали почтительные советы господам. Окончивши сделку, спешили в трактир или в кабак, смотря по состоянию. И все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бронилось и смеялось в грязи по колени. Мне хотелось купить тройку сносных лошадей для своей брички. Мои начинали отказываться. Я нашел двух, а третью не успел подобрать. После обеда, которого описывать я не берусь, уже Иней знал, как неприятно припоминать минувшее горе, отправился я в так называемую кофейную, куда каждый вечер собирались ремонтеры, заводчики и другие приезжие. В бильярдной комнате, затопленной свинцовыми волнами табачного дыма, находилось человек 20. Тут были развязные молодые помещики в венгерках и серых панталонах с длинными висками и намасленными усиками, благородные и смело взиравшие кругом. Другие дворяне в казакинах с необыкновенно короткими шеями и заплывшими глазками тут же мучительно сопели. Купчики сидели в стороне, как говорится, на чуку. Офицеры свободно разговаривали друг с другом. На бильярде играл князь Н. Молодой человек лет 22, с веселым и несколько презрительным лицом, в сюртуке нараспашку, красной шелковой рубахе и широких бархатных шароварах. Играл он с отставным поручиком Виктором Хлопаковым. Отставной поручик Виктор Хлопаков – маленький, смугленький и худенький человек лет 30, с черными волосиками, карими глазами и тупым вздернутым носом, прилежно посещает выборы и ярмарки. Он подпрыгивает на ходу, ухарски разводит округленными руками, шапку носит на бекрень и заворачивает рукава своего военного сюртука, подбитого сизым клинкором. Господин Хлопаков обладает умением подделываться к богатым петербургским шалунам. Курит, пьет и в карты играет с ними, говорит им «ты». За что они его жалуют, понять довольно мудрено. Он не умен, он даже не смешон. В шуты он тоже не годится. Правда, с ним обращаются дружески небрежно, как с добрым, но пустым малым. Якшаются с ним в течение 2-3 недель, а потом вдруг и не кланяются с ним, и он сам уж не кланяется. Особенность поручика Хлопакова состоит в том, что он в продолжении года иногда двух, употребляет постоянно одно и то же выражение. Кстати и не кстати. Выражение нисколько не забавное, но которое, бог знает почему, всех смешит. Лет 8 тому назад он на каждом шагу говорил: «Мое вам почитание, покорнейше благодарствую», и тогдашние его покровители всякий раз помирали со смеху и заставляли его повторять: «Мое почитание». Потом он стал употреблять довольно сложное выражение: «Нет уж, это вы того, кэскэсэ, это вышло выходить». И с тем же блистательным успехом года 2 спустя придумал новую прибаутку: «Не в угорече па, человек божий, обшит бараньей кожей», и так далее. И что же? Эти, как видите, вовсе не затейливые словечки, его кормят, поят и одевают. Имение он свое давным-давно промотал и живет единственно на счет приятелей. Заметьте, что решительно никаких других любезностей за ним не водится. Правда, он выкуривает 100 трубок Жукова в день, а, играя на бильярде, поднимает правую ногу выше головы и, прицеливаясь неистово, ерзает кием по руке. Ну да ведь до таких достоинств не всякий охотник. Пьет он тоже хорошо, да на Руси этим отличиться мудрено. Словом, успех его – совершенная для меня загадка. Одно разве? Осторожен он, ссору из избы не выносит, ни о ком дурного словечка не скажет. Ну, подумал я при виде Хлопакова, какая-то его нынешняя поговорка. Князь сделал белого. 30 и никого! – возопил чахоточный маркер с темным лицом и свинцом под глазами. Князь с треском положил желтого в крайнюю лузу. «Эк!» — одобрительно крякнул всем животом толстенький купец, сидевший в уголку за шатким столиком на одной ножке. Крякнул и оробел. Но, к счастью, никто его не заметил. Он отдохнул и погладил бородку.
2: 36 и очень мало!» — закричал маркер в нос. «Что, каково, брат?» – спросил князь Хлопакова. «Что ж, известно, Рокалион, как есть Рокалион!»
1: Князь прыснул со смеху.
2: «Как-как, повтори!» «Рокалион!» – самодовольно повторил отставной поручик.
1: «Вот оно, слово-то!» – подумали. Князь положил красного в лузу.
3: «Эх! Не так, князь, не так!» – залепетал вдруг белокурый офицерик с покрасневшими глазками, крошечным носиком и младенчески заспанным лицом. «Не так играете, надо было не так!»
1: «Как же?» – спросил его князь через плечо.
3: «Надо было того, триплетом!»
1: «В самом деле?» – пробормотал князь сквозь зубы.
3: «А что, князь, сегодня вечером к цыганам?» – поспешно подхватил сконфуженный молодой человек. «Стежка петь будет, Ильюшка?»
1: Князь не отвечал ему.
2: «Рокалион, братец!» – проговорил Хлопаков, лукаво прищурив левый глаз.
1: И князь расхохотался.
2: 39 и никого!» – провозгласил маркер.
3: «Никого!» «Посмотри-ка, как я вот этого желтого!» Хлопаков заерзал кием по руке, прицелился и скиксовал.
2: «Рокалион!» – закричал он с досадой.
1: Князь опять рассмеялся.
3: «Как-как-как?»
1: Но Хлопаков своего слова повторить не захотел. Надо же пококетничать.
2: «Стикс изволили дать», – заметил маркер. «Позвольте помилить. 40 и очень мало».
1: «Да, господа», — заговорил князь, обращаясь ко всему собранию и не глядя, впрочем, ни на кого в особенности. «Вы знаете, сегодня в театре Вержембицкую вызывать».
2: «Как же, непременно!» — воскликнул на перерыв несколько господ, удивительно польщенных возможностью отвечать на княжескую речь.
3: «Вержембицкую?» «Вержембицкая отличная актриса, гораздо лучше Сапниковой», пропищал из угла плюгавенький человек с усиками и в очках.
1: Несчастный он втайне сильно вздыхал по Сапниковой, а князь не удостоил его даже взглядом.
2: «Чак, это
1: трубку!» — произнес в галстук какой-то господин высокого роста с правильным лицом и благороднейшей осанкой. По всем признакам, шулер. Человек побежал за трубкой и, вернувшись, доложил его сиятельству, что, дескать, ямщик баклага, их спрашивают. «А, ну, вели ему подождать, да водки ему поднеси. Слушаюсь». Баклагой, как мне потом сказали, прозывался молодой, красивый и чрезвычайно избалованный ямщик. Князь его любил, дарил ему лошадей, гонялся с ним, проводил с ним целые ночи. Этого самого князя, бывшего шалуна и мота, вы бы теперь не узнали. Как он раздушен, затянут, горд, как занят службой, а главное, как рассудителен. Однако табачный дым начинал выедать мне глаза. В последний раз, выслушав восклицание Хлопакова и хохот князя, я отправился в свой номер, где на волосяном, узком и продавленном диване с высокой выгнутой спинкой мой человек уже постлал мне постель. На другой день пошел я смотреть лошадей по дворам и начал с известного барышника Ситникова. Через калитку вошел я на двор, посыпанный песочком. Перед настежь раскрытую дверью конюшни стоял сам хозяин, человек уже не молодой, высокий и толстый, в заячьем тулупчике с поднятым и подвернутым воротником. Увидав меня, он медленно двинулся ко мне навстречу, подержал обеими руками шапку над головой и нараспев произнес: «А, наше вам почтение! Чай лошадок угодно посмотреть?» «Да, пришел лошадок посмотреть». «А каких именно, смею спросить? Покажите, что у вас есть. С нашим удовольствием». Мы вошли в конюшню. Несколько белых шавок поднялось с сена и подбежало к нам, виляя хвостами. Длиннобородый старый козел с неудовольствием отошел в сторону. Три конюха в крепких, но засаленных тулупах молча нам поклонились. Направо и налево в искусственно возвышенных стойлах стояло около 30 лошадей, выхоленных и вычищенных на славу. По перекладинам перелетывали и ворковали голуби. «Вам, то есть, для чего требуется лошадка? Для езды или для завода?» — спросил меня Ситников. «И для езды, и для завода». «Понимаем-с», — с расстановкой произнес барышник. «Петя, покажи господину горностая». Мы вышли на двор. «Да не прикажете ли лавочку из избы вынести? Не требуется, как угодно». Копыта загремели по доскам, щелкнул кнут, и Петя, малый лет 40, рябой и смуглый, выскочил из конюшни вместе с серым, довольно статным жеребцом, дал ему подняться на дыбы, пробежал с ним раза два кругом двора и ловко осадил его на показном месте. Горностай вытянулся, со свистом фыркнул, закинул хвост, повел мордой и покосился на нас. «Ученая птица», — подумал я. «Дай волю», — проговорил Ситников и уставился на меня. «Как, по-вашему, будет?» — спросил он, наконец. «Лошадь не дурна. Передние ноги не совсем наделены». «Ноги отличные», — с убеждением возразил Ситников. «А зад-то, извольте посмотреть, печь печью, хоть выспись. Бабки длинны». «Что за длины? Помилосердуйте! Пробеги-ка, Петя, пробеги, да рысью! Не давай скакать!» Петя опять пробежал по двору с горностаем. Мы все помолчали. «Ну, поставь его на место», — проговорил Ситников. «Да сокола нам подай». Сокол, вороной, как жук-жеребец голландской породы, со свислым задом и под жарой, оказался немного получше горностая. Он принадлежал к числу лошадей, о которых говорят охотники, что они секут и рубят и в полон берут. То есть на ходу вывертывают и выкидывают передними ногами направо и налево, а вперед мало подвигаются. Купцы средних лет подлюбливают таких лошадей. Побежка их напоминает ухорскую походку бойкого полового. Они хороши в одиночку, для гуляния после обеда. выступая фертом и скрутив шею, усердно везут они олиповатые дрожки, нагруженные наевшимся до онемения кучером, придавленным купцом, страдающим изжогой, и рыхлой купчихой в голубом шелковом салопе и лиловом платочке на голове. Я отказался от сокола. Ситников показал мне еще несколько лошадей. Одна, наконец, серый в яблоках жеребец воейковской породы мне понравилась. Я не мог удержаться и с удовольствием потрепал ее по холке. Ситников тотчас прикинулся равнодушным. «А что, он едет хорошо?» – спросил я. «А рысаке не говорят, бежит». «Едет», – спокойно ответил барышник. «Нельзя ли посмотреть?» «Отчего же можно-с? Эй, Кузя, догоняю в дрожки заложить!» Кузя, наездник, мастер своего дела, проехал раза три мимо нас по улице. Хорошо бежит лошадь, не сбивается, задом не подбрасывает, ногу выносит свободно, хвост отделяет и держит. Редкомах. «А что вы за него просите?» Ситников заломил цену небывалую. Мы начали торговаться тут же на улице, как вдруг из-за угла с громом вылетела мастерски подобранная ямская тройка и лихо остановилась перед воротами Ситникова дома. На охотницкой щегольской тележке сидел князь Н. Возле него торчал Хлопаков. Баклага правил лошадьми. И как правил! Сквозь Сережкова проехал разбойник. Гнедые пристяжные, маленькие, живые, черноглазые, черноногие, так и горят, так и поджимаются. Свистни только, пропали. Караковая коренная стоит себе, закинув шею, словно лебедь. Грудь вперед, ноги как стрелы, знай головой, помахивает да гордо щурится. Хорошо. Хоть бы царю Ивану Васильевичу в светлый праздник прокатиться. «Ваше сиятельство, милости просим!» — закричал Ситников. Князь соскочил с телеги. Хлопаков медленно слез с другой стороны. «Здравствуй, брат, есть лошади?» «Как не быть для вашего сиятельства? Пожалуйте, войдите. Петя, павлина подай!» «Да похвального, чтоб готовили! А с вами, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — мы в другое время покончим. Фомка, лавку его сиятельству!» Из особенной, мною сперва незамеченной конюшни вывели павлина. Могучий, темно-гнедой конь так и взвился всеми ногами на воздух. Ситников даже голову отвернул и зажмурился. «Ураклион!» — провозгласил Хлопаков. «Жемса!» — князь засмеялся. Павлина остановили не без труда. Он таки повозил конюха по двору. Наконец его прижали к стене. Он храпел, вздрагивал и поджимался, а Ситников еще дразнил его, замахиваясь на него кнутом. «Куда глядишь? Вот я те! Говорил барышник с ласковой угрозой, сам невольно любуясь своим конем. «Сколько?» — спросил князь. «Для вашего сиятельства 5000». «3». «Нельзя, с вашего сиятельства, помилуйте!» «Говорят, 3, Рахлеон!» — подхватил Хлопаков. Я не дождался конца сделки и ушел. У крайнего угла улицы заметил я на воротах сероватого домика приклеенный большой лист бумаги. Наверху был нарисован пером конь с хвостом в виде трубы и нескончаемой шеей, а под копытами коня стояли следующие слова, написанные старинным почерком. «Здесь продаются разных мастей лошади, приведенные на лебедянскую ярмарку с известного степного завода Анастасия Ивановича Чернобая, тамбовского помещика. Лошади сии отличных статей, выезжены в совершенстве и кроткого нрава. Господа покупатели благоволят спросить самого Анастасия Ивановича. Будь же Анастасия Иванович в отсутствии, то спросить кучера Назара Кубышкина. Господа покупатели, милости просим почтить старичка». Я остановился. Да и, думаю, посмотрю лошадей известного степного заводчика господина Чернобая. Я хотел было войти в калитку, но против обыкновения нашел ее запертой. Я постучался.
3: «Кто там? Покупатель?» — пропищал женский голос.
1: «Покупатель!
3: Сейчас, батюшка, сейчас!»
1: Калитка растворилась. Я увидел бабу лет 50, простоволосую, в сапогах и в тулупе нараспашку.
3: «Извольте, кормильца, войти, а я сейчас пойду Анастасию Ивановичу доложу. Назар, а Назар?»
1: «Чего?» — прошамшил из конюшни голос 70-летнего старца.
3: «Лошадок приготовь, покупатель пришел».
1: Старуха побежала в дом. «Покупатель, покупатель», — проворчал ей в ответ Назар. «Я им еще не всем хвосты подмыл». «О, Аркадия», — подумал я.
4: «Здравствуй, батюшка, милости просим», — медленно раздался за моей спиной сочный и приятный голос. Я оглянулся. Передо мною в синей долгополой шинели стоял старик среднего роста с белыми волосами, любезной улыбкой и прекрасными голубыми глазами.
5: «Лошадок тебе? Изволь, батюшка, изволь. Да не хочешь ли ко мне сперва чайку зайти напиться?»
1: Я отказался и поблагодарил.
5: «Ну, как тебе угодно. Ты меня, батюшка, извини, ведь я по старине», —
1: господин Чернобай говорил не спеша и на «о».
5: «У меня все по простоте, знаешь. Назар, а Назар?» — прибавил он протяжно и не возвышая голоса.
1: Назар, сморщенный старичишка с ястребиным носиком и кленовидной бородкой, показался на пороге конюшни.
5: «Каких тебе, батюшка, лошадей требуется?» — продолжал господин Чернобай. «Не слишком дорогих, езжал их в кибитку». «Изволь, и такие есть, изволь. Назар, Назар, покажи барину серенького меренка, знаешь, что с краю-то стоит? Да гнедую с лысиной, а не то другую гнедую, что от красотки, знаешь?»
1: Назар вернулся в конюшню.
5: «Да ты на недоустках так их и выведи!» — закричал ему вслед господин Чернобай. «У меня, батюшка», — продолжал он ясно и кротко, глядя мне в лицо, — «не то что у барышников, чтобы им пусто было. У них там имбири разные пойдут, соль, борда, бог с ними совсем. А у меня, изволишь видеть, все на ладони, без хитростей».
1: Вывели лошадей. Не понравились они мне.
5: «Ну, поставь их с Богом на место», — проговорил Анастасий Иванович. «Других нам покажи».
1: Показали других. Я, наконец, выбрал одну подешевле. Начали мы торговаться. Господин Чернобай не горячился, говорил так рассудительно, с такой важностью призывал Господа Бога во свидетели, что я не мог не почтить старичка, дал задаток.
5: «Ну, теперь», — промолвил Анастасий Иванович, — «позволь мне по старому обычаю тебе лошадку из полы в полу передать. Будешь за нее меня благодарить, ведь свеженькая, словно орешек, нетронутая, степнячок, во всякую упряжь ходит».
1: Он перекрестился, положил полу своей шинели себе на руку, взял недоуздок и передал мне лошадь.
5: «Владей с Богом теперь, а чайку все не хочешь?»
1: «Нет, покорно вас благодарю, мне домой пора».
5: «Как угодно. А мой кучерок теперь за тобой лошадку поведет?»
1: «Да, теперь, если позволите».
5: «Изволь, голубчик, изволь. Василий, а Василий, ступай с барином. Лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, с Богом».
1: «Прощайте, Анастасий Иванович». Привели мне лошадь на дом. На другой же день она оказалась запаленной и хромой.
5: Вздумал я было ее заложить. Пятится моя лошадь назад, а ударишь ее кнутом, заортачится, побрыкает, да и ляжет.
1: Я тотчас отправился к господину Чернобаю. Спрашиваю: «Дома?»
5: «Дома». «Что ж это вы, говорю, ведь вы мне запаленную лошадь продали».
1: «Запаленную? Сохрани Бог!
5: Да она еще и хромая, при том и с норовом».
1: «Хромая? Не знаю, видно, твой кучерок ее как-нибудь попортил, а я как перед Богом.
5: Вы по-настоящему, Анастасий Иванович, ее назад взять должны. Нет, батюшка, не прогневайся. Уж коли со двора долой, кончено. Прежде бы изволили смотреть. Я понял, в чем дело. Покорился своей участи, рассмеялся и ушел. К счастью, я за урок не слишком дорого заплатил. Дня через два я уехал, а через неделю опять завернул в Лебедянь на возвратном пути. В кофейной я нашел почти те же лица и опять застал князя Н. за бильярдом. Но в судьбе господина Хлопакова уже успела произойти обычная перемена. Белокурый офицерик сменил его в милостях князя. Бедный отставной поручик попытался еще раз при мне пустить в ход свое словечко, а вось, дескать, понравится по-прежнему. Но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожал плечом. Господин Хлопаков потупился, съежился, пробрался в уголок и начал втихомолку набивать себе трубочку.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Лебедянь» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов — озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Простота. Простота, простота. Тебя зовут святою, но святость — не человеческое дело. Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай, в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма Натальи Пушкиной, жены поэта Александра Пушкина, своему брату Дмитрию Гончарову. 1836 год. Санкт-Петербург. «Я не отвечала тебе на последнее письмо, дорогой Дмитрий, потому что не совсем еще поправилась после родов. Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала. Но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится. Несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного. Вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом. Голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами. И без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию. Для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение. По крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он узнал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать.
0: Голоса

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера».
1: Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу. За вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Симеон из Нового Скита.
1: Афонский монах Симеон шел по извилистой горной тропинке, ведущей из Нового Скита в Корею, столицу Святой Горы. Был жаркий летний день. Солнце нещадно палило, дорога поднималась в гору, а у Симеона за плечами был тяжелый мешок. В нем были крупа, мука и оливковое масло. Их он выменял в Корее за рукоделие, которым занимались его собратья-монахи. На полпути тропинка свернула в лес. Здесь было прохладнее. Симеон решил немного отдохнуть, тем более, что неподалеку он заметил хижину, в которой жили его знакомые монахи-лесники. Те обрадовались нежданному визиту старого друга, угостили свежей лепешкой и стаканом освежающего травяного чая и предложили выстирать насквозь промокшую от пота нательную рубаху. «Разложим ее на траве. На таком зное она вмиг высохнет, а ты тем временем подкрепишься», — убеждали они Симеона, и тот согласился. Трапеза прошла за дружеской беседой. Наконец, довольный монах Симеон тронулся в путь. До Нового Скита оставалось еще несколько часов ходу. Когда же из-за деревьев показались крыши скитских калиф, монашеских хижин, Симеон вдруг остановился и стукнул себя кулаком по лбу. Он забыл у лесных монахов свою выстиранную рубаху. Вечером скитский старец, старший монах и духовный наставник остальных обитателей скита, заметил растерянность и озабоченность Симеона. Узнав, в чем дело, он перекрестил монаха и сказал: «Детка, сейчас же ступай и принеси рубаху назад». Симеон ушам своим не поверил. Еще раз проделать такой долгий и трудный путь, да еще на ночь глядя. Однако спорить со своим старцем было немыслимым для монаха делом. Со словами «Благословите, отче», Симеон смиренно побрел туда, откуда только недавно возвратился. Густая темнота уже опустилась на Афон. Тропинки под ногами не было видно. Не зная сам, куда бредет, Симеон стал горячо вслух молить Господа и Пресвятую Владычицу Богородицу о помощи. Так шел он с молитвой на устах несколько часов. Вдруг в темноте мелькнул огонек, Симеон пошел прямо на него и вскоре вышел к той самой лесной келье, где сегодня днем гостил у знакомых монахов. Рядом с нею на траве виднелась рубаха Симеона. «Благодарю тебя, Боже!» – прошептал монах. Симеон не стал беспокоить братьев, которые, по-видимому, совершали молитвенное бдение, взял рубаху и пустился в обратный путь, не переставая молиться. Идя в темноте на ощупь, он скоро и благополучно вернулся обратно в скит. Прошли годы, и монах Симеон сам стал старцем Нового Скита. Порой, вспоминая эту историю, он говорил так: «Смиренного молитвенника сам Господь за руку ведет».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Симеон из Нового Скита.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Бывает так, что мы молимся, но чувствуем, что между нами и Богом существует какая-то преграда, что-то мешает нам молиться. Иногда это нечистая совесть, иногда обида на кого-то, иногда житейские проблемы. Но всегда присутствует гордыня, и получается, что вместо благодарности, вместо смиренной и чистой молитвы, мы возносим Господу ропот и недовольство обстоятельствами. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Молитве гордого и гневливого не только не внимает Бог, но и попускает молящемуся в таком душевном устроении различные унизительнейшие искушения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. Немцы вошли в Париж в июне 1940 года. Сначала они вели себя осторожно, но довольно скоро, когда началось сопротивление и французы стали устраивать террористические акты, фашисты развернулись. Вскоре они объявили, что все евреи должны прийти и записаться. Евреям приклеивали на одежду звезду, которую они постоянно должны были носить. Наши друзья-евреи решили, что это не просто так. Один наш друг, Элькинд, смог бежать в свободную зону, а его жена осталась. Как-то она спросила, сможет ли жить у нас, если будет облава, и я сказала, конечно. 14 июля 1941 года она прибежала в одном летнем платье. Мы оставили ее ночевать. В ту ночь фашисты собрали массу евреев. Их привезли в грузовиках на велодром, где был сборный пункт. Это было ужасно видеть. Все с детьми, с какими-то кулями, узлами, плачут. Анна Владимировна Элькинд жила у нас. Однажды мне нужно было пойти к ней в квартиру, откуда она убежала в одном платье, и взять ее вещи. Было страшно. В квартире оставалась ее старушка-мать. Немцы ее не забрали, так как ей было много лет. Анну Владимировну мы постоянно прятали, даже запирали дома, чтобы кто-нибудь случайно не увидел ее и не донес. Через 3 недели с поддельным паспортом, который помогли сделать участники сопротивления в мэрии, она убежала в свободную зону к мужу. А ее старушку-мать мы взяли к себе в декабре, так как разнесся слух, что будут арестовывать всех евреев, и стариков тоже. Так и случилось. Примерно через месяц я помогла ей сделать паспорт на другую фамилию, и Генриетта Генриховна перебралась к дочери. Таким образом, они спаслись. А очень много наших друзей погибло.
0: Голоса

0: Осенним днем 1863 года здание полицейской больницы в малом казенном переулке Москвы вошла высокая, одетая в строгое темное платье, женщина. Это была княгиня Наталья Борисовна Шаховская. Распахнув дверь, она застучала каблуками по гранитной лестнице. Полицейскую больницу основал и содержал знаменитый доктор Федор Гаас, святой доктор, как звали его в Первопрестольной, за широкую благотворительность. Гааса княгиня Шаховская знала с детства. Он был домашним врачом ее семьи и примером для подражания. Наталью всегда восхищало его безграничное сострадание к людям, попавшим в беду. Ей так хотелось дать людям хоть малую толику того добра, которое каждый день творил доктор Гаас. В полицейскую больницу княгиня шла с вполне определенным намерением. Она твердо решила трудиться здесь простой сиделкой. Наталья Борисовна Шаховская смогла добиться своего и стала одной из первых женщин среди медицинского обслуживающего персонала полицейской больницы. Работа полностью захватила ее. Через два года, в 1865-м, княгиня приобрела помещение на улице Покровка и основала там общину сестер милосердия в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». Наталья Борисовна обучала женщин навыкам ухода за больными. Сестры общины во главе с основательницей трудились в полицейской больнице доктора Гааса, военном госпитале, Яузской больнице для чернорабочих и Екатерининской лечебнице. Все расходы по содержанию общины княгиня Шаховская взяла на себя. На средства, вырученные от продажи имения в Серпухове, в 1871 году Наталья Борисовна купила большой участок земли в Лефортово, на котором выстроила трехэтажный особняк. В нем разместились хозяйственные и жилые помещения общины «Утоли моя печали». А главное – больница на 200 коек с амбулаторией и стационаром, терапевтическим, гинекологическим и психиатрическим отделениями. К больнице примыкала домовая церковь. Здание на Покровке княгиня отдала под сиротский приют для девочек. Позже, в 1895 году, Шаховская построила для него новое трехэтажное здание, где разместилась еще и фельдшерская школа с курсами подготовки сестер милосердия. Сестры общины «Утоли моя печали» бесстрашно и самоотверженно трудились на фронтах сербско-турецкой войны 1876 года, русско-турецкой войны 1877-78 годов, основали лепрозорий в Якутии. В 1906 году княгиня Наталья Борисовна Шаховская скончалась. Однако дело, начатое ею, не прервалось. Даже после революции 1917 года, когда благотворительные учреждения сплошь и рядом закрывались новой властью, «Утоли моя печали» продолжала работать. Активную деятельность община развернула в годы гражданской войны, когда в Москве свирепствовала эпидемия тифа. В 20-х годах общину все же официально расформировали, а больнице присвоили имя революционера Баумана. Но после этого многие сестры продолжали в ней трудиться. Сегодня здесь располагается клиническая больница номер 29, над воротами которой икона «Утоли моя печали», а на стене мемориальная доска с портретом княгини Натальи Шаховской и надписью «Сестре милосердия, основательнице общины и больницы».
1: Имена милосердие.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Жизни сладостные тайны обнимают все творение. Этот мир стихотворения об одной любви бескрайней. Но так часто мы бываем в этом мире не такими. Я слезами обливаюсь над объятиями людскими. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: О любви, доброте и прощении. Некий мирянин сказал старцу: «Батюшка, родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправит ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Ты заплакал. Ты заплакал о моем горе. И я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне. Но ведь и ты заплакал о своем горе, только ты увидал его во мне.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний графини Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева. В 1921 году мои родители перевезли меня из нашего имения в Притыкине в Москву. В то время Марина Ивановна Цветаева жила очень близко от нас, в Борисоглебском переулке, где теперь ее дом-музей. Она жила со своей старшей дочкой Ариадной, Алей, а младшая, Ирина, не так давно умерла от голода. Жили они в ужасающих условиях, в особняке, где не было отопления, на самом верху. Окно было в потолке, так что было полное ощущение, что комната темная. А по углам был лед. Бедная Аля лежала на какой-то койке, бледная, худая. Мы с папой и мамой заходили к Марине Ивановне. Папа приносил ей дрова, чтобы подтапливать. В те годы от голодной смерти нас спасал академический паёк. Папа на салазках возил паёк нам и заносил Марине Ивановне продукты. Когда наступило лето, и меня решили отправить в деревню к бабушке, папа и мама пригласили в Притыкино на поправку Алю. В деревне, конечно, для нее был рай. Да и для меня тоже. Мы играли, много гуляли, вокруг была чудная природа. Аля меня всегда поражала. На прогулках обо всем, что она видела, она рассказывала в стихах. Я была совершенно потрясена. Но зато я могла удивить ее тем, что каталась на лошади верхом и ездила в ночное. Бабушка мне давала попону, которой я должна была покрыть лошадь, чтобы не запачкаться. Но я эту попону, как только мы выезжали из деревни, моментально сдирала и бросала в кусты. А дальше ехала, как все деревенские дети, без всякой попоны. А то бы меня засмеяли. Когда мы возвращались домой, я захватывала эту попону. И Алю это тоже потрясало. Мы не то чтобы хвастались друг перед другом, а просто чувствовали себя свободно. Нам было весело.
0: Голоса.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарей, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горой. Иван Никитин.

0: сидел и раздумывал о батюшке, который слыл по всему Закарпатью как решительный и удачливый экзорцист.
1: Экзорцист – человек, изгоняющий бесов, то есть злых духов, из людей, ими порабощенных. Изгнание бесов упоминается в Евангелии среди чудес, сотворенных Иисусом Христом. Своих учеников Спаситель призвал к экзорцизму, так же, как к исцелению больных, очищению прокаженных и воскрешению мертвых. После сошествия Святого Духа апостолы приобрели особые духовные дары, в том числе и способность изгонять нечистых духов. В III веке в церкви была учреждена особая должность экзорциста, в обязанности которого входило чтение специально составленных молитв об избавлении от бесов людей, которые готовятся принять крещение. Постепенно эта должность была упразднена, а молитвословие об избавлении от злых духов, сохранившееся в чине крещения, читает священник, совершающий таинство. Экзорцистом может быть только подвижник, ведущий добродетельную жизнь, пребывающий в непрестанной молитве и имеющий особый дар от Бога. Чтобы совершать специальные молебны об изгнании бесов, священник должен получить разрешение у правящего архиерея.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Куламзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. 20 век. Александровка, имение родителей моей матери, дедушки и бабушки Сабуровых в Тамбовской губернии, была пропитана патриархальным духом. Старинный деревянный дом находился в огромном парке с широкими липовыми, березовыми, дубовыми аллеями, по которым можно было проехать даже на тройке. В глубине был установлен мраморный бюст прабабушки, создательницы этого парка. Недалеко от дома стояла деревянная белая церковь, а около нее были могилы всех умерших членов семьи. Дедушка мой, Андрей Александрович Сабуров, был довольно видным деятелем эпохи великих реформ Александра II, а под конец его царствования – министром народного просвещения. Бабушка Елизавета Владимировна, удивительно привлекательная, имела успех в петербургском свете и по воскресеньям собирала у себя дома многих интересных людей. У нее часто бывали Анатолий Федорович Кони, великий князь Константин Константинович, Антон Рубинштейн. У бабушки и у дедушки Сабуровых было 5 дочерей. Но 3 из них умерли от болезней, которые теперь считаются излечимыми. От скарлатины, дифтерита и чахотки. Моя мать вышла замуж в 18 лет, а с родителями осталась ее старшая сестра Мария. Тетя Маня с увлечением занималась устройством в Александровке школы, занятия в которой несколько лет вела сама, пока там не открылась настоящая школа с профессиональной учительницей. Она организовала

В Александровке кустарное вышивальное производство. Местные крестьянки оказались удивительно талантливыми вышивальщицами. И тетя Маня, благодаря своим связям, наладила сбыт их работ в столице и за границей. Голоса.

Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский фонд «Время детства» помогает юным онкопациентам и их семьям. Собирает средства на лекарства и диагностику, предлагает помощь психологов и волонтеров. Ведь когда в семье тяжело болеет ребенок, жизнь его близких меняется. Родителям нередко приходится оставлять работу, чтобы сопровождать детей во время лечения в другом городе или даже стране. Именно такая история у 9-летней Рады Тимофеевой из Казахстана. 2 года назад у Рады обнаружили опухоль головного мозга. Чтобы спасти дочь, мама привезла ее на лечение в детский медицинский центр «Солнцево» в Москве. Дома Раду осталось ждать ее сестра-близнец Таисия. Девочки вместе росли, учились, занимались бальными танцами. Но из-за болезни сестрам впервые пришлось надолго расстаться. Чтобы сопровождать дочь в России, Мария оставила работу. Лечение для детей без российского гражданства платное, и денег на него у семьи нет. Поддерживает Раду фонд «Время детства». Он оплатил девочке химиотерапию и открыл сбор на новое исследование. Анализ покажет, отступила ли болезнь, а врачи смогут выбрать дальнейшую тактику лечения. В больнице Рада остается любознательным ребенком. Она много читает, любит собирать мозаику, с нетерпением ждет творческие занятия с волонтерами фонда и мечтает стать врачом. Мария говорит, что дочь оправдывает свое имя и продолжает радоваться жизни, несмотря на трудности. Подарить Раде шанс на выздоровление можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам, Отец им Дух Святой. А Мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость, и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять в чреве мудрость Божию. Девственно должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним.

0: Вера. Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Христос. Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи. Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви, но народу стояло передо мною много. Все русы и крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер. Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мной рядом. Я не обернулся к нему, но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос. Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собой усилие и посмотрел на своего соседа. Лицо, как у всех, лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты. Верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех. «Какой же это Христос?» — подумалось мне. «Такой простой, простой человек». «Быть не может». Я отвернулся прочь, но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом. Я опять сделал над собой усилие и опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, также обычные, хоть и незнакомые черты. И мне вдруг... стало жутко, и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, лицо, похожее на все человеческие лица, оно и есть лицо Христа.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. Вторая половина XIX века и первая половина XX века. Своим братом Александром отец был очень доволен. Дядя Саша был на год младше отца, и отец его очень уважал, считая, что из пяти братьев Боткиных он был самым интеллигентным. Окончив медицинскую академию в чине майора, дядя Саша стал хорошим врачом. Его безошибочные диагнозы, основанные на энциклопедических знаниях, сделали бы из него знаменитого практика. Но у него была страсть – путешествие. Вернувшись из первого кругосветного путешествия, он с успехом сдал экзамены в морское училище. Став морским офицером и пройдя все моря в мире, он вышел в отставку в чине фрегат-капитана. Со времени женитьбы его всюду сопровождала жена. Они ездили 8 лет, и их счастье ничем не омрачалось. Рождение дочери очень слабого здоровья заставило их вернуться к оседлой жизни. Они решили жить в Финляндии, недалеко от Хельсинки, в деревне Ино. Дядя Саша управлял своим имением передовыми методами. Супруги вели очень простую жизнь. Дядю Сашу высоко ценили. Как доктор он никогда не отказывал в помощи, ни днем, ни ночью, не беря за это никакого гонорара. Он стал вскоре очень популярен как среди финнов, так и среди русских, которые жили в этих местах.

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пусть говорят, как все в творенье, с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

0: Антоний открыл. Оказалось, пришел юный монастырский послушник. Один из тех, кто жил в обители, готовясь в будущем принять здесь постриг. «Батюшка Антоний, старец вам велит к нему ступать», — сказал послушник. «Хорошо, иди, скажи, тотчас буду», — ответил монах. Указания старца, старшего опытного монаха, духовно руководящего другими братьями, в монастыре полагалось исполнять неукоснительно. Отец Антоний это правило нарушать, в общем-то, не собирался. «Сейчас вот только страницу дочитаю и бегом», — подумал он, когда за послушником закрылась дверь. Но стоило монаху снова усесться за стол и погрузиться в чтение, как он позабыл обо всем на свете. И снова к реальности его вернул громкий стук в дверь. Тот же самый послушник, взволнованный, стоял на пороге. «Батюшка Антоний, старец ждет, снова за вами послал». Отец Антоний схватился за голову. «Будет теперь ему от старца нагоняй. А за что, спрашивается?» «Ну, задержался немного, зачитался, подумаешь». Отец Антоний вошел в келью старца, внутренне настроившись на суровый выговор. Но старец радостно поднялся ему навстречу. «Прости ты меня, нетерпеливого», — обратился он к отцу Антонию. «Знаю, что от срочного дела тебя отвлек. На вот, прими гостинец в утешение». И протянул опешившему монаху большое спелое яблоко. Отец Антоний не знал, куда девать глаза. Ведь что ни говори, а он провинился, ослушавшись старца, и ожидал справедливого наказания. Но вместо этого ласковая встреча, яблоко. Отцу Антонию стало стыдно. Горячо раскаявшись, он попросил у старца прощения. И с тех пор бежал к нему по первому зову. Пройдут годы, и за глубочайшую мудрость и высокую духовную жизнь люди станут называть отца Антония старцем. «Гневом человеческого сердца вовек не исправить», — говорил преподобный Антоний Оптинский. «Любовь же и кротость вмиг могут переменить его на все благое и лучшее».
1: Святой Руси из жизни русских праведников преподобный Антоний Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Многим людям знакомо щемящее чувство тоски, которое они испытывают, глядя на небо в ясную солнечную погоду. Как будто что-то потеряно безвозвратно, что-то настоящее, большое и прекрасное. Хочу с вами поделиться словами преподобного Варсонофия Оптинского, которому тоже было известно это чувство. Есть предание, что раньше, чем человеку родиться в мир, душа его видит те небесные красоты и, вселившись в тело земного человека, продолжает тосковать по этим красотам. И эта тоска по Богу – удел большинства людей. Так называемые неверы, сами себе не веря, не желая в этом признаться, тоскуют по Богу. Только у немногих несчастных уже так загрязнилось душа. Так осуетились они, что потеряла она способность стремиться к небу, тосковать по нему. Остальные ищут, а ищущие Христа обретают его по неложному евангельскому слову: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Менделеевой, супруги ученого Дмитрия Менделеева. «Наша дружба с Куинджи продолжалась до конца жизни Архипа Ивановича. Мы знали все, что с ним происходило, его мысли, планы. Часто он играл с Дмитрием Ивановичем в шахматы. Я любила следить за их нервной, всегда интересной игрой, но еще больше любила, когда они оставляли шахматы для разговора. Часто я спрашивала Архипа Ивановича о живописи. «Пишите просто, как видите», — говорил он, — «не мудрите. Искренность в художнике — самое дорогое».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Июньским воскресным днем 1909 года в Георгиевском храме села Прилепы Минского уезда в первый раз служил литургию новый настоятель, священник Иоанн Пашин. Он приехал в Прилепы из села Князь Озеро Мозырского уезда, где был священником в Никольской церкви. Тамошние прихожане с большой любовью относились к отцу Иоанну, чуткому пастырю, доброму и сострадательному человеку. За 6 лет своего настоятельства в Князь Озере отец Иоанн сплотил паству в Свято-Макарьевское братство, члены которого заботились о нуждающихся прихожанах. При храме стараниями священника была открыта бесплатная женская школа. Наслышанные обо всем этом, жители Прилеп с радостью приветствовали нового батюшку. Отец Иоанн быстро вник в дела прихода. Он живо интересовался жизнью прихожан. Первым узнавал, когда у кого-то случалась беда, если кто-то заболевал или оказывался в материальном затруднении. И тотчас спешил на помощь. Не прошло и года после назначения отца Иоанна в Прилепы, а в селе его стараниями уже появилась школа. Под нее священник выхлопотал у местного помещика Демидова отдельное здание. Другим важным начинанием отца Иоанна Пашина стало приходское общество трезвости. Посмеивавшиеся поначалу над этой затеей, местные жители оставили в стороне всякие шутки, когда благодаря дару убеждения отца Иоанна уже в первый месяц в общество вступило более 30 человек, давших и, главное, исполнивших обещание оставить пагубную привычку. А через пару лет количество членов общества возросло в сотни раз. В 1912 году отец Иоанн начал строительство в Прилепах нового каменного храма. Старый деревянный попросту уже не вмещал всех прихожан, число которых заметно увеличилось. Священник сумел собрать необходимую для строительства сумму, и уже в 1914 году новый храм был возведен. В июле 1914-го началась Первая мировая война. Отец Иоанн организовал среди прихожан сбор средств на нужды фронта и раненых. Семьям, чьи мужчины отправились воевать, по благословению священника выдавались дрова с принадлежащей приходу лесной делянки. Отец Иоанн уговорил Прилепское кредитное товарищество выделить средства на устройство в селе почтового пункта, чтобы письма солдатам от родных как можно скорее отправлялись на фронт. В 1916 году при его участии была открыта церковно-приходская школа в поселке Усяж под Минском, а в Прилепах появилась продуктовая лавка, где с помощью все того же Прилепского кредитного товарищества за символическую цену можно было купить продукты первой необходимости. В 1923 году, в опасное время гонений новой большевистской власти на церковь и веру, отец Иоанн принял монашеский постриг и был рукоположен в епископы и возглавил Минскую епархию. Через 3 года НКВД арестовала владыку Иоанна и приговорила к лагерному сроку. Из заключения священнослужители возвращались редко. Не стал исключением и владыка Иоанн Пашин. Он был расстрелян в 1938 году, а в 2000 году церковь прославила его как священномученика.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: «Прости им, Господи, не знают, что творят».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера».
1: О любви, доброте и прощении. Согрешил сын перед отцом, но потом в своем грехе искренне раскаялся. Только вот отец никак не хотел его простить, хотя был человеком набожным, и храм посещал, бедным помогал. Сколько ни пытался сын с отцом примириться, все напрасно. Переоделся тогда сын нищим, постучался в отцовскую дверь и просит: «Вынеси мне, добрый человек, кусок хлеба». Отец дал ему хлеба, а сын тогда и говорит: «А ведь это я, сын твой. Почему же ты над незнакомым нищим сжалился, а ко мне жалости не имеешь?» И отец его простил.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Чего стоит одежда, если нет тела, которое может ее одеть? Чего стоит тело, если не живет в нем душа? Чего стоит душа, если ты не бодрствуешь в ней? Огонь на пепелище? Одежды мои, дым и пепел, если плоть моя не даст им большей цены. Озеро мое дивное, слепое болото, если зрячая вода утечет из него. Душа моя, дым и пепел, если тебя не будет в ней, роса утренняя. На прахе творения пишешь ты имя свое, и творением, словно дымом, затеняешь пламя своего сияния. Пламя твое — роса жаждущим, спешащим в объятия твои. Пламя твое — попаляющий огонь, бегущим от тебя. Воистину, ты рай праведным и ад неправедным. Когда придет день последний, когда первый последний день откроется людям как один день, тогда праведные возвеселятся, а неправедные возрыдают. И возопьют неправедные, увы нам, на земле питались мы пеплом, а ныне на небесах будем поедать огонь. Пророки твои открывали огонь под пеплом, спускались в жерло вулканов. По бескрайней милости своей каждому дал ты по искорке, ради которой трудились они, пока все искры не слились в единое пламя Сына Твоего, Мати Божия. Господи, находил Ты пастыря для всякого стада, они же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзли те на крутой стезе истории. До тех пор трудились они, пока Бога-человек, Сын Единородный, не разжег великое пламя и не позвал обогреться все стада. Смотри, как глубоко сокрыты все благородные металлы, очи земных глубин. Как же тогда ты скрываешься под прахом земным, жемчуг благороднейший? Бедняк пашет ниву свою и лишь отмахивается, когда говорю ему: «Сам не знаешь богатства своего». Глубоко под нивой твоей озеро расплавленного золота. Не отворачивайтесь от меня, обнищавшие царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее одежд, душа — тело, а царь огненный драгоценнее души.

0: Светлое радио. Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Анна Осипова. Юта.
1: Под стук вагонных колес. Нет на свете ничего умиротвореннее стука вагонных колес. Монотонно и твердо отсчитывают они минуты и километры, и под их убаюкивающий ритм подстраивает свои удары сердце, успокаивается душа, и мысли уже не толпятся в беспорядке, а стройно бегут одна за другой, настраивая на неторопливый лад все твое существо. Так стук материнского сердца заставляет прислушаться к нему плачущего младенца, прильнуть к материнской груди и, внимая этому стуку, мерно посапывать, обретая в одно мгновение успокоение и благодать. Тоже и стук вагонных колес. Мечется душа, ищет пристанище, задавленное грохотом промышленных городов, гнетом житейских проблем. Но сядешь в вагон, и вместе с шорохом целлофановых пакетов и приглушенным говором пассажиров почувствуешь покой и равновесие. Далеко от себя не убежишь, но проплывающие мимо встречные поезда манят за собой в далекие края, где мнится все будет иначе, и можно перекроить жизнь по-новому. Тук

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Клайва Льюиса «Настигнут радостью». «Из-за моей ошибки молитва стала для меня тягостным бременем. Вот как это случилось. Еще в детстве мне говорили, что надо не просто повторять слова молитвы, но и вдумываться в ее смысл. Я старался испытывать те чувства, о которых молитва говорит. Сперва все было просто. Потом, едва я произносил «Аминь», совесть шептала: «А ты уверен, что ты в самом деле думал то, что говорил?» Я не знал, что побуждало меня отвечать на этот вопрос «нет». Тогда голос говорил: «Попробуй-ка еще раз». И я вновь принимался молиться, без малейшей надежды, что на этот раз молитва мне удастся. Наконец я нашел выход. Естественно, самый глупый. Я установил правило — не принимать ни одного слова, если оно не сопровождалось достаточной четкостью воображения и чувства. За ночь я должен был простым усилием воли добиться того, чего нельзя было добиться одной силой воли. Того, что я сам не мог определить, не мог понять, произошло оно или нет. Когда я все же добивался этого, духовная ценность его была очень невелика. Если б кто-нибудь вовремя повторил мне предупреждение: не добиваться силой того, что Господь не желает нам дать. Голос.

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

0: И на лице мать в беспокойстве позвала отца. «Этак он у нас рябым останется», – озабоченно проговорила она. «Того и гляди, лицо себе обезобразит». Родители о чем-то посовещались. Потом мать подошла к Саше и крепко связала ему руки платком. Мальчик от обиды громко заплакал. «За что? За что вы меня вяжете?» А Сашина мама и сама чуть не плакала. «Потерпи уж, сыночек», — ласково говорила она. «Ведь не по злобе мы это делаем, а ради пользы твоей». И каждое утро, едва только больной Саша просыпался, мама своим платком завязывала ему руки. Вскоре Саша выздоровел. Болячки прошли. Правда, несколько шрамов на месте тех оспин, которые мальчик успел расчесать, действительно остались. Но лицо было чистым. Саша понял, что мамин платок ему помог. Через годы, повзрослев, Саша Путилов стал монахом, в постриге получив новое имя – Антоний. Много лет он прожил в монастыре Оптина-Пустынь. В обители и далеко за ее пределами прославился отец Антоний своей богоугодной молитвенной жизнью. Люди часто приезжали к нему за мудрым советом и с почтением и благоговением называли старцем. «Случается так, что Господь препятствует нам в каких-либо делах наших», говорил старец Антоний Оптинский, «но не от того, что наказует, а по великой своей любви, ибо не всякое дело идет нам в пользу. Богу же все ведомо, и узами своими часто уберегает он нас от бед и ошибок, нам же во благо».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Роман Федотов.
1: Многим из нас перед принятием святых Христовых тайн приходят помыслы.

0: что мы недостойны причастия и что в нашем недостоинстве мы не имеем права причащаться. Это не так. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Хотя мы знаем, что мы не без греха, однако же не должны уклоняться от святого причастия. И кто чище будет духом, тот тем более видит себя нечистым. Более находит причины к смирению, нежели к возношению. Мы не должны устраняться от причащения Господне из-за того, что сознаем себя грешниками, но еще более и более с жажды надобно поспешить к Нему для урочевания души и очищения духа. Однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали больше врачевства для наших ран.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулиании «Моя жизнь с отцом Александром». Последний раз Александр служил литургию в День Благодарения в 1983 году, буквально за 2 недели до смерти. Он поблагодарил всех за их молитвы за него и сказал, что здоров. Некоторые усомнились в том, что он понимает правду о своем состоянии, но я знала, что он просто имел в виду свое истинное здоровье. Потом он вынул из кармана 3 рукописных листочка и прочитал благодарственную проповедь. «Всякий, кто способен благодарить, достоин спасения и вечной радости. Благодарим Тебя, Господи, что изволил принять службу сию, наполняющую наши сердца радостью, миром и праведностью во Святом Духе. Благодарим Тебя, Господи, что Ты открыл себя нам и дал нам предвкушение Твоего Царствия. Благодарим Тебя, Господи, что Ты соединил нас друг к другу в служении Тебе и Твоей Святой Церкви. Благодарим Тебя, Господи, что Ты помог нам преодолеть все трудности, напряжения, страсти и искушения, восстанавливая среди нас мир, взаимную любовь и радость. Благодарим Тебя, Господи, за посланные нам страдания, ибо они очищают нас от самости и напоминают нам о Твоем вечном Царствии. Благодарим Тебя, Господи, за наши семьи, за мужей, жен, особенно за детей, которые учат нас, как славить имя Твое святое в радости, движении и святой возне. Благодарим Тебя, Господи, за всех и за все.

0: имена, имена милосердия.
1: Холодным декабрьским днем 1898 года якутский купец Степан Прокопьевич Алексеев Бахут возвращался из Верхневилюйска в родной Мархинский улус. Лошади двигались быстро. От мерного покачивания саней Степан Прокопьевич начал засыпать. Вдруг повозку сильно тряхнуло, и лошади резко встали. Оказалось, возница остановился, увидев на обочине бедно одетого молодого парнишку из соседнего села. Алексеев посадил уставшего и замерзшего юношу в сани, укрыл медвежьей шкурой. По дороге ласково и обстоятельно расспрашивал его о родителях, о том, как ему живется. При расставании Бахут похлопал паренька по плечу и дал ему 5 дорожных рублей, которых юноше хватило на приобретение коровы. Степан Прокопьевич чутко откликался на нужду каждого. Алексеев родился в семье сельского старосты, закончил якутскую мужскую прогимназию. После смерти отца, оставившего ему небольшое наследство, Степа решил попытать счастье на золотых приисках Бодайбо на реке Витим, правый приток реки Лены. В те времена труд золотоискателя был тяжелым и травмоопасным. Степа по несколько часов в сутки мыл золото, иногда стоя по пояс в ледяной воде. На приисках люди встречались всякие, нередко среди них были и проходимцы, норовившие обокрасть доверчивых инородцев. Так тогда назывались представители национальных меньшинств Российской империи, проживающие на ее восточных окраинах. К счастью, молодой и грамотный Степан Алексеев помогал своим землякам правильно посчитать и оформить намытое золото, защищал их от произвола и обмана мошенников. Впоследствии Алексеев решил переключиться на торговую деятельность. В своем Мархинском, современном Нюрбинском улусе открыл несколько лавок. С помощью успешной торговли Бахут разбогател и смог помогать нуждающимся соплеменникам. Оплачивал недоимки тех из них, кто не мог это сделать самостоятельно. Степан Прокопьевич пользовался большим уважением земляков. 9 лет его назначали выборным улусной управы, а затем еще 16 лет доверяли Степану Прокопьевичу управлять улусом. 7 лет Алексеев назначался почетным мировым судьей по совместительству. Степан Прокопьевич был известен тем, что справедливо разбирал самые сложные дела. Бахут вкладывал немало средств в развитие инфраструктуры родного края. Путем соединения 5 озер организовал орошение сенокосных угодий. Первым провел в своем улусе телеграф и построил участок дороги от Мархинского улуса до Вилюйского. В 1904 году с помощью Степана Прокопьевича возвели деревянную Вознесенскую церковь в селе Чапанда Нюрбинского улуса. Алексеев профинансировал и строительство Иннокентьевской церкви в селе Хатынг-Сысы того же улуса. При обоих храмах он построил 2-классные церковно-приходские школы. На его средства содержались несколько бедных учеников якутского духовного училища. Заслуги Степана Алексеева были отмечены 7 медалями Российской империи. Но больше всего Степан Прокопьевич ценил полученные от государя-императора Николая II золотые часы с дарственной надписью. О добрых делах Степана Алексеева Бахута помнят в Якутии и сегодня. В 2016 году Чапандинской средней общеобразовательной школе было присвоено имя Степана Алексеева. В городе Нюрба открыли уютный сквер с памятником Степану Прокопьевичу.
0: Имена, имена милосердия.

Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учениками Христа принято называть в первую очередь 12 апостолов, что, безусловно, правильно. Апостолы постоянно следовали за Спасителем во время Его земного служения, слушали Его проповедь, видели Его чудеса. Однако существовали и люди, которые не могли открыто находиться рядом со Христом, но при этом тоже считались Его учениками, тайными. Одним из них был Иосиф Аримафейский. Святой Иосиф, иудейский старейшина, член Синедриона, Верховного суда Древнего Израиля, боялся до времени открыто заявить, что верит во Христа. Все изменилось, когда Спасителя схватили и распяли. После казни Иисуса Иосиф перестал скрываться. Он отправился во дворец Понтия Пилата и попросил римского правителя Иудеи отдать ему тело умершего Христа. Иосиф взял на себя заботы по погребению Спасителя и отдал для захоронения собственную гробовую пещеру. Впоследствии церковь прославила храбрость Иосифа Аримафейского в одном из проникновенных песнопений Страстной Седмицы «Неделя перед Пасхой». Начинается оно со слов «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного». О содержании песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Православная церковь молитвенно вспоминает смерть и погребение Христа в Великую Пятницу, пятницу недели перед Пасхой. В этот день в центре храма поставляется плащаница, вышита икона, на которой изображен умерший Спаситель. Плащаница вносится из алтаря священником. Прихожане подходят к иконе и благоговейно ее целуют. А хор поет такие слова. Переведем их сразу на русский язык. «Придите, прославим Иосифа, навеки памятного, ночью к Пилату пришедшего и жизнь всех, то есть Христа, и спросившего. Отдай мне сего странника, который не имеет, где главу преклонить». Отдай мне сего странника, которого ученик коварный предал на смерть. Отдай мне сего странника, которого матерь, видя висящим на кресте, с рыданиями взывала и по-матерински восклицала. Увы мне, дитя мое, увы мне, свет мой и жизнь моя возлюбленная, ибо предсказанное в храме Симеоном в сей день сбылось. Мое сердце меч пронзил, но в радость о воскресении твоем плач претвори». Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе и Святому Воскресению. Прозвучавший текст вобрал в себя не только события Страстной недели, но отсылает нас и к пророчеству, рассказанному в начале евангельской истории. Пресвятой Богородице святой Симеон Богоприимец предсказал, что боль об умершем сыне пронзит ее сердце как нож, что и произошло в итоге.
2: Песнопение «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного», возможно, было написано святым Иоанном Дамаскиным, жившим в VIII веке в Рождестве Христовом на территории Персидской империи. Но это только одна из версий. Дело в том, что богослужение Страстной недели в течение веков редактировалось и дополнялось многими церковными поэтами, став большим коллективным, но при этом цельным трудом. Давайте послушаем песнопение «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Армену Саэляну 43 года. Он рано повзрослел. С 11 лет работал и помогал маме. После детства без отца мечтал о большой дружной семье. С женой Эрмине у них трое детей. Две дочери и сын. Все свободное время мужчина старался уделять близким. Так было и 8 марта прошлого года. Армен пошел за цветами для супруги и дочерей, но купить их не успел. По дороге в магазин Армен потерял сознание и ударился головой об бордюр, получив черепно-мозговую травму. Мужчину экстренно прооперировали. Сначала в родном Владимире, затем в столичной клинике. Тяжелая травма и две медикаментозные комы привели к потере зрения и нарушению сознания. Но семья Армена не опустила руки. Супруга Эрмине сопровождает его на реабилитациях, а о детях помогают заботиться родственники. Папа никогда не оставлял в беде нуждающихся. 2 года назад у наших соседей сгорел дом. Он бросил все дела, чтобы помочь пострадавшим. А однажды на Новый год подарил семье беженцев телевизор, рассказывает дочь Армена Сирануш. Сейчас, благодаря курсам реабилитации, Армен научился самостоятельно дышать, стал лучше есть. У него восстановились мышцы головы и шеи. Теперь мужчина может ездить на инвалидной коляске при поддержке близких. Специалисты дают хороший прогноз на восстановление сознания, снятие трахеостомы и зонда, через который Армен получает питание. Это облегчит уход за мужчиной для его родных. Подарить Армену еще один курс реабилитации можно на сайте фонда географиядобра.рф. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем милости Твоей. Да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не зародится презрение к слабому. Посмотри, роса утренняя всех слабее. Да никогда не совьет в сердце моем ненависть к ненавидящим меня. Да вспомню я о конце их и сохраню мир свой. Милосердие открывает путь к сердцу всякой твари и несет радость. Не милосердие, а мрачение.